0: Образы иногда чрезмерно удлиняются, голова получается непропорционально маленькая по сравнению с туловищем, последнее становится неестественно узким в плечах, чем подчеркивается аскетическая истонченность всего облика. Глазу, воспитанному на реалистической живописи, всегда кажется, что эти стройные ряды прямолинейных фигур собираются вокруг главного образа чересчур тесно. Быть может, еще труднее неопытному глазу привыкнуть к необычайной симметричности этих живописных линий. Не только в храмах, в отдельных иконах, где группируются многие святые, есть некоторый архитектурный центр, который совпадает с центром идейным. И вокруг этого центра непременно в одинаковом количестве и часто в одинаковых позах стоят с обеих сторон святые. В роли архитектурного центра, вокруг которого собирается этот многоликий собор, является то Спаситель, то Богоматерь, то София, премудрость Божия. Иногда симметрии ради самый центральный образ раздваивается. Так на древних изображениях Евхаристии Христос изображается вдвойне, с одной стороны дающим апостолам хлеб, а с другой стороны святую чашу. И к нему с обеих сторон движутся симметричными рядами однообразно изогнутые и наклоненные к нему апостолы. Есть иконописное изображение, самое название коих указывает на архитектурный замысел. Такова, например, Богородица Нерушимая Стена в Киевском Софийском соборе. Поднятыми кверху руками она как бы держит на себе свод главного алтаря. Особенно сильно сказывается господство архитектурного стиля в тех иконах, которые сами представляют собою как бы маленькие иконостасы. Таковы, например, иконы Софии Премудрости Божией, Покрова Святой Богородицы, «А тебе радуется обрадованная всякая тварь» и многие другие. Здесь мы неизменно видим симметричные группы вокруг одной главной фигуры. В иконах Софии мы видим симметрию в фигурах Богоматери Иоанна Предтечи, с двух сторон склоняющихся перед сидящей на престоле Софией, а также в совершенно одинаковых с обеих сторон движениях и фигурах ангельских крыльев. А в богородичных иконах, только что названных, архитектурная идея, помимо симметрического расположения фигур вокруг Богоматери, выдается изображением собора сзади нее. Симметрия тут выражает собою не более и не менее, как утверждение соборного единства в человеках и ангелах. Их индивидуальная жизнь подчиняется общему соборному плану. Этим объясняется, впрочем, не одна симметричность иконы. Подчинение живописи архитектуре вообще обусловливается здесь не какими-либо посторонними и случайными соображениями архитектурного удобства. Архитектурность иконы выражает одну из центральных и существенных ее мыслей. В ней мы имеем живопись по существу соборную, в том господстве архитектурных линий над человеческим обликом, которое в ней замечается. Выражается подчинение человека идее собора, преобладание вселенского над индивидуальным. Здесь человек перестает быть самодавляющей личностью и подчиняется общей архитектуре целого. В иконописи мы находим изображение грядущего храмового или соборного человечества. Такое изображение должно быть поневоле символическим, а не реальным. По той простой причине, что в действительности соборность еще не осуществлена. Мы видим только несовершенные ее зачатки на земле. В действительности в человечестве царствует раздор и хаос. Оно не является единым храмом Божиим. Чтобы ввести его во храм и осуществить в нем подлинную соборность, нужен пост и труд, и теснота, и всякие скорби. От этой скорби иконы мы теперь перейдем к ее радости. Последняя может быть понята только в связи с первой. Шопенгауэру принадлежит замечательное верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Был бы дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили. Вместо того нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить. По отношению к иконе это изречение сугубо верно, именно потому что икона больше, чем искусство. Ждать, чтобы она с нами сама заговорила, приходится долго, в особенности ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее отделяет. Чувство расстояния — это то первое впечатление, которое мы испытываем, когда мы осматриваем древние храмы. В этих строгих ликах есть что-то, что влечет к себе и в то же время отталкивает. Сложенные в благословении персты зовут нас и в то же время преграждают нам путь. Чтобы последовать их призыву, нужно отказаться от целой большой линии жизни, от той самой, которая фактически господствует в мире. В чем же эта отталкивающая сила иконы и что, собственно, она отталкивает? Я в особенности осязательно это понял, когда после осмотра икон в музее Александра III в Петрограде я случайно слишком скоро попал в императорский Эрмитаж. Чувство острой тошноты, которое я испытал при виде рубенсовских вакханалий, тотчас объяснило мне то самое свойство икон, о котором я думал. Вакханалия и есть крайнее олицетворение той жизни, которая отталкивается иконой. Разжиревшая ты сущаяся плоть, которая услаждается собою, жрет и непременно убивает, чтоб пожирать. Это то самое, чему прежде всего преграждают путь благословляющие персты. Но этого мало. Они требуют от нас, чтобы мы оставили за порогом и всякую пошлость житейскую, потому что житейские попечения, которые требуется отложить, также утверждают господство сытой плоти. Пока мы не освободимся от ее чар, икона не заговорит с нами. А когда она заговорит, она возвестит нам высшую радость, сверхбиологический смысл жизни и конец звериному царству. Радость эта выражается нашим религиозным искусством не в словах, а в неподражаемых красочных видениях, из них наиболее яркое и радостное, то самое, в котором раскрывается во всей своей полноте новое жизнепонимание, идущее на смену зверопоклонству, видение мирообъемлющего храма. Здесь самая скорбь притворяется в радость. Как уже было сказано раньше, в иконописи человеческий образ – как бы приносит себя в жертву архитектурным линиям. И вот мы видим, как храмовая архитектура, которая уносит человека под небеса, оправдывает эту жертву. Да будет мне позволено пояснить эту мысль несколькими примерами. Быть может, во всей нашей иконописи нет более яркого олицетворения аскетической идеи, нежели лик Иоанна Крестителя. А между тем, именно с именем этого святого связан один из самых жизнерадостных памятников нашей религиозной архитектуры — храм святого Иоанна Предтечи в Ярославле. И именно здесь всего легче проследить, как скорбь и радость соединяются в одно храмовое и органическое целое. Соединение этих двух мотивов выражается в самом иконописном изображении святого. С одной стороны, как предтеча Христов, он олицетворяет собою идею отречения от мира. Он готовит людей к восприятию нового смысла жизни, проповедью покаяния, поста и всяческого воздержания. Эта мысль передается в его изображении его изможденным ликом с неестественными, истонченными руками и ногами. С другой стороны, именно в этом изнурении плоти он находит в себе силу для радостного духовного подъема. В иконе это выражается могучими, прекрасными крыльями. Именно этот подъем к высшей радости изображается всей архитектурой храма, его пестрыми изразцами, красочными узорами, его причудливых орнаментов с фантастическими прекрасными цветами. Цветы эти обвивают наружные колонны здания и уносятся кверху, к его горящим, золотым, чешуйчатым луковицам. Тоже сочетание аскетизма и невероятной нездешней радуги красок мы находим и в московском храме Василия Блаженного. Это, в сущности, та же мысль о блаженстве, которое вырастает из страданий, о новой храмовой архитектуре Вселенной, которая, возносясь над скорбью людской, все уносит кверху, вьется к куполам, а по пути расцветает райскую растительностью. Эта архитектура есть вместе с тем и проповедь. Она возвещает собой тот новый жизненный стиль, который должен прийти на смену стилю звериному. Она представляет собой положительную идейную противоположность тому биологизму, который утверждает свое безграничное господство над низшей природой и над человеком. Она выражает собой тот новый мировой порядок и лад, где прекращается кровавая борьба за существование, и вся тварь с человечеством во главе собирается в храм. Мысль эта развивается во множестве архитектурных и иконописных изображений, которые не оставляют сомнения в том, что древнерусский храм в идее является собою не только собор святых и ангелов, но собор всей твари. Особенно замечательный в этом отношении древний Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме XII века. Там наружные стены покрыты лепными изображениями зверей и птиц среди роскошной растительности. Это нереальные изображения твари, как она существует в нашей земной действительности, а прекрасные идеализированные образы. Тот факт, что в центр всех этих образов помещена фигура царя Соломона, сидящего на престоле, дает нам совершенно ясное откровение их духовного смысла. Царь Соломон здесь царствует как глашатай божественной премудрости, сотворивший мир. И именно в этом качестве он собирает вокруг своего престола всю тварь поднебесную. Это не та тварь, которую мы видим теперь на земле, а тварь, какую ее замыслил Бог в своей премудрости, прославленная и собранная во храм, в живое и вместе с тем архитектурное целое. В параллель к этому памятнику церковной архитектуры можно привести целый ряд иконописных изображений на темы «Всякое дыхание да хвалит Господа», «Хвалите имя Господне» и «О тебе радуется обрадованная всякая тварь». Там точно так же можно видеть всю тварь поднебесную, объединенную в прославлении бегающих зверей, поющих птиц и даже рыб, плавающих в воде. И во всех этих иконах тот архитектурный замысел, которому подчиняется вся тварь, неизменно изображается в виде храма, собора. К нему стремятся ангелы, в нем собираются святые, вокруг него вьется райская растительность, и у его подножья или вокруг него толпятся животные. Насколько тесно этот радостный мотив нашей иконописи связан с ее аскетическим мотивом, это ясно для всякого, кто хоть сколько-нибудь знаком с нашими и греческими житиями святых. И тут и там мы одинаково часто встречаем образ святого, вокруг которого собираются звери лесные и доверчиво лижут ему руки. По объяснению святого Исаака Сирина, здесь восстанавливается то первоначальное райское отношение, которое существовало когда-то между человеком и тварью. Звери идут к святому, потому что они чуют в нем ту воню, которая исходила от Адама до грехопадения. А со стороны человека переворот в отношении к низшей твари еще полнее и глубже. На смену тому узкоутилитарному воззрению, которое ценит животное лишь в качестве пищи или орудия человеческого хозяйства, здесь идет то новое мироощущение, для которого животные — суть меньшие братья человека. Тут аскетическое воздержание от мясной пищи и любящее, глубоко жалостливое отношение ко всей твари представляют собой различные стороны одной и той же жизненной правды, той самой, которая противополагается узкобиологическому жизнепониманию. Сущность этого нового мироощущения как нельзя лучше передается словами святого Исаака Сирина. По его объяснению, признак сердца милующего есть возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, от великого страдания сжимается сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и были помилованы, а также о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. В этих словах мы имеем конкретное изображение того нового плана бытия, где закон взаимного пожирания существ побеждается в самом своем корне, в человеческом сердце, через любовь и жалость. Начинаясь в человеке, новый порядок отношений распространяется и на низшую тварь. Совершается целый космический переворот. Любовь и жалость открывают в человеке начало новой твари. И эта новая тварь находит в себе изображение в иконописи. Молитвами святых храм Божий отверзается для низшей твари, давая в себе место ее одухотворенному образу. Из иконописных попыток передать это видение одухотворенной твари упомяну в особенности о замечательной иконе пророка Даниила среди львов. Непривычному глазу могут показаться наивными эти чересчур нереальные львы с трогательным благоговением, смотрящие на пророка. Но в искусстве именно наивное нередко граничит с гениальным. На самом деле несходство тут вполне уместно и допущено, вероятно, не без умысла. Ведь предметом изображения здесь и на самом деле служит не та тварь, которую мы знаем. Упомянутые львы, несомненно, предображают новую тварь, восчувствовавшую над собой высший сверхбиологический закон. Задача иконописца тут изобразить новый, неведомый нам строй жизни. Изобразить его он может, конечно, только символически. Письмом, которое ни в каком случае не должно быть копией с нашей действительности. Основной пафос этого символического письма особенно ярко раскрывается в тех иконах, где мы имеем прямое противоположение двух миров – древнего космоса, плененного грехом, и мирообъемлющего храма, где этот плен окончательно упраздняется. Я говорю о часто встречающихся в древней новгородской живописи изображениях царя космоса. Икона эта разделяется на две части – внизу, в подземелье, под сводом томится пленник, царь-космос в короне. А в верхнем этаже иконы изображена Пятидесятница. Огненные языки нисходят на апостолов, сидящих на престолах во храме. Из самого противоположения Пятидесятницы космосу-царю видно, что храм, где восседают апостолы, понимается как новый мир и новое царство. Это тот космический идеал, который должен вывести из плена действительный космос. Чтобы дать в себе место этому царственному узнику, которого надлежит освободить, храм должен совпасть со Вселенной. Он должен включить в себя не только новое небо, но и новую землю. И огненные языки над апостолами ясно показывают, как понимается та сила, которая должна произвести этот космический переворот. Здесь мы подошли к центральной идее всей русской иконописи. Мы видели, что в этой иконописи всякая тварь в своей отдельности, человек, ангел, мир животный и мир растительный, подчиняется общему архитектурному замыслу. Мы имеем здесь тварь соборную, или храмовую. Но во храме объединяют не стены и не архитектурные линии. Храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино духом любви. Единство всей этой храмовой архитектуре дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся тварь. Тварь становится здесь сама храмом Божиим, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Святого Духа. Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой живописи и архитектуре ее жизненный смысл. Потому что собор всей твари собирается во имя Христа и представляет собою именно внутренно объединенное Царство Христово в противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри Царству Царя Космоса. Царство Христово собрано в одно живым общением тела и крови. И вот почему олицетворение этого общения, изображение Евхаристии, так часто занимает центральное место в алтарях древних храмов. Но если во Христе Бога-человеке наша иконопись чтит и изображает тот новый жизненный смысл, который должен наполнить все, то во образе Богоматери, Царицы Небесной, скорой помощницы и заступницы, она олицетворяет то любящее материнское сердце, которое через внутреннее горение в Боге становится в акте Богорождения сердцем Вселенной. Именно в тех иконах, где вокруг Богоматери собирается весь мир, религиозное вдохновение и художественное творчество древнерусской иконописи достигает высшего предела. В особенности замечательна в древненовгородской живописи разработка двух мотивов: «О тебе радуется обрадованная всякая тварь» и «Покров Божией Матери». Как видно из самого названия первого мотива, образ Богоматери утверждается здесь в его космическом значении, как радость всей твари. Во всю ширину иконы на втором плане красуется собор с горящими луковицами или с темно-синими звездными куполами. Купола эти упираются в свод небесный, словно за ними в этой синеве нет ничего, кроме престола Всевышнего. А на первом плане, на престоле, царит радость всей твари, Божия Матерь с предвечным младенцем. Радость твари небесной изображается ангельским собором, который образует собою как бы многоцветную гирлянду над головой Пречистой. А снизу стремятся к ней со всех сторон человеческие фигуры, святые, пророки, апостолы и девы, представительницы целомудрия. Вокруг храма вьется райская растительность, в некоторых иконах соучаствуют в общей радости и животные. Одним словом, именно тут идея мирообъемлющего храма раскрывается во всей полноте своего жизненного смысла. Мы видим перед собою не холодные, безразличные стены, не внешнюю архитектурную форму, которая все в себе объемлет, а храм одухотворенный, собранный любовью. В этом заключается подлинный, полный ответ нашей иконописи на вековечное искушение звериного царства. Мир не есть хаос, и мировой порядок не есть нескончаемая кровавая смута. Есть любящее сердце Матери, которое должно собрать вокруг себя Вселенную. Иконы Покрова Пресвятой Богородицы представляют собой развитие той же самой темы. И тут мы в центре видим Богоматерь, которая царит на облаках на фоне храма. Облака эти на некоторых иконах заканчиваются орлиным клювом, что указывает на то, что они представляются одухотворенными. Точно так же к Богоматери с разных сторон стремятся ангелы, расстилающие покров над нею и над собором святых, собранных вокруг нее и у ее ног. Только покров, осеняющий все и всех, и потому как бы мирообъемлющий, придает этой иконе особый смысловой оттенок. К примеру, икона Покрова Новгородского письма XV века, где как раз разработка этой темы достигает высшего предела художественного совершенства. Там мы имеем нечто большее, чем человечество, собранное под покровом Богоматери. Происходит какое-то духовное слияние между покровом и собранными под ним святыми. Точно весь этот собор святых в многоцветных одеждах образует собою одухотворенный покров Богоматери, освященный многочисленными изнутри горящими глазами, которые светятся, словно огневые точки. Именно в таких богородичных иконах обнаруживается радостный смысл их живописной архитектуры и симметрии. Тут мы имеем не только симметрию в расположении отдельных фигур, но и симметрию в духовном их движении, который просвечивает сквозь кажущуюся их неподвижность. К Богоматери, как недвижному центру Вселенной, направляются с обеих сторон симметричные взмахи ангельских крыльев. К ней же симметрически устремлено со всех концов движение человеческих очей. Причем именно благодаря неподвижности фигур это скрещивание взоров в одной точке производит впечатление неудержимого, всеобщего поворота к грядущему Солнцу Вселенной. Это уже не аскетическое подчинение симметрии архитектурных линий, а центростремительное движение к общей радости. Это симметрия одухотворенной радуги вокруг Царицы Небесной. Словно исходящий от нее свет, проходя через ангельскую и человеческую среду, является здесь во множестве многоцветных преломлений. В том же значении архитектурного центра и центрального светила является на множестве древних икон новгородских, московских и ярославских София, премудрость Божия. Здесь вокруг Софии, царящей на престоле, собираются и силы небесные, ангелы, образующие словно венец над ней, и человечество, олицетворяемое Богоматерью и Иоанном Предтечей. По своему духовному смыслу эти иконы очень близки к Богородичным, но в смысле чисто иконописном, художественном, иконы Богородичные, только что упомянутые, гораздо полнее, красочнее и совершеннее. Оно и понятно. Икона Святой Софии Премудрости Божией выражает собою еще не раскрытую тайну замысла Божия о твари, а Богоматерь, собравшая мир вокруг предвечного младенца, олицетворяет собою осуществление и раскрытие того же самого замысла. Именно эту соборную, собранную воедино Вселенную, замыслил Бог в Своей премудрости. Именно ее Он хотел, и именно ею должно быть побеждено хаотическое царство смерти.
1: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю девятую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
3: «Мы – соработники у Бога», – пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам и говорит: «А вы – Божия нива, Божие строение». Апостол пишет о раздорах и расколах, когда люди разделялись, называя себя то Павлов, то Аполлосов, то Кифов, то есть Петров, по имени различных апостолов, последователями которых они себя считали. Вот апостол Павел и говорит им, что все апостолы, и Петр, и Аполлос, и он сам – соработники, делающие совместно одно Божие дело, а те, кто делится, враждует, оказываются неразумными людьми, не понимающими, что они все – Божия нива, Божие строение, и потому должны быть все вместе, как все апостолы вместе. Но мысль апостола Павла идет дальше, чем простое совместное строительство людей, хотя бы и апостолов. Дальше, чем только лишь их взаимное сотрудничество, совместная работа. Святой апостол говорит об их общей работе, соработничестве с Богом, потому что дело это не человеческое, а Божие. И как Бог един, так и дело одно. Употребляя поэтические образы самого Христа, Апостол Павел сравнивает это единое дело Божие с нивой, с жатвой, с храмом, с строением. Это дом Божий. Ни Павел, ни Аполлос, ни Петр не могли бы ничего создать и ничего построить или насадить и вырастить, ничего организовать из окружающих их людей, если бы они устраивали все только друг с другом. А тем более, не сотрудничая друг с другом, то есть делая все в отдельности, как это восприняли их неразумные последователи. Они, апостолы, смогли все это создать только потому, что они, как это передает новый перевод с греческого епископа Кассиана, опубликованный в Америке Славянским евангелическим обществом, они, Божьи сотрудники, сотрудничают с самим Богом. Греческий текст, подлинник, понимает это сотрудничество и вверх, и вширь, то есть и с Богом, и друг с другом. Они, сотрудники, совместно создают общее строение в прямом и непосредственном сотрудничестве с Богом, который и есть главный строитель, архитектор всего строения. В эту мысль следует углубиться. Бог – творец мира. Он сотворил все и всех, всех людей. Мы все его творение. И когда мы отпали от него в грехопадении Адама и отпадаем ежедневно и ежечасно в наших грехах, Бог стремится нас спасти. И ради этого созидает свое новое творение в каждом из нас во Христе. И, как говорится в Апокалипсисе Откровения святого Иоанна Богослова, в творении всеобщем. Вот я творю все новое, новое небо и новую землю, новый Иерусалим, город Божий, сходящий с неба. Это новое творение все мы, все, кто поверил в Спасителя мира Иисуса Христа, поверил Его благой вести, по-гречески Евангелию, хорошему, доброму, новому известию, что вот Царство Божие близко. А близко оно, потому что оно, говорит Спаситель, внутри вас, в вас самих, среди вас. В вас воцарилось это новое Царство Света, Царство Божие, Царство Небесное. Примите же его, входите в него, становитесь его вечными гражданами, спасайтесь от окружающего вас и в вас находящегося зла, греха. Обретайте радость и блаженство в новой жизни. Становитесь другими, рождайтесь снова, перерождайтесь, возрождайтесь, измените ваш образ мысли и чувств. Метаноите по-гречески значит «измените ваш ум». В русском переводе «покайтесь». Всякий покаявшийся, всякий изменивший образ прежних мыслей и чувств, всякий родившийся снова, или, как Спаситель говорит, приходившему к нему ночью тайком Никодиму, родившийся свыше, становится новым творением, входит в это Царство Божие, спасается. Это почти невозможно сделать в одиночку, в изоляции, в отделении от всех остальных. Как физическая жизнь ребенка зависит от родителей, так оно и в духовном плане. Апостол Павел в послании к римлянам пишет в главе 10, стихи от 13 до 15. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Это-то и называет апостол Павел нивой и строением. Как нива – поле с созревающим на нем хлебом, из многих единое образует одно целое поле, так и строение не просто груда камней, а общий храм, дом Божий, так и все мы, спасаемые Христом в земной жизни от грешного мира сего, одна семья Божия, единая Церковь. Есть у апостола Павла различие между соработниками и нивой, или строением. Мы, то есть Аполлос, Петр и он сам, Павел, о которых он пишет, иначе говоря, апостолы, Божьи сотрудники, а вы – Божья нива, Божье строение. Что он этим имеет в виду? Апостол Павел сам отвечает на этот вопрос. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И притом, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все – Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит награду по своему труду. Вот смысл. Все от Бога, в Боге и Богом. От Бога апостол, те, кому дано сеять Слово Божие и ухаживать за ним. Но растет оно в сердцах людей Божьей благодатью, в каждом по той мере, в какой дана именно ему благодать. Все они, уверовавшие, как говорит святой апостол, уверовавшие через служителей Павла, Аполлоса и других, эти уверовавшие составляют все вместе ниву Божию. Разница в том, что одни служители, апостолы, принесли веру, а другие, слушавшие, услышали и уверовали. Первые принесли Божию благодать, а другие эту благодать приняли. Но как одни, так и другие, и апостолы, и уверовавшие, каждый выполнил это в той мере, в какой это каждому дано. А все вообще и в апостолах, и в уверовавших от Бога. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, говорит апостол. Мы так проповедуем, и вы так уверовали, пишет он в том же послании дальше. Вера от слышания, говорит он. Если ты не слышал и не знаешь, то как можешь уверовать? Разница в том, что одни проповедуют, а другие слушают. Одним дана благодать проповедовать, а другим дана благодать слушать. Когда же слушавший уверовал, то и он тогда получает свой особый дар Божий. Об этом апостол Павел пишет так. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Когда уверовавший получает свой собственный дар от Духа Святого, то он в соответствии со своим даром выполняет и свое особое служение в Доме Божьем, в Церкви, на ниве Господней, неся и сам окружающим дар Божий. И он становится таким образом тоже соработником у Бога, Божьим сотрудником. И он становится соучастником в созидании нового творения. Каждый христианин самой сутью своей принадлежности к телу Христову, Церкви, соработник Божий. И какая огромная ответственность на каждом верующем. Здесь нам надо углубиться в нашу собственную психологию. Сотрудничество с Богом происходит в глубине человеческой души, как тайна. Раскрывающийся дар каждого в соответствии с данной ему благодатью, его внешняя деятельность, внешнее выражение внутреннего состояния его души. В душе христианина целый огромный собственный мир личного общения с Богом. Этот мир неповторим, как неповторима человеческая личность. Если даже отпечаток пальца каждого человека уникален, то насколько же больше уникальна его душа? Потому и дар Святого Духа тоже уникален для каждого. И прежде чем этот дар выразится вовне, станет источником деятельности в обществе, в церкви, этот дар зарождается, созревает и приносит свой внутренний плод в сердце, который становится таким образом вашим сокровищем. Как говорит Христос, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, сказал Спаситель своим ученикам. Этот плод дара Духа Святого, как новорожденный младенец, становится предметом особого внимания и заботы во внутренней жизни человека. Часто он, этот человек, и не подозревает, до какой степени его душа увлечена этим внутренним воспитанием появившегося в ней младенца, и как лелеет она его по-матерински, вынашивает и кормит. Эта аналогия глубже, чем мы думаем. Этот младенец – сам новорожденный христианин, родившийся свыше. Новое рождение и несет с собой особый, исключительный, своеобразный, уникальный дар Духа Святого и зародившийся в нем его плод. Перечисление апостолом Павлом этих даров и их плодов носит общий характер – мудрость, знание, вера, исцеление, чудеса, пророчества, языки. Но это обобщение построено на непосредственном, личном, особенном и уникальном, самом уникальном человеке. Пророчество – понятие обобщенное, но пророк Исаия, например, также уникален, как уникален пророк Илья, и как уникален пророк Даниил или Иоанн Креститель. И так все. Все дары Духа Святого. Все личные. В глубине уникальной, единственной, неповторимой души человеческой происходит непосредственная, личная встреча с Богом. Эта встреча носит такой же уникальный, личный и неповторимый характер и с другой стороны, со стороны Божией, потому что это личная встреча со Христом, Сыном Божиим, ставшим человеком, чтобы лично встретиться с каждым из нас. Этот внутренний, особый разговор со Христом не может быть точно выражен словами. Тайна эта запечатана в душе и открыта только Богу. Она известна всякому истинно верующему, но известна только в собственном его внутреннем личном опыте. Как и апостолу Павлу, и нам приходится ограничиться некоторыми обобщениями. Эти обобщения говорят лишь о некоторых вехах, указывающих путь душе, нашедшей в себе плод дара Духа Святого. Полная, абсолютная, совершенная искренность с самим собой – это первая и основная веха. Никакой внутренней фальши и никакой внутренней лжи. Откровенность собственной совести. Откровенное признание наличия внутренней греховности и очищение души от этой греховной грязи. Грязь может появиться опять, но смущаться этим нельзя. Надо так же терпеливо и спокойно, как это естественно и в физической жизни, эту грязь снова вычистить. Покаяние должно повторяться ежедневно, и ежечасно, ежеминутно, и ежесекундно, с каждым вздохом. Эти вздохи раскаяния, выдыхающие всю грязь души, как тело выдыхает загрязненный ядовитый газ, и вдыхающие веяние Духа Святого, как легкие вдыхают полной грудью чистый воздух, эти спасительные вздохи сами собой успокоят душу и внесут в нее мир. В этом состоянии мира, превосходящего всякое разумение, по словам апостола Павла, произойдет встреча. Христос заговорит в твоей душе. Он тебе скажет все, что именно тебе и именно в эту минуту нужно. Он скажет не внешними словами и не внешним видением или явлением, а скажет это так глубоко, в такой глубине сердца и так безмолвно, что само это безмолвие и тишина укажут на подлинность и реальность присутствия Господа. В этой тишине и в этом мире в такой момент и происходит сотрудничество с Богом, соучастие в общем деле спасения людей. И ты становишься соработником. Соработник Божий не может укрыться, как не может укрыться город на горе, и не может укрыться зажженная свеча в темноте. «Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся», сказал преподобный Серафим Саровский. «Этот неземной мир, мир небесный, стяжание Духа Святого, вселившегося в душу, Духа Христова, озарившего и мысль, и чувство, и решимость воли, и поступки. И все это твое, такое, как ты сам, но и не твое, а Божие, потому что целиком и полностью пронизано Духом Святым. Так спасение окружающих миром души, сотрудничество с Богом становится сотрудничеством и с другими людьми, с этими спасаемыми. Сначала это такая же безмолвная тишина, как и беседа со Христом. Сначала это тихое веяние невидимого присутствия, невидимого, потому что ты не видишь, и тебя не

0: Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, пишет апостол Павел. Но строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Не надо думать, что это созидание безмятежно. Мир Христов неминуемо вызывает мятеж. Это мятеж душ человеческих, не желающих или не способных воспринять тот мир, который им до такой степени не по душе. Это мятеж внутренних сил демонских, врывающихся в твою собственную душу. Это мятеж внешних обстоятельств мирской земной жизни. Это много мятежей. Но если основанием строения продолжает оставаться Христос, то мятежи строения не разрушат. Врата адовы церкви не одолеют, если только ты сам в своей собственной душе не одолеешь ее своими грехами. Но как защититься от мятежей и от бурь, и внутренних, и внешних, разрушающих храм Божий? Что сделать, чтобы этого не случилось? Ответ на это дает сегодняшнее Евангелие. После насыщения 5 хлебами 5000 человек Христос пошел один на гору и оставался там в пустынном месте один. Спаситель оставил эту огромную толпу слушателей, которая, казалось бы, уже была единое стадо, получив от него двоякую пищу, и духовную, и телесную. Они были как овцы, не имеющие пастыря. Он открыл им тайны Евангелия. Они были усталые и голодные, и он чудесно накормил их небесной пищей, как манной в пустыне их предков. Вспомним, что они хотели тогда сделать. Нечаянно взять его, пишет евангелист Иоанн, и сделать его царем. И он тогда, оставив это свое, казалось бы, уже возникшее стадо, ушел от них на гору один. Но перед этим, говорит евангелист Матфей, Иисус понудил учеников сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера. И тогда произошла буря. И тогда Иисус шел к ним по водам. И тогда они испугались и вскричали. И тогда Петр вышел из лодки и пошел к нему по воде. И тогда, испугавшись, начал тонуть. И тогда воскликнул: «Господи, спаси!» И тогда Господь спас его и всех остальных учеников, этих своих соработников, своих сотрудников, в деле спасения людей. Не очевидна ли разница? Там хотели сделать его царем, по-земному. Здесь увидали в нем Спасителя, по-небесному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня, спаси всех нас, спаси так, как ты спас апостола Петра. Спаси нас, не дай нам потонуть, дай нам быть твоими сотрудниками и сотрудниками вместе со всеми проповедующими Слово Божие. Дай нам быть в единомыслии, любви, понимании и нести это всем людям по всему миру. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю 9-ю по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: рухнуло все, чем была одушевлена жизнь Державина целых 20 лет. Теперь предстояло жить без Веры в Екатерину и без Плениры. Сама судьба ясно подсказывала, что одновременно со второй женитьбой пора перестроить на новый лад и всю жизнь, и саму Лиру. Пора было, наконец, если не вовсе оставить отечество, как иногда помышлял он в отчаянии, то хотя бы оставить службу. Державин не раз просился в отставку. Конечно, по существу такая отставка значила бы, что певцу Фелиции нет места возле Екатерины. Державин с великой горечью сознавал это. Но душа человеческая извилистая. Он втайне мечтал, что, утратив надежды, вдали от государственных дел может еще сохранить иллюзии. К несчастью, Екатерина теперь не понимала его, как не понимала прежде. Державин в ее глазах был чиновник, в свободное время пишущий стихи, полезный ее славе, одобряемый знатоками и любезный ей самой, когда они выходят вроде Фелиции. О служебной его неуживчивости она была наслышана, а затем и лично в том убедилась. Казалось бы, надлежит дать чиновнику отставку, вполне почетную, и тем самым избавить поэта от неприятностей, сохранив его выгодное расположение. Но беда была в том, что, не догадываясь об истинной связи между поэзией Державина и его службой, Екатерина все же их связывала. Меж тем, как он сам был не прочь теперь эту связь нарушить. Она считала, что звание поэта и даже ее собственного автора само по себе очень невелико и должно быть подкреплено положением в службе, орденами, чинами. Пусть пишет стихи. Это была бы величайшая милость, которую в нынешних обстоятельствах она могла бы оказать Державину с величайшей выгодой для себя. Но это она говорила, когда бывала в сердцах. Когда же хотела Державина поощрить, то можно найти ему место. Мысль о том, что теперь он без поощрений, вернее, сохранит остатки поэтического благоволения к ней, не приходила ей в голову, потому что вообще не вязалась с ее представлениями о людях. Отставка Державина означала бы в ее глазах разрыв, ссору. Она же по обычаю своему избегала ссоры, поэтому и не отпускала его, медлила, оттягивала, надеясь, что рано или поздно Державин перебесится и смирится. Он же, напротив, ожесточался, и было с чего. Крылья его все равно уже были подрезаны. Уже ведь и раньше он, как алхимик, подкидывал золото в свои колбы, уже и раньше, осторожно вводя поучения в свои оды, пел он Екатерину лучшую, нежели она была. Все надеялся, что оригинал захочет походить на портрет. Теперь он, поклонник прямоты, шел на величайшую жертву, просил, чтобы ему было дозволено, удалясь от дел, еще раз последний, обмануть самого себя, не видя действительности, петь мечту, вернее, остатки мечты, которую сам он звал суетную, напрасной. Уже это была ложь. Но он шел на это ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец, ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а веру свою смешной. Но от него требовала лжи полной, грубой, придворной, чтобы он неизменно видел одно и все-таки пел другое, чтобы он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дня в день нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня, и быть богиней не хочет, разве только в его стихах. Не получая отставки добром, он постепенно пришел к тому, что не прочь был ее добыть, разгневав Екатерину. Но она себя сдерживала. Это раздражало его еще более. Однако ему должно было действовать с умом так, чтобы гнев государыни вышел как бы и незаслуженным, иначе сочувствие публики будет на стороне Екатерины. Он же хотел поймать ее на несправедливости. Злоба сделала его осторожным. 24 октября 1794 года Суворов взял Варшаву. Державин по этому случаю написал четверостишие, которое затем развернул в оду, гиперболическую до крайности, самыми редкостными словами, с умопомрачительными перестановками, с превеликим лирическим беспорядком, который по правилам одописания должен был выражать бурный прилив чувств, но, кажется, чаще выражал обратное. Екатерина просмотрела рукопись, ничего не поняла, но, полагая, что все обстоит как должно и клонится к ее славе, велела оду отпечатать, чтобы затем продавать в пользу каких-то вдов. Когда печатание было кончено, она призвала Попова и велела прочитать стихи вслух. Должно быть, надеясь, что с голоса они будут понятнее. Но Попов тоже ничего не понял, а как не смыслил он и в поэтике, то, читая, неумышленно перевирал. Вместо «бессмертная Екатерина, куда и что еще, уже полна великих наших дел вселенна». А он прочитал «бессмертная Екатерина, куда и что еще, уж полна». Это не понравилось, императрица насторожилась. Дойдя до обращения к Суворову, «Трон под тобой, корона у ног, царь в полону». Решили общими силами, что это уж чистое якобинство. Все 3000 отпечатанных экземпляров были заперты в кабинете, так что и автор не получил ни одного. Екатерина была недовольна. Державин знал обстоятельства дела и мог без труда оправдаться, но оправдываться не стал. Досада Екатерины, пусть даже неосновательная, входила в его расчеты. Вскоре к этой досаде прибавилось новое. Еще когда Державин в бытность кабинетским секретарем огорчался своим бессилием писать в честь Екатерины, покойная жена ему присоветовала поднести государыне просто собрание лучших его стихов, отчасти ей неизвестных. Державину эта мысль понравилась. Предположено было, кстати, что подносимая тетрадь затем будет издана и положит начало печатному собранию державинских стихов. Державин принялся выбирать и исправлять пьесы, причем совещался с друзьями. Совещания были бурные. Львов, Капниз, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки. Державин то соглашался, то упрямился. Каждой пьесе в начале и в конце решено было сделать рисунки, по большей части аллегорические, прекрасно придуманные Лениным. Исполнены они были плохо. В общем, работа оказалась громоздкой, и на нее ушло много времени. Началась она еще в 1793 году, окончилась только в октябре 1795. Державин приступил к ней в самую пору разочарования в Екатерине, чем в сущности она и была вызвана, но раздражения и злобы в нем тогда еще не было. Во всяком случае, обозревая старые стихи, он еще нашел в душе силу воскресить прежний образ Фелиции, с твердостью признать, что обязан ему лучшими вдохновениями, и с грустью, но без досады, проститься с ним. Движимый уже не чувством, но воспоминанием о чувстве, он написал посвящение или по тогдашнему приношение монархине. Что смелая рука поэзии писала, как Бога истину Фелицу воплоти, и добродетели твои изображала, дерзаю к твоему престолу принести. Не по достоинству изящнейшего слога, но по усердию к тебе души моей. Как жертву чистую, вожженную для Бога, прими с небесной улыбкою твоей, прими и освети твоим благоволением, и музе будь моей подпорой и щитом, как мне была и есть ты от клевет спасением, да веселись она и с бодрственным челом пройдет сквозь тьму времен и станет средь потомков, суда их не страшась, твои хвалы вещать, и алчный червь, когда меж гробовых обломков оставший будет прах моих костей глодать, забудется во мне последний род Багрима, мой вросший в землю дом никто не посетит, Но лира, коль моя в пыли, где будет зрима, и древних струн ее, где голос прозвенит, под именем твоим громка она пребудет. Ты славою твоим я эхом буду жить. Героев и певцов вселенна не забудет. В могиле буду я, но буду говорить. После этих стихов прошло больше года. За это время Державин еще раз просился в отставку или даже хотя бы в продолжительный отпуск, но вновь получил отказ. Когда изготовление тетради подходило к концу, певец Фелиций уже почти ненавидел прежний свой идеал. От поднесения рукописи он не отказался, но под влиянием ядовитых чувств включил в нее не только властителям и судьям, но и недавно конченного вельможу, в котором были прямые колкости по адресу императрицы и даже стихи о Суворове, только что вызвавшие неудовольствие. 6 ноября 1795 года тетрадь, переплетенная в красный софьян, была, наконец, представлена. По словам камердинера Тюльпина, государыня читала стихи двое суток. Но и две недели прошло. Молчание. Приезжая по воскресеньям на выходы, Державин приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним встретиться, не токмо говорить. В числе последних был и недавний друг Безбородко. Наконец все объяснилось. Екатерина прочла впервые властителям и судьям. Один приятель спросил Державина: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» «Какие? Ты переложил Псалом 81-й, который не может быть двору приятен». «Царь Давид, — сказал Державин, — не был якобинцем. Следовательно, песни его не могут быть никому противными». Чтобы оправдаться перед Екатериной, Державину было достаточно развить это бесспорное положение и самое большее объяснить отступление от библейского текста причинами поэтическими. Он же не только не спрятался за псалмопевца, но и представил Екатерине анекдот, в котором непрекровенно высказал, что в стихах действительно подразумевается она и ее правление. «Спросили некоего стихотворца, — писал Державин, — как он смеет и с каким намерением пишет в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелья. Придворные в ужасе побледнели, но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный свой взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питье, ему принесенное, и получил здравие. «Так и мои стихи», — промолвил пиит, — «ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они, однако, также здравы и спасительны. Истина одна только творит героев бессмертными, а зеркало красавицы не может быть противно». Державин явно старался вызвать Екатерину на резкие действия. Она находилась в той поре жизни и царствования, когда зеркало ни в коем смысле не могло быть ей приятно. Но она держала себя в руках, отчасти, может быть, потому что проникла в замыслы Державина и не хотела сделать его жертвой в глазах общества. Именно с этой целью она иногда давала ему поручения, с виду почетные, на деле же маловажные. Но вскоре Державин и тут сумел показать себя. Сама судьба помогла ему уязвить Екатерину глубоко и чувствительно. Открылись мошенничества в заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством Петра Васильевича Заводовского, главного директора банка. Императрица назначила в нее и Державина. Благо, дело было пустяшное. Предполагалось только установить виновность кассира и нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло. Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник — сам Заводовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волей-неволей пришлось доложить об этом императрице, а вельможа занемог с горя. На сей раз коварное усердие Державина едва не достигло цели. Поручив Зубову с Безбородкой пересмотреть следствие и замять дело, Екатерина с негодованием назвала Державина следователем жестокосердым и пребывала по отношению к нему нарочито в неблагоприятном расположении. Державин со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но втайне, может быть, и страшился. Иногда воспаленное воображение нечувствительно уводило его далеко от действительности. Грядущее падение рисовалось ему в самых трагико-иронических образах, и он, как на театре, умилялся перед зрелищем благородной, но горестной своей участи. Однажды в задумчивости на обороте полученного письма начертал он себе эпитафию. «Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие, но, подавленный неправдою, пал, защищая законы». Между тем, хотя обе стороны были раздражены до крайности, силой вещей решительное сражение все откладывалось. Ему и вовсе не суждено было состояться. Заботы и потрясения, несравненно более важные, поглотили Екатерину и подкосили ее здоровье. Ей было не до Державина. Со своей стороны Державин почти не бывал при дворе, и к нему избегали ездить. Случилось так, что об ударе апоплексическом, поразившем императрицу утром 5 ноября 1796 года, узнал он лишь вечером на другой день и поспешил во дворец. Екатерина только что отошла. Пораженный Державин нашел ее труп посреди спальни под белой простыней. И, облобызав по обычаю тело, простился с нею с пролитием источников слез. Но то не были еще слезы примирения.
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 2 до минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра, дирижер Герберт фон Караян.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Город Устюжна. Нам интересно прошлое и день сегодняшний этого небольшого, но невероятно уютного городка Вологодской земли. Мы уже побывали в храмах города, послушали рассказ сотрудника краеведческого музея Ирины Петровой в самом музее. А теперь вместе с ней отправляемся на улицы города.
2: Мы сейчас с вами находимся на Соборной площади. Название площадь, конечно же, она носит по одноименному собору, который находится на этой площади, собор Рождества Богородицы. В 1778 году по указу Екатерины II была создана специальная комиссия строения русских городов, в число которых вошла и Устюжна. Был создан генеральный план застройки города. Если до этого все дома в городе ставились где угодно хаотично, то вот этот генеральный план ввел нашу Устюжну в определенные рамки. По этому плану в Устюжне должно было быть две площади, которые мы и имеем. Это Соборная площадь и Торговая, соединенная мостом. Две главные улицы были. Большая Московская, сейчас это Карла Маркса, ведущая на Москву. И от Торговой площади шла Большая Новгородская, ведущая на Новгород. А остальные улицы стали располагаться перпендикулярно, параллельно двум основным улицам. И в итоге наш город был выровнен. Если до этого, конечно, была такая путаница, приезжие люди не могли разобраться, где какая улица, где что расположено, то вот этот план он ввел в определенные рамки. По этому плану города на Торговой площади подразумевалось строительство казенных учреждений, что и было сделано в 19 веке. Вот была построена такая городская дума. К сожалению, ее у нас сейчас нет, она утрачена. В 98 году она сгорела. Она была такая вот двухэтажная. Нижняя часть была каменная. Там располагался пожарный обоз или пожарная охрана. В верхней части, в деревянной части заседала местная власть во главе с городничим. И венчало это строение вот этот каланча со смотровой вышкой для пожарных. В 1823 году приезжал к нам в город Александр I. К приезду императора все готовились, красили дома, там лабазы, приводили все в порядок. И вот благодаря вот этому моменту вот эта площадь и Большая Московская были выложены булыжником.
1: Три реки протекают в Устюжне. Их название запомнишь не сразу. А почему они так названы?
3: А Малога и
2: Варужа.
3: Ижина. Ижина. Вот что да. Это слова обозначают?
2: Я вам сейчас скажу. Малога – это финское такое финно-угорское слово. Волога – влага, вода. К тому же еще означало река-кормилица. В июле были запущены серведи. Как бы восполнение этой биосферы, вот в нашем Малоге сейчас это проводится, более 90 тысяч. Это как бы возрождение традиций. Ижина. Если посмотреть на речку Ижину с восточного вала городища, то она напоминает перевернутую Ижицу, букву старославянскую. Поэтому, в общем-то, это одна из версий – Ижица. Ворожа, что-то слово ворожить, гадать. То есть устюжанки, они очень любили гадать. Они же были язычниками. Ночь 6 на 7 Ивана Купала, июля. Устюжанки гадали. Обязательным атрибутом гаданий были венки. Это образ солнца. Бросали в реку вот эти свои венки. Венок соединялся, значит, скоро выйти замуж. В определенном направлении, значит, оттуда ждать жениха. Но если венок тонул, это был плохой признак. Либо смерть впереди, либо остаться в девах. И потом наши устюжанки ночью на Ивана Купала раздевались до нога, шли в поле и катались на ржаном поле по росе. Местные знахарки в это время ходили в лес и собирали вот эти травы. Кстати, дом Якова Михайловича Поздеева, о котором я вам говорила, очень красивый дом. Видите, здесь находится сейчас районная наша библиотека имени Батюшков и Александра Ивановича Куприна. Вот на том балконе, видите балкончик?
3: Иван Кронштадтский.
2: Да, Иван Кронштадтский, да. Вместе с Яковом Михайловичем и его там родственниками и официальными лицами нашего города.
4: Он проповедовал с этого балкона, потому что было огромное количество народа собралось, чтобы послушать проповедь батюшки.
2: Ага.
4: И он вынужден был выйти на балкон, чтобы людям слово сказать. Так много было людей, что они не вмещались.
2: Вот, а мы сейчас плавно переходим на нашу торговую площадь. Издавна Устюжна считалась прародиной нижегородских ярмарок. Дело в том, что недалеко от Долоцкого находилось местечко Скоморошки. Они находились на перепутье дорог, куда можно было приехать. И вот на этом месте ярмарки собирались большие. Приезжали из 500 даже городов. И там было очень много скоморох. Почему и назвали Скоморошки? Но со временем уже эти ярмарки переместились в село Холопье Малошского уезда, а потом уже в Нижний Новгород. А вот в 16 веке опять-таки на нашей Устюженской земле возрождаются вот эти ярмарки на торговой площади. Мы проходим как раз вот видите, в 2002 году здесь был установлен вот этот памятник Якову Михайловичу Поздееву. Он сделал очень много для нашего города. Это был меценатом, благотворителем. На его средства строились городское училище, женская гимназия была построена. Жертвовал на здравоохранение, на образование, на поддержание храмов. Многие из позеев по нескольку раз они были городскими головами. Они были в земском собрании, они были гласными. Многие из них они были старостами в церквях. Много денег к поддержанию духовенства тоже вкладывали. Были хорошими благодетелями, меценатами. Сейчас вспоминают о них добрым словом. Здесь же на торговой площади находилась таможенная большая изба, где регистрировали все привезенные товары, различные сделки, взималась пошлина. На торговой площади дважды в год проходили ярмарки. Это была Богородицкая ярмарка, которая проходила в сентябре, и была Рождественская ярмарка, когда проходила в декабре. На Богородицкой ярмарке продавали различные сельскохозяйственные товары, а на Рождественской – различные изделия из дерева, стеклянные, керамические изделия, различные сладости. Это Воскресенский храм. Это памятник 18 века. В 1771 году вот этот храм Воскресения Христова был в камне построен на этом месте. А до этого тоже здесь была деревянная церковь и был мужской Ильинский монастырь, на месте которого потом уже был построен вот этот храм в камне. А в советские времена здесь располагался кинотеатр с 30-х годов по 70-е годы. Вот в здании этого. А сейчас он пустует.
4: В этом году здесь проводился тоже субботник по уборке территории. Пока что не идет речь о том, чтобы передавать здание церкви. Очень много восстанавливается уже сейчас храмов. Просто пока это не поднять. Хотя очень много людей говорят о том, что город их любимый город. Но пока что мы еще не сподобились того, чтобы крупные пришли меценаты сюда заниматься восстановлением. Даст Бог, может.
2: Здесь вот как раз торговали и пушниной, и рыбой. Ведь столько рыбы водилось в Малоге. Даже это способствовало появлению такого товара, как соль. Вот перед вами вот это здание, видите, двухэтажное. Там вот соляные ряды были, специально построили. Там привозили из Вологды и Белозерска соль. Мы уже видим Благовещенская церковь. Памятник тоже 18 века. Вот в камне она, эта церковь была уже построена в 1762 году. До этого здесь тоже находилась деревянная церковь. И здесь проходила линия обороны во время польско-литовского нашествия. Она находится как бы на горке. Вот этот мостик в народе называют козьим. По этому мостику водили коз на выпас вот отсюда. Во времена польско-литовского нашествия в нашем соборе, тогда еще это был монастырь, спасалась в 17 веке Анна Колтовская, четвертая жена Ивана Грозного. Она стала инокиней Дарьей. Когда шведы начали наступать на Тихвин, они бежали из Веденского храма, Тихвинского монастыря. Некоторое время прятались там в районе Тихвина, но когда Иван Грозный отправил свою жену в монастырь, он отдал в кормление город Устюжно-Железопольскую. И она, как раз в эти смутные времена, она каким-то образом смогла добраться до Устюжны, под крепостные стены Устюжны. И несколько лет жила здесь у нас, вот в этом нашем монастыре. А потом она уже опять вернулась в Тихвин, и уже там она упокоилась. Вот мы сейчас с вами как раз находимся на линии обороны. Видите, остатки вала, на которых была крепость Острог. На этом месте была сначала деревянная церковь. На средства прихожан и доброхотных дателей построен был в 1762 году вот этот храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Хотелось бы рассказать о легенде Смоленской Божьей Матери. В ночь перед самым решающим штурмом возле храма Благовещения жесточайшие бои шли. И шли бои жесточайшие возле церкви Дмитрия Солунского. Сейчас ее нет на этом месте. Решающий штурм проходил именно там. В ночь перед решающим штурмом молодой пономарь остался молиться в нашем соборе перед этой иконой Смоленской Божьей Матери. Его предупреждали, что в церкви может всякое произойти. Это по легенде так. И все-таки молодой пономарь не испугался, остался. И вот в полночь сама по себе зажглась лампада. Он услышал глаз, идущий от иконы. Человечи, вели меня нести там, где ворог наступает, к стены крепостной, не дам своего дома на разорение. Он об этом рассказал, когда пришел священник утром. И тогда всем миром, это был знак, взяли устюжане две иконы. Взяли Смоленскую икону Божьей Матери и нашу храмовую икону Рождество Богоматери. С молитвами понесли к крепостным стенам церкви Дмитрия Солунского, Дмитриевским воротам. И когда устюжане увидели святыню рядом с собой, не только никто не погиб, но даже никто из устюжан не был даже ранен. И говорится о том, что враг, поляки, в такое состояние впали, в смятение, и они отступили.
4: Легенда, конечно, обросла уже, может быть, подробностями которых и могло и не быть, но я слышал одну из версий, что было видение ангельского воинства. Враги бежали в страхе, увидев вот ангельское воинство.
3: И этот храм сейчас не действующий.
2: Действующий. Да, он тоже передан. Я могу еще даже сказать несколько слов об Александре Ивановиче Куприне. Это дом, дом с портиками так называемый, то есть с колоннами. Таких зданий, это деревянное зодчество, их два у нас в Устюжне. Вот в этом доме жил земский врач Рябков, который был очень дружен с Александром Ивановичем Куприным. Сюда приходила Вера Уаровна Сипягина, Лилиенфельд, Александр Иванович. Он был здесь как дома. Рябков, он был такой вот полиглот, интеллигент, он был еще охотником. А вы знаете, что Куприн очень любил как бы вот эту тему его. Хотя он сам сильным таким охотником не был. Но вот у них была общая тема с этим, с Рябковым. У Куприна есть такой рассказ «Черная молния». Там как раз он описывает старинные Устюжны того времени. Он там про своих друзей, с кем общался, пишет. И даже есть такой момент, что вот у Рябкова был такой кожаный большой диван в его доме, обитый желтой кожей. И вот на этом диване Александр Иванович очень любил, ну, полежать, там, вздремнуть. Как раз вот есть в этом рассказе. А сейчас это жилой дом, в нем живут люди. В одно время он пустовал, потом был детский сад, и потом сейчас живут 3 семьи. Отдаются людям с таким условием, чтобы сохранить тот вид, который был. Вот эти колонны, они не утрачены.
1: Ирина Петрова успевает нам немного рассказать о себе, о том, что она, не коренная устюжанка, а уроженка Набережных Челнов, приехала сюда вместе с мужем, предки которого когда-то жили на этой земле.
2: Я за 2000 километров приехала сюда, мои родные там, вот, а я здесь за мужем. И, в общем-то, да, конечно, мне Устюжна очень нравится.
3: Нравится, да?
2: Да, нравится.
3: А вот что вы скажете о жителях Устюжна?
2: Все замечательные, слухи. Хорошие люди, которые имеют свою определенную позицию, они думающие люди, это тоже, в общем-то, неплохой момент. Приехавшие, кстати, тоже с разных уголков. Здесь у нас, я считаю, что интернационал, потому что очень много людей, которые приехали по направлениям еще в советские времена. В советское время здесь были сельскохозяйственные предприятия, здесь были животноводческие комплексы, фермы, вот, в основном ориентирующиеся на молочное производство. Сейчас у нас 11 таких предприятий. Ну, из предприятий хлебозавод и агропромышленный комбинат. Молоко, кефир, масло, сметана, творог. Вот.
3: Местное,
2: да,
3: все.
2: Да, да. Но это частица того, что было раньше. Раньше у нас работал целый сырозавод. Но, к сожалению, в 90-е годы все это разрушилось. Комбинат был закрыт. Но, слава богу, даже сейчас восстановили четверть производства. Там работает 160, по-моему, или 150 человек. Это уже хорошо. Здесь был спиртзавод, был райпищекомбинат. Спиртзавод, где вот производили водку, да, устюженскую. Потом у нас был райпищекомбинат, где пряники, это наше печенье, но тоже закрыт. Сейчас, кстати, на территории вот этого райпищекомбината монтируется цех по розливу нашей устюженской воды. Источник открыт. И малыми шажками, но что-то делается.
4: Стараниями нынешней главы города Зинаиды Николаевны Костиной в этом году, слава богу, в более-менее приличный вид приведены дороги городские. И вообще ее стараниями очень многое двигается. И в том числе она помогает и восстановлению храмов. Помогала нам собирать документы для подачи заявки на реставрацию храма вот, Рождества Христова.
3: А сама она является прихожанкой?
4: Она стоит на пути, она как сочувствующий человек. Думаю, что у нее все впереди.
2: У нас 42 фермерских предприятия. Вот у нас есть деревня Никола, где у нас фермер есть, который занимается выращиванием картофеля. Причем различных сортов картофеля. Там у них такие картофелехранилища, такой уровень.
4: Войну ведь картофелем снабжали отсюда фронт. Засажено было все, кроме улицы Перекрестков, картофелем для отправки продовольствия.
2: Весь тыл, вся наша страна, она в то время делала тоже свое дело. Вот в этой части была переправа через Малогу. На противоположном берегу там перевозный как раз переулок, он так и называется, перевозный. А это вот как раз вот этот мини-отель, это, видите, вот даже так к нам едет ревизор. На этом месте, предположительно, находилась гостиница «Орел», которая принадлежала Александру Гамму. И, предположительно, вот как раз вот в этой гостинице останавливался Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, прототип Хлестакова.
1: Останавливаемся у деревянного особняка, судя по оставшимся фрагментам резьбы, некогда очень красивого. Но пожар, случившийся здесь несколько лет назад, практически уничтожил этот памятник федерального значения. И дело до его реставрации пока так и не доходит. Очень печально видеть его останки в центре города, на берегу Малоги.
2: Вообще, конечно, Устюжна, она же первоначально была деревянной, красивейший город, но здесь очень много было пожаров, и в итоге пожаров, конечно, не сохранилось вот это деревянное зодчество. В 19 веке начали строиться каменные дома. Как правило, это, конечно, строили купцы, богатые мещане. Вот они застраивали центральные улицы.
3: У нас тоже деревянное зодчество исчезает, тоже все сжигают.
1: Приезд гостей из Петербурга не остался незамеченным для местной прессы. Они хотели взять интервью у нас, но мы их опередили.
3: Газета «Вперед».
5: Корреспондент Анна Новикова.
3: Какие материалы вы там помещаете?
5: А все политику, про людей, культурные мероприятия, то есть полностью весь аспект жизни города. Один раз в неделю. Мы печатаемся во вторник, в среду она уже в продаже у нас. 17 рублей стоит. Ну, у нас не так давно появились конкуренты. Первая городская — это частная газета. Конечно, это немножечко здесь баланс внесло в тираж и во все. Но вообще хорошо отзываются люди, любят нашу газету. В последнее время люди больше любят читать про людей, вот про своих земляков. Надоедает политика людям, но без нее никуда не деться, мы обязаны освещать, тем более мы районная газета, и это многих людям не нравится. А так вот любят читать про земляков, про мероприятия какие-то.
3: Как вы узнаете, про кого стоит написать, откуда материал, откуда информация?
5: Кто-то просит, сам приходит, что напишите вот про такого человека, там, пришлите, напишите про такую бабушку, там, как будто исполнилось 90 лет. Это всегда очень интересно людям, мы всегда стараемся выезжать. Вот завтра поеду к бабушке, ей 90 лет недавно исполнилось. Немного всего интересного рассказать. Ты слушаешь просто на одном дыхании, хотя они говорят там несколько часов. Муниципальное образование, главы дают информацию, там вот, семьи какие-то хорошие, положительные, где там многодетная семья, и они там воспитывают своих детей достойно. Мы идем, договариваемся. Я люблю больше всего писать про людей. Мне нравится, вот это мне ближе.
3: Как, на ваш взгляд, жизнь в Устюжне? Хорошо здесь жить?
5: Здесь хорошо отдыхать. Здесь красиво, уютно, у нас красивые места. Жить, конечно, сложно. У нас нет работы. Большой отток молодежи, остается в основном уже такое старое население, потому что нет где работать. Маленькие зарплаты. И у нас еще один большой минус. У нас очень большая стоимость ЖКХ. Смотрите, какие у нас прекрасные, шикарные здания, как бы это можно было все сделать. Исторический центр такой, это была бы просто конфетка и привлекательность для туристов. Но, к сожалению, нет средств, инфраструктуры нету, тех же гостиниц нормальных, туалетов. Мелочи, которые нужны туристам, у нас их нет в связи с материальным плохим положением. 90% будущих выпускников вузов отвечают, что они сюда не вернутся, что не видят перспективы.
3: На ваш взгляд, будущее Устюжна, как вы его видите?
5: Честно говоря, пока никак не вижу. Ну, конечно, хочется верить, хочется надеяться, что главы будут сильные, депутаты будут сильные, будут что-то делать, финансирование будет. У нас молодцы предприниматели, у нас много меценатов, они очень много оказывают помощи городу. То есть они молодцы. Я думаю, что если они будут оказывать поддержку власти, и власть будет серьезнее относиться к каким-то вопросам, возможно, что-то будет.
3: Перспективы есть.
5: Да, всегда хочется надеяться. Я из церковной семьи, мой папа, отец Александр Куликов. Он 40 лет служил в Устюжне, был настоятелем Казанского храма. В данный момент он 2 года назад переведен в Череповец и является секретарем епархиального управления Череповецкой Белозерской епархии и настоятелем кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Вот.

0: Он сказал, нас приучали, мы жили буквально в церкви, я помню, там папа что-то делает, мы на клиросе, там, я даже помню, мама монашеский только наряд какой-то шила в детстве. Мы знали молитву, мы знали наизусть Библию детскую, там, и все знали, нас приучали, но путь свой жизненный мы выбирали сами.
1: Может быть, когда-нибудь вернетесь в храм?
0: Это, конечно, мама хочет, да. И папа, чтобы были поближе к церкви, это они, конечно, хотят. И сама где-то в душе понимаешь, ну это надо как-то себя. Это не одни в нем приходят.
1: А вы здесь родились? В Устюжне?
0: Да, в Устюжне. Да, да, да.
1: А у вас не было мысли уехать отсюда?
0: У меня были мысли. Я вообще думала, что когда последний звонок отзвенит, я мечтала, ну, скорее бы этот последний звонок прозвенел, и я уеду из Устюжа, никогда не вернусь, и даже не буду на выходные приезжать. Но уехала, вот поступила педагогически на филфак, а потом через 2 года отучилась, познакомилась с мальчиком здесь. Ну, все, перебралась на заочно, вышла замуж, и все.
1: Господь опять привел на свои родные места.
0: Да, значит, так надо. Да. Значит, я нужна здесь.
2: Пешеходная прогулка по городу закончилась. Мы прощаемся. До следующей встречи с Устюжной в программе «Радиоэкскурсия». Передачу подготовила Людмила Зотова.

0: Прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио graddefispetrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. И первый час нашей передачи мы проведем с главным редактором радио «Град Петров», протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
5: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: В прошлой передаче мы говорили о символе веры, об истории появления символа веры. И договорились, что сейчас, в следующей передаче, то бишь в текущей, мы поговорим о самом тексте символа веры, который, конечно, каждый православный верующий знает, но, может быть, стоит еще раз вникнуть в суть этого текста. Итак, отец Александр, может быть, начнем по каждому члену. Вот вера в единого Бога, Отца Вседержителя.
5: Да, ну, сразу же, собственно, начинается с исповедания, по крайней мере, двух лиц. Про Отца сказано немного. Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Вот, собственно, все, что сказано об Отце. Символ веры, конечно, отражает самые существенные какие-то элементы наших представлений о Боге и о Церкви. Так вот, представление о Боге, первое и самое главное, что Бог один. Да, мы исповедуем веру в единого Бога. Вот когда мы говорим Бога Отца, Вседержителя, то есть Вседержитель – это тот, кто содержит как бы в своем ведении, в своих руках, образно говоря, весь этот мир. Значит, он не только сотворил этот мир, вот что здесь существенно понимать, но он еще и промышляет об этом мире.
4: То есть божественное вмешательство в дела мира не прекращается.
5: Не прекращается, да. Есть верование тоже такого монотеистического типа, но особенно у античных, может быть, народов. В поздний период уже были распространены представления, скорее даже не религиозные, а философские, о неком абсолюте. Вот, абсолют тоже один. Абсолютно один, и рядом с ним не может быть ничего, иначе он просто не абсолют. Вот, но есть большая разница в том, что этот абсолют, он сотворил, допустим, этот мир, хотя тоже образ творения был не совсем такой, как мы видим в книгах Библии. Вот, и, в общем, он оставил этот мир. То есть мир сотворен, ему даны некоторые законы его бытия, ну, физические, химические, биологические всякие. Вот, и дальше уже как-то этот мир сам там варится в своем соку. Вот, и вот этот абсолют, он уже не вмешивается, собственно говоря, в жизнь этого мира. Вот, здесь совершенно другая картина. Бог все время содержит этот мир в поле своего зрения. И все, что здесь происходит, происходит, как мы говорим, не без воли Божией. Не без воли Божией. Не значит, что на все, что происходит, есть непосредственно воля и желание Бога, чтобы происходило именно так. Многие вещи творятся, как мы говорим, по попущению Божию. Да? То есть Богу это не угодно, но он по каким-то причинам попускает. Потом будем говорить, какие причины здесь могут быть. Вот, относительно творения мира, значит, вот я сказал, что несколько иначе творение библейское выглядит по сравнению с творением, которое предполагалось, скажем, в античном мире. Там был некий демиург и была, ну, материя, как бы два таких начала там было, да. Материя – это начало пассивное, которая абсолютно неупорядоченная, безвидна и пуста. Вот земля же была безвидна и пуста, в Библии сказано. Вот. Но тут и сама материя в библейском повествовании творится Богом. То есть до этого не было вообще ничего, до момента акта божественного творения. Был только Бог, существовал только единый Бог. И вот он начинает творить, творит материю вот эту никак не структурированную, да, гомогенную, так сказать, безвидную и пустая, и тьма над бездной. Вот. А в античных представлениях, греческих особенно, философов, да, все-таки существуют вот эти два начала. Некое активное начало, демиург, и пассивное начало, материя. И демиург структурирует эту материю. То есть вот этого, этой идеи творения из ничего, которая лежит в основе библейского представления о существовании этого мира, в античных философиях мы не видим. Так вот, значит, мало того, что Бог сотворил мир из ничего, он еще и промышляет об этом мире.
4: А что значит всего видимого и невидимого?
5: Да, конечно, небо и земли, видимого и невидимого.
4: Это невидимое такой, это о чем?
5: Параллелизм, конечно, да, параллелизм очевидный, когда одно и то же явление называется разными способами. Значит, дело в том, что, опять-таки, символ веры, как мы уже в прошлый раз говорили, он писался не только для евреев и не столько для евреев, сколько для, ну, для всех людей, которые входили в церковь. Большинство из них уже оказывались в период в IV веке, когда символ веры фиксировался в том виде, как мы говорили в прошлый раз, как он существует сегодня. Это были уже в основном люди античного мира, греческого мира. Так вот, они представляли, что есть нечто видимое, то есть материя, вот то, что мы можем осязать и ощущать, данное нам в ощущениях, как в материалистической философии нас учили. Вот, вот такой мир. А есть мир невидимый. Это мир, в общем, ангельский. Это мир тоже, ну, человеческих душ. С точки зрения античной, души существуют отдельно, тела существуют отдельно. Потом в какой-то момент это все, так сказать, сливается, душа воплощается в результате плохого своего поведения. Вообще духовное состояние, оно считалось греками, ну, у Платона, скажем, да, такая наиболее распространенная философия ко времени Иисуса Христа и представления о мире в основном были как-то сформированы философией Платона. Ну, Аристотеля тоже в значительной степени, но вот это именно скорее платоновская идея. Вот, о предсуществовании душ, которые где-то по орбитам, там, как, по-моему, в Пире, в диалоге, там, да, по высоким духовным орбитам где-то вращаются, но если они себя ведут плохо, то есть неправильно, грешат, вот, грех – это понятие духовное, вот, то их орбиты снижаются, и они, как спутник, который теряет скорость, начинают постепенно снижать орбиту, и в конце концов эта душа вмазывается в материю, как в болото влипает. И вот формирует некое тело, которое есть вот то, в чем мы живем. Это такие античные представления. Так вот, видимое и невидимое, то есть это весь мир, и мир материальный, и мир духовный, вот как его формулировали, да, артикулировали вот, греки, скажем. А небо и земля – это примерно то же самое, но только с точки зрения иудейского мировосприятия. То есть там считалось, что земля – это вообще весь этот мир, все опять-таки видимое, материальное, включая и человека, он тоже земля. Вот. А небо – это не только небо физическое, да, или не столько, скажем, даже небо физическое, сколько небо духовное. Вот это ангельский мир. Да? Вот. Души так прямо отдельно не существуют, но они тоже как-то там невидимые. И вообще у иудеев, честно говоря, про душ в самом таком исходном варианте вообще речи не было. Человек – некая цельность. Вот. И душа, как отдельный, так сказать, субстрат существующий, она вообще не рассматривалась. Человек – вот цельность всего. Вдыхает Бог дыхание жизни в тело, и вдыхает он не душу, а вдыхает он, ну, если хотите, некоторый такой, ну, витальность такую, да, просто эликсир жизни. И становится человек душой живой. И он абсолютно цельный. Вот, это уже гораздо позже, ну, ко времени, впрочем, Христа, наверное. Это уже существовало, уже были как-то восприняты идеи эллинистические, потому что уже это был мир эллинистический в начале нашей эры. Вот, и так или иначе эти идеи проникали, и, вероятно, Господь попускал, чтобы, ну, как-то тоже представления, данные в начале, очень внятно, да, в библейском повествовании о творении мира, в книге Бытия, вот, они постепенно дополнялись какими-то новыми сведениями, которые, ну, в частности, могли приходить из ну, соседних культур, скажем так, да, которым Бог тоже что-то открывал, что-то они сами познавали. И вот это постепенно тоже инкорпорировалось в представления, которые сложились ко времени Иисуса Христа. Так вот, в символе веры, значит, мир видимый и невидимый – это, так сказать, греческое мировосприятие, а небо и земля – это то же самое, но для евреев. Чтобы было понятно, что речь идет об одном и том же, что Бог сотворил все, и то, что мы видим и ощущаем, и то, что мы не видим. Но как-то об этом догадываемся, исходя из того, что наша собственная душа, она, например, невидимая, и наши мысли, они невидимы, наши чувства, они невидимы. То есть есть нечто невидимое, вот, которое, тем не менее, существует.
4: Итак, продолжаем читать, и дальше уже об Иисусе Христе идет речь в символе веры. «И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено». Это я уже читаю русский перевод синодальный.
5: Да.
4: Отец Александр, в единого Господа Иисуса Христа, единого – это первое слово вот, второго члена символа веры.
5: Да.
4: О чем?
5: Вот здесь как раз начинается самое, собственно, интересное, о чем, наверное, вот сегодня мы только и успеем, если, дай Бог, еще успеем поговорить. Значит, как же вот единого? А отец это как? Он какой? Единый? Он единый, этот единый. Да. Вот. А слово не случайно поставлено сюда. Так вот, собственно говоря, главная это богословская проблема, которая вообще возникает после Боговоплощения, это вопрос о том, кто такой Иисус Христос. Ну, хорошо, он Мессия. Апостолы исповедовали его Мессией, конечно, и Петр. Большое количество иудеев на раннем этапе уверовало в него, как в Мессию. Мессия – таинственное некое существо, то ли человек, то ли какой-то божественный посланник в ранге каком-то, ну, выше человека, ну, хотя бы потому, что такие чудеса, которые он творил, никто не сотворил, так говорили люди о нем, правда, в Евангелии. Значит, не просто человек, ну, и так и пророки говорили, что он там жезлом железным все народы упасет. Ну, то есть, понятно, что он будет военачальник какой-то, так казалось, то есть, который будет сильнее всех, не только отдельных людей, но и целых народов. Еврейский народ за собой как-то поведет в борьбе против тех, которые не желают исповедовать истинного Бога. Потому что смысл его прихода – это привести все народы к Богу. Вот. Ну, это как бы вот описание того, какова его функция, если хотите. Да? А встает вопрос, а кто он по существу, да, по своей природе? Человек более чем человек. Бог? Ну, Бог странно. Бог невидим, он там. А тут вдруг является, ну, по виду человек. Вот, собственно, над этой проблемой стали размышлять. Размышлять, прежде всего, греки. Значит, ну, из самого текста Священного Писания мы видим свидетельство самого Христа. О чем он говорит? Он говорит об единстве с Отцом. Какого рода единство? Ну, мы вместе с Отцом, можно сказать. Он говорит не так. Он говорит, я и Отец одно. То есть, как бы, он себя отождествляет с Отцом. Все, что имеет Отец, имею и я. В другом месте он говорит. Или там, видевший меня, видел Отца. Как понимать эти слова? Он говорит довольно конкретно и буквально, отождествляя себя с Отцом. Значит, он вроде как Бог. Он и есть тот самый Бог, Отец, единый, который вот каким-то образом пришел в этот мир, воплотившись, да, что было для иудеев абсолютно запредельно чудесно и невозможно. Потому что Бог был так далеко отведен от этого мира по своей природе, и вся Библия напряжена именно этим, что Бог – это не то, что мы вообще можем видеть, слышать и даже помыслить. Это нечто абсолютно иное. Да, абсолютная инаковость Бога по отношению к этому миру. И тут вдруг вот он является сюда. Собственно, все эти заявления Христа и были восприняты, ну, вот некоторыми людьми, книжниками, там, фарисеями, как, ну, чудовищное богохульство. Он себя называет Богом, да? Тот, которого не видел никто и никогда, кто там из огненного куста, может быть, с Моисеем говорил, да, или там давал ему скрижали заветы, и то его было невозможно видеть, увидевший его должен умереть тут же. Так вот, с другой стороны, мы видим, что Иисус и Бог Отец – это совершенно разные персоны. В Евангелии же он обращается к Отцу, он молится Отцу, он взывает к Нему на кресте, да, «Отче, почему ты меня оставил?» Да? То есть, ну, если он и есть тот самый, то к кому он обращается? Да? Вот эта коммуникация, непонятно, с кем. Значит, вроде как два. Вроде два в чем-то абсолютно тождественных, единых, да, а и в то же время два разных. Кроме того, в Евангелии мы видим и третье, менее, может быть, прорисованное лицо. Это Дух Святой, про которого Христос говорит: «Пошлю вам Духа Святого Утешителя, когда уйду, и Он наставит вас на всякую истину. Говорит о Нем, как о том, который исходит от Отца. Пошлю вам Духа Святого, от Отца исходящего. И Он наставит вас на всякую правду. Вот некая третья субстанция, которая тоже появляется, и как голубь, сходящий там на из разверзшихся небес, да, во время крещения Христа. Вот. Значит, вот появляются три таких божественного какого-то характера персонажи, которые для иудеев вот как-то это совмещалось, это не вызывало вопроса. Где возникает вопрос? Вопрос возникает там, где мы пытаемся рационализировать это дело. Да? То есть ставим вопрос, а кто он такой? Первый вопрос этот ставит уже Иоанн Богослов даже. Иудей, конечно, в конце жизни, несомненно, знакомый с греческой философией, которая в таком виде уже трансформированном в Александрии, скажем, была очень хорошо известна иудеям, там Филон Александрийский, да, иудейский философ, мыслитель, такой тоже отчасти платоник, но стоящий на основе все-таки Библии, Ветхого Завета. Так вот, Иоанн Богослов, ну, все мы знаем так на слух хорошо начало Евангелия его, да, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно обитало с нами, полное благодати и истины, и свет через него явился, и так далее, да. То есть совершенно понятно, что речь идет о Иисусе Христе. Он его называет Словом. Слово – это персонаж и Библии, сейчас не будем глубоко в это вдаваться, но словом Бог творит мир, скажем, да, и сказал Бог, да, то есть слово, и дальше, так сказать, это первичное, ну, казалось бы, просто сотрясание воздуха, слово, что такое слово, сказали слово, оно, слово, конечно, гораздо больше, чем просто сотрясание воздуха. И, в конце концов, уже у пророков мы видим некоторую персонификацию этого слова, что это слово приобретает черты какой-то, как будто личности. Вот. Так же, как премудрость, например, тоже, которая сначала имела одно значение, а постепенно она как бы проясняется вот из этого божественного мрака, выплывает, и как-то все более рельефно выступают вот эти, и постепенно они друг с другом начинают сливаться, премудрости слова, да. И в конце концов апостол Павел называет уже Христа Божия премудрость, прямо называет. Вот, то есть это слово, это тоже тема такая ветхозаветная, с другой стороны, логос, Евангелие по-гречески написано, и упомянул слово логос, логос, в греческой философии играла тоже очень большую роль. Так вот, Иоанн Богослов обращается к этому слову, да, простите за тавтологию, вот, для описания того, кто такой Иисус Христос. И он называет его Богом. Так вот, дальше, собственно, когда весь этот конгломерат представлений, мыслей, опыта духовного первой христианской общины, апостольской, да, со Христом, да, ведь все же в конечном счете поверялось опытом церкви. Вот, все это попадает в греческую среду, которая склонна к дискурсивному мышлению, которая пытается всегда все рационально объяснить, ну, интерпретировать как-то наше представление, да, вот, логика очень большую роль играет, которую как раз вот Аристотель прежде всего развивал, вот, то здесь возникают, конечно, вот эти вопросы. Кто такой Иисус Христос? Каким предлагаются ответы? Ну, вот первая версия была высказана таким Савелием, да, савелианство. Она по-своему очень логична, она неплохо описывает евангельские свидетельства, то есть их можно вставить, и в то же время не нарушает никаким образом единство Бога. Что он говорил? Он говорил, что Бог действительно един, но проявляет себя для людей он в трех модусах, да, в трех таких образах, да, модусах. Значит, в Ветхом Завете он проявляет себя как Отец, Творец этого мира. Дальше, в Евангелии он являет себя как Иисус, Мессия Иисус. И когда он уходит, он, как и говорит, посылает Духа Святого, то есть являет себя как Дух Святой, действующий в церкви, совершающий таинства, совершающий силы, то есть чудеса. Да. Вот это как бы три маски, которые единый Бог одевает последовательно.
4: То есть для три проявления, а не...
5: Проявляет себя так, потом он же проявляет себя так, исторически прямо вот так, хронологически. Но это все довольно так заманчиво звучит, понятно, как бы, да?
4: Да.
5: Но остается вот этот вопрос. А с кем Иисус коммуницирует? Кому он обращается? Да. Он обращается к Отцу. Это совершенно тоже очевидно из евангельского
4: текста. То есть вот это савелианство не предполагает, что Бог Отец, Иисус Христос, это как бы личности.
5: Да, совершенно верно. Он предполагает, что есть единый Бог, который просто вот как один артист, да, в театре одевает одну маску, угу, потом опа, поменял вторую маску и третью. И вот таким образом появляются три. А на самом деле, да, конечно, это один. Савелианство было решительно отвергнуто церковью, исходя из, ну, вот этих соображений, исходя из опыта церкви. Ну, как бы изначально апостолы понимали, что Иисус и Отец, которому он рекомендовал молиться, да, в молитве Господней, Отче наш, да, это разные, разные. Значит, когда савелианство было сформулировано внятно, церковь решительно это дело отвергает. Это, если я не ошибаюсь, третий век. Следующая версия появляется, ну, хорошо известная там верующим людям, слышали арианство, арий, нечестивый арий. Вот. Это уже период, когда христианство становится, ну, еще, скажем, не государственной религией, но признается, император Константин легализует христианство в 313 году Миланским эдиктом. И рассчитывает объединить империю вот этой новой религией. И тут же, как назло, возникает вот эта ересь, которая церковь просто раскалывает. Как очень правильный император, он старается быть над схваткой и пытается только быть хорошим арбитром для того, чтобы церковь сама разобрала вопрос. Конечно, две стороны брыжут слюной друг на друга. Ну, вот эта история про то, что на Первом Вселенском соборе там, значит, кто там, Афанасий, диакон Афанасий влепил пощечину там арию и так далее. Но это, конечно, апокриф чистейший, вот, потому что... Или даже, простите, не Афанасий, Николай Чудотворец,
4: Чудотворец, да, да,
5: которого не было на Первом Вселенском соборе, в списке сохранились участников. Вот, ну, неважно. Он просто показывает примерно, какая была реакция в церкви. Все было довольно непосредственно, как, не знаю, в современном парламенте какой-нибудь свободной страны, где такие есть место для дискуссий, и иногда они переходят в жаркую такую фазу. Вот. Так вот, Первый Вселенский собор был созван императором Константином именно для того, чтобы, ну вот, как-то этот вопрос разрешить. Мы об этом говорили в прошлый раз. Как отнестись к тому, что говорил Арий? А что он говорил? Он говорил так, значит, единый Бог прежде творения мира, а такие слова тоже мы в Евангелии читаем, прежде всех век, да, Христос говорит, значит, я был рожден. Значит, он творит. Слово рожден, ну, и сотворен. Рожден, ну, пускай это называется таким словом, говорил Арий. Вот. Он творит некое существо, не той же природы, что человек, но вполне себе имеющий возможность, по крайней мере, в таком образе являться. Вот, с помощью которого он уже творит весь этот мир. Вот тот самый слово, то самое слово, которым Отец творит этот мир. Вот Иисус Христос и есть то самое слово, то есть отдельное существо выше всего, что сотворено в этом мире, потому что Он является тоже как бы сотворцом Отца, Бога. Но Он все-таки Он не Бог, Он тоже творение. То есть Иисус Христос – творение самого высокого уровня и ранга, с помощью которого Отец творит этот мир. Таким образом, Бог таки остается единым, не раздваивается на Отца и Сына, а под Сыном понимается просто вот это высшее творение. Если все остальное творилось вот уже Его Словом, то Он был сотворен не самим собой Словом, да, а непосредственно Отцом. Поэтому, Арий говорил, мы называем, что Он его рождает. На самом деле, конечно, Он его тоже творит.
4: Но согласно арианству, Иисус Христос принимал участие в сотворении мира, материального.
5: Да, конечно, да.
4: Как это соединяется с тем, что, собственно, с воплощением Иисуса в виде человека?
5: Почему это Слово Божие, Слово, вот да. Это высшее творение, да, оно в какой-то момент по воле Отца, там Христос все время говорит, что все делаю по воле Отца, вот, Он воплощается, Он приходит в этот мир. Он тоже духовное, конечно, существо по сути своей. Духовное существо, даже как ангелы, но ангелы, конечно, неизмеримо ниже его, потому что он и ангелов творит тоже словом, да. Вот, значит, вот такое снижение, так сказать, уровня Христа до высшего творения. Высшего, но все равно творения, неравного Богу, Отцу. Что здесь прежде всего смущало? Ну вот мы знаем, что один из первых таких и самых ярких деятелей Первого Вселенского Собора был диакон Афанасий, будущий архиепископ или папа Александрийский, который был референтом, так сказать, епископа Александра Александрийского, который участвовал в соборе, а он был его помощником, спичрайтером и богословом. Он был действительно очень талантлив. Александр был очень добродетельный христианин, тоже он, я сколько помню, прославлен в лике святых, но не столь известен и популярен. Афанасий, конечно, фигура абсолютно замечательная. Так вот, Афанасий говорил так, что для чего, собственно, воплощается Бог? Для того, чтобы спасти человека. Правда, все боговоплощение, оно связано с этим. Как он спасает? Он на себя берет все то, что свойственно человеку, то есть всю человеческую природу он принимает на себя и ее обоживает. Так вот, если воплощается, то есть кто может быть тем, кто снимает человеческий грех? Кто может быть тем, кто очищает от греха? В Евангелии это, кстати, звучит, когда Христос говорит: «Прощает себе грехи твои», вызывает большое возмущение. Да? Только Бог может. Значит, смысл появления Иисуса Христа реально может быть осуществлен, да, только если он Бог. То есть если он просто какое-то творение, он не обладает этой возможностью и способностью прощать грехи, очистить человечество от греха или быть искупителем, говоря в терминах апостола Павла, да, быть искупителем. Какая жертва может быть принесена за все человечество? Вот апостол говорит, что там все эти бараны, козлы и так далее, да, коровы, быки, они не являются жертвой, которая способна искупить человеческий грех. Вот. Поэтому только сам Бог может это сделать. Значит, если воплощается не Бог, то высшей цели этого воплощения в этом не достигается. Вот. Или там дальше уже, когда другие варианты стали появляться, Ну, например, говорилось, что да, он только телесно по виду человек, на самом деле он в существе своем Бог, да, вот. То есть об этом существе, что имелось в виду, его душа, там, мысли, чувства и так далее, и так далее. И аргумент был такой, что не принято на себя Богом, то не спасено. То есть тогда Бог уплотнился только для того, чтобы тела спасти, принял тело. Нет, он принял все человечность. А это уже следующий, конечно, этап там, христологических споров. Вот, но просто к тому, чтобы было понятнее, да, что главный аргумент против Арии был в том, что если это был не Бог, а любое творение, то такое воплощение, оно не спасительно для всего рода человеческого. Значит, это должен был быть Бог. Именно Афанасий и ввел вот эти слова в символ веры, которые сегодня уже вы прочитали, единосущного Отцу. Вот это да. Такое главное слово там, ключевое. То есть одноприродного Отцу. Значит, символ веры утверждает, что природа, сущность, да, усия по-гречески, Христа, она ровно такая же, как природа его Отца. И слова «рожденно», «несотворенно» говорят о том же. Рождает да. Человек всегда подобный себе. Да? Да, ребенок мал, глуп, но он вырастет, он, может быть, будет намного умнее, чем его отец. Вот. И он ничем с момента рождения не меньше, чем его родители. Он той же природы. Вот Афанасий настаивал, что рождение, а не сотворение. Потому что творим мы всегда нечто, что по природе, по уровню своему, всегда будет принципиально ниже. Ну, например, рисуем портрет человека, да, или статую ваяем и раскрашиваем, она вообще как живой человек. И тем не менее мы прекрасно понимаем, что это мраморная статуя или глиняная, а это живой человек, да. Сотворить можно то, что ниже. По этой же причине весь этот мир находится по отношению к Творцу, к Богу, вот в таком же положении, в каком находится картина или статуя по отношению к живому человеку, который ее сотворил, да?
4: Можно вот уточняющий вопрос? То
5: да, есть, конечно.
4: Вот это слово «рожденно», да, «нестворенно», «рожденно», «нестворенно», «рожденно» – это все-таки не о воплощении Иисуса Христа на земле.
5: Да-да-да, через... конечно. Воплощение – это то, что происходит уже в истории.
4: Да.
5: А рождается Сын прежде всех век.
4: Да.
5: Прежде даже мир небытие, Христос говорит о себе, аз есмь. По-славянски это просто мне более памятно. Прежде даже, чем был сотворен мир, я уже был. То есть он рожден был до. Вот. И здесь мы не можем говорить о том, что это рождение происходит тоже в каком-то временном контексте. То есть было когда-то, когда был отец, просто себе был и был. Вот. А потом взял и в какой-то момент родил сына. Нет, еще времени не было. Время – это, как мы говорим, атрибут этого тварного мира, который существует в пространстве и времени. Вот таким его Бог создает. Сам Бог находится вне времени. Он находится в вечности. И вечность – это уж так, на всякий случай, чтобы не путали, это не просто долго длящееся время, а это просто отсутствие времени. Время – это всегда изменение. Собственно, мы фиксируем время только по какому-то изменению. Положение стрелки на циферблате, солнце на небе. Все течет, все изменяется. В этом мире все изменяется. Даже если будет нулевая температура 0 градусов по Кельвину, да, то все равно будут там вот эти колебания, нулевые так называемые колебания атомов, все равно существуют, все время все двигается, все меняется. В вечности все абсолютно неизменно. Бог пребывает, а не живет, как мы живем, да, жить это значит вот как-то меняться от младенчества к старости, да. И умереть, в конце концов. Бог бессмертен и абсолютно неизменен. В нем нет ни тени применение по-славянски слова, то есть ни тени изменений никаких нет. И вот в этом своем собственном бытии он бытийствует, рождая сына и изводя духа.
4: Отец Александр, член символа веры, который мы обсуждаем, заканчивается словами «им же все бывшее, им же все сотворено»,
5: да,
4: «им же отцом сотворено», то есть ипостась Иисуса Христа
5: нет,
4: в сотворении.
5: Сыном. Им же вся бывшая, им же относится к сыну. Потому что это уже член символа веры, такой длинный, да, Бога истинно от Бога, истинно рожден, несварен, единосущно отцу, им же вся бывшая, им же это, конечно, сыном. Сыном, потому что словом он творил, то есть этим словом все появилось. Да. Слово было такое творческое, да, но оно творило реально, да, а не просто было произнесено отцом. Так вот, но это, собственно говоря, такие образы. Ну, обычно рисуют там солнце, которое излучает, например, тепло и излучает свет. Да? Вот. Вот Бог это подобен, Бог Отец подобен солнцу, которое излучает свет, излучает тепло. Свет как сын, да, он многократно, кстати, называется. Почему этот образ действительно, в общем, такой очень метафорически выразительный и довольно понятный, да? Вот. Рождает сына, как свет рождается от солнца, и тепло. И солнце, оно потому солнце, что оно светит и излучает тепло. То есть, если бы оно не светило, оно бы не существовало. Да? Оно бы не было солнцем. То есть, это рождение, это не акт, повторяю, во времени, а акт бытийственный. То есть, Троица пребывает вот в таком вот вечном состоянии. Причем... Что важно? Важно, что это действительно две разные вещи. Есть какая-то асимметрия, о которой мы ничего сказать не можем, как вообще ничего не можем сказать о природе божества, кроме того, что сам он нам говорит, Иисус Христос, например, или через пророков что-то там открывали в Ветхом Завете, Бог открывал. Значит, используются разные слова. Сын рождается, а дух исходит. Это говорит о том, что характер взаимоотношения отца и сына и отца и духа, он разный. Это не два брата-близнеца, да, которые оба да. были тогда рождались. Да, а это вот один так, а другой так. То есть это некоторое сложное взаимоотношение между отцом и сыном. И, что важно, тоже, что все-таки причиной бытия сына и духа является отец. И вот это называли святые отцы монархия отца. Вот. Это не говорит о том, что они чем-то, сын и дух, ниже, чем отец по своей природе. Да? Но есть некоторое неравенство в причине бытия. Отец существует без всякой причины бытийственной, но сын и дух существуют по причине существования отца. То есть некоторое неравенство в бытии все-таки существует. Да? То есть центр Троицы – это отец, такие же по природе, как он, сын и дух, и вот они существуют вместе. Так вот, мы уже употребляли довольно много раз термин «природа». Природа, да? Что такое природа? Значит, собственно, почему об этом мы начинаем говорить? Потому что вот когда святые отцы стали пытаться дать интерпретацию этому представлению о Боге, как о Боге таком троичном, как это объяснить, да? Вот, вот стали появляться, значит, какие-то слова, взятые из греческой философии. Язык уже существовал, был разработан. Такой вот дискурсивный. Его надо было как-то попытаться применить здесь. Иначе греки просто не могли себе вообще ничего представить. Так вот, сущность или природа. Это, по существу, набор качеств, свойств. Да? Ну, скажем, что можно сказать, что такое человек? Ну, человек – это там две ноги, две руки, туловище там со всеми органами внутри. Одна голова, два глаза, два уха. Душа, в которую там мы как бы так загружаем разум, чувства, волю, свободу, ну, в общем, много-много всяких вот этих вот творческих способностей и так далее, да. Вот это все через запятую, если вот так этот ряд будет бесконечно длинным, когда мы начнем описывать, что такое человек, да, вот, это вот набор свойств. Это то, что свойственно абсолютно любому человеку. Ну, существует два вида людей, мужчины и женщины, да, по большинству своих качеств они абсолютно сходны, да. Можно сказать, что абсолютно сходны, только по каким-то физическим, там, может быть, да, психологическим тонкостям они расходятся. Все это человек. Вот этот набор качеств будем называть природой или сущностью, или усе по-гречески. Теперь, это вот такое общее как бы понятие. С другой стороны, эта природа, она сама по себе вот так нигде не существует. С природы человека, где мы ее? Мы видим в конкретном воплощении. В конкретном человеке, да, вот, и мы видим, что каждый абсолютный человек, он совершенно уникален. Нету двух абсолютно одинаковых людей. Бывают очень внешне похожие какие-нибудь там близнецы или там, не знаю, двойники, вот, как мы теперь увлекаемся этой темой, вот, но это все равно будут абсолютно разные люди. Так вот, это фиксируется словом «ипостась». То есть вот реальное воплощение всего этого набора качеств, свойств, оно фиксируется понятием «ипостась». И вот реально существующий человек. Это ипостась. Вот. Что мы можем сказать о человечестве? Что все человечество имеет одну и ту же природу, то есть все мы люди, но мы представляем собой множественность ипостасей. Так вот, эту примерно мысль применили вот великие каппадокийцы, в прошлый раз, мне кажется, говорили к учению о Троице, что природа божественная, она одна у всех трех лиц, все они божественны. То есть если бы мы стали перечислять какие-то свойства божества, которые нам как бы известны, да, ну, скажем, несотворенность, да, там, неизменность, да, ну и, так сказать, другие, которым все, всемогущество, всеведение, ну и так далее. Абсолютное, все абсолютное можно как бы применять как имена Божии, да. Так вот, вот это все свойственно всем трем лицам, и в то же время каждый из них – это абсолютно уникальная личность. Ну вот на этом, наверное,
4: да, стоит остановиться. Да, Александр, конечно, еще надо будет делать передачи, посвященные символу веры. Да. Спасибо, протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров». В 18:30 продолжим вечерний канал.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15:00.

0: Вы слушали духовный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Михаила Речкунова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-70.

Возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы. Сам Иисус Христос, Бог и человек, молился нередко как человек в уединении. В уединении человек может вполне всем сердцем предаться молитве, потому что никто и ничто тогда ему не препятствует молиться. Тогда как между людьми, преданными своей обычной житейской суете, весьма трудно, а иногда невозможно предаться вполне молитве. Конечно, уединенная молитва может быть иногда и среди людей, когда кто молится в сердце своем, как в уединенной клете. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю, суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которое готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напасти в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами и житейскими искушениями и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защитник живота моего, кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю. Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим верующий и любящий Господа.

0: Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к нему, а с другой стороны, неблагоразумна. Ибо не утвердившись еще в вере любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием,
1: смотри,
0: как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на погибель, но из числа верующих ко спасению души. «Господи, спаси мя!» — воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: «Маловер, зачем ты усомнился?» Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: «Господи, спаси мя!» Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренне кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто приидя к тебе плача, и не абе спасен бысть? Кто же возопи тепли, и не абе услышан? Но, о владыка, скор обретающийся во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падениям, нашим утопаниям. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси мя, погибаю!» Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. Так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас делается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред ним и говорит ему, как апостолы в лодке: «Воистину ты Сын Божий, ты мой Спаситель, ты живот мой, ты Бог мой. Аминь».
2: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня мой гость, автор книги «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Запись этой программы мы делаем через Zoom. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Меня очень заинтересовала ваша книга. Мне кажется, что это интересная тема и в истории религии, и церкви, и в экклезиологии. Прежде всего, название «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века» задает необходимость уточнить, а что такое харизма? Хотя, в общем-то, вся ваша книга этому и посвящена. Так что, дорогие друзья, читайте книгу. Но все-таки вот термин харизма, как вы его рассматриваете? Это какая-то устоявшаяся реальность, практика, которую так уже принято называть? Или это просто характеристика качества отдельного человека, как, в общем-то, в массовом представлении это существует?
1: Да, спасибо. Я думаю, что это основной вопрос. И прежде всего с ним мне как раз и хотелось разобраться, когда я взялся за это исследование. Дело в том, что действительно есть такое обыденное представление о харизматичном человеке или харизме как неком качестве, которое способствует как бы притягательности человека. Но, с другой стороны, человеку, который изучает Священное Писание, библейский текст и знаком, может быть, с оригиналом, для него не секрет, что само это понятие, оно используется в апостольских посланиях Нового Завета. Собственно говоря, как указывают некоторые исследователи, сам апостол Павел этот термин и изобрел. Он взял слово «харис» — «благодать» и добавил к нему «ма», то есть «харизма», чтобы обозначить какую-то специфику в отношении благодати, которая действует на человека. И на русский язык слово «харизма» греческое переводится на русский как «дар», в Новом Завете, а в славянском даровании, как правило. Ну и вот когда апостол Павел пишет «Ревнуйте о дарах духовных», да, он призывает нас ревновать о харизмах духовных. Но дело-то в том, что даже в самом тексте послания апостола Павла нету такой вот четкой спецификации того, что такое именно харизма, потому что сам апостол Павел употребляет его в отношении разных даров, собственно говоря, дар чудотворений, дар пророчества, дар говорения на языках, дар предстоятельства, да, то есть иерархическое служение. Судя по всему, вот такие эти дары различны, потому что апостол Павел хотел указать на то, что вся жизнь церковной общины, она управляется Святым Духом через дары благодати. И, собственно говоря, вся церковная жизнь, она состоит из пересечения и встречи этих разных харизм людей, из которых состоит церковная община. И тут мы как бы сталкиваемся с таким противоречием, как вот апостола Павла, который использовал этот термин специально для того, чтобы обозначить вот жизнь первохристианской общины, как получилось так, что из этого мы получаем личное качество, притягательность каких-то селебрити. В общем, понятие, которое встречается в таком контексте, связанном с привлекательностью какой-то человеческой. Ну и тут, конечно, можно сказать, что понятие, оно отчасти в нашей культуре секуляризировалась, да, изменила свои какие-то значения. И вот это вот столкновение меня призвало к тому, чтобы разобраться с этим понятием, с его историей. И поэтому в названии стоит понятие харизмы, да, потому что важно было не привнести какой-то смысл в это слово или использовать какую-то концепцию харизмы, да, будь там социологическая, религиоведческая, а прояснить само содержание этого слова. Что оно значило для людей, которые его использовали. Я занимался вот таким очень богатым для русской церковной и русской истории в целом периодом конца XIX, начала XX века. Эта точка в истории понятия стала точкой появления этого слова в русском языке. То есть его именно в это время начинают использовать. Вот именно не как дар, дарование, а вот слово харизма. Мне было интересно разобраться, что люди вкладывали в это слово, какое значение оно для них несло. И, собственно говоря, вся книга изначально была по замыслу посвящена тому, чтобы восстановить представление людей XIX, начала XX века об этом слове, да, в каком смысле они его использовали. Использовали не очень его активно, много и в 20 веке потом. Но чтобы разобраться с какими-то последующими значениями этого понятия, нужно было вот как бы понять исток. Да, исток, который подразумевал еще и влияние на него библейского контекста, да, потому что люди, которые это понятие использовали, прежде всего были погружены в научный контекст, в богословский контекст, в религиозно-философский. Понятно, что они подразумевали именно вот это. Но, опять же, через посредство разных других контекстов, исследовательских и так далее. Но это уже вот более детальное содержание нужно обсуждать тогда. Понятно, что мы исследуем историю понятия. А что это, собственно говоря, понятие значило? Вот тут вот как раз самый сложный момент, потому что мы не можем как бы обозначить такое прям определение, что это такой вот термин какой-то специфический, да, который мы можем уложить в 5-6 слов. Что такое харизма? По ходу исследования стало понятно, что понятие харизмы было связано с представлением об определенном положении в церкви, и харизма давала тому или иному человеку власть внутри церковного сообщества, власть или авторитет. Вот, наверное, общие черты этого понятия были такие.
0: Вы пишете, что интерес именно в России и в русской церковной среде к понятию, к термину и к такому феномену харизма, он возник от того, что было такое острое чувство противопоставления, что нужно было что-то противопоставить церкви, как, ну, знаете, есть такое же словосочетание, безжизненному институту. Ну, понятно, что он не безжизненный, но какой-то вот он был критикуемый со всех сторон. Церковь как институт, церковь как часть государства буквально. Харизма — это, наверное, не единственное, но одно из того, что можно было, что нашли наши соотечественники из того, что противопоставить вот церкви как институту и найти именно какую-то подлинную жизнь. Можете прокомментировать?
1: Да, и вы абсолютно верно говорите. Собственно говоря, для людей, для нас сегодня тоже возникает такой вопрос, а, собственно говоря, как управляется церковь? Как вот задается церковная жизнь, благодаря чему? И вот люди на рубеже веков 19-20, не все, конечно, но вот такая прослойка наиболее, может быть, активных мыслителей, они видели то, что церковь управляется вот такими бюрократическими механизмами. Мы сейчас не будем говорить, было ли это так на самом деле, потому что это вопрос отчасти бессмысленный, да, потому что кто-то видел так, кто-то видел иначе, кто-то за этим бюрократическим аппаратом видел какую-то живую жизнь, кто-то, собственно говоря, в самом бюрократическом аппарате не видел ничего плохого, да, потому что, собственно говоря, а как иначе? Но период такого уже кризисного отношения в сторону церкви, прежде всего со стороны вот интеллектуалов, которые прошли период ухода из религии, потом возвращения, да, ну, там можно вспомнить Булгакова, Степана Николаевича, ставшего священником, ну и многих других. Они, собственно говоря, уходили из этого бюрократического аппарата, но после своего такого личного уже религиозного церковного обращения они возвращались в церковь, но видели в ней, собственно говоря, вот этот вот только институциональный уровень, да, что вот есть синод, который управляет епископами, епископы управляют священниками, священники управляют мирянами. И все это подчиняется определенной логике Российской империи, да, которая вот задает вот эти бюрократические механизмы. Опять же, мы не говорим, и сказать, можно во многих других работах, книгах прочитать, что это было не совсем так, но мы говорим, что эти люди именно так воспринимали. И, конечно, им хотелось что-то противопоставить вот этим таким обезличенным процедурам, да, где вот все подчиняется какой-то логике, да, в чем, собственно говоря, состоит бюрократия. Понятие харизмы, оно позволяло для них обозначить вот такой вот уровень как бы управления церковью, да, который действует не через какие-то обезличенные процессы, а именно через как бы божественное присутствие. Да. Бог дает тому или иному человеку ту или иную харизму, и с помощью этой харизмы, исходя из своего личного вот побуждения, соотношения с этим даром, он так или иначе служит церкви. Это с одной стороны. А с другой стороны, собственно говоря, известна критика, которая еще восходит, там, не знаю, может быть, к протестантам, к эпохе Реформации, да, что вот, как говорится, раньше было лучше. В апостольский век была наиболее идеальная церковная жизнь. Вот, все жили одной душой, одним телом, все было общее. Собственно говоря, понятие харизмы, которое отсылало к библейскому корпусу послания апостола Павла, оно как раз и позволяло обозначить вот такую вот живую жизнь первоапостольской общины, да, которую в начале XX века церковные деятели хотели вернуть. Ну, понятно, что невозможно было, они понимали, что невозможно просто это скопировать, но они хотели, крайней мере, в своих вот проектах реформирования церковной жизни, каких-то изменений. А мы же помним, что еще в это время готовились к Всероссийскому собору. Как раз многие программы ваши посвящены обсуждению этой темы, приходскому вопросу и всех остальных вопросов церковной жизни. И вот это позволяло как бы соотнестись с вот этим идеалом, образцом апостольской эпохи, в том числе через вот понятие харизмы, которое полностью пронизывает церковную жизнь, церковное управление в те ушедшие уже века. Поэтому, да, оно, конечно, привлекало вот с этой стороны очень сильно людей начала века.
0: А вот вы сейчас сказали слово «вернуть». То есть людей, которые обсуждают харизму в церкви, а ваша книга рассказывает, как эти обсуждения проходили, и не только в России. Понятно, что есть и предыстория некоторая в мировом христианстве. Этому посвящена ваша книга. А что значит «вернуть»? Вот у меня, если, допустим, я только сталкиваюсь с этой темой, у меня такое представление, что исследователи должны найти уже существующее в церкви, каким-то образом описать его, охарактеризовать, найти где-то плюсы, минусы, какие-то ценные вещи или какие-то, может быть, побочные отклонения, даже нежелательные, и как бы это вот обсуждать. А что значит «вернуть»? Вернуть то, что мы в церкви даже не видим на данный момент? Разве это возможно? Да еще и в отношении вещи, которая сама по себе является даром Бога. Как можно вернуть дар Бога? Это такой глобальный вопрос к вам.
1: Да, вопрос очень хороший. Я пока отложу ответ на него, как вернуть дар Бога. Вот в контексте как раз сюжета моей книги, то, что хотели вернуть люди в начале XX века, тут можно бесконечно обсуждать. Они хотели вернуть и какую-то утерянную древнерусскую общину, да, в которой тоже все было идеально. Это в контексте приходского вопроса. Они хотели вернуть патриарха, например, которого не было в синодальный период. Они хотели вернуть такое независимое, якобы, да, тоже с их точки зрения, положение церкви, которое было раньше, до синодальной системы. Вернуть много что хотели. Это как бы вопрос, знаете, светлого будущего, его прогнозирования, что мы хотим в нем видеть. В контексте моей книги речь идет как раз про вот вторую часть названия, про эти фигуры религиозного лидерства. Вот профессиональные церковные историки, ну и не только профессиональные, религиозные философы, которые читают их тексты, они описывают церковную историю, видят, что в ней, помимо церковной иерархии, были другие активные фигуры, собственно говоря. В начале XX века, как вы прекрасно знаете, обсуждался вопрос восстановления женских служений, чинодиаконис, да, и Марфоморинской обители, вот вся история с ней связана. Если мы откроем текст Нового Завета, книгу «Деяний», мы увидим, что помимо апостолов в церковной жизни активную роль принимали пророки. Если мы откроем историю Византии, византийского монашества, ну и, собственно говоря, идти тоже далеко не надо, можно и открыть историю монашества русского, XIX века, оптинское старчество, мы видим, что там есть фигуры старца, которая вроде бы не включена прямо в церковную иерархию, но имеет определенный авторитетный статус для людей. И вот набор вот этих разных фигур, они становятся тем объектом, как бы горизонта ожиданий людей начала XX века, в отношении которых они используют понятие харизма. Да? То есть они говорят, вот именно эти-то и фигуры и обладали в истории харизмой. И мы сейчас живем в такое переломное время, когда эти фигуры должны вернуться. Вот, например, Антон Владимирович Карташов писал, что в церкви должно воскреснуть пророчество. Да, вот как оно было всегда в церкви, оно и сейчас должно быть. Но это одна часть вопроса. Дальше, если мы более практично будем смотреть на все эти проекты, то, собственно говоря, тут мы сталкиваемся с тем самым вопросом, который вы задаете, как можно вернуть дар Божий. Ведь вот эти все специфические служения, которые были в Новом Завете в том числе, ну и вообще в церковной истории, они как были, если вот богословски смотреть, они были даны Богом, да, и, как, собственно говоря, отвечают, куда эти все служения ушли, они были, ну, вот необходимы для той эпохи, для нашей эпохи они уже не нужны. Но люди начала века не совсем были согласны с этим вопросом. Они считали, что вот можно создать определенное пространство церковной жизни, свободное, в котором эти фигуры сами по себе будут возникать. Не то, что они пытались взять и эти фигуры и самостоятельно расставить, да, как на шахматной доске. А они считали, что вот таким-то образом должна измениться церковная жизнь, чтобы эти фигуры появились. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, это такой более проект, верно, жизнеспособный. А другой был проект, связанный с тем, что, собственно говоря, а мы уже видим в нашей современной жизни, что появляются вот люди, которые могут соответствовать тем или иным фигурам этого лидерства, но они как бы церковной иерархией, вот этой самой воображаемой бюрократической системой, не признаются за таковых. Но тут можно вспомнить реальные истории, например, историю там со старцами. Известно, что, хотя, конечно, тут и баек очень много, что вот вокруг оптинских старцев ходило много таких вот историй, когда епархиальный архиерей считал, что вот они там что-то чудачат, да, непонятно чем занимаются, кого-то там себе на исповедь принимают, что это вообще такое? Это все какой-то, ну, не знаю, говорил ли он модернизм, да, но чудачество скорее. То есть мы уже сталкиваемся с таким вот кейсом, который свидетельствует о каком-то напряжении. Но это не самый болезненный. А самый болезненный был связан с возвращением в церковь такой вот интеллигенции церковной, которая считала, что вот есть церковная иерархия в Новом Завете, да, есть пророки, у них какое-то такое взаимодействие всегда очень необычное. Так кто же, собственно говоря, эти пророки? И вот многие русские интеллигенты считали, что вот возвращающиеся в церковь интеллигенции являются вот этим пророческим чином, да, которое, ну, конечно, они немножко уже переосмысляли вот этот свой статус пророческий, потому что на него влияли уже более, может быть, какие-то другие контексты. Речь идет не про пророка, вот в таком духе, как мы встречаемся с ветхозаветными пророками, которые напрямую воле Божией вещают, а о тех церковных деятелях, которые независимы вроде бы от церковного института, да, потому что они миряне, но они все равно имеют право какого-то голоса, да, свободного. И вот в этом свободном голосе и мог проявляться их пророческий статус. Конечно, все это, знаете, было вдохновлено такими вот, ну, как бы переосмыслением там пушкинского пророка, условно говоря, да, когда поэт имеет такой особый статус говорить слово, которое преображает человеческую жизнь. Такое вот, условно говоря, пушкинское пророчество, да, они восприняли в отношении себя, но уже в попытках вернуть вот этот голос свободный внутрь церковного сообщества. Может быть, сейчас для нас это не так остро, как для людей, которые жили внутри церкви до собора, но вот эти все столкновения и того, что голос мирян якобы не слышится в церкви, это, конечно, очень болезненная была тема. Можно даже предполагать, что не, конечно, представление о харизме, а в целом вот эта проблема, она таким образом повлияла на церковное сообщество, что, как вы знаете, да, в Всероссийский собор 17-18 годов на этот собор были приглашены миряне, да, которые тоже с каким-то активным голосом участвовали. И, собственно говоря, когда речь шла про пророков, подразумевалась вот эта возможность прежде всего. То есть в этом смысле вернуть, да, мы видим, что есть какие-то фигуры, которые имеют авторитетный статус в Новом Завете, в церковной истории, и эти фигуры хотелось вернуть, чтобы как-то, если уж так говорить прямо, да, ну, чуть-чуть подвинуть церковную иерархию, что не она является отдельным, единственным активным деятелем внутри церкви, а все церковное сообщество через разные служения, которые внутри этого церковного сообщества может проявляться.
0: Из этого можно сделать вывод, что раз сегодня у нас такой жажды харизматического служения в церкви нет, какая была в начале XX века перед собором и перед эпохой новомучеников, то это тоже имеет большое значение. Мне почему-то кажется, что это должно быть связано с вниманием к святым, к святости и к новомученикам. То есть вот у меня был такой вопрос: харизма и святость, как это связано? И вопрос, рассматривали ли вы, собираетесь ли рассматривать, потому что вот временные рамки, которые указаны в вашем исследовании, не включают эту эпоху, но харизму в отношении новомучеников. И сейчас у меня вот из того, что вы сказали, возникла мысль, не связан ли у нас низкий интерес к новомученикам, который неоднократно отмечался, очень многими священниками он отмечается, что вот есть такое у нас в церкви, невысокая востребованность святости новомучеников, что это связано как раз с экклезиологическим сознанием, с вопросом, который вы поднимаете в вашем исследовании, какое-то угашение интереса к харизматическому служению, особенно по сравнению с тем огнем, которым оно горело вот в начале XX века.
1: Знаете, вот я про новомучеников тоже отдельно скажу, потому что это вторая область моих исследований, о которой еще нет этих книги, но надеюсь, когда-то будет. Что касается вот сравнения нас и нас 100 лет назад нашей страны, то тут, конечно, интересный вопрос. Мне кажется, проблема, наверное, не совсем в этом, что нас сегодня это не интересует. Вот если мы сравним запрос на такое внеинституциональное или, может быть, даже отчасти внецерковное лидерство или какую-то духовность, то мы, конечно, во многом превышаем. Хотя не прям уж на 100%, но у нас есть запрос на это. Вот что я хочу сказать. Если мы вспомним себе и представим вот рубеж 19-20 веков, то это эпоха еще активного интереса к русскому сектантству. Хлысты, скопцы, вот эти разные движения, в которых происходили те или иные мистические ритуалы, таинственные, да, которым мы не говорились, которые скрывались от официальной власти церковной и гражданской. И русские интеллектуалы к ним тоже проявляли очень большой интерес, прежде всего поэтому. То есть запрос на это был. С другой стороны, конечно, до России доходили голоса из западной части мира про то, что возникает пятидесятничество. Собственно говоря, пятидесятники, да, почему так называются? Потому что они апеллировали к тому, что с ними произошло то же самое, что и с апостолами в пятидесятницу. На них сошел Святой Дух, крестил их, и они стали обладать вот этими самыми дарами, которыми обладали апостолы. И поэтому пятидесятническое и неопятидесятническое богослужение вот выглядит таким вот, ну, так сумбурно, да, если кто-либо видел эти записи, да, они говорят на английских языках, как, собственно говоря, между прочим, и хлысты, ну, вот на таких неразъяснимых человеческой речи, непереводимых на человеческую речь языках. Они возлагают на друг друга руки, у них происходит крещение духом. Это вот как раз начало 20 века зарождается это движение, которое в нашу эпоху, в эпоху создания мегацерквей, да, таких более эксцентричных, более медийных, еще более расширилось. А вот чем мы отличаемся от того времени? И, собственно говоря, я к тому, что запрос на все это есть и сегодня активно. Собственно, можно взять ситуацию религиозную в Америке, посмотреть, и вот все ответы для нас будут ясны. И, думаю, наша страна тоже не исключение. Но проблема-то в том, что запрос на такую харизматическую как бы религиозность, он есть. Но тогда были интеллектуальные ресурсы, которые могли перевести вот этот интерес в русло проблематики православия, православного богословия. Как-то осмыслить по-настоящему, без вот этих вот попыток действительно скопировать то, что мы видим в Новом Завете. А как-то исходя из того, что вот прошла какая-то история, церковь пришла к определенной логике церковной жизни, и вот в рамках вот этого контекста обозначить возможные проекты вот этого преобразования в связи с запросом на такую религиозность. Сейчас получается, что у нас, наверное, может быть, нету таких интеллектуальных ресурсов, которые позволяли бы вот такие дискуссионные площадки создавать, проекты и так далее. В том числе в своей книге я хотел, конечно, как раз заново поставить этот вопрос про значение харизмы для церковной жизни. Поэтому, наверное, речь не про то, что мы как-то сейчас к этому интереса не испытываем, а потому что мы как-то не имеем возможности как-то погружаться в эти темы, их корректно и наукообразно описывать, а потом переводить в язык церковной проповеди. Мне кажется, вот скорее, наверное, в этом проблема.
0: Даже вот хочется спросить, что же такое-то, почему возможности-то нет? Все есть, руки, ноги, существа мы словесные, читать, писать умеем. В чем проблема?
1: Ну, тут сложно сказать, но мне кажется, что тот запрос на богословскую и религиозно-философскую мысль, который был в начале XX века, он совершенно несопоставим с нашим сегодняшним запросом. Ну, вы знаете, много свободных интеллектуалов, которые пишут огромнейшие тексты, посвященные религиозной проблематике, такие как Бердяев, Булгаков, вот смысл творчества Бердяева, «Свет на вечерний» Булгакова, «Столб и утверждение истин» Флоренского. И эти тексты они писали не просто внутри своего академического сообщества. Была огромная аудитория вокруг этих людей, которые все эти тексты потребляли. Богословские журналы имели широчайшую подписку внутри не только духовных академий, но и внутри просто церковных людей, которые интересовались проблемами богословия. Запрос был намного шире, конечно, и аудитория была намного шире, чем сегодня. Сегодня, наверное, нас это не так сильно интересует. Мне кажется, в этом дело скорее, а не в том, что мы не способны. Тут как бы, как Николай Николаевич Лубаковский писал, что вот, собственно говоря, как возникает богословие, должна быть школа научная, которая занимается научной разработкой богословских вопросов, должна быть аудитория, которая готова это воспринимать, и, наконец, должна быть вот нормальная церковная жизнь, которая соединяет все эти вещи. Если все это есть, живет и богословие. Сейчас это только все на этапе у нас, видимо, возрождения. У нас есть церковная жизнь, но у нас нет такого количества ученых и, более того, нет такого количества аудитории. Если мы посмотрим иностранную богословскую литературу, то вопрос харизмы там активно исследуется, в том числе вот в связи с взаимоотношениями с неохаризматическими церквями. Поэтому там, конечно, это очень активный вопрос разрабатывается. Не считается, что он уже не такой актуальный, как был раньше.
0: Насколько все-таки вопрос о харизме — это спор о власти в церкви?
1: У этой темы есть своя история, потому что вот в том контексте, который я исследовал, этот вопрос был вопросом о власти. Я думаю, что это не было так для апостола Павла, и в этом, конечно, существенное отличие понятия харизмы в начале XX века и в первом веке. Ведь там, как я начал, с чего речь шла про логику устройства церковной жизни, а в начале XX века шел вопрос о том, что харизма дает определенный тебе статус внутри церковного сообщества, возможность говорить, возможность что-то делать, возможность, там, допустим, пророку сказать что-то иерархии. И там это понятие несло такой именно властный, конечно, акцент по большей части. Но они пытались эту проблему так или иначе снять. Не всегда это удавалось, но они пытались. И внутри православного богословия полностью убрал весь фундамент вот этого властного флёра вокруг харизмы только отец Николай Афанасьев уже в «Русском зарубежье», в работе «Церковь Духа Святого» и во многих своих работах, где он попытался вернуться именно вот к этому апостольскому определению, внутри которого харизма предполагает не деление на тех, кто выше или ниже, а определенную логику устройства церковной жизни. Но начало XX века — это был такой вопрос очень... Это была эпоха, точнее, очень такой болезненной с точки зрения недовольства друг другом по всей стране, нежеланием кого-то слушать. И поэтому, конечно, тогда этот вопрос преломился, вопрос о харизме преломился именно вопрос про власть. Да, и поэтому их интересовали именно фигуры религиозного лидерства, а не то, как вот харизма действует в церкви в целом. Это уже, повторюсь, отец Николай Афанасьев прежде всего попытался осуществить.
0: Это была первая часть беседы с Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии. Научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций, мы говорили о его книге «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России. Начало XX века». Передачу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Второго августа исполняется 80 лет народному артисту России Георгию Алексеевичу Корольчуку.
1: Радио «Град Петров». 10 лет в эфире. Истории в лицах. Сотрудники, авторы, исполнители.
2: Голос и имя Георгия Алексеевича Корольчука хорошо известно тем, кто слушает радио «Град Петров». И сегодня мы поговорим о нашем радио, о связи между радио и нашим уважаемым народным артистом России Георгием Алексеевичем Корольчуком в нашей студии. Здравствуйте, Георгий Алексеевич.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Георгий Алексеевич, давайте для начала поговорим о роли радио вообще в вашей жизни. В вашем детстве слушали ли вы радио в то время, когда еще телевидения не было? Как вы относитесь вообще к радио?
3: Здравствуй, мой миленький дружок. Помните, да?
2: Николай Литвинов.
3: Да. Здравствуй, мой миленький дружок. Сейчас я расскажу тебе сказку. А как же, мы же все на радио жили. Не было тогда ничего. Радио было прекрасной точкой прикосновения ко всему хорошему, что было в мире. Тогда были детские передачи хорошие, такие какие-то добрые, все без всякого зла. Радиоточка — это было все в квартире, везде мы в коммунальной жили квартире. Потом, когда я стал побольше, я стал на радио работать без конца, когда стал артистом уже. Очень много работал в детских программах, и в литературных программах, как артист и как чтец. По-разному было на радио России. А потом вот Господь меня привел сюда, к нам.
2: Да. Вот вы говорите, жили в коммунальной квартире.
3: Да.
2: У вас в коммунальной квартире в то время было радио одно на всех или в каждой комнате?
3: Нет, было в каждой комнате.
2: В каждой комнате. Да. А на кухне, на общей, было радио?
3: Не было.
2: Нет.
3: Слушали точки свои каждой.
2: Да. В вашей квартире и у ваших соседей радио было включено всегда или нет? Вот существует такое представление, что радио говорило всегда с утра до ночи в каждой квартире, и люди, ну, в общем-то, слышали все новости, черпали в основном оттуда.
3: Нет, так не было. Я знаю семьи, которые слушают радио как фон, и когда нужно, включают. Дело в том, что мама у меня была художница, она человек более выборочный, чем все подряд слушать. И поэтому мы слушали либо детские передачи, либо мама музыку классическую включала, новости слушали. И всегда слушали гимн Советского Союза в 12 часов ночи. Всегда. Даже когда мы спали уже, как дети, мама включала, гимн играл, и мы знали, что закончился день.
2: Георгий Алексеевич, а были ли такие передачи, которые, ну, может быть, на вас какое-то влияние в чем-то оказали?
3: Больше всего музыка классическая, безусловно. Потому что передачи я сейчас, конечно, не помню. Очень много тогда читалось. Петрова читала очень много детских,
2: Мария
3: читала очень много всяких детских повестей и рассказов, поэтому это было очень достаточно воспитательно, что ли, всего.
2: Ага.
3: Мама моя, она все выслушивала, что касается музыки, она хотела, чтобы я был человек воспитанный в культурном смысле. Да я очень случайно музыку очень много слушал.
2: Все-таки много было классической музыки в то время,
3: много,
2: да?
3: Много. Почти она и была. Эстрады почти не было. Ну, песни какие-то пели, там передачи, русской было очень много музыки классического толка. Оркестры музыкальные, русские, симфонические и народных инструментов. Там много было такое.
2: А могли бы вы вспомнить, может быть, какого-то композитора вы узнали и полюбили именно с тех пор?
3: Рахманинов.
2: Да,
3: вот да, Рахманинов — это тот композитор, с которым я вошел, да, вошел в жизнь.
2: Итак, вот в то время, когда вы слушали радио, качественные передачи, судя по всему, вы слышали, хотелось ли вам когда-то самому быть у микрофона в роли какого-то ведущего?
3: Нет.
2: Не было даже и мечты такой близкой?
3: Этого не было ни мечты, ни размышления. Ага. Это был какой-то голос с другого мира. Мы же тогда были безбожниками. Дело в том, что у меня мама была репрессирована с отцом в свое время, и они нас оберегали от политических и религиозных взглядов. Они отпустили это на волю. Как это произойдет само в жизни? Что в конце концов произошло, ну, может быть, дольше, чем нужно. Но она была верующим человеком, как оказалось потом, но я этого не знал. Я не мог сказать, хочу или не хочу, просто этой мысли даже не было в голове. И вообще, когда я готовился в юности стать кем-то, я совершенно не готовился быть артистом.
2: Просто а кем вы хотели быть?
3: Я хотел быть поваром. Правда, мне мама рассказывала, что когда я был совсем маленьким, я говорил, что я хочу быть или поваром, или артистом. То есть такой текст у меня произносился. Потому что я был на кухне, на коммунальной, клоуном. Я всех показывал, какие вставы. Но я же не знал, что это актерские способности. И не собирался, и не готовился, и никаким образом. Папа у меня технарь, ничего этого даже в помине было.
2: А художником, как мама, тоже не хотели быть? Вот творческая какая-то мысль,
3: нет,
2: мечта?
3: Нет, желаний вот таких вот конкретных у меня не было.
2: А поваром была конкретная?
3: Поваром, такая... ну, наверное, тоже было голодное детство.
2: Ну да. И как дальше складывалась ваша судьба? Как вы все-таки пришли на то радио, о котором вы уже упомянули, и впервые подошли к микрофону?
3: К микрофону я первый раз подошел в 66-м году. Но не на радио, а в кино. Вот когда я попал на главную роль совершенно случайно в кинофильм «Кто придумал колесо», не будучи ни артистом еще, потом надо было звучать. А звучание сейчас часто иногда фильмы снимают сразу вчистую. Тогда тоже так было. Но чаще, особенно натурные съемки, они всегда озвучивались. И вот тогда первый раз я встал к микрофону, и мне было жутко достаточно, потому что это очень какая-то такая точечная, конкретная концентрация. Но у меня наш звукорежиссер, замечательный был человек, он сказал: «Юрочка, ты очень способный человек в этом смысле, и ты будешь озвучивать кинофильмы», что потом и случилось. Вот он как-то вот этот талант разглядел во мне, хотя я до сих пор считаю, что я это делаю не очень хорошо, а есть асы, которых я до сих пор помню.
2: А какие фильмы вы озвучивали?
3: Ой, да много.
2: Много, да?
3: Всякие зарубежные фильмы в основном. «Голубая бездна», я помню, фильм замечательный был. «Собака Баскервилей», да, американская. Много работала у микрофона.
2: А интересно вам было это делать? Или
3: это я больше всего на свете люблю. Ну, вот когда артистом стал.
2: Да.
3: Вот, и поэтому сейчас вот я на «Неве» дублирую роль кролика в сериале в американском «Винни-Пух». «Тигруль и его друзья» и так далее. Вот уже 5 лет я этим занимаюсь. И я уже прошу меня освободить от этого дела, потому что я просто уже немножко... Голос у меня стал низкий, а там надо всем высоким говорить голосом. Вот, и какая-то такая напряженность. Но пока меня не отпускают.
2: Георгий Алексеевич, вот когда вы занимаетесь дублированием ролей, то есть озвучиваете какую-то роль в фильме, вам не мешает то, что вот артист исполняет, может быть, видит какую-то трактовку свою, а вы, может быть, этого героя видите немножечко по-другому? Вот как вы... Это, наверное, совершенно какая-то особенная деятельность артиста.
3: Наверное. Но дело все в том, что я бесконечно уважаю тех, кто на экране. И поэтому я всегда думаю, что они лучше сделают, чем я. И то, что звучит у них, всегда лучше, чем то, что делаю я.
2: Угу.
3: Потому что это просто не передать. То, что там происходит на экране, в звуке. Люди же работали, старались сделать как можно лучше. И, в принципе, это невозможно. То есть существует аналог, но он несравнимый.
2: Mm-hmm.
3: Поэтому озвучание, предположим, зарубежного фильма на русский язык, оно, безусловно, теряет или становится самостоятельным предметом искусства, mm-hmm. фактом искусства.
2: Mm-hmm.
3: Да.
2: А что вам больше нравится, озвучивать роль или читать какие-то вот рассказы, какие-то произведения, то, что вы делаете у нас на радио?
3: Я больше люблю звучать. Мне больше нравится представляться. Ну, вот в этом смысле, да? Вот, потому как, если я что-нибудь читаю из литературы, то я это делаю уже совсем по-другому. Я это тоже очень люблю, но тогда мне нужно приготовиться. Там я не готовлюсь, там я снимаю обезьянку, с этой обезьянкой уже туда-сюда, значит, вот вожусь, и потом пытаюсь сделать то, что сказал артист или как сыграл. А здесь я должен выразить свое через писателя. И поэтому это совсем другая работа, более тяжелая и более грузная, но иногда доставляющий больше удовольствия.
2: Мы с вами забежали немножечко вперед, вот вы уже подошли к вашей работе непосредственно, но так и не поговорили о том, как же вы стали все-таки артистом. Вы никогда не мечтали стать артистом. В одной из наших передач вы немножечко уже касались
3: говорили
2: этого вопроса.
3: Да.
2: Вот, ну, хочется вот сейчас еще раз это в эту передачу поместить.
3: Легенда такая. Вот у каждого артиста должна быть легенда. Ну, некоторые даже составляют ее специально, выучивают наизусть. Для того, чтобы... публика могла уже как-то запомнить этот рассказ. Я не совсем точно эту легенду знаю, но, в принципе, она Вот так она звучит. Я работал на заводе электроаппарат. Сначала сверловщиком, потом техником-конструктором. И в бытность мою уже, когда я заканчивал техникум, одновременно я заканчивал техникум, в один из воскресных дней по радио прозвучало объявление о том, что на кинофильм «Кто придумал колесо» набираются молодые люди для того, чтобы играть главную роль. Тогда были такие по радио объявления. Моя мама, которая желала всегда, чтобы я был каким-то творческим человеком, сказала мне, что надо туда сходить. Я сказал, что мне там делать нечего.
2: А сколько лет вам было?
3: Мне было, это был 65-й год, значит, 19 лет.
2: Угу.
3: Она сказала, что надо туда пойти, а я сказал, что нет, потому что там требуются молодые люди ростом, начиная со 175, а я тогда был ростом 168, я потом еще вытянулся за 4 года потом, как дальше. Я был маленький, щупленький, очень субтильный такой человек. Вот, и я не поеду. Ну, уже красивый мужчина, с шевелюрой, все. Мне мама сказала, что ты можешь... Ради любопытства. Ты никогда больше не сможешь увидеть, как это делается. Ну, любопытство меня взяло вверх. В кинотеатре «Родина» происходил этот просмотр. Там собралось много красивых молодых людей, среди которых я оказался себе гномом. Но закваска моя крольчуковская подняла мою голову, и я, значит, пошел. И прошел на главную роль. Странными путями. И потом стал сниматься в кино одновременно... Учась, одновременно работая, меня там освобождали туда-сюда, я снялся в этой главной роли. И мне нужно было идти в армию после этого. Мне уже было 19 лет. Киношники на какое-то время меня отодвинули от армии. Что я хотел с удовольствием сделать, потому что армия тогда страшной не была. Она была на самом деле воспитанием мужчины. Вот, и я хотел немножечко себя привести в порядок в этом смысле. Но мне сказали девочки из фильма, где я снимался, Наташа Гурзова, Алла Азарченко... Они сказали, Юра, тебе надо в театральный поступать, институт. Я говорю, так что мне там делать? Я не хочу быть артистом. Ну, понимаешь, тебе надо. Вот мы видим, надо попробовать. Ну, что тебе, собственно? Ну, а что мне? Я попробовал. Одновременно я, значит, стал поступать в театральный институт. Закончил техникум в это время и поступал в театральный институт. И поступил. И 24 июня, как я сейчас помню, я должен был уходить в армию, а 23-го ночью нам сказали, что я поступил. И я утром пошел в военкомат, и предъявив справку о том, что я уже теперь студент, тогда студентов не брали из института, получил некоторые нагоняи от начальников в погонах, но стал учиться. И в армию пошел, только уже став артистом. Вот так я стал артистом.
2: Ну, а интересно вам было учиться. Вот вы не хотели быть артистом. А когда вы пришли, когда поступили, все-таки когда проснулось это желание быть артистом?
3: Мне очень трудно вообще о себе говорить, даже немножко даже сейчас мне тяжеловато, потому что я не люблю об этом говорить, а, собственно, я. Но, тем не менее, я скажу, что мне всегда и до сих пор хотелось учиться чему-либо. Я не могу сказать, что это единственная профессия, которую я мог бы, в которой я мог бы существовать. Потому что как я очень все люблю делать. Всему учиться, но времени на это нету. Но свойство памяти моей оказалось актерским. То есть память моя не оказалась, предположим, как память ученого, который помнит все сразу и запоминает надолго, и потом в этой, как в компьютере, разбирается во всем. Моя память оказалась выборочной. Я очень много читаю, очень много знаю, но я моментально все забываю до случая. Когда случай подходит, я вспоминаю. А так мне в памяти, чтобы вынуть из памяти, мне нужно сесть за книгу за определенную. Или каким-то образом снова воссоздать все эти знания. А вот так сейчас меня спросите там у Стефана Цвейга, что я читал. Я не вспомню. Но ощущения от Стефана Цвейга я помню. Я помню все эмоциональные ощущения от каждого писателя, композитора или ученого, кого я знал. А конкретности я не помню. Вот и поэтому это... Свойство, оно меня оставило в этой профессии, видимо. Потому что в технической профессии я, наверное, не удержался бы из-за этого.
2: А для актера как раз вот это вот и есть
3: вот это
2: сцена,
3: свойство,
2: да,
3: свойство эмоциональной памяти, да, когда, которое помогает совершенно моментально как бы брать роль, не учить ее, а брать ее. И потом на это внутреннее эмоциональное ощущение нанизываются слова, не наоборот.
2: Вот, хорошо, вот так, наверное. Понятно. Георгий Алексеевич, мы сейчас потихонечку продвигаемся по пути к рассказу о нашем радио. И хотелось бы еще один аспект вашей жизни взять, прежде чем вот нашим радио уже заняться. это аспект христианства. Вы сказали, что мама ваша, как оказалось, была верующей, но вы этого не знали. Как все-таки вот вы пришли к христианству?
3: Когда мама скончалась в 91-м году, не дожила до революции 91-го года, слава Богу, потому что она не смогла бы это пережить. Так, ну, вот Господь ее забрал. И когда мы с сестрою, с моей, уже по прошествии какого-то времени разбирали ее архивы, там оказались Евангелия, о которых мы совершенно не знали. Что она читала Евангелие, там оказались иконы. И это просто, ну, запало в меня и запало. Я всю жизнь был комсоргом, пионервожатым, старостой, чем только не заведовал, парторгом. То есть занимался очень много общественной деятельностью. А к этому времени уже коммунистическая партия развалилась, все рассыпалось, и идеалы, как таковые, партийные идеалы, нравственные идеалы, которые можно было оттуда вычерпать, они как-то все рассыпались. И потом у нас случилось несчастье в семье, о котором я говорить не буду, которое повергло меня в определенный шок. И я стал искать выхода, потому что я не привык по силе своего характера, не привык быть унылым или, ну, просто по природе. Не по силе того, что я сам, вот сейчас, может быть, сам больше. Так, ну, просто так, как это говорили раньше, оптимист. То тут впал я в некий транс и никак не мог понять, куда мне деться. И на память ко мне, как я понимаю, ангел мой прислал мне на мою память, что наш артист, Виктор Грозовский, он же у нас же стал протоиереем. А пойду-ка я к нему схожу и узнаю, как дела с душою.
2: Вы были просто знакомы, как артисты.
3: Мы играли вместе в одном спектакле «Отца и сына». И потом стали, он меня покрестил, мы стали отцом и сыном с ним. Поэтому у нас даже фотография такая есть, когда мы играем вместе один спектакль, он играл и отца, и его сына. И я потом уже прислал ему фотографию, говорю, вот... Отцу от сына. Такая получилась аллюзия. И я к нему пришел. Я говорю, как быть? Как быть? Надо креститься тебе, все, надо к Богу идти. А вопросов там нет никаких. Ну, туда-сюда, разговоры. Вот, он говорит, я сам-то все должен решить сам, потому что я тебе ни о чем не могу. Насиловать я тебя не могу. Все, поэтому вот смотри, есть сила, которая может тебя успокоить, и все тебе даст в жизни. Ну и не буду рассказывать подробностей. Короче, я у него раза два или три был, и в пасхальные дни 93-го года отец Виктор Грозовский меня покрестил в Александровской лавре. Вот с тех пор я стал, значит, христианином, но еще таким очень слабеньким.
2: Георгий Алексеевич, извините, я вас перебью. А в детстве вы точно не были крещены? Ведь мама, будучи верующей...
3: Вопрос вот какой, с крещением в детстве. Дело в том, что я родился в ссылке, когда мама была в ссылке. И поэтому они с моей крестной меня не крестили. Они меня на словах окрестили. Вот. Они мне не делали никаких обрядов. Они сказали, ну, считай, что ты крещенный. Вот, значит, в Георгии они меня покрестили. И Александра Ивановна, моя как бы крестная мама. Они очень долго, я ее знал, любил, она была чудная женщина. Потом, уже, когда они сюда приехали, мы в трехмесячном возрасте им сюда привезли, они сбежали из ссылки. Но это особый разговор. И они мне говорили, что мы там тебя крестили. Я говорю, как меня крестили? Ну, вот мы сказали, что ты у нас как бы под Богом ходишь. Вот, я отцу Виктору все рассказал. Вот, он меня тоже спрашивал, не был ли я крещен, чтобы не было второго крещения. Так что крещения у нас такового не было, и вот я... В 93-м году покрестился. А потом пошло воспитание мое. Я стал ходить в Смоленскую церковь, в какую хожу и сейчас. Там батюшки молодые, которые вместе вот за все это время мы вместе идем по жизни. Они взрослеют, я взрослею. Вот, а мы как-то вот они меня, значит, ставили на путь истинный. Там чудные совершенно отцы. И отец Виктор Грозовский, которому я в трудные минуты жизни всегда звонил. И помню один случай, когда я, по-моему, об этом рассказывал уже.

0: если ты мне задашь подобный вопрос. А на этот вопрос что я тебе буду говорить? Конечно, раз тебе там деньги, там работа, там твое дело. Так что это вопрос не религиозный, и поэтому я тебе на этот вопрос не дам ответа. Вот, я это очень хорошо запомнил тогда. Ну вот он меня каким-то образом вел, а потом случилась вот история, не знала, куда себя приложить в этом смысле, куда мне, как свои...
1: То есть вы продолжали актерскую деятельность?
0: Да, да, да, uh-huh. Каким образом. Были мысли о том, что за актеров уйти. Ну, это начальные все эти броски, когда эта вера такой становится воинственной, ей хвастаешь. Ну, все, что у отцов написано, все правда. Все это я прошел. И мне позвонила Леночка Обламская. Мы с ней были знакомы до этого. Так. И она мне предложила прийти, вот, что организуется радио такое, называется «Град Петров». И там, может быть, детские передачи почитать. Я говорю, прекрасно, я с большим удовольствием, у меня сердце забилось. Думаю, наконец-то, вот Господь как-то меня куда-то зовет. Я пришел сюда, на это радио, когда еще была одна комнатка маленькая всего.
1: Это в каком году было?
0: 2000, это было в 2001 году.
1: В 2001?
0: Да. Где-то в январе. Вот уже радио организовалось, да. А вот в январе я пришел. Когда я пришел сюда, тут еще ничего не было. Была маленькая комнатка и маленькая очень звукостудия.
1: Студия.
0: Да. Да, крошечная совсем. Почему-то так получилось, что меня встретила Татьяна Алексеевна Брошенина. Тут никого не было, кроме Танечки Татьяны Алексеевны Брошениной, звукооператор. Улыбнулась мне и сказала мне: «Юрий Алексеевич, хотите чаю?» Я говорю: «Конечно, хочу». Через какое-то время пришла Ольга Николаевна Суровегина и попросила меня почитать совсем не детскую какую-то, значит, книгу. И мы с Колей Ивановым читали на пару какой-то очень интересный для меня и совершенно необычный текст. Через какое-то время, показав это отцу Александру, мне сказали, что я, значит, прошел.
1: Конкурс.
0: И что да, и что, в общем, могу работать. И вот с тех пор вот я и работаю. А Татьяна Алексеевна – полная тезка моей сестры, а Ольга Николаевна – полная тезка моей жены. Так что я пришел к Татьяне Алексеевне и к Ольге Николаевне.
1: Георгий Алексеевич, вы до этого уже имели опыт работы на радио, да?
0: Да, большой опыт был у меня. Я работал очень много и на России, и в детских передачах у Гали Дмитриенко. Вот она чудный совершенно режиссер. Так что много это было, да? Опыт был, большой был, да.
1: Чем радио «Град Петров» вам показалось, может быть, особенным? И была ли это особенность, или это обыкновенное было радио? Вот что здесь вас все-таки притянуло, и вы остались на долгий срок здесь, а не на «Радио России», например?
0: Ну, вопрос с подвохом. Что ж тут говорить-то? Это же не просто радио. Это не радио, это некая структура воспитания, религиозного чувства, нравственного чувства. Я это к радио не отношу. Это некий голос туда вот в народ, в русский, вообще в народ. Потому что радио – это, ну, как таковое, это способ передачи на большое количество людей определенного звукотекста. А радио «Град Петров» или другие радио подобного плана, а это совсем другая просто по сути, по категории вещь. Я здесь вообще ничего не говорю в эфир. Это я все себе говорю. Я все, что говорю в эфир, я все говорю себе. А то, что я в это время звучу, ну, это уж так по физике происходит. И поэтому я сюда прихожу не читать, я сюда прихожу учиться. Я сюда прихожу за мыслями и чувствами и движениями души, которые находятся у отцов, которых я читаю. Вот так.
1: Какое, может быть, самое большое открытие было сделано вами, раз вы здесь учитесь? Чему научились вы в большей степени, наверное, за эти годы существования радио?
0: Смирению, терпению.
1: Понятно.
0: Но в той мере, в какой я могу это взять. Не вообще. Потому что это удивительно. Вот ты, приходя извне, из своих забот, из своей профессии, вот сюда, к микрофону, я как будто в другую воду погружаюсь. И здесь, ну, я уже об этом говорил,

0: говорил как-то, но это продолжает во мне оставаться, что вот плавая в этой воде, и вот как будто с меня смывает что-то, очищает. Потому как это немножко сравнимо с чувством, когда в церкви стоишь, но не причащаешься, а просто ну, на службе стоишь, и вот эта вот вся окружающая тебя обстановка, и сам ты концентрирующийся на том, что ты на земле есть, вот, она приводит тебя в состояние некоторого, ну, скажу, очищения. И, выходя из церкви, ты несколько другой выходишь туда, пока снова не запачкаешься. И поэтому, вот, будучи здесь, я испытываю некоторое интеллектуальное чувство такое же. Mm-hmm. Не религиозное, а интеллектуальное. Потому что религиозное я ощущаю в церкви иногда. Вот так.
1: Георгий Алексеевич, были ли встречи на нашем радио, которые на вас, может быть, как-то очень сильно повлияли или очень сильно вам запомнились? Это могут быть не личные встречи, а, может быть, встречи с авторами, с какими-то, которые вам приходилось здесь читать?
0: Они без конца происходят здесь. Но я расскажу о самой значимой для меня. Как-то я пришел сюда, когда тут появился батюшка Василий Ермаков. Ну и все пошли к нему благословиться. Ну и я побежал, а я там что-то писал. Ну тут трудно сказать по географии, но в общем это было в студии, в этой, где мы сейчас пишем, около нее. И я к нему подошел и говорю, что «Батюшка, благословите, мне надо бежать, ну, чтобы побыстрей». Он меня благословил и сказал: «От Бога не убежишь». И я это запомнил, ну, вот на всю жизнь, вот уже он, Царство ему небесное, его нету, а я с этой мыслью живу и каждый день об этом вспоминаю.
1: Потрясающе. А пересекались ли ваши пути здесь с протоиереем Виктором Грозовским, с вашим крестным отцом?
0: А как же, обязательно. Мы здесь встретились, мы не знали, что...
1: Параллельно.
0: Я-то не знал, что мы здесь вместе работаем. А потом, когда я послушал это радио уже сам, будучи, ну, надо послушать, поймал его на волне, и вдруг там батюшка Грозовский. И мы тут с ним встретились. Я говорю: «Отец, родной мой, здравствуй». Вот, и вот мы здесь расцеловались. Ну, в общем, мы же, в общем, у нас большая такая добрая дружба была до того, как он стал протоиереем, и добрая, сердечная дружба уже, когда я уже стал его крестным сыном. Потом мы знакомы очень хорошо. Со всей семьей я знаком. Ну, в общем, не в этом дело. Ну, конечно, встретились. Конечно, встретились, и, конечно, да много тут чего хорошего было. Он был чудесный совершенно человек.
1: Георгий Алексеевич, вы почти 10 лет работаете на нашем радио, почти вот со дня его основания. Как вы считаете, за эти 10 лет, что наиболее важным случилось в жизни нашего радио «Град Петров»? Вот на ваш взгляд.
0: На мой взгляд, самое важное, что случилось, это то, что радио удержалось в том ключе, в каком оно начиналось. То есть, как бы наоборот получается, что я очень рад за то, что мы не ушли вперед быстрее, чем надо. И то, что до сих пор радио держится на спокойном, внимательном, интеллектуальном, негромком тоне, это очень меня устраивает. И я очень рад этому. Потому что можно было уйти туда-сюда, вот, но вот угу. Как-то сумели наши редакторы вместе со своими помощниками, со всеми вами, это удержать. Это вот для меня самое важное развитие.
1: Вы сказали, что первый раз наше радио вы услышали, уже работая здесь.
0: Да.
1: А сейчас в вашем доме звучит радио «Град Петров»? И слушают ли ваши близкие? Удается ли вам слушать это радио?
0: Слушают, да, конечно. У нас радио это работает, вот, периодически. Потом я отслушаю все свои передачи для того, чтобы... Ну, не все, а их много. Для того, чтобы потом их поправить здесь. Мы очень много слушаем. И сын мой слушает, и Ольга, моя жена, слушает. И я слушаю радио. Не все время, конечно, но очень много. Но надо сказать, что все окружающие, я очень много людей знаю, которые мне говорят о том, что мы слушаем это радио. Из моего круга. Актерско, режиссерско, товарищеско, всякого другого. Вот. И, ну, мне говорили благодарные вещи о нашем радио. Все. Но, видимо, кто неблагодарный, тот, может, не говорил. Но поскольку этих людей много, то я могу сказать, что вот в моем круге это радио слушают внимательно.
1: А не было ли такого случая среди людей, которых вы знаете, которые, послушав это радио, как-то стали более церковными людьми? Или, может быть, кто-то крестился?
0: Фактически я не знаю. Но то, что задумываются о жизни люди, это, безусловно, так. А так, не знаю, фактов не знаю.
1: Когда вы слушаете это радио у себя в доме, какие-то передачи есть, те, которые вам хочется послушать, кроме своих?
0: Я очень люблю слушать передачи архимандрита Иоануария Ивлева. И я всем советую, Ольга моя отслушала все. Потому что это как... Мне кажется, что это удивительное сочетание. Умение передать очень непростые вещи таким ясным языком, имея такую, не знаю, какую-то интеллектуальную силу, и в то же время иметь простой язык. И я отслушал массу передач и очень сильно на этом воспитался. Вот, это, пожалуй, для меня самый яркий. Георгий Митрофанов, отец Георгий Митрофанов, очень мне интересен. Сам отец наш, главный редактор, наш отец Александр. Это вообще, надо сказать, что отец Александр Степанов – это удивительнейший человек. Кроме того, что он несет сан, и как бы, ну, по сану он обязан служить и помогать всем, и все, но он этот сан несет не формально. Он сам удивительный человек. А это нельзя говорить, потому что священников как бы нельзя хвалить. Я человек как-то светский, поэтому я вот беру на себя право сказать, что такой человек, в общем, достоин того, чтобы нести на себе тот крест, который он несет. Он же очень тяжел у него. Вот так.
1: Да. Георгий Алексеевич, вы любите классическую музыку с детства. Удовлетворяет ли вот вашим музыкальным вкусом та музыка, которая постоянно звучит на волнах радио «Град Петров»? Или у вас не хватает времени еще и музыкальные передачи отслушивать?
0: Нет, я слушаю иногда музыкальные передачи, и я должен сказать, что ее мало. И массы музыкальной мне мало. Ну, не знаю, просто потому, что я, видимо, к музыке так отношусь. Потому я понимаю, что все-таки у нас не музыкальное радио, а музыка здесь звучит все-таки опосредованно, а не непосредственно. Вот. Но, тем не менее, сами передачи музыкальные очень толково сделаны и очень грамотно, и, как сказать, с такой любовью к слушателям, неофициально как-то, знаете, вот как бывает передачи, рассказывают о композиторе, о чем-то еще, о музыке, все. А именно, чтобы люди поняли, что музыка сама по себе — это звучание сфер, про которые мы рассказываем здесь на радио. Вот какое-то такое сочетание, мне думается.
1: Ну что ж, Георгий Алексеевич, о ваших передачах. Какие из сделанных здесь ваших передач вам кажутся наиболее важными, вам наиболее самому понравились? Вот есть такие передачи, которые вы могли бы ответить? Или каждая новая передача, как новая роль, она дорога и интересна по-своему?
0: Я бы так сказал, что конкретно я на самом деле не могу сказать, что наиболее мне нравится из того, что я здесь делаю. Потому что у меня вообще эта оценка в данном случае как бы не работает, эта оценка здесь. Если я в театре эту оценку держу, то здесь я ее не держу. Я рассматриваю звучание свое, то смог ли я перенести через себя в эфир то, что написано у автора. И поэтому в зависимости от этого я могу сказать, хорошо или плохо. Вот. И если мне думается, я слышу, что я что-то такое запутанно как-то работаю, или голос не передает то, что там звучит, я недоволен. А самим материалом я доволен всегда.
1: Материал вы сами подбираете или вам предлагают читать?
0: Нет, предлагают, конечно.
1: И а не было
0: я
1: у вас...
0: не помню, я не вспоминаю, что я что предложил. Я когда-то, я правда, вот тут судьба так однажды случилась, да. Я когда-то в начале еще говорил, что я очень хочу почитать Августина. А тут получилось, что мне предложили его почитать, Мария Михайлова предложила почитать. И я с наслаждением это делал, потому что была моя первая книга, которую я читал христианскую. Самая первая книга была «Исповедь Августина», которая меня поразила совершенно. Так что вот как-то так случается иногда. Но дело все в том, что здесь я не могу довериться своему уму и своим знаниям в этой сфере. Потому что я предложу, конечно, может, что-то, но думаю, что здесь есть люди, которые, об этом постоянно думая, все-таки выше меня по степени знания, понимания и
1: Георгий Алексеевич, есть ли какие-то моменты в работе радио «Град Петров», которые вы считаете не совсем удачными? Вот покритиковать-то тоже ведь надо немножечко.
0: Да, это я сделаю не в эфире.
1: Понятно, хорошо. Тогда в ваших планах. Ваши планы, что бы вы еще хотели сделать на радио «Град Петров»? Я думаю, ведь не просто совмещать роль артиста. Вот у вас гастроли, у вас, когда какая-то новая роль в театре или новый спектакль вы делаете, ведь вы должны полностью отдаваться вот именно этому моменту для того, чтобы работа получилась удачная. А тут еще радио. Как вы совмещаете это?
0: Дело все в том, что это же самый секрет и здесь. Здесь же тоже надо полностью отдаваться, иначе ничего не получится. Поэтому это не совмещение. Это не совмещение. Это просто
1: продолжение.
0: Ну, разные сферы деятельности получаются. И вообще слово «совместитель», оно как бы так принижает вторую, третью или четвертую деятельность, которой человек занимается. Но ведь так получается, что потом первый оказывается самый плохой, а все остальное достаточно хорошим. Поэтому здесь как бы нету этого ощущения, не возникает ощущения совмещения. Вот как я оцениваю свою деятельность здесь? Я оцениваю ее как дар мне, который я пытаюсь исполнить в обратную сторону, отдать. И от этого вот можно считать вот какой-то градус. Сумел я этот дар, восприняв, поблагодарить, отдать в благодарность или нет? Потому что иной оценки здесь нету. Потому что стараешься очень, как можешь, в данный конкретный момент, данное конкретное свое понимание мира, Бога, всего. И если начинаешь оценивать уже непосредственно только как артист, то получается плоско. Здесь для этого плоско. А по тому отсчету все-таки более правильно получается. Потом я помню, когда я у отца Александра спрашивал, какая суть радио, основная суть. Потому что я же пришел, я профессионал, да, а рядом со мной работают люди, которые не настолько профессию знают актерскую, и звучат в эфире. И это звучание не такое, как я предполагаю, на что мне отец Александр сказал, что это радио не только должно быть высококачественно по своему нутру, но это еще само по себе, оно по сути своей есть занятие, по сути. И мне это очень стало понятно. Поэтому здесь люди, они не читают текст очень высококачественно. А они вместе со слушателями познают мир, познают Бога. И это можно делать разными голосами, по-разному разговаривая. Вот. И тогда все стало ясно.
1: Замечательно.
0: Да, вот так.
1: Есть ли у вас планы какие-то?
0: Мы записали с Татьяной Алексеевной Брошниной книжку «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И сейчас мы сводим ее с музыкой. Тут несколько сложный появился момент, потому что мы решили попробовать туда вставить джазовую музыку. А один раз вот мы свели передачу, но нам она показалась неправильно сделанной. Сейчас мы все перелопатили, сейчас будем сводить заново. Потому что нужно чуть точно поймать сферу музыкальную. Потому что книжка очень интересная и правительская. И первое сведение по прослушании оказалось несколько ресторанным. Uh-huh. Вот, поскольку там есть, в джазе есть ресторанная нотка, но кроме того, там есть совершенно потрясающие высокие достижения музыкальные. Вот мы пытаемся их отыскать. Отрыв.
1: Вы сами музыку предлагаете?
0: Ну, я предложил, и Ольга Николаевна Суровикина согласилась попробовать, и вот мы сейчас это ищем. Это вот, ну, то, что мы сейчас сделаем, ближайшее. Вот. А потом, что предложат? Я сам как-то так... Я очень хочу почитать Иоанна Златоустова. Но пока не удается, потому что это объем очень большой. И несколько он труден для понимания. Но у меня почему-то есть такое самоуверенное ощущение, что я знаю, как его читать. Но надо прислушиваться к мнению более опытных людей.
1: В духовном плане, да?
0: Безусловно, да.
1: Ну что ж, спасибо. Георгий Алексеевич, ваши пожелания нашим радиослушателям.
0: Вы знаете, дорогие мои радиослушатели, я хочу вам пожелать того, чего я желаю себе. Не поддаваться ни в коем случае никакому ощущению унижение себя в этой жизни, потому что вы чего-то не сможете сделать. Вы чего-то не сумели. Что-то у вас не получилось. Кого-то вы обидели. Как-то не сложилась жизнь. Вот ни в коем случае не надо теряться в этом случае. У нас с вами такая сила большая, чудная. Бог нам все даст, все расскажет. А мы со своей стороны, от нашего радио, постараемся вам помочь тем, что мы вам попробуем донести до вас мысли святых отцов, которые все, что мы с вами сейчас проходим, уже прошли. И поэтому их опыт бесценен. И на основании его мы сможем с вами все побороть. Спасибо вам большое за то, что вы есть.
1: Дорогие друзья, на этом наша встреча закончилась. Георгий Алексеевич Корольчук, народный артист России, был сегодня гостем нашей студии. Спасибо, Георгий Алексеевич.
0: Спасибо большое.
2: Передачу для вас подготовила Людмила Зотова.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт си-мажор опус 14 Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: В самом начале нашей программы хочу сделать маленькое объявление, что у нас вторая такая дочерняя программа «Поговорим о театре». Какое-то время в августе она не будет выходить, потому что многие театры сейчас на каникулах, на перерывах, и только-только входит еще в новый сезон, поэтому я думаю, что с осени мы возобновим цикл, потому что я не знаю насчет повторов, просто действительно мы говорим об актуальных спектаклях и приглашаем на спектакли наших радиослушателей. Но хочу сказать, все равно сегодня важный день для театрального мира и для нашего радио, потому что именно сегодня, 2 августа, день рождения свой празднуют Георгий Алексеевич Корольчук. 80 лет ему сегодня исполнилось, и как раз перед нашей программой мы слышали его голос, выходят циклы и записи программ с ним, и то, что он читал на радио, рассказы, поэтому мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлениям.
1: Да, долгих лет жизни дорогому Георгию Алексеевичу.
0: Да, а мы начинаем программу «За двумя зайцами». Сегодня она будет состоять из викторины, которую традиционно мы вначале проведем, и дальше уже календарная наша рубрика. Начинаем. Итак, я готова задать вопрос. Саша, напоминай условия викторины.
1: Ну, условия викторины с годами становятся все проще и проще. Просто кто будет правильно знать ответ, надо звонить по телефону 328-29-32, давать правильный ответ, даже не дожидаясь, пока Маша закончит вопрос. Если вы знаете, сразу звоните, отвечайте. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издаётся радио «Град Петров». Они все представлены у нас на ресепшн. Приезжайте и берите. Только надо обязательно сказать свое имя, отчество, чтобы я записал и передал тому, кто это будет вам выдавать.
0: Да. Мы угадываем сегодня слово по его этимологии. И сразу же скажу, что это растение. И этимология очень интересная. Наверное, слово простое, по Саше мы сейчас определим это. И если говорить, вот у этого растения есть название как такое биологическое, научное название. Да, латинское. Так и русское народное название. И если говорить про латинское, вот оно образовано... Как бы сказать, чтобы не подсказать, в общем, от двух слов «ступня» и «двигать». Вот. Ключевое слово здесь «ступня», потому что растение это напоминает. Ну, как говорят, след ноги. Есть варианты уже?
1: Нет.
0: Главное, не произноси, а то, Саша, ты иногда...
1: Один раз была такая,
0: Да, вот след ноги.
1: Представляете, растение, похожее на след ноги.
0: Ну вот от этого именно образа появилось латинское название. Ну, интересно, что вот все равно пишут, что в русском языке это калька. Но калька, что мы обычно подразумеваем под калькой, наверное, мы бы так и перевели, как след ноги. Но это смысл больше все равно называют, что это калька, но это смысловая калька. То есть, если вот по смыслу, это примерно то же самое, но называется чуть-чуть по-другому.
1: Ну, ты запуталась.
0: Да, то есть это называется по... Как это объяснить? Тоже связано с тем, что вот ноги там ходят где-то, не подсказываем. И вот с этим как раз связан образ русский. Но у этого слова еще интересная очень история вообще, потому что много однокоренных слов, тоже разнообразных, относящихся к разным сферам. И вот на Руси еще этим словом, помимо растения, называли пироги, которые, если в дальний путь отправлялись люди, эти пироги им выдавали с собой. И даже они в литературе упомянуты, пироги эти. Есть вариант какой-то у тебя, Саша?
1: Да, но я не уверен. Сейчас я тебе напишу.
0: Напиши, напиши. Так вот, пирог в дальний путь отправлялись люди.
1: А, вот уже звонят.
0: И чем он мог отличаться? Что в него запекали разную начинку, которая благодаря тесту могла долго храниться. А у нас
1: да,
0: звонок.
1: У нас есть. Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Алло.
2: Алло.
1: Да-да, слушаем вас. Слушаем, слушаем.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Так, мы вас слышим. Нет, перезвоните, пожалуйста, потому что мы вас слышали, и можно было назвать это слово. Да, а Саша уже угадал, мне кажется, да, да. А как ты угадал, по смыслу или ты знал какую-то историю?
1: Нет, вообще не знал.
0: По смыслу, да? Да-да-да. А ты знал, что пироги так назывались?
1: Нет.
0: Вот, представляешь? Так вот, я начала, что запекали вот эту вот начинку, которая долго не портилась. Мясо там могли, рыбу запекать и давали с собой.
1: Угу.
0: Вот.
1: А ну, так пирог, а в чем пирог? Смысл его и в этом и есть?
0: Ну,
1: запекать
0: да.
1: Что-нибудь?
0: Ну да, но это как больше как тесто служило стенками, таким как мешочком, которые выдавали. Вот. И... Ну, интересно, я этого не знала, а сейчас вообще это слово получило еще распространение, вошло в наш повседневный обиход и связалось с миром электроники, например, да? Мы этим словом что-то
1: да,
0: такое
1: да,
0: называем. Вот уже все подсказала.
1: Я думаю, что уже можно угадать.
0: Да.
1: Хотя вот нет, некоторые говорят, что не знают.
0: Не знают? Ну, да. Надо включить немножечко, Даш. Почему? Вот, мне кажется, ты угадал по пирогу, наверное, да? Когда я стала объяснять, что вы давали с собой
1: в путь. Нет, я скорее пирог мне только подтвердил, конечно. А первое, что я угадал, потому что как бы это тоже связано с движением, вот как и ногой, там вот это все. Вот это меня...
0: Да, где ходят эти ноги?
1: Пришло меня вот в голову вот это... Что, наверное...
0: По форме, думаешь, не похоже? Вот сейчас уже ты знаешь слово.
1: Нет, по форме нет. По форме нет, не похоже. Листья ты имеешь в виду?
0: Да-да-да.
1: Нет.
0: Только очень поэтически можно
1: да,
0: так связать,
1: можно
0: наверное.
1: Связать. Ну, поэтически можно связать, в общем-то, все что угодно. Но на самом деле это... Очень надо большой фантазией обладать.
0: Да, но пока звонков нет, я еще, может быть, подскажу. Вот про пирог я сказала. А в свою очередь, этот пирог образовался от некоего юридического термина, потому что была такая бумага раньше тоже, которую выдавали, опять-таки, с собой,
1: ага.
0: Когда человек куда-то отправлялся.
1: Да.
0: Это однокоренное
1: И
0: слово.
1: И в эту бумагу заворачивали пирог.
0: Ну нет. Потом по смыслу еще и с пирогами.
1: Да,
0: связали.
1: Есть у нас желающие, по-моему, ответить. Слушаю вас.
2: Алло.
1: Да, пожалуйста.
2: Алло. Здравствуйте. Я думаю, что бумага это подорожная, а растение, может быть, это подорожник, нет?
1: Да, а как ваше имя-отчество?
2: Наталья Михайловна.
1: Наталья Михайловна, отлично.
0: Да, совершенно верно, это подорожник. Называли еще подорожный пирог. И еще я встречала синоним, как попутчик даже называли само растение. Но подорожник закрепилось.
1: Я думал, подорожник называется, потому что вдоль дороги растет.
0: Как ну, бы, так и есть.
1: Самое прямое такое по дороге.
0: Ну, так и есть, но и ноги тоже.
1: А что, ноги он похожи, да, конечно, уже.
0: Ну, это вот научный.
1: Привязанный,
0: уже, научная ассоциация. Ну, действительно, интересное такое слово со многими разными, казалось бы, значениями. Да, и вот этот электронный наш подорожник, наша транспортная карта,
1: да.
0: Тоже то, что мы с собой в дорогу берем. Интересно. Ну что же, угадали, и мы двигаемся дальше к нашей календарной части.

0: 21 июля 1934 года родился Анатолий Михайлович Гелескул. Вот интересно очень, что он никогда не был поэтом. Он сам говорил, что никогда он не писал стихи, но при этом он был переводчиком. Да? Мы его знаем по многочисленным прекраснейшим переводам. Но мне кажется, что он все равно, вот я его воспринимаю как поэта с необыкновенным каким-то удивительным поэтическим даром. Человек, мне кажется, это вообще неотделимо.
1: Это вообще такая, на самом деле, ужасно какая-то антиномичная, противоречивая должность, да, или звание поэта-переводчика. Это человек, который должен обладать поэтическими способностями к поэтическому осмыслению мира, да, и при этом почему-то не писать свои стихи, а переводить чужие.
0: Но ведь поэты многие тоже были переводчиками.
1: Правильно. Но в основном поэты многие были переводчиками. Это потому, что им нужно было чем-то себя кормить. Элементарно. А когда вот человек вообще свои стихи не пишет, а пишет, а делает переводы, то есть вот кажется, вот хочет, вот ты же перевел там какое-то хорошее стихотворение, неужели тебе самому не хочется что-нибудь написать? Ну, это вот это какой-то особый талант, мне кажется, вот у кого есть вот именно к тому, чтобы быть переводчиком, а не поэтом собственных стихов.
0: Да, мы еще об этом поговорим, о том, как он сам понимал ремесло это и творчество переводчика. Но интересно, что по образованию Гелескул был, в общем-то, даже не филологом. Он был
1: по горной части.
0: Геологом, да, был. Окончил нефтехимический институт еще, к тому же. Провел много лет вообще и много времени своего в геолого-разведывательных экспедициях. И первые свои переводы он не за письменным столом сделал, а как раз-таки сидя у костра, можно сказать, находясь в полях, и это было связано как раз не с каким-то там поэтическим и не с творческим посылом.
1: Вот. Это удивительно. На самом деле, понимаешь, как вот перевод, поэтический перевод, да, он же вообще такое дело-то совершенно невозможное на самом-то деле. Вот мы беремся за поэтический перевод, да, на самом деле, как бы вот до идеала тут вообще невозможно дойти в деле перевода, потому что как бы другой язык, там другие слова, другие контексты, другие идиомы, да, и перевести вот на русский язык адекватно полностью, или не обязательно на любой другой язык перевести, его совершенно невозможно. Вот, допустим, раньше поэты как делали, вот и Жуковский, к примеру, да, вот, переводы его баллад, да, то есть он там баллада, там «Перчатка». Он брал это стихотворение «Перчатка» там за какого-то иностранного автора, читал его и переводил посрочно, и потом сочинял стихотворение свое собственное, да, то есть, общий, смысл как бы оставался тот же самый. Но стихотворение это было в первую очередь Жуковского, то есть как бы на тему, на ковре, из Гейне, там, из Гёте, из Пендемонте, там, Пушкин пишет, из Пендемонте, на самом деле в Пендемонте ничего близко не нашли вообще, когда пытались смотреть, что же там такое. Оказывается, он сначала написал из Мюссе, он его назвал, а потом назвал из Пендемонте, то же самое стихотворение. Ну, это вот очень далеко, на самом деле, это все-таки стихотворение Пушкина, это стихотворение Жуковского. Или, допустим, это берут подстрочник, да, вот, допустим, есть у меня книжка Анны Ахматова «Переводы с корейского языка», корейской поэзии, самых древних корейских поэтов до современных. Ну, и она не знала корейский язык, то есть ей кто-то это все переводил, чтобы дать возможность после всех этих событий печальных, там, с постановлением «Звезда Ленинград», да, то есть ее там не печатали, жить-то надо как-то было, да, вот, значит, она там пробавлялась этими переводами с корейского, с китайского. Ну, это очень хорошие стихи, на самом деле, то, что она делала. Но я боюсь, что они к тому, что хотел выразить там древнекорейский автор, имеют не очень большое отношение, да, то есть, ну, что-то как-то где-то приблизительно там на какую-то тему, там, как говорил, да, Тютчев, не дым, а только тень от дыма, тень от дыма. Если там был костер, то это даже не дым, а тень от дыма. А вот потом как бы перевод стал уже как бы вот попыткой, для того, чтобы делать хороший перевод, надо очень хорошо знать, во-первых, этот язык. То есть знать его вот в совершенстве. Самому. Не брать с подстрочника, а самому в совершенстве знать этот язык. И знать его надо не просто вот как там пришел в университет, выучился языку и вот знаешь. А надо эту, знать эту культуру, да. Знать вот все эти идиомы, все контексты, всю литературу,
0: да,
1: этого народа.
0: Течение, юмор.
1: Все. Потому что там есть же как бы далекие отсылки. Там вот какая-то цитата скрытая, там, допустим, в испанском стихотворении, какая-то скрытая цитата из Сервантеса. То есть, если ты не знаешь, ты пройдешь, проскочишь мимо, просто переведешь ее как. Но если ты увидел это, то есть ты понимаешь, значит, ты уже тоже должен как-то сделать, чтобы это вот, чтобы эта скрытая цитата тоже здесь сыграла. И это крайне сложное дело. И вот я интересно, на самом деле, что когда вот читал стихи иностранные, да, и очень часто я сталкивался, что какое-то мне очень нравится какое-то стихотворение, перевод Гелискула. Я, ну, хорошо, такая фамилия еще необычная, она запоминается, да. Потом другого автора какого-нибудь сына в другое время прочитал, опять перевод Гелискула. Ну что же за Гелискул-то такой? Вот он все так вообще, то, что мне нравится, все он переводит, да. А может быть, я думаю, это ой, мне сам Гелискул нравится как переводчик.
0: Ну, это правда.
1: То есть, вот многие мои любимые поэты иностранные.
0: Через него.
1: То есть, да, вот Фернандо Песо. Мы делали, кстати, много передач на тему поэтов. И переводы в основном были Гелискула.
0: Да.
1: Ну, не знаю, в основном, но во многом были Гелискула. Там Сесар Вальехо, Гарсия Лорка, Вислава Шимборска, Фернандо Песоа. Да, все это перевел Гелискул.
0: А вот ты упомянул Анну Ахматову.
1: Да.
0: Известно, что она очень высоко оценила переводы Гелискула Леона Филиппа.
1: Да, это первая книжка, которая вышла, или первая подборка даже, которая вышла стихов перевода Гелискула где-то в начале 60-х годов.
0: Да, но вот она прочитала стихотворение сначала «Дознание» и по воспоминаниям современников, да, воскликнула. Это я должна была написать. И действительно, она очень восторженно отзывалась, что это невероятный, восхитительный перевод. Она писала об этом Иосифу Бродскому. Так вот, мы уже много говорим о самом Гелискуле.
1: Про Гелискула мы еще пора мало что сказали. Но давай прочитаем стихотворение «Дознание», да? И, может быть, еще одно стихотворение из этой подборки Леона Филиппа.
0: Давай.
1: «Дознание. И кто-то приказал мне, говори, припомни все, припомни, что ты видел. Не знаю, это было в темноте. Толкают, чьи-то локти и колени, и непонятно, держат или валят. Все происходит в темноте. Потом рассказывай. Выходим из пролома, навстречу снам, и медленно крадется притихшими задворками кошмаров. Ты видел их, какими они были? Не знаю, словно траурные реки, в султанах черной пены и плюмажах. Нет, черные кладбищенские кони, бегущие с рыданием. Рыданием ли? Рыданием или ржанием? Кто знает? И вбегающие в море. Одно я знаю точно, все кошмары приводят к морю. К морю, к огромной раковине в горьких отголосках, где эхо выкликает имена, и все поочередно исчезают. И ты идешь один, из тени в сон, от сна к рыданию, из рыдания в эхо, и остается эхо. Лишь оно? Мне показалось, мир — одно лишь эхо, а человек — какой-то всхлип. И все? И это все? Какой-то всхлип? И только? В конце уже я слышал только всхлип. Но всхлип ли это был? Откуда шел он? Быть может, это были пузыри, толчок трясины, ветер над трясиной. Не знаю. Все свершалось в темноте.
0: Что-то завораживающее такое. Мне кажется, это еще и влияние самой личности этого поэта. Не могу сказать по-другому. Мы еще о личности его чуть-чуть попозже поговорим.
1: Еще одно стихотворение, да, из этой подборки, которое так высоко оценила Анна Ахматова. Леон Филиппе, «Словно ты». «Это жизнь моя, камешек легкий, словно ты, словно ты перелетный, словно ты, попавший под ноги, сирота проезжей дороги, словно ты, певучий клубочек, бубенец дорог и обочин, словно ты, что в день непогожий затихал в грязи бездорожий, а потом принимался снова плакать искрами Влад подковом, словно ты, пилигрим, пылинка, никогда не мастивший рынка, никогда не венчавший замка, словно ты, неприметный камень, неприглядный для светлых залов, непригодный для смертных камер, словно ты, искатель удачи, вольный камушек, прах бродячий, словно ты, что рожден, быть может, для пращи пастухом несомой, легкий камешек придорожный, непрекаянный, невесомый.
0: Потрясающе. Я хотела обратиться к словам самого Гилескула. Вот он рассуждает о переводе, и знаменитое есть предисловие к сборнику его «Темные птицы». Я думаю, что стоит это прочитать. Во многом пересекается с тем, что мы тоже вот говорили в начале передачи. Как большинство переводчиков, я не собирался таковым становиться, и вообще, как большинство читателей, долго полагал, что стихи переводятся как-то сами собой. Если у переводного поэта, будь то даже Гейне, одни строки западают в душу, а другие нет, виноват автор, которому не все одинаково удалось. Это обстоятельство я со временем позабыл, а следовало бы запомнить. Читательское доверие к слову слепо, как любовь. Лет 20 с чем-то я прочел цыганское романсеро Лорки по-испански и был обескуражен. Кое-что оттуда я знал в русских переводах, которые любил и люблю по сей день, и, естественно, раскрыл книгу на этих вещах. Все, вплоть до ритмов и рифм, оказалось не так. К этому я совершенно не был готов. И с самоуверенностью самоучки решил, это неправильно, надо, чтобы было так, и я это сделаю. И помнится, собственные каракули не сразу меня убедили, что все непросто, и чтобы было так, надо, чтобы стало иначе. Это уже профессиональные тонкости, не совсем интересные. Я хотел сказать о другом. Думаю, что стихи прежде всего делятся на живые и мертвые. Первые бывают очень талантливыми и не очень, но к ним тянется, если не народная тропа, то все же живой человеческий след. Вторые, то есть мертвые, бывают искусными и неискусными, и тянутся к ним одни стихоманы. Почему стихи рождаются такими, вряд ли кто знает, но это медицинский факт. И секрет перевода, наверное, тот же, что у стихов в конечном счете это тайна жизни. Я думаю, что у каждой жизни своя тональность, то, что зовут судьбой. События жизни, неизбежные и навязанные, ложатся в эту тональность, как мелодии, и попадают в нее или остаются чужеродными и терзают фальшью. Человек поэтому и внимателен к себе, что домогается не роскошной жизни, а подлинной, своей, без чужих и фальшивых нот. Стихи, оставляя наедине с собой, помогают понять себя в мире. И недаром, когда такое понимание становится самоубийственно важным, на заре туманной юности стихи пишут почти все, кроме тех, наверное, кто не знает попросту, что это такое. Парадоксальное, но верное определение поэзии дал испанский философ Ортега и Гассет. Поэт — это переводчик человека в его разговоре с самим собой. Люди общаются словами, но разговор с самим собой бессловесен. Это миллионы, миллиарды немых наречий, скрытых, смутных и мучительных своей непонятностью. Поэтическое слово помогает понять то, чему мы искали и не могли найти имя, и заодно ощутить, что внешне мы разобщены, и лишь в самом сокровенном, неотчетливом, неповторимом, короче, в самом личном близки, понятны и, если хотите, похожи. Другое дело, что не все поэты бывают поэтами, переводчики тем более. Невольное отступление мемуарного свойства. Я учился заочно, и происходило так, что сессионное время иногда смещалось и совмещалось с литературными вылазками. Сам институт был техническим, но с несколько цыганским уклоном. Полевые геологи, поисковики прибывали на сессию из тьмы лесов, из топи блат и прочих неуютных мест, и народ съезжался разновозрастный, разношерстный и крайне интересный. Однажды сосед по столу, увидев у меня гранатный переводов, спросил, что это за штука, и неожиданно сказал, а я переводные стихи вообще не читаю. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Да так, редко что попадается». «Редко», — согласился я. «А не переводные часто?» Парень был умный и в ответ рассмеялся. «Что поделать, все бывает редко. Культура — это пустынная местность, да и вся наша перенаселенная планета довольно малолюдна. Можно ли вообще переводить стихи? Наверное, нет». И светлые умы, в первую очередь поэты, убеждали этого не делать. Но люди ценят умные советы, а сами, включая советчиков, поступают обычно по пословице: «Пока умный думал, дурак реку вброд перешел». Еще греческие мудрецы убеждали, что лучшее для человека не родиться, а родившись тут же умереть. Мы по-прежнему ценим античную мудрость, а плотность населения по-прежнему растет. Что до переводов, то и в античные времена жаловались на упадок творчества, а неповторимый Катул, например, переводил стихи Сафо, тоже неповторимый. Мне доводилось слышать от людей наипрогрессивнейших, что в России слишком много переводят, а виной тому цензура. И это правда, пусть и с оговорками. Помню такой оборот речи: «Непродуктивная трата национальной энергии и национального гения». Об энергии рассуждать не берусь, а вот таинственный национальный гений, по-видимому, калька с немецкого, и заодно немецкая калька с французского. В романских языках это выражение ничего величавого не содержит и обозначает всего-навсего народный дух, говоря проще, склад души. Что тут можно возразить? В России с цензурой, да и культурой перевода обстояло по-разному, и порой плачевно, но переводили всегда, и особенно много, полнозвучно, 1,5-2 века тому назад, когда литература была не чита сегодняшней, да и читатели владели языками. Похоже, переводы – признак молодости, а не склероза. Русская поэзия неизменно чутка к мировой культуре. Это у нее в крови, как раз потому, что она молода, моложе европейских, и кровь еще не перекипела. Любому барбосу известно, что Есенин пил, но многие ли знают, что Гейне он читал в подлиннике, и это была его настольная книга. Наверное, литература, сплошь состоящая из Пушкиных, Шекспиров и Сервантесов, была бы самодостаточна, но, похоже, такой не предвидится. Да и много, увы, справедливого говорится о надежности, ущербности, слабости поэтического перевода, о его неизбежных потерях. Правда, у национального гения на этот случай есть национальная поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Поговорка российская, но, думаю, и другие народы спорить с этим не станут. Вот такие вот рассуждения о переводе очень многогранные, мне кажется, совершенно...
1: Да, очень справедливые.
0: Очень справедливые, да, и потрясающие, что вот эти вот тончайшие какие-то нити, которые нас соединяют, да, и позволяют нам таким вот разным, наверное, почувствовать некую общность во
1: да,
0: всем.
1: Да, да, то есть почувствовать не просто какой-то вот текст, информацию какую-то получить, а получить именно доступ именно к тому, что хотел сказать этот поэт, совершенно на другом языке.
0: Да,
1: это
0: да,
1: очень,
0: да,
1: конечно,
0: да.
1: Ценно.
0: Я думаю, что мы сегодня будем слушать переводы Гелескула, да, у Саши еще заготовленные.
1: Ну, я из тех из своих любимых, да, поэтов и своих любимых переводов сегодня подобрал. Гийом Аполлинер из «Посланий к Лу». Воспоминания, как эти пустыри, где только вороны рассыпаны петитом, могилы и земля, и сколько ни мудри, аэроплан любви снижается подбитым, но я не жалуюсь, я радуюсь судьбе, наперекор всему, наперекор тебе. И я верну еще, верну беглянку Лу, вцеплюсь, как верный пес, но с волчью повадкой. Я лишь упорней стал альпийскому орлу не впиться в голубя такой смертельной хваткой, но рад, что выехал, и не вернусь назад, хоть за 4 дня устал я от дороги. Я не в унынии, я рад, поверь, я рад, и счастливо смеюсь, рифмуя эти строки. По ржавой слякоти, сползающей в кювет, бредут окопники, и взгляд их жжет и ранит. Нам нет возврата в сад, и лавров больше нет. Влюбленного убьют, любимая обманет, и погребет тоска бессмысленные дни под несмолкаемый сосновый гул плакучий. Дождусь ли глаз твоих, единственной родни? И все ли кончено, раз я тебе наскучил?
0: Саша, а вот ты когда-нибудь сравнивал стихи в оригинале и переводы Гелескула? Я никогда...
1: Я, к сожалению, вот те языки, которые знает Гелескул, я как раз не знаю. То есть Он в основном испанский, французский, польский у него переводы.
0: Просто интересно,
1: португальский.
0: Его воспоминания, как он увидел в оригинале, да? Интересно сравнить, вот,
1: я
0: то, что так его мир зачаровывает совершенно.
1: Не возьмусь. Ну, может быть, Лорке что-нибудь прочитаем еще.
0: Давай, давай.
1: Ну вот, давай. Газелла о воспоминании. Останься хоть тенью милой, но память любви помилуй. Черешневый трепет нежный в январской ночи кромешной, со смесью во сне бредовом живу под одним я кровом, и слезы вьюнком медвяным на гипсовом сердце вянут. Глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. Всю ночь они бродят садом, меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпаном качается ужас, а сумерки зимней рани темнее больной герани. И мертвые ждут рассвета за дверью ночного бреда, и дым пеленает белый долину немого тела. Под аркою нашей встречи горят поминально свечи, развейся ж тенью милой, но память о ней помилуй.
0: Да.
1: Совершенно потрясающие вещи, допустим, тут есть, например, сейчас я тут... «Всю ночь они бродят садом меж ягод, налитых ядом». Дохнет ли ветрами стужа, тюльпаму касается ужас, глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. То есть это чисто русские стихи, как бы, да, то есть вот, ну, ягод и ядом, да, вот меж ягод, налитых ядом. Явно здесь такая аллитерация, что-то там же ведь было и у Лорки, почему он так сделал, да?
0: Да, ну, то есть он почувствовал наши какие-то вот эти
1: как вот
0: внутренние...
1: в русском языке это, да, и это же вот супер.
0: Интересно очень поговорить о нем как о личности. Он же был очень необычным человеком, и даже внешне, и по характеру. Ты знаешь, что его характер? Вообще его называли таким чудаком. И мне очень нравятся воспоминания Елены Стрельниковой. Это филолог, литератор. Она рассказывала, вот, например, маленький такой кусочек. Анатолий Михайлович всегда любил Вологду и вологжан. Считал почему-то, что исландцы были выходцами из вологодских земель. О нем самом ходили странные слухи. Он слыл за чудака и за провидца. Его дом на краю деревни на высоком холме виден отовсюду. Елискул много работал по ночам, и свет его в окошке смущал деревенских. Чем же это можно заниматься по ночам, когда спят добрые люди? Хозяин подозрительного дома сам подогревал разные слухи, окружая свое имя таинственностью. Внешность у него была романтическая. Большие усы, шляпа с широкими полями, развивающийся плащ с огромным капюшоном и высокие сапоги ботфорты. Все подчеркивало сходство с Д'Артаньяном. Хотя, когда он нашел где-то шинель, говорили, что в ней он похож на Сталина. На печке в его доме была нарисована заезжим художником русалка. Когда же нашелся автор этой фрески, москвичка Галина Иванова, она уверяла, что рисовала не русалку, а птичек, рыбок, яблоки и леля с дудочкой. Свой дом Анатолий Михайлович называл «100 лет одиночества» и заботливо затыкал щели старыми носками. Кошек не заводил, потому что жалел мышек. Корзину с провизией прятал от мышей под потолком, подвешивая ее на веревке, но они все равно добирались до съестного. На заре и ночами Елискул бродил по лесам, разговаривал со зверями, водил знакомство с лисой, которую однажды освободил от ловушки, и та была за это очень признательна. Слухи о его необычных способностях начались с пропажи теленка. Хозяин искал теленка до ночи и, встретив Елискула по дороге в Цыпино, спросил, не видал ли он пропажи. Анатолий Михайлович был близорук, теленка не видал, а махнул рукой в сторону леса. Мужик пошел на этот взмах и нашел своего теленка. Вот пронесся слух про такого необычного человека, который может находить заблудившуюся скотину. И Анатолий Михайлович не разочаровывал деревенских разоблачениями, а напротив, стал давать советы.
1: Так он жил в деревне где-то?
0: Он жил, да, вот в деревне. Она говорила, что там Цыпино, вот это вот.
1: Я не знал.
0: Вот, и работал по ночам, и такой вот еще образ создавал необычный, совершенно удивительный. Ну что же, я думаю, что мы еще на
1: стихи
0: фоне
1: одного
0: этого образа...
1: необыкновенного, необычного человека, который переводил Гелескул, потрясающего поэта, гениального, Фернандо Песоа, португальца.
0: Да.
1: Мы делали о нем передачу.

0: думает она о том, что где-то порт оживает утром, когда чернеют борта фрегатов в рассветном мареве золотом. И знать не знает она, что в мире есть этот замок, душой чернится, всему на свете она чужда. И, покидая морские шири, пока в потьмах ей забвенье снится, в средневековье плывут суда.
1: Ой.
0: Еще?
1: Да, будем читать еще.
0: Кусочек.
1: Но я вот еще хотела сказать, что мы упомянули про то, что близорук был Анатолий Михайлович, и вот у него, кстати, и в стихах, которые ты читал, вот этот образ глаз, очей, да, появляется. Но вот он сам под конец жизни, он практически не видел. Вот такая тоже характерная черта.
0: У него жена ему помогала.
1: Да, да, да, жена у него...
0: Наталья Родионовна.
1: Малиновская, да. Малиновская. Она филолог, филолог-испанист.
0: Тоже она известная.
1: Дочь маршала Малиновского.
0: Дочь маршала Малиновского, но она, к тому же, собственно, очень она известный филолог, переводчик, она прозу переводила и тоже лауреат многих премий,
1: да,
0: известная вот фигура в мире испаноязычной перевода.
1: И на долгое время она его глазами
0: Сальвадором Дали занималась. Она. Да. Еще есть Фернандо Песо, еще потом один стишок, я надеюсь, мы успеем прочесть с польского.
1: Успеем, у нас еще достаточно времени.
0: Мой колокол деревенский, с душою наедине, отплачется звон вечерний, и долго звучит во мне. Твой голос, подобно жизни, печален, тягуч и глух, и я уже в первом звуке повтор узнаю на слух, всплывая, как сон над полем, где снова мой путь пролег, твой близкий, твой встречный голос в душе моей так далек, и с каждым твоим ударом, дошедшим издалека, все дальше мое былое, все ближе моя тоска.
1: Вот интересно, Саша, что сам Гелеску, насчет языков, да, мы много рассуждали, там, что такое перевод, как переводить, чтобы передать это состояние, но он говорил, что у него не было способности еще к языкам, что вот вообще его даже не интересовали языки именно как лингвистическая структура, и подчеркивал, что всегда он изучал языки так называемым варварским способом. Вот единственная цель — это было понять, что чувствовал автор.
0: Так, а как же он, интересно, тогда переводил? Вот испанцев, будучи в геологических партиях,
1: вот не зная
0: этих языков.
1: Ну, не то, что не зная. Он подчеркнул, что таланта у него нет, и что они его не интересовали. Вот именно с точки зрения структуры языка.
0: Это такое потрясающее знание не только языка, но вообще души этого народа, понимаешь? Это же
1: Я и говорю, что он про варварский способ в связи с этим и подчеркивал, что его интересовало внутреннее чувство вот этого поэта, автора конкретного.
0: Ну, вот сейчас хочу прочитать стихотворение, оно довольно длинное, польского поэта, потому что с польского языка много переводил Гелескул, и невозможно вообще не коснуться этого. Болеслав Лейсман — это польский поэт первой половины XX века. Он и по-русски писал, он тогда же Польша входила в состав Российской империи, и по-польски писал. Ну вот с польского языка перевод, один из вообще лучших переводов, как говорят в русской поэзии. Кукла. Я кукла. Светятся серьги росой нездешнего мира. И сном по шелковой яви на платье вытканы маки. Люблю фаянсовый взгляд мой и клейкий запах кармина, который смертельным румянцем горит на матовом лаке. Люблю в полуденном солнце лежать на стройном диване, где скачут зайчики света и где на выгнутой спинке безногие ири светают у ног задумчивой лани, а в тихой вечности плюша гнездо свивают пылинки. Признательна я девчурке за то, что с таким терпением, безжизненностью моей играет, не уставая. Слова за меня лепечет и светится вдохновением, и кажется временами, что я для нее живая. И мне по руке гадая, пророчит она, что к маю, взяв хлеб и зарю в дорогу, предамся я воле Божьей и побреду босоногая по затудальному краю, чтоб на губах у бродя

0: тяги поцеловать бездорожье. Однажды судьба не взлюбит, и вот я собьюсь с дороги, останусь одна на свете, гонимая отовсюду, уйду от земли и неба, и там на чужом пороге, забыта жизнью и смертью, сама себя позабуду. Подобна я человеку, тому, который смеется. Я книгу эту читала, премудростям алфавита, я словно грехам училась, и мне иногда сдается, что я как почтовый ящик словами битком набита. Хочу написать я повесть, в которой две героини, и главное — продорожка, ведущая в Продубравье, куда схоронилась кукла, не найденная доныне, сидит и в зеркальце смотрит, а сердце у нее купавье. Два слова всего и знает, и смерть называет мамой, а папой могильный холмик, и все для нее потеха. Голодные сновидения снуют над пустой ямой, а кукла себе смеется и вслушивается в эхо. Конец такой. Продорожка теряет жизнь на уступе. Намеки на это были, смотри начальные главы, и гибнет кукла-смеялка с четой родителей вкупе, и под конец остаются лишь зеркальца да купавы. Писать ли мне эту повесть? Становятся люди суше, и сказка уже не в моде, смешней париков и мушек. Цветного стиха не стало, сереют сады и души, а мне пора отправляться в лечебницу для игрушек. Заштопают дыры в бедрах, щербины покроют лаком, опять наведут улыбку, такую, что станет тошно, и латанные красоты снесут на показ зевакам и выставят на витрине, чтоб выглядели роскошно. Цена моя будет падать, а я все стоять в окошке, пока не воздену горько, налитые мглой до края, ладони мои кривые и вогнутые, как ложки, к тому, кто шел на Голгофу, не за меня, умирая. И он, распятые руки раскрыв над смертью и тленом, и зная, что роль игрушки давно мне играть не мило, меня на просьбу бессмертия возьмет по сниженным ценам всего за одну слезинку, дошедшую до могилы.
1: Что-то невероятное, мне кажется. Это даже не язык какой-то поэтический, а это просто мы побывали там, мне кажется. Удивительно. Ну вот у нас уже время стремительно приблизилось к концу. Там 2 минуты буквально остаются. Я хочу сказать, что о жизни мы крайне мало знаем самого вот Анатолия Гелескова. Ну вот какие-то моменты, да?
0: Ну она не была такой уж насыщенной.
1: Да, да. Но еще хотела сказать, что, может быть, вот о семье пару слов буквально, что не так все просто в юности у него было, потому что отца репрессировали, он же был известным ученым, вообще доктором наук, профессором Московского горного института, да, оттуда и вот институт самого Анатолия, и арестовала в 37-м НКВД, но по стечению обстоятельств редчайшему тогда прекратили дело за недосказанность, но тем не менее вот это вот какой-то след так называемого врага народа в юности его, так, как сказать, ну, сказался на его молодости. Поэтому тоже все не так вот просто было, мы подозреваем, в его жизни. Ну, а мы адресуем наших радиослушателей к прекраснейшим переводам, многочисленным Анатолия
0: Гелескова. Да, это можно было бы читать и читать еще несколько часов.
1: Да, может быть, мы тоже воспользуемся еще в наших передачах. А сегодня прощаемся.
0: Всего хорошего.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же слага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и Бог дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 159-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
0: Послушайте 84-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: В то время Иисус, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верою получите».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В соответствии с хронологией последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа, описываемое в сегодняшнем Евангелии событие произошло на следующее утро после его торжественного входа в Иерусалим, то есть по-нашему Великий Понедельник. Спаситель, как пишет евангелист Матфей, взалкал, захотел есть и, увидев при дороге смоковницу, подошел к ней, желая утолить голод ее плодами. Но, не найдя на ней плода, он говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница засыхает. Вот этот образ бесплодной смоковницы является очень глубоким. Смоковница – это инжирное дерево, которое имеет удивительную по красоте листву. Эта красота привлекает людей. Они подходят к смоковнице с надеждой, что такое красивое растение должно приносить очень вкусные плоды. А вот если плодов нет, то, как говорит Господь в другом месте Евангелия, хозяин бесплодной смоковницы срубит ее и предаст огню. Смысл истории с бесплодной смоковницей достаточно понятен. Ученикам Христа несложно было под этим образом узнать тогдашних духовных вождей израильского народа, книжников и фарисеев. Это они своим внешним, лицемерным благочестием были для многих столь привлекательны. Но реального плода, который бы мог утолить духовный голод людей, они дать не могли. И потому все их внешние подвиги оказались бесплодными. Но этот образ не менее важен и сегодня. Он показывает, что жизнь человека должна сопровождаться реальными плодами. Любое направление нашей деятельности, будь то религиозная жизнь, профессиональная деятельность, семейная жизнь, все должно приносить плод, и этот плод должен быть востребован людьми. Он должен улучшать человеческую земную жизнь, а также должен иметь смысл в перспективе вечной жизни. К каждому, кто не приносит конкретного плода, этот образ может быть применен. Но сугубо его следует отнести к религиозной жизни человека. Если мы не делаем ничего, что имеет подлинную ценность в очах Божиих, но при этом стремимся сохранить внешнюю приверженность вере и благочестию, то тогда мы уподобляемся той бесплодной смоковнице, которая имеет красивую листву, но не приносит плода. Если мы только внешне исполняем предписания нашей веры, но при этом не приносим плодов любви и добра, то это означает, что жизнь наша проходит впустую. Внешне мы, может быть, для кого-то и выглядим привлекательно, но, по сути, мы бесплодны. Вот одно из самых распространенных заблуждений нашего народа заключается в том, что нам иногда кажется, что исполнение внешнего обряда само по себе спасительно. Многие люди искренне полагают, что самое важное в религиозной жизни – это и есть внешнее исполнение церковных предписаний. Такой взгляд на обряд привел к трагедии в истории русской церкви. В XVII веке произошел так называемый старообрядческий раскол. Люди буквально обезумели. Они добровольно шли на костер, на мученическую смерть только ради того, чтобы не креститься тремя пальцами и не исполнять некоторые обрядовые изменения, введенные в церковную практику патриархом Никоном. При этом сердца их были исполнены ненависти и злобы, но они твердо верили, что в обряде ничего изменить нельзя, потому что он может потерять свою спасительную, какую-то просто даже магическую силу. Они верили не столько в Бога, сколько в обряд. Они догматизировали внешние формы церковной жизни и искренне полагали, что перемена обряда – это отступление от веры. То же самое мы наблюдаем и сегодня. Уже целое столетие в церкви на всех уровнях, от мирян до иерархов, громко звучит голос о необходимости церковных преобразований, дабы сделать богослужение более доступным, понятным, а значит и более привлекательным и назидательным для современного человека, дабы избавиться от многих анахронизмов, которые к сегодняшней реальности никакого отношения давным-давно уже не имеют, и многие-многие другие вопросы, которые давно назрели и требуют своего решения, но не решаются они только по одной причине – косность многих наших прихожан и слепая вера в обряд. Вот прочтешь Евангелие на службе не по-славянски, а по-русски. К тому же не для себя прочтешь, сам-то понимаешь. А ведь для людей, которые стоят в храме, иногда вообще ничего не понимают. Так ведь тут же найдется какая-нибудь кликуша, которая загласит, что обнаружила измену православия, и что чуть ли вообще скоро не конец света наступит. Вот такое отношение к внешнему благочестию, догматизация обряда и вера в него губительна и бесплодна. Образ бесплодной смоковницы – это грозный образ. Господь ведь не просто поругал смоковницу за ее бесплодие, но он наказал ее. Она засохла и погибла, потому что такое дерево не нужно. И Господь через это предупреждает всех нас, что и мы будем наказаны за свое духовное бесплодие, за свою ненужность. Далее Господь говорит о силе веры. Он приводит такой образ, что если человек будет иметь веру и скажет горе «поднимись и вернись в море», то это сбудется. Но совершенно очевидно, что это обещание не надо понимать в буквальном смысле. Ни Христос, ни люди, обладающие самой незыблемой верой, горы не двигали. Вот сама эта фраза «поднимись и вернись в море» в Евангелии заключена в кавычках. Это значит, что Спаситель здесь цитирует, но, видимо, какое-то распространенное в то время изречение, которое означает какие-то сверхъестественные вмешательства и действия, которые находятся за пределами человеческих сил и возможностей. Вот мы знаем, что многие люди с верой молятся о том, чтобы что-то произошло или что-то не произошло в их жизни, чтобы что-то получить или чтобы кто-то был спасен от болезни или от смерти, но на свою молитву они не получают ответа в буквальном смысле слова. Господь иногда не делает того, о чем мы его с верою просим. Так что же тогда обещал нам Христос, если мы будем молиться с верой? А Он обещал то, что молитва даст нам силу. Молитва – это вовсе не простой и легкий выход из положения. Это не своего рода вручение наших проблем Богу, чтобы Он решил их за нас. Молитва – это не просьба к Богу сделать что-то за нас. Молитва – это просьба дать нам силу решить свои проблемы с Его помощью. Молитва – это не выбор легкого пути. а обретение силы для того, чтобы пойти трудным путем. Молитва — это та связь, тот канал, через который мы получаем силу для того, чтобы взяться за горы трудностей и сдвинуть их с Божьей помощью. Если бы молитва была просто способом достижения того, что Бог сделает вместо нас, то молитва была бы скорее негативным средством, поскольку делала бы нас людьми ленивыми, безответственными и неспособными выполнить свой долг. Поэтому никто не должен молиться, а потом сидеть и ждать результата. Человек должен помолиться, попросить Божие благословение, а потом встать и работать, и тогда он увидит, что с помощью Божией можно все преодолеть. Как пишет об этом апостол Павел в одном из своих посланий: «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 3 августа, 21 июля по старому стилю, празднуется память святого пророка Божия Иезекииля, жившего в VI веке до Рождества Христова. Через пророка Иезекииля Ветхий Завет обогатился образами будущего евангельского откровения – воплощение Сына Божия, 4 евангелистов в образе человека, льва, тельца и орла, пребывание Бога в Своей Церкви на земле и грядущего воскресения мертвых. Сегодня празднуется память преподобных Симеона Христа ради Еродиева и Иоанна, спостника его, живших в VI веке в сирийском городе Едессе и вместе решивших оставить мир и поступить в братию монастыря на берегу Иордана. Затем оба они оставили монастырь ради подвига пустынножительства. В конце жизни Симеон получил откровение, что его духовный подвиг нужно продолжить среди людей, и отправился в город Емессу, где совершал подвиг юродства. А святой Иоанн, всю жизнь следуя за своим другом, в этот раз расстался с ним, так как посчитал, что не достиг еще такого высокого духовного уровня, чтобы нести подвиг юродства, и остался пустынником. В этот день вспоминаются еще двое преподобных, подвязавшихся вместе. Святые Ануфрий Молчаливый и Анисим Затворник. Они жили в XII веке в Киево-Печерской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Голубев, расстрелянный в 1938 году. Священномученик Петр Григорьевич Голубев родился в 1880 году в селе Каледино Московской губернии в семье псаломщика. Рано остался сиротой, но с детства проявил способности к учебе. В 1900 году, по окончании духовной семинарии, Петр Григорьевич был определен на должность учителя в церковно-приходскую школу. В 1904 году он был рукоположенного диакона, а еще через 10 лет – во священника. С 1925 года он стал служить в Успенской церкви в селе Петрово Дальнее, где ранее служил его брат. Отец Петр прослужил здесь до своего ареста. Священник часто служил молебны в домах прихожан и во время крестных ходов по селу. Прихожане любили священника за приветливость и доброту, за то, что он помогал бедным и старикам, привечал детей, на большие праздники дарил им подарки. В 1935 году власти запретили священнику крестить, и отец Петр стал крестить тайно у себя дома. Положение священника в селе стало особенно тревожным с того времени, когда его племянник поступил в сельсовет помощником председателя. Он неоднократно говорил: «Я своего дядю уберу, надо мной насмешничают». Сотрудники НКВД предложили в местном сельсовете доносить на тех, кого они предполагали арестовать, и в частности на священника. Отца Петра Голубева стали вызывать в сельсовет для бесед, в ходе которых пытались найти, в чем его обвинить. Но священник не говорил ничего контрреволюционного. Тогда написали ложный донос, приписав священнику антисоветские высказывания. В 1938 году отец Петр был арестован и перевезен в Таганскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. священник Петр Голубев был расстрелян 3 августа того же года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. На следующий день после ареста священника храм, где служил отец Петр, был разграблен. Вслед за этим в село Петрово Дальнее приехала бригада татар, которые сбросили колокола и свалили купол церкви. Примерно через год после расстрела священника председатель колхоза Аарон Альперович решил использовать кирпич храма для строительства теплиц и приказал взорвать церковь. После взрыва Успенский храм обратился в груду щебня, в которой не было ни одного целого кирпича. Супруга отца Петра Голубева, Клавдия Константиновна, долго не знала правду о смерти мужа. Органы НКВД сообщили ей ложные сведения, что он якобы был осужден на 10 лет лагерей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого пророка Иезекииля. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой пророк Иезекииль родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иеханией II и многими другими иудеями. В плен у пророка Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждые четыре лица – человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него – радуга. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену вавилонском, о предстоящих испытаниях, в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны два знаменательных видения пророка о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях, на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражей и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророками, вратами затворенными, которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа Иисуса Христа. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение выдало поклонствие одного еврейского князя, святого Иезекииля предали казни, привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителя Авраама, недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию.
5: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Симеона Христа ради Юродивого и спосника его Иоанна. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Симеон Христа ради Юродивого и спосник его Иоанн были сирийцами, жили в VI веке в городе Эдессе. С детства их связывала тесная дружба. Старший из них, Симеон, был холост и жил с престарелой матерью. Иоанн же, только что вступивший в брак, жил с отцом, мать его умерла, и с молодой супругой. Оба друга принадлежали к богатым семьям. Когда Симеону исполнилось 30 лет, а Иоанну 24, они совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. На обратном пути друзья беседовали о путях спасения души. Сойдя с коней, они отправили слуг с конями вперед, а сами пошли пешком. Дойдя до Иордана, они увидели на берегу реки монастыри, расположенные на границе пустыни. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести остальную жизнь в иноческих подвигах. Они свернули с дороги, по которой шли их слуги в Сирию, и, усердно помолившись Богу, направились в противоположную сторону, к монастырям. Они просили Господа указать, какой монастырь им избрать, и решили пойти в ту обитель, ворота которой будут открыты. Но в это время Господь известил во сне игумена обители Никона открыть монастырские ворота и впустить в обитель овец Христовых. В великой радости друзья подошли к открытым воротам монастыря, были ласково приняты игуменом и остались в обители. В скором времени они приняли постриг. Пробыв некоторое время в обители, Симеон возгорелся желанием усилить свой подвиг и уйти вглубь пустыни и там подвязаться в полном уединении. Иоанн не захотел отстать от своего друга и решил разделить с ним труды пустыножительства. Игумену Никону Господь открыл намерение друзей в ту ночь, когда иноки Симеон и Иоанн хотели покинуть обитель, он сам открыл им ворота, помолился с ними, дал свое благословение и отпустил в пустыню. Начав пустынническую жизнь, духовные братья вначале претерпели сильную брань от дьявола, внушавшего им печаль об оставленных родных, устрашавшего подвижников, наводившего на них расслабление, уныние и леность. Братья Симеон и Иоанн, твердо помня о данных ими при пострижении обетах, уповая на молитвы своего старца игумена Никона, продолжали неуклонно следовать по избранному пути. Через некоторое время с помощью Божией искушения прекратились. Иноки получили от Бога извещение, что мать Симеона и супруга Иоанна скончались, и Господь удостоил их райского блаженства. После этого Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокой степени духовности. Преподобный Симеон, по внушению Божию, помыслил о том, что им следует теперь послужить людям, а для этого необходимо оставить пустынное уединение и идти в мир. Но святой Иоанн, считая, что не достиг еще такой степени бесстрастия, как его сподвижник, решил не оставлять пустыни. Братья расстались со слезами. И Симеон направился в Иерусалим, там поклонился гробу Господню и всем святыням. По своему великому смирению святой подвижник усердно молился Господу сподобить его послужить ближним таким образом, чтобы они не прославляли его. Святой Симеон избрал для себя трудный подвиг юродства Христа ради. Придя в город Емессу, он остался в нем и вел себя как безумный, совершая странные поступки. за что подвергался насмешкам, брани, побоям. И между тем совершал много добрых дел. Он изгонял бесов, исцелял болезни, избавлял от скоропостижной смерти, неверующих приводил к вере, а грешников к покаянию. О святости жизни блаженного Симеона свидетельствует жизнеописание подвижника Христова. У одного из жителей была служанка, вступившая в незаконную связь с неизвестным человеком. Когда обнаружилась ее беременность, господа принуждали ее назвать соучастником греха. Служанка сказала, будто бы имела тайную связь с праведным Симеоном и подтвердила сказанное клятвой. Узнав об этом, святой Симеон не стал противоречить, но удалился, оставив простор для молитвы и бесчестия. Когда наступило время родов, мучения служанки стали чрезмерными и невыносимыми. Жизнь ее находилась в явной опасности, а ребенок не рождался. В это время неожиданно пришел святой Симеон, и все стали упрашивать его помолиться о страдавшей. В ответ на это праведник сказал, что эта женщина не родит, прежде чем не назовет того человека, от которого стала беременной. Как только служанка назвала действительного отца, имя которого скрыла прежде, младенец тотчас родился. За 3 дня до своей смерти святой Симеон перестал появляться на улицах, затворился в своей хижине, в которой кроме вязанки хвороста ничего не было. Пробыв в непрестанной молитве 3 дня, святой Симеон представился ко Господу. Некоторые из городских нищих, друживших с ним, не встречая юродивого, пришли к его хижине и там нашли его мертвым. Взяв тело усопшего, они отнесли его без обычного церковного пения на место, где погребали бездомных и странников. Когда несли тело святого Симеона, некоторые из жителей слышали дивное церковное пение, не понимая, откуда оно исходит. Вслед за святым Симеоном в пустыне мирно отошел ко Господу преподобный Иоанн. Незадолго до кончины святому Симеону было дано увидеть венец над головой своего духовного брата с надписью «За пустынническое терпение».

Святые праведные Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице. Сегодня, возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие, крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы.

том, как уединенной клети. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю, суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которая готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напасти в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами и житейскими искушениями и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся, собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защитник живота моего, кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю. Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим верующий и любящий Господа. Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде к Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к Нему, а с другой стороны, неблагоразумна, ибо не утвердившись еще в вере и любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием, смотри, как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на

0: гибель, но из числа верующих ко спасению души. «Господи, спаси мя!» — воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: «Маловер, зачем ты усомнился?» Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: «Господи, спаси мя!» Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренно кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто приидя к тебе плача, и не абия спасен бысть? Кто же возопи тепли, и не абия услышан? Но, о владыка, скор обретающийся во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падением, нашим утопанием. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси мя, погибаю!» Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. Так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас сделается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред Ним и говорит Ему, как апостолы в лодке: «Воистину Ты Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты живот мой, Ты Бог мой. Аминь».
1: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Две загадки в мире есть. Как родился, не помню, как умру, не знаю. 3 августа – день памяти Александра Исаевича Солженицына. В 10 часов утра начнется беседа Марины Лобановой с филологом Светланой Шишуновой, которая присутствовала на отпевании Александра Солженицына в Донском монастыре в Москве в 2008 году. А затем, в 10 часов 40 минут, вы услышите «Крохотки 50-х годов» Александра Солженицына. Читает автор.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: В самом начале нашей программы хочу сделать маленькое объявление, что у нас вторая такая дочерняя программа «Поговорим о театре». Какое-то время в августе она не будет выходить, потому что многие театры сейчас на каникулах, на перерывах, и только-только входит еще в новый сезон, поэтому я думаю, что с осени мы возобновим цикл, потому что я не знаю насчет повторов, просто действительно мы говорим об актуальных спектаклях и приглашаем на спектакли наших радиослушателей. Но хочу сказать, все равно сегодня важный день для театрального мира и для нашего радио, потому что именно сегодня, 2 августа, день рождения свой празднуют Георгий Алексеевич Корольчук. 80 лет ему сегодня исполнилось, и как раз перед нашей программой мы слышали его голос, выходят циклы и записи программ с ним, и то, что он читал на радио, рассказы, поэтому мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлениям.
1: Да, долгих лет жизни дорогому Георгию Алексеевичу.
0: Да, а мы начинаем программу «За двумя зайцами». Сегодня она будет состоять из викторины, которую традиционно мы вначале проведем, и дальше уже календарная наша рубрика. Начинаем. Итак, я готова задать вопрос. Саша, напоминай условия викторины.
1: Ну, условия викторины с годами становятся все проще и проще. Просто кто будет правильно знать ответ, надо звонить по телефону 328-29-32, давать правильный ответ, даже не дожидаясь, пока Маша закончит вопрос. Если вы знаете, сразу звоните, отвечайте. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издается радио «Град Петров». Они все представлены у нас на ресепшн. Приезжайте и берите. Только надо обязательно сказать свое имя, отчество, чтобы я записал и передал тому, кто это будет вам выдавать.
0: Да. Мы угадываем сегодня слово по его этимологии. И сразу же скажу, что это растение. И этимология очень интересная. Наверное, слово простое, по Саше мы сейчас определим это. И если говорить, у этого растения есть название как такое биологическое, научное название. Да, латинское. Так и русское народное название. Если говорить про латинское, вот оно образовано... Как бы сказать, чтобы не подсказать, в общем, от двух слов «ступня» и «двигать». Вот. Ключевое слово здесь «ступня», потому что растение это напоминает. Ну, как говорят, след ноги. Есть варианты уже?
1: Нет.
0: Главное, не произноси, а то, Саша, ты иногда...
1: Один раз было такое.
0: Да, вот след ноги.
1: Представляю себе растение, похожее на след ноги.
0: Ну вот от этого именно образа появилось латинское название. Ну, интересно, что вот все равно пишут, что в русском языке это калька. Но калька, что мы обычно подразумеваем под калькой, наверное, мы бы так и перевели, как след ноги. Но это смысл больше все равно называют, что это калька, но это смысловая калька. То есть, если вот по смыслу, это примерно то же самое, но называется чуть-чуть по-другому.
1: Ну, ты запуталась.
0: Да, то есть это называется по... Как это объяснить? Тоже связано с тем, что вот ноги там ходят, где-то, не подсказываем. И вот с этим как раз связан образ русский. Но у этого слова еще интересная очень история вообще, потому что много однокоренных слов, тоже разнообразных, относящихся к разным сферам. И вот на Руси еще этим словом, помимо растения, называли пироги, которые, если в дальний путь отправлялись люди, эти пироги им выдавали с собой. И даже они в литературе упомянуты, пироги эти. Есть вариант какой-то у тебя, Саша?
1: Да, но я не уверен. Сейчас я тебе напишу.
0: Напиши. Так вот, пирог в дальний путь отправлялись люди.
1: А, вот уже звонят.
0: И чем он мог отличаться? Что в него запекали разную начинку, которая благодаря тесту могла долго храниться. А у нас
1: да, звонок. У нас есть. Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Алло.
2: Алло.
1: Да-да, слушаем вас. Слушаем, слушаем.
2: Пожалуйста, оставайтесь на
0: линии. Так, мы вас слышим. Нет, перезвоните, пожалуйста, потому что мы вас слышали, и можно было назвать это слово. Да, а Саша уже угадал, мне кажется, да, да. А как ты угадал, по смыслу или ты знал какую-то историю?
1: Нет, вообще не знал.
0: По смыслу, да? Да-да-да. А ты знал, что пироги так назывались?
1: Нет.
0: Вот, представляешь? Так вот, я начала, что запекали вот эту вот начинку, которая долго не портилась. Мясо там могли, рыбу запекать и давали с собой.
1: Угу.
0: Вот.
1: А ну, так пирог, а в чем пирог? Смысл его и в этом и есть?
0: Ну,
1: запекать
0: да.
1: Что-нибудь?
0: Ну да, но это как больше как тесто служило стенками таким, как мешочком, которые выдавали. Вот. И... Угу. Ну, интересно, я этого не знала, а сейчас вообще это слово получило еще распространение, вошло в наш повседневный обиход и связалось с миром электроники, например, да? Мы этим словом что-то
1: да,
0: такое
1: да,
0: называем.
1: Действительно.
0: Вот уже все подсказала.
1: Я думаю, что уже можно угадать.
0: Да.
1: Хотя вот нет, некоторые говорят, что не знают.
0: Не знают? Ну, да. Надо включить немножечко, Даш. Почему? Вот, мне кажется, ты угадал по пирогу, наверное, да? Когда я стала объяснять, что давали с собой
1: нет, я
0: в
1: скорее,
0: путь.
1: Нет, я скорее пирог мне только подтвердил, конечно. А первое, что я угадал, потому что как бы это тоже связано с движением, вот как и
0: нога.
1: Ногой, там вот это все. Вот это меня...
0: А где ходят эти ноги?
1: Пришло меня вот в голову вот это... Что, наверное.
0: По форме, думаешь, не похоже? Вот сейчас уже ты знаешь.
1: Нет. По форме нет. По форме нет, не похоже. Листья ты имеешь в виду?
0: Да, да, да.
1: Нет.
0: Только очень поэтически можно
1: да,
0: так
1: поэтически
0: связать.
1: Можно
0: наверное.
1: Связать. Ну, поэтически можно связать, в общем-то, все, что угодно. Но на самом деле это. Очень надо большой фантазией обладать.
0: Да, но пока звонков нет, я еще, может быть, подскажу. Вот про пирог я сказала. А в свою очередь, этот пирог образовался от некоего юридического термина, потому что была такая бумага раньше тоже, которую выдавали, опять-таки, с собой,
1: ага.
0: Когда человек куда-то отправлялся.
1: Да.
0: Это однокоренное
1: и
0: слово.
1: И в эту бумагу заворачивали пирог.
0: Ну нет. Потом по смыслу еще и с пирогами.
1: Да,
0: связали.
1: Есть у нас желающие, по-моему, ответить. Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да, пожалуйста.
2: Алло. Здравствуйте. Я думаю, что бумага это подорожная, а растение, может быть, это подорожник, нет?
1: Да. А как ваше имя, отчество?
2: Наталья Михайловна.
1: Наталья Михайловна, отлично.
0: Да, совершенно верно, это подорожник. Называли еще подорожный пирог. И еще я встречала синоним, как попутчик даже называли само растение. Но подорожник закрепилось.
1: Я думал, подорожник называется потому, что вдоль дороги растет.
0: Как ну, бы, так и есть.
1: Самое прямое такое, поэтому подорожник.
0: Ну, так и есть, но и ноги тоже.
1: А что, ноги он похожи, да, конечно, уже.
0: Ну, это вот научный.
1: Привязан.
0: Научная
1: да.
0: ассоциация. Но действительно, интересное такое слово со многими разными, казалось бы, значениями. Да? И вот этот электронный наш подорожник, наша транспортная карта,
1: да.
0: тоже то, что мы с собой в дорогу уберем. Интересно. Ну что же, угадали, и мы двигаемся дальше к нашей календарной части.

0: 21 июля 1934 года родился Анатолий Михайлович Гелискул. Вот интересно очень, что он никогда не был поэтом. Он сам говорил, что никогда он не писал стихи, но при этом он был переводчиком. Да? Мы его знаем по многочисленным прекраснейшим переводам. Но мне кажется, что он все равно, вот я его воспринимаю как поэта с необыкновенным каким-то удивительным поэтическим даром. Человек, мне кажется, это вообще неотделимо.
1: Это вообще такая, на самом деле, ужасно какая-то антиномичная, противоречивая должность, да, или звание поэта-переводчика. Это человек, который должен обладать поэтическими способностями к поэтическому осмыслению мира, да, и при этом почему-то не писать свои стихи, а переводить чужие.
0: Но ведь поэты многие тоже были переводчиками.
1: Правильно. Но в основном поэты многие были переводчиками. Это потому, что им нужно было чем-то себя кормить. Элементарно. А когда вот человек вообще свои стихи не пишет, а пишет, а делает переводы, то есть вот кажется, вот хочет, вот ты же перевел там какое-то хорошее стихотворение, неужели самому не хочется что-нибудь написать? Ну, это вот это какой-то особый талант, мне кажется, вот у кого есть вот именно к тому, чтобы быть переводчиком, а не поэтом собственных стихов.
0: Да, мы еще об этом поговорим, о том, как он сам понимал ремесло это и творчество переводчика. Но интересно, что по образованию Гелискул был, в общем-то, не, даже не филологом. Он был
1: по горной части.
0: Геологом, да, был. Окончил нефтехимический институт еще, к тому же. Провел много лет вообще и таких, как сказать, много времени своего в геолого-разведывательных экспедициях. И первые свои переводы он не за письменным столом сделал, а как раз-таки сидя у костра, можно сказать, находясь в полях, и это было связано как раз не с каким-то там поэтическим и не с творческим посылом.
1: Вот. Это удивительно. На самом деле, понимаешь, как вот перевод, поэтический перевод, да, он же вообще такое дело-то совершенно невозможное на самом-то деле. Вот мы беремся за поэтический перевод, да, на самом деле, как бы вот до идеала тут вообще невозможно дойти в деле перевода, потому что это как бы другой язык, там другие слова, другие контексты, другие идиомы, да, и перевести вот на русский язык адекватно полностью, или не обязательно на русский, на любой другой язык перевести, его совершенно невозможно. Вот, допустим, раньше поэты как делали, вот и Жуковский, к примеру, да, вот переводы его баллад, да, то есть он там баллада, там «Перчатка». Он брал это стихотворение «Перчатка» там за какого-то иностранного автора, читал его и переводил посрочно, и потом сочинял стихотворение свое собственное, да, то есть, ну, общий, ну, смысл как бы оставался тот же самый. Но стихотворение это было в первую очередь Жуковского, то есть как бы на тему, на кого из там, из Гейне, там, из Гёте, из Пендемонте, там, Пушкин пишет, из Пендемонте. На самом деле у Пендемонте ничего близко не нашли вообще, когда пытались смотреть, что же там такое. Оказывается, он сначала написал из Мюссе, он его назвал, а потом назвал из Пендемонте, то же самое стихотворение. Ну, это вот очень далеко, на самом деле, это все-таки стихотворение Пушкина, это стихотворение Жуковского. Или, допустим, это берут подстрочник, да, вот, допустим, есть у меня книжка Анны Ахматова «Переводы с корейского языка», корейской поэзии, от древних, самых древних корейских поэтов до современных. Ну, она не знала корейский язык, то есть ей кто-то это все переводил, чтобы дать возможность после всех этих событий печальных, там, с постановлением «Звезда Ленинград», да, то есть ее там не печатали, жить-то надо как-то было, да, вот, значит, она там пробавлялась этими переводами с корейского, с китайского. Ну, это очень хорошие стихи, на самом деле, то, что она делала. Но я боюсь, что они к тому, что хотел выразить там древнекорейский автор, имеют очень, не очень большое отношение, да? То есть, ну, что-то как-то где-то приблизительно там на какую-то тему, там, как говорил, да, Тютчев, не дым, а только тень от дыма. Тень от дыма. Если там был костер, то это даже не дым, а тень от дыма. А вот потом как бы перевод стал уже как бы вот попыткой. Для того, чтобы делать хороший перевод, надо очень хорошо знать, во-первых, этот язык. То есть знать его вот в совершенстве. Самому. Не брать подстрочника, а самому в совершенстве знать этот язык. И знать его надо не просто вот как там пришел в университет, выучился языку и вот знаешь. А надо это, знать эту культуру, да. Знать вот все эти идиомы, все контексты, всю литературу,
0: да,
1: этого народа.
0: Течение, юмор.
1: Все. Понимаешь, там есть же как бы далекие отсылки. Там вот какая-то цитата скрытая, там, допустим, в испанском стихотворении, какая-то скрытая цитата из Сервантеса. То есть, если ты не знаешь, ты проскочишь мимо, просто переведешь ее как. Но если ты увидел это, то есть ты понимаешь, значит, ты уже тоже должен как-то сделать, чтобы это вот, чтобы эта скрытая цитата тоже здесь сыграла. И это крайне сложное дело. И вот я интересно на самом деле, что когда вот читал стихи иностранные, да, и очень часто я сталкивался, что какое-то мне очень нравится какое-то стихотворение, перевод Гелискула. Я, ну хорошо, такая фамилия еще необычная, она запоминается, да. Потом другого автора какого-нибудь, сына в другое время прочитал, опять перевод Гелискула. Ну, что же за Гелискул-то такой? Вот он все так вообще, то, что мне нравится, все он переводит, да. А может быть, я думаю, это мне сам Гелискул нравится как переводчик.
0: Ну, это правда.
1: То есть, вот многие мои любимые поэты иностранные.
0: Через него.
1: То есть, да, вот Фернандо Песо. Мы делали, кстати, много передач на тему поэтов. И переводы в основном были Гелискула.
0: Да.
1: Ну, не в основном, но во многом были Гелискула. Там Сесар Вальехо, Гарсия Лорка, Вислава Шимборска, Фернандо Песоа. Да, все это перевел Гелискул.
0: А вот ты упомянул Анну Ахматову.
1: Да.
0: Известно, что она очень высоко оценила переводы Гелискула Леона Филиппа.
1: Да, это первая книжка, которая вышла, или первая подборка даже, которая вышла стихов перевода Гелискула где-то в начале 60-х годов.
0: Да, но вот она прочитала стихотворение сначала «Дознание» и по воспоминаниям современников, да, воскликнула. Это я должна была написать. И действительно, она очень восторженно отзывалась, что это невероятный, восхитительный перевод. Она писала об этом Иосифу Бродскому. Так вот, мы уже много говорим о самом Гелискуле.
1: Про Гелискула мы еще пора мало что сказали. Но давай прочитаем стихотворение «Дознание», да? И, может быть, еще одно стихотворение из этой подборки Леона Филиппа.
0: Давай.
1: «Дознание. И кто-то приказал мне, говори, припомни все, припомни, что ты видел. Не знаю, это было в темноте. Толкают чьи-то локти и колени, и непонятно, держат или валят. Все происходит в темноте. Потом рассказывай. Выходим из пролома, навстречу с нам, и медленно крадется притихшими задворками кошмаров. Ты видел их, какими они были? Не знаю, словно траурные реки, в султанах черной пены и плюмажах. Нет, черные кладбищенские кони, бегущие с рыданием. Рыданием ли? Рыданием или ржанием? Кто знает? И вбегающие в море. Одно я знаю точно, все кошмары приводят к морю. К морю. К огромной раковине в горьких отголосках, где эхо выкликает имена, и все поочередно исчезают. И ты идешь один, из тени в сон, от сна к рыданию, из рыдания в эхо, и остается эхо. Лишь оно? Мне показалось, мир — одно лишь эхо, а человек — какой-то всхлип. И все? И это все? Какой-то всхлип? И только? В конце уже я слышал только всхлип. Но всхлип ли это был? Откуда шел он? Быть может, это были пузыри, толчок трясины, ветер над трясиной. Не знаю. Все свершалось в темноте.
0: Что-то завораживающее такое. Мне кажется, это еще и влияние самой личности этого поэта. Не могу сказать по-другому. Мы еще о личности его чуть-чуть попозже поговорим.
1: Еще одно стихотворение, да, из этой подборки, которое так высоко оценила Анна Ахматова. Леон Филиппе, «Словно ты». «Это жизнь моя, камешек легкий, словно ты. Словно ты перелетный, словно ты, попавший под ноги. Сирота проезжей дороги, словно ты. Певучий клубочек, бубенец дорог и обочин, словно ты». что в день непогожий затихал в грязи бездорожий, а потом принимался снова плакать искрами Влад подковом, словно ты, пилигрим, пылинка, никогда не мастивший рынка, никогда не венчавший замка, словно ты, неприметный камень, неприглядный для светлых залов, непригодный для смертных камер, словно ты, искатель удачи, вольный камушек, прах бродячий, словно ты, что рожден, быть может, для пращи пастухом несомой, легкий камушек придорожный, непрекаянный, невесомый.
0: Потрясающе. Я хотела обратиться к словам самого Гелескула. Вот он рассуждает о переводе, и знаменитое есть предисловие к сборнику его «Темные птицы». Я думаю, что стоит это прочитать. Во многом пересекается с тем, что мы тоже вот говорили в начале передачи. Как большинство переводчиков, я не собирался таковым становиться, и вообще, как большинство читателей, долго полагал, что стихи переводятся как-то сами собой. Если у переводного поэта, будь то даже Гейне, одни строки западают в душу, а другие нет, виноват автор, которому не все одинаково удалось. Это обстоятельство я со временем позабыл, а следовало бы запомнить. Читательское доверие к слову слепо, как любовь. Лет 20 с чем-то я прочел цыганское романсеро Лорки по-испански и был обескуражен. Кое-что оттуда я знал в русских переводах, которые любил и люблю по сей день, и, естественно, раскрыл книгу на этих вещах. Все, вплоть до ритмов и рифм, оказалось не так. К этому я совершенно не был готов. И с самоуверенностью самоучки решил, это неправильно. Надо, чтобы было так, и я это сделаю. И помнится, собственные каракули не сразу меня убедили, что все непросто. И чтобы было так, надо, чтобы стало иначе. Это уже профессиональные тонкости, не совсем интересные. Я хотел сказать о другом. Думаю, что стихи прежде всего делятся на живые и мертвые. Первые бывают очень талантливыми и не очень, но к ним тянется, если не народная тропа, то все же живой человеческий след. Вторые, то есть мертвые, бывают искусными и неискусными, и тянутся к ним одни стихоманы. Почему стихи рождаются такими, вряд ли кто знает, но это медицинский факт. И секрет перевода, наверное, тот же, что у стихов в конечном счете это тайна жизни. Я думаю, что у каждой жизни своя тональность, то, что зовут судьбой. События жизни, неизбежные и навязанные, ложатся в эту тональность, как мелодии, и попадают в нее или остаются чужеродными и терзают фальшью. Человек поэтому и внимателен к себе, что домогается не роскошной жизни, а подлинной, своей, без чужих и фальшивых нот. Стихи, оставляя наедине с собой, помогают понять себя в мире. И недаром, когда такое понимание становится самоубийственно важным, на заре туманной юности стихи пишут почти все, кроме тех, наверное, кто не знает попросту, что это такое. Парадоксальное, но верное определение поэзии дал испанский философ Ортега и Гассет. Поэт — это переводчик человека в его разговоре с самим собой. Люди общаются словами, но разговор с самим собой бессловесен. Это миллионы, миллиарды немых наречий, скрытых, смутных и мучительных своей непонятностью. Поэтическое слово помогает понять то, чему мы искали и не могли найти имя, и заодно ощутить, что внешне мы разобщены, и лишь в самом сокровенном, неотчетливом, неповторимом, короче, в самом личном близки, понятны и, если хотите, похожи. Другое дело, что не все поэты бывают поэтами, переводчики тем более. Невольное отступление мемуарного свойства. Я учился заочно, и происходило так, что сессионное время иногда смещалось и совмещалось с литературными вылазками. Сам институт был техническим, но с несколько цыганским уклоном. Полевые геологи, поисковики прибывали на сессию из тьмы лесов, из топи блат и прочих неуютных мест, и народ съезжался разновозрастный, разношерстный и крайне интересный. Однажды сосед по столу, увидев у меня гранки переводов, спросил, что это за штука, и неожиданно сказал, а я переводные стихи вообще не читаю. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Да так, редко что попадается». «Редко», — согласился я. «А не переводные часто?» Парень был умный и в ответ рассмеялся. «Что поделать, все бывает редко. Культура — это пустынная местность, да и вся наша перенаселенная планета довольно малолюдна. Можно ли вообще переводить стихи? Наверное, нет». И светлые умы, в первую очередь поэты, убеждали этого не делать. Но люди ценят умные советы, а сами, включая советчиков, поступают обычно по пословице: «Пока умный думал, дурак реку вброд перешел». Еще греческие мудрецы убеждали, что лучшее для человека не родиться, а родившись тут же умереть. Мы по-прежнему ценим античную мудрость, а плотность населения по-прежнему растет. Что до переводов, то и в античные времена жаловались на упадок творчества. А неповторимый Катул, например, переводил стихи Сафо, тоже неповторимый. Мне доводилось слышать от людей наипрогрессивнейших, что в России слишком много переводят, а виной тому цензура. И это правда, пусть и с оговорками. Помню такой оборот речи: «Непродуктивная трата национальной энергии и национального гения». Об энергии рассуждать не берусь, а вот таинственный национальный гений, по-видимому, калька с немецкого, и заодно немецкая калька с французского. В романских языках это выражение ничего величавого не содержит и обозначает всего-навсего народный дух, говоря проще, склад души. Что тут можно возразить? В России с цензурой, да и культурой перевода обстояло по-разному, и порой плачевно, но переводили всегда, и особенно много, полнозвучно, 1,5-2 века тому назад, когда литература была не чета сегодняшней, да и читатели владели языками. Похоже, переводы – признак молодости, а не склероза. Русская поэзия неизменно чутка к мировой культуре. Это у нее в крови. Как раз потому, что она молода, моложе европейских, и кровь еще не перекипела. Любому барбосу известно, что Есенин пил. Но многие ли знают, что Гейне он читал в подлиннике, и это была его настольная книга? Наверное, литература, сплошь состоящая из Пушкиных, Шекспиров и Сервантесов, была бы самодостаточна, но, похоже, такой не предвидится. Да и много, увы, справедливого говорится о надежности, ущербности, слабости поэтического перевода, о его неизбежных потерях. Правда, у национального гения на этот случай есть национальная поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Поговорка российская, но, думаю, и другие народы спорить с этим не станут. Вот такие вот рассуждения о переводе очень многогранные, мне кажется, совершенно...
1: Да, очень справедливые.
0: Очень справедливые, да, и потрясающие, что вот эти вот тончайшие какие-то нити, которые нас соединяют, да, и позволяют нам таким вот разным, наверное, почувствовать некую общность во
1: да,
0: всем.
1: Да, да, то есть почувствовать не просто какой-то вот текст, информацию какую-то получить, а получить именно доступ именно к тому, что хотел сказать этот поэт, совершенно на другом языке.
0: Да,
1: это
0: да,
1: очень,
0: да,
1: конечно,
0: да.
1: Ценно.
0: Я думаю, что мы сегодня будем слушать переводы Гиллескула, да, у Саши еще заготовленные.
1: Ну, я из тех из своих любимых, да, поэтов и своих любимых переводов сегодня подобрал Гийом Аполлинер из «Посланий к Лу». Воспоминания, как эти пустыри, где только вороны рассыпаны петитом, могила и земля, и сколько ни мудри, аэроплан любви снижается подбитым, но я не жалуюсь, я радуюсь судьбе, наперекор всему, наперекор тебе. И я верну беглянку Лу, вцеплюсь, как верный пес, но с волчью повадкой. Я лишь упорней стал альпийскому орлу не впиться в голубя такой смертельной хваткой, но рад, что выехал, и не вернусь назад, хоть за 4 дня устал я от дороги. Я не в унынии, я рад, поверь, я рад, и счастливо смеюсь, рифмуя эти строки. По ржавой слякоти, сползающей в кювет, бредут окопники, и взгляд их жжет и ранит. Нам нет возврата в сад, и лавров больше нет. Влюбленного убьют, любимая обманет, и погребет тоска бессмысленные дни под несмолкаемый сосновый гул плакучий. Дождусь ли глаз твоих, единственной родни? Не все ли кончено, раз я тебе наскучил?
0: Саша, а вот ты когда-нибудь сравнивал стихи в оригинале и переводы Гиллескула? Я никогда...
1: Я, к сожалению, вот те языки, которые знает Гиллескул, я как раз не знаю. То есть он в основном испанский, французский, польский у него переводы.
0: Просто интересно,
1: португальский.
0: Его воспоминания, как он увидел в оригинале, да, интересно сравнить, вот,
1: я
0: потому что так его мир зачаровывает совершенно.
1: Не возьмусь. Ну, может быть, Лорке что-нибудь прочитаем еще.
0: Давай, давай.
1: Ну вот давай. Газелла о воспоминании. Останься хоть тенью милой, но память любви помилуй. Черешневый трепет нежный в январской ночи кромешной, со смесью во сне бредовом живу под одним я кровом, и слезы в юнком медвяным на гипсовом сердце вянут. Глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. Всю ночь они бродят садом, меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпаном качается ужас, а сумерки зимней рани темнее больной герани. И мертвые ждут рассвета за дверью ночного бреда, и дым пеленает белый долину немого тела. Под аркою нашей встречи горят поминально свечи, развейся ж тенью милой, но память о ней помилуй.
0: Да.
1: Совершенно потрясающие вещи, допустим, тут есть, например, сейчас я тут... Всю ночь они бродят садом меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпама касается ужас, глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. То есть это чисто русские стихи, как бы, да, то есть вот ну, ягод и ядом, да, вот меж ягод, налитых ядом. Явно здесь такая аллитерация, что-то там же ведь было и у Лорки, почему он так сделал, да?
0: Да, ну то есть он почувствовал наши какие-то вот эти
1: как вот
0: внутренние...
1: В русском языке это, да, и это же вот супер.
0: Интересно очень поговорить о нем как о личности. Он же был очень необычным человеком, и даже внешне, и по характеру. Ты знаешь, что его характер? Вообще его называли таким чудаком. И мне очень нравятся воспоминания Елены Стрельниковой. Это филолог, литератор. Она рассказывала, вот, например, маленький такой кусочек. Анатолий Михайлович всегда любил Вологду и вологжан. Считал почему-то, что исландцы были выходцами из вологодских земель. О нем самом ходили странные слухи. Он слыл за чудака и за провидца. Его дом на краю деревни на высоком холме виден отовсюду. Елискул много работал по ночам, и свет его в окошке смущал деревенских. Чем же это можно заниматься по ночам, когда спят добрые люди? Хозяин подозрительного дома сам подогревал разные слухи, окружая свое имя таинственностью. Внешность у него была романтическая. Большие усы, шляпа с широкими полями, развивающийся плащ с огромным капюшоном и высокие сапоги-ботфорты. Все подчеркивало сходство с Д'Артаньяном. Хотя, когда он нашел где-то шинель, говорили, что в ней он похож на Сталина. На печке в его доме была нарисована заезжим художником русалка. Когда же нашелся автор этой фрески, москвичка Галина Иванова, она уверяла, что рисовала не русалку, а птичек, рыбок, яблоки и леля с дудочкой. Свой дом Анатолий Михайлович называл «Сто лет одиночества» и заботливо затыкал щели старыми носками. Кошек не заводил, потому что жалел мышек. Корзину с провизией прятал от мышей под потолком, подвешивая ее на веревке, но они все равно добирались до съестного. На заре и ночами Гелискул бродил по лесам, разговаривал со зверями, водил знакомство с лисой, которую однажды освободил от ловушки, и та была за это очень признательна. Слухи о его необычных способностях начались с пропажи теленка. Хозяин искал теленка до ночи и, встретив Гелискула по дороге в Цыпино, спросил, не видал ли он пропажи. Анатолий Михайлович был близорук, теленка не видал, а махнул рукой в сторону леса. Мужик пошел на этот взмах и нашел своего теленка. Вот пронесся слух про такого необычного человека, который может находить заблудившуюся скотину. И Анатолий Михайлович не разочаровывал деревенских разоблачениями, а напротив стал давать советы.
1: Так он жил в деревне где-то?
0: Он жил, да, вот в деревне. Она говорила, что там Цыпино, вот это
1: я
0: вот.
1: Я не знал.
0: Вот, и работал по ночам, и такой вот еще образ создавал необычный, совершенно удивительный. Ну что же, я думаю, что мы еще на
1: стихи
0: фоне
1: одного
0: этого образа...
1: необыкновенного, необычного человека, который переводил Гелескул, потрясающего поэта, гениального, Фернандо Песоа, португальца.
0: Да.
1: Мы делали о нем передачи, о его многочисленных эпонимах, да, когда он под разными именами писал свои стихи. «О корабли перед тихим портом, по возвращении счастливым, после невзгод на пути ночном, спит мое сердце озером мертвым, и над озерным мертвым заливом рыцарский замок забылся сном. У госпожи в этом замке смутном бескровны руки и цвет их матов, и знать не знает она о том, что где-то порт оживает утром, когда чернеют борта фрегатов в рассветном мареве золотом. И знать не знает она, что в мире есть этот замок, душой чернится, всему на свете она чужда, и, покидая морские шири, пока в потьмах ей забвенье снится, в средневековье плывут суда».
0: Ой.
1: Еще?
0: Да, будем читать еще.
1: Кусочек.
0: Но я вот еще хотела сказать, что мы упомянули про то, что близорук был Анатолий Михайлович, и вот у него, кстати, и в стихах, которые ты читал, вот этот образ глаз, очей, да, появляется. Но вот он сам под конец жизни, он практически не видел. Вот такая тоже характерная черта.
1: У него жена ему помогала.
0: Да, да,
1: да,
0: жена у него...
1: Наталья Родионовна.
0: Малиновская, да. Малиновская. Она филолог-испанист.
1: Тоже она известная.
0: Дочь маршала Малиновского.
1: Дочь маршала Малиновского, но она к тому же и собственно очень, она известный филолог, переводчик, она прозу переводила и... Тоже лауреат многих премий,
0: да,
1: известная вот фигура в мире испаноязычной перевода.
0: И на долгое время она его глазами
1: буквально становится.
0: Сальвадором
1: Дали занималась она. Да. Еще есть Фернандо Песоа, еще потом один стишок, я надеюсь, мы успеем прочесть с польского.
0: Успеем, у нас еще достаточно времени.
1: «Мой колокол деревенский, с душою наедине, отплачется звон вечерний, и долго звучит во мне. Твой голос, подобно жизни, печален, тягуч и глух, и я уже в первом звуке повтор узнаю на слух, всплывая, как сон над полем, где снова мой путь пролег. Твой близкий, твой встречный голос в душе моей так далек, и с каждым твоим ударом, дошедшим издалека, все дальше мое былое, все ближе моя тоска».
0: Вот интересно, Саша, что сам Гелескул, насчет языков, да, мы много рассуждали, там, что такое перевод, как переводить, чтобы передать это состояние, но он говорил, что у него не было способности еще к языкам, что вот вообще его даже не интересовали языки именно как лингвистическая структура, и подчеркивал, что всегда он изучал языки так называемым варварским способом. Вот единственная цель — это было понять, что чувствовал автор.
1: Так, есть... А как же он, интересно, тогда переводил вот испанцев, будучи в геологических партиях,
0: вот не зная
1: этих языков.
0: Ну, не то, что не зная, он подчеркнул, что таланта у него нет, и что они его не интересовали, вот именно с точки зрения структуры языка.
1: Ну, это такое потрясающее знание, да, не только языка, но вообще души этого народа, понимаешь? Это же
0: вот, я и говорю, что он про варварский способ в связи с этим и подчеркивал, что его интересовало внутреннее чувство вот этого поэта, автора конкретного.
1: Ну, вот сейчас хочу прочитать стихотворение, оно довольно длинное, польского поэта, потому что с польского языка много переводил Гелескул, и невозможно вообще не коснуться этого. Болеслав Лейсман — это... польский поэт первой половины XX века. Он и по-русски писал, он тогда же Польша входила в состав Российской империи, и по-польски писал. Но вот с польского языка перевод, один из вообще лучших переводов, как говорят в русской поэзии. «Кукла». «Я кукла. Светятся серьги росой нездешнего мира. и сном по шелковой яви, на платье вытканы маки. Люблю фаянсовый взгляд мой и клейкий запах кармина, который смертельным румянцем горит на матовом лаке. Люблю в полуденном солнце лежать на стройном диване, где скачут зайчики света и где на выгнутой спинке безногие ирис витают у ног задумчивой лани, а в тихой вечности плюша гнездо свивают пылинки. Признательна я девчурке за то, что с таким терпением безжизненностью моей играет, не уставая. Слова за меня лепечет и светится вдохновением, и кажется временами, что я для нее живая. И мне по руке гадая, пророчит она, что к маю, взяв хлеб и зарю в дорогу, предамся я воле Божьей и побреду босоногая по затудальному краю, чтоб на губах у бродяги поцеловать бездорожье. Однажды судьба не взлюбит, и вот я собьюсь с дороги, останусь одна на свете, гонимая отовсюду, уйду от земли и неба, и там, на чужом пороге, забыта жизнью и смертью, сама себя позабуду. Подобна я человеку, тому, который смеется. Я книгу эту читала, при мудрости алфавита, я словно грехам училась, и мне иногда сдается, что я, как почтовый ящик, словами битком набита. Хочу написать я повесть, в которой две героини, и, главное, продорожка, ведущая в продубравье, куда схоронилась кукла, не найденная до ныне, сидит и в зеркальце смотрит, а сердце у нее купавье. Два слова всего и знает, и смерть называет мамой, а папой — могильный холмик, и все для нее потеха. Голодные сновидения снуют над пустой ямой, а кукла себе смеется и вслушивается в эхо. Конец такой. Продорожка теряет жизнь на уступе. Намеки на это были, смотри начальные главы, и гибнет кукла-смеялка с четой родителей в купе, и под конец остаются лишь зеркальца да купавы. Писать ли мне эту повесть? Становятся люди суше, и сказка уже не в моде, смешней париков и мушек. Цветного стиха не стало, сереют сады и души, а мне пора отправляться в лечебницу для игрушек. Заштопают дыры в бедрах, щербины покроют лаком, опять наведут улыбку, такую, что станет тошно, и латанные красоты снесут на показ зевакам и выставят на витрине, чтоб выглядели роскошно. Цена моя будет падать, а я все стоять в окошке, пока не воздену горько, налитые мглой до края, ладони мои кривые и вогнутые, как ложки, к тому, кто шел на Голгофу, не за меня, умирая. И он, распятые руки раскрыв над смертью и тленом, и зная, что роль игрушки давно мне играть не мило, меня на просьбу бессмертия возьмет по сниженным ценам всего за одну слезинку, дошедшую до могилы.
0: Что-то невероятное, мне кажется. Это даже не язык какой-то поэтический, а это просто мы побывали там, мне кажется. Удивительно. Ну вот у нас уже время стремительно приблизилось к концу, там 2 минуты буквально остаются. Я хочу сказать, что о жизни мы крайне мало знаем самого вот Анатолия Гелескова. Ну вот какие-то моменты, да.
1: Ну она не была такой уж насыщенной.
0: Да, да, но еще хотела сказать, что, может быть, вот о семье пару слов буквально, что не так все просто в юности у него было, потому что отца репрессировали, он же был известным ученым, вообще доктором наук, профессором Московского горного института, да, оттуда и вот институт самого Анатолия, и арестовала в 37-м НКВД, но по стечению обстоятельств редчайшему тогда прекратили дело за недосказанность, но тем не менее вот это вот какой-то след так называемого врага народа в юности его, так, как сказать, ну, сказался на его молодости. Поэтому то, тоже все не так вот просто было, мы подозреваем, в его жизни. Ну, а мы адресуем наших радиослушателей к прекраснейшим переводам, многочисленным Анатолия
1: Гелескова. Да, это можно было бы читать и читать еще, так сказать, несколько часов.
0: Да, может быть, мы тоже воспользуемся еще в наших передачах, а сегодня прощаемся.
1: Всего хорошего.

0: Маленький концерт.
1: В творчестве Георга Фридриха Генделя оперы занимают особое место. Гендель известен как один из самых плодовитых композиторов, но даже во внушительном списке его сочинений 42 оперы обращают на себя внимание. Более 35 лет творческой жизни композитор отдает этому жанру. Одна из наиболее значительных опер Генделя и, может быть, самая знаменитая, это опера «Юлий Цезарь». В апреле 1720 года в Лондоне в театре «Хеймаркет» открылась Королевская академия музыки, руководимая Генделем. Его слава окрепла, и по королевскому указу он получил исключительное право на издание и продажу своих сочинений и на протяжении 4 лет выпустил в свет 6 новых опер. Среди них «Юлий Цезарь». Либреттистом выступил Никола Франческо Хаем. Он сотрудничал с Генделем до конца дней, написав около десятка своих лучших либретто. Надо сказать, что обращение к образу Цезаря не было случайным. В то время как Генделя работал над оперой, в Лондоне была возобновлена одноименная трагедия Шекспира, поставленная, как это было принято, в новом варианте, в виде спектакля с музыкой. На протяжении веков Цезарь воспринимался как символ величия Римской империи, что, в свою очередь, ассоциировалось с величием Британской империи XVIII столетия. Хаим сохранил как традиционное преклонение перед гениальным полководцем и великодушным правителем, идеалом монарха, так и многие исторические факты, хотя подчас и в измененном виде. Либретто оперы создано по канонам XVIII столетия. В нем много условностей, оно, по словам современного музыкального критика, сковано идеями классицизма XVIII века и казалось абсурдным интеллигентным людям даже во времена Генделя. Но партитура этой оперы, так же как партитуры других опер Генделя, содержит несколько самых благороднейших и самых волнующих страниц, когда-либо написанных для музыкальной сцены. Сегодня прозвучит всего лишь одна ария из оперы «Юлий Цезарь», но это подлинная жемчужина не только этой оперы, но и одна из самых красивых арий из всех опер Генделя. Египетская царица Клеопатра, зная, что Цезарю, ее возлюбленному, грозит опасность, убеждает его спасаться бегством. Оставшись одна, она обращается к богам с просьбой жалиться над нею и ее возлюбленным. Но ее мольбы соединены с решимостью разделить судьбу Цезаря и, если нужно, умереть вместе с ним. Итак, ария Клеопатры из второго действия оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь» в блистательном исполнении Симоны Кермес, немецкой певицы, которую критики называют «королевой барочной оперы», отмечая ее необычайную сценическую энергетику, виртуозную вокальную технику и потрясающую чистоту голоса.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала ария Клеопатры из оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь» в исполнении Симоны Кермес и оркестра «Lauten Company» под управлением Вольфганга Катшнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Третьего августа – День памяти Александра Исаевича Солженицына.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И в гостях у нас Светлана Всеволодовна Шушунова. Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте.
4: Я напомню вам, дорогие друзья, что Светлана Всеволодовна – доктор филологических наук, профессор. И Светлана Всеволодовна готовила на нашем радио цикл лекций, посвященный творчеству Александра Исаевича Солженицына. А сегодня мы будем говорить, или я надеюсь все-таки, что в основном будет, конечно, Светлана Селдон говорить, о дне 6 августа. 6 августа в Донском монастыре, в Большом соборе во имя Донской иконы Божией Матери состоялось отпевание Александра Солженицына. И поскольку вы, Светлана, были на этом отпевании, прощались с Александром Исаевичем, были на похоронах писателя, то, конечно, очень ценно, что мы на нашей радиостанции имеем возможность расспросить о ваших впечатлениях. Наверное, я думаю, что вы скажете первое какое-то впечатление, которое у вас осталось и от богослужения в храме, и от самого прощания.
5: Да, у меня осталось очень глубокое и светлое впечатление, торжественное и это чистое, светлое. И совершенно неожиданно для меня, потому что, честно говоря, я не ожидала такого. Особенно после того, как побывала там же, в Донском монастыре, на перезахоронении Ивана Сергеевича Шмелёва в 2000 году, на перезахоронении Антона Ивановича Деникина и Ивана Александровича Ильина, и потом на сравнительно недавнем перезахоронении Владимира Каппеля, те прощания выглядели куда более официальными. И на перезахоронении Шмелёва, и на перезахоронении Деникина были какие-то вещи, которые, скажем, цепляли, даже раздражали. Какие-то выступления чиновников, которые чувствовались, ну, достаточно равнодушны к биографии этих людей и как бы выполняли какую-то обязанность. Потом неприятно было, скажем, что на перезахоронение Деникина и Ильина пускали по особым приглашениям. Свободно нельзя было войти в монастырь. И вот теперь, когда скончался Александр Исаевич, было, ну, у меня и у моих многих знакомых было подозрение, что и войти-то в монастырь будет нельзя простому человеку без этих приглашений. Тем более, что на похоронах был сам президент. И вот, скажем, когда мы подходили к воротам монастыря с моим спутником, тоже литературоведом, Иваном Андреевичем Ясауловым, мы уже договаривались, что если мы не сможем войти в монастырь, мы будем молиться тут под стеной. Но пускали всех, пускали всех. И потом, когда мы шли уже от ворот к собору, шли рядом какие-то такие бабушки в платочках, совсем простые бабушки, говорили: «Ох, это же милость Божия, что нас всех пустили. Это же чудо, это же милость Божия». Потому что все понимали, что если президент, то, конечно, охрана будет сильна. Но пускали всех-всех-всех, без исключения. И собор был полон. Пожалуй, вот из всех этих похорон, на которых я там была, это были самые многолюдные. И вот такие самые простые. Очень много было людей, ну, самых простых. Вот рядом на отпевании, вы спросили про отпевание. Отпевание было замечательное. Вот рядом со мной стоял дедушка, такой старый дедушка, с большой седой бородой. Видно, что было ему и стоять-то трудно. Но он почти все время отпевания стоял на коленях. Молились люди так проникновенно, все подпевали. И хотя была очень густая толпа, ну вот чувствовалось какое-то уважение людей друг к другу. Никто, ничего не было обидного, ничего не было такого. Ну вот опять же, на предыдущих каких-то перезахоронениях в этом же соборе я помню, как многие люди, скажем, как-то нагло проталкивались через толпу, чтобы сфотографировать и так далее, и так далее. Здесь ничего такого не было, все было очень достойно. И думаю, Александру Исаевичу, конечно, очень было приятно, что пришли вот эти простые люди. Потому что сам он неоднократно говорил, такую фразу произносил: «Я пишу за Россию без языку». То есть он писал, стремился выразить вот страдания людей, переживания людей, которые сами об этом никогда не скажут. Вот таких, как Иван Денисович или Матрёна из Матрёниного двора, люди, которые не привыкли литературно как-то себя выражать. А вот ему были дороги эти люди, и вот таких людей было очень много в соборе. Хотя были, конечно, люди совсем иного ранга, но там они более близко к гробу стояли вместе с семьей Александра Исаевича. Потом очень хорошо, что можно было вот пройти сравнительно близко к гробу, поклониться Александру Исаевичу, положить цветы. Все это было очень-очень достойно и хорошо.
6: То, что отпевание Александра Солженицына состоялось в Донском монастыре, а в этом есть какой-то особый смысл, какая-то связь? Это было его пожелание? Вот.
5: Да, да, безусловно. Он, его вообще там похоронили по личному разрешению Святейшего Патриарха. И в месте, которое избрал сам Александр Исаевич 5 лет назад, это место рядом с могилой историка Василия Ключевского, которого Александр Исаевич весьма почитал и цитировал, как-то опирался на какие-то его труды и в «Красном колесе», и в каких-то публицистических своих статьях. Так что это место Александр Исаевич себе выбрал, и это очень знаменательно, потому что Донской монастырь превращается, ну, наверное, в такой своеобразный некрополь людей, которые в 20 веке отстаивали подлинную Россию. Ту Россию, которую сознательно, долго и очень успешно разрушали большевики. Теперь вот там, те, кого мы уже называли, и Шмелёв, и Деникин, и Ильин, и вот теперь Солженицын там, и это логично. Это получается какое-то даже особое собрание людей, как некий противовес другому некрополю рядом с Кремлевской стеной, где лежат именно те люди, в самом почетном месте лежат именно те люди, которые Россию разрушали, которые в большинстве своем Бога и Россию ненавидели. А здесь теперь в святых стенах монастыря лежат люди, которые им в меру своих сил противостояли и словом, и делом.
6: Я была в Донском монастыре мельком, вот один день только была в Москве, и буквально вот забежала и выбежала и в сам храм поклониться мощам патриарха Тихона.
5: Да-да.
6: И я видела очень мало людей, которые посещают вот как раз кладбище Донского монастыря, оно тоже ведь небольшое. Я видела одну женщину, которая ставила свечи на могилу Ильина, очень при этом как-то вот тушевалась и боялась, думала, что это нельзя, и очень такая скромная могила, и встретила двух молодых людей, молодого человека с молодой девушкой, которые спросили, где же здесь могила патриарха Тихона. Я им сказала, что патриарх Тихон — это прославленный святой, это, конечно, в храме его мощи.
5: Да.
6: Они очень удивились. И вот такое место, очень интересно, кстати, что вы сказали, сравнили с кладбищем у Кремлевской стены. Конечно, каждый, кто приезжает в Москву, он обязательно посетит Площадь Красную и Донской монастырь, вот тоже, который становится таким особым местом. Все-таки эти ощущения, наверное, у каждого, кто приезжает в Москву, сопрягаются. И хочу спросить, а далеко ли могила Солженицына от вот могил Ильина, Деникина и Капеля, которые совсем рядом?
5: Ну, вы сами сказали, что кладбище небольшое, поэтому там все недалеко. Там все сравнительно недалеко. Ну нет, Ильин и Деникин совсем рядом, и Капель, а Александр Исаевич немного в другом месте, но там все близко, несколько шагов ближе к стене. И очень хорошо, что вы дополнили. Это, конечно, обязательно нужно было сказать, что прежде всего возглавляет этих людей, конечно, святейший патриарх Тихон, безусловно. Его мощи освящают это место, и теперь к нему туда собираются верные чада церкви.
6: Да, это удивительно. Вот у Бога нет мертвых, но все живы. Продолжая ваш рассказ о отпевании, о богослужении в Донском монастыре, есть ли какие-то впечатления и была ли возможность увидеть, как переживали родственники вот это прощание, как, стоя у гроба, может быть, проявлялись их чувства и чувства близких?
5: Я могла только мельком увидеть Наталью Дмитриевну Солженицыну и детей, и внуков Александра Исаевича. Они стояли у гроба. Ну, повторю, что обычные молящиеся могли только быстро пройти. Таким потоком мы шли. Потоком мы шли вдоль гроба, и потом занимали свободные места в соборе, там, где они еще оставались, втискивались туда, где можно было еще встать и молиться. Поэтому наблюдать, ну, так нельзя было. Да и не хотелось бы, честно говоря, как-то нескромно это было бы как-то особо наблюдать за переживаниями родных. Ну, конечно же, они, как люди воцерковленные, они знают, что они навсегда с ним прощаются. Ну, скажем, помню, что младший сын Степан Александрович, когда давал интервью сразу в день смерти отца, он подчеркнул, что этот уход был светлым. Последний день жизни Александра Исаевича был таким светлым. Страдания были недолгими. К смерти своей Александр Исаевич готовился давным-давно, и его родственники, конечно, тоже к этому были давно-давно готовы. Поэтому вот всё, что я могу сказать об их переживаниях.
6: Наверное, в какой-то период, может быть, расцвета своего литературного творчества Александр Исаевич, ну уж никак не мог предположить, что его похороны будут государственными. И вот это слово «государственные похороны», оно, да, действительно, у нас очень сильно связано с Красной площадью.
5: Да.
6: И очень страшно, наверное, вам было идти на отпевание, на похороны.
5: Абсолютно верно.
6: Верно?
5: Верно, потому что я боялась, а вот сейчас прозвучит гимн.
6: И как?
5: А вот сейчас прозвучит этот гимн советский, а прозвучал гимн русский, прозвучал гимн «Коль славен», который был нашим государственным гимном «То Боже царя храни» при Павле Петровиче.
6: А как вы думаете, почему? Почему все-таки вот так?
5: Сейчас могу, сейчас расскажу. Потому что он был, ну, после того, как нашим национальным гимном стал гимн Львова «Боже царя храни», гимн «Коль славен» остался как такой национальный духовный гимн. Не государственный, но национальный духовный гимн. И его исполняли, но сейчас, слава богу, вновь исполняют вот, куранты Петропавловской крепости. И в Москве его вызванивали спасские куранты. Его исполняли при похоронах вот именно людей, имеющих государственные заслуги, скажем, георгиевских кавалеров. Его играли при производстве юнкеров офицеры. То есть это было такое как бы благословение вот на такую государственную жертвенную службу Отечеству. И совершенно естественно, когда после большевистского переворота люди, желавшие отстоять Россию, пытались как-то отстоять русскую государственность, они вновь провозгласили этот гимн государственным гимном России. А именно на следующий день, после того, как Александр Васильевич Колчак стал верховным правителем России, был утвержден герб, двуглавый орел, увенчанный крестом с надписью «Сим победивший», и был утвержден вот этот государственный гимн. Это государственный гимн как бы белой России, оклеветанный советскими историками, достоинство и честь которой Александр Исаевич защищал в своих произведениях. Вот он постоянно подчеркивал в самых разных своих текстах, что советские и русские — это не только не одно и то же, это взаимоисключающее понятие. Вот русская культура, русская традиция и вот советская цивилизация — это вещи совершенно несовместимые. Прекрасно, что одним прозвучал вот этот гимн «Коль славен», и никакой другой музыки не было.
6: Я думаю, что еще уместно сказать, что Солженицын особенно Колчака очень выделял.
5: Чрезвычайно, да, да. У него в кабинете два портрета висели, ну, долгие-долгие годы. Ну, Петр Аркадьевич Столыпин и Александр Васильевич Колчак. В общем, это два государственных деятеля, которых он ценил и за их жертвенную жизнь, и за их смерть, принятую сознательно ради России, ради спасения России, ради ее процветания.
6: И все-таки все равно хочу вот настоять на разъяснении такого момента. Ведь наверняка есть какой-то при государственных похоронах, даже если они проходят в храме, все равно присутствие главы государства и военные почести этим давались.
5: Да, да, да.
6: При таком регламенте очень строгом и жестком есть определенные причины по выбору вот пунктов этого регламента: исполнять государственный гимн при государственных похоронах или воздержаться от этого. И что тогда исполнить? Вот как вы думаете, почему, ну, предположение ваше, почему именно вот такой был избран регламент, что не исполняли государственный гимн, и исполняли именно вот этот. Это было, может быть, где-то отражено пожелание Солженицы. Ну, по каким причинам?
5: Я могу лишь предполагать, но думаю, что да, это были пожелания лично Александра Исаевича, потому что он, повторяю, к смерти готовился, и он вполне мог как-то выразить свою последнюю волю и в этом отношении. Потому что, опять же, вспоминаю похороны Деникина, над которым сыграли, ну, тоже играли Коль Славин и отдавали военные почести, но исполнен был гимн, который, мелодия которого давным-давно стала символом Советского Союза, да, пусть и новые слова теперь к нему тем же автором написаны, но все равно это гимн советский, который Деникин, естественно, никак любить не мог.
6: Это гимн, прежде всего, музыка, да. Мы так привыкли.
5: Ну да, да, музыка, и музыка что-то символизирует, да, конечно. Думаю, это была воля Александра Исаевича. Ну, это лишь мои предположения, я не знаю текста завещания.
6: Если вы с самого начала разговора сказали, что у вас очень теплые, очень светлые впечатления вот этого прощания, то, может быть, еще какие-то детали, которые вот именно сделали возможным оставить такое впечатление. Вы уже сказали, что, наверное, постоять у гроба такой возможности не было, потому что людей было очень...
5: Но была возможность пройти, это тоже много. При том огромном скоплении людей, то, что оставили вот этот проход у гроба, позволили пройти там, может, отдать последний поклон, это же важно.
6: Дальше вот мы знаем, что из храма выносили гроб с телом Александра Исаевича к месту его вечного упокоения. Была ли возможность попрощаться с ним и на могиле?
5: Нет, когда опускали гроб в могилу, то вокруг были только родственники и самые ближайшие к Александру Исаевичу люди. Мы все такой огромной толпой стояли немного в отдалении и наблюдали за тем, как действительно отдают воинские почести, поскольку Александр Исаевич прошел Вторую мировую войну в чине капитана Красной армии и имел боевые ордена. И мы отдавали на этом основании воинские почести. Потом прозвучал гимн «Коль Славин».
6: Слова какие-то говорились?
5: Нет, нет, это, вот повторяю, это хорошо, что слова не говорились.
6: Я думаю, что уместно сейчас в память Александра Исаевича послушать гимн «Коль Славин», который как раз в момент прощания звучал.

0: памяти Александра Исаевича прозвучал гимн «Коль славен», который звучал, когда опускали гроб, да, он звучал?
1: Мне трудно сказать, поскольку в отдалении, да, там толпа была, толпа, нельзя было расглядеть, в какой момент, но...
0: То есть во время похорон, да, 6 августа в Донском монастыре, в память Александра Исаевича, и как раз вот в подчеркивании такого статуса этих похорон прозвучал вот как раз гимн, который мы сейчас тоже послушали. Я хочу поделиться тоже впечатлением, что стали появляться все-таки какие-то тоже отзывы, какие-то статьи. И вот в одной из таких статей, как раз на, по-моему, это сайт Патриархия, как раз Патриархия.ру, присутствующая на отпевании, на прощании, корреспондент, она написала, что все-таки было такое ощущение, что многие люди, которые присутствовали, и даже вот алтарники, которые участвовали в богослужении, молодые, ну, может быть, будущие священники. Все-таки было впечатление, что они плохо вообще понимали, кто такой Солженицын, кто ушел, и с некоторым удивлением смотрели, а почему же такие почести-то? А почему же люди вот так, такой толпой пришли? И тоже вызывает все-таки подозрение, а может быть, люди тоже пришли. Непонятно почему, но надо вот идти, что-то такое большое. Но кто такой Солженицын, уже, может быть, многие плохо понимают. У вас не было такого ощущения, которое наверняка всегда должно появляться, ну, в толпе. Все-таки людей-то много. Случайность этих людей.
1: Нет. Те люди, которых я видела, и обрывки разговоров, которых я слышала, они именно сознавали, что ушел великий человек.
0: А что говорили?
1: А вот так и говорили. Ушел великий человек. Какой человек?
0: И, наверное, последний вопрос. А вы что бы сказали? Именно слово? Не знаю, можно ли назвать надгробным словом, но, наверное, каждый человек в душе даже, который не был на похоронах, на отпевании. Кстати, вот еще такая вещь, ведь транслировали по телевидению прощание. Вот тогда как раз люди основное это внимание на лица родственников. Они смотрят по телевизору, думают, как они стоят, как они смотрят. Многих поразило, что стояли, они сидели, как обычно.
1: Как может человек не стоять, как может христианин не стоять на церковной службе? Это христианская семья. Они давным-давно, Наталья Дмитриевна писала в дневнике, там еще 20 лет назад, там 30 лет назад, что без ежедневной литургии мы не можем жить. Наша семья не может жить без ежедневного присутствия на литургии. Ну, странно было бы ожидать, чтобы она на отпевании сидела.
0: И вот как вы относитесь, что вы транслировали по телевизору? Это нужно вообще для нас?
1: Ну, мне трудно сказать. А может быть, для кого-то это была единственная возможность помолиться. Да, мало ли, какие-то люди, например, в глухих городках Сибири, они же не могут приехать, да, на отпевание. И, может быть, и в свой-то храм не могли добраться на отпевание. Какие-нибудь люди больные, например, старые. Но они могли все-таки ощутить эту атмосферу соборной молитвы благодаря трансляции. Наверное, для этого подобные трансляции существуют. Ведь и Град Петров транслирует богослужение по радио. Вот для таких людей. Потому что келейная молитва как бы это одно, а вот ощутить эту соборную молитву совсем другое, как-то в нее влиться хоть немножко.
0: Все-таки, когда человек уходит, когда уходит Солженицын, вам человек близкий, вы столько им занимаетесь, его творчеством, его жизнью, его душой, его мыслями. Это и ваше тоже. И, наверное, каждый человек говорит какое-то слово вот у себя в душе даже, если не было такой вот надобности, говорит именно надгробное слово. Можно назвать его и так, но, может быть, какое-то личное слово. То что бы вы сказали?
1: Ох, конечно, я не дерзну говорить какое-то надгробное слово, исчерпывающее значение Солженицына. Я попробую выразить то, что мне кажется таким лично дорогим в творчестве Александра Исаевича. Он нас, людей, очень склонных к унынию и какой-то меланхолии иногда, учит благодарить Бога. Вот что меня лично, как исследователя жизни и творчества Солженицына, поражает, это его давняя способность благодарить Бога в любых ситуациях, самых тяжелых. Вот удивительно, когда он заболел раком в лагере, и вот когда он лежал в бараке, в лагерном бараке, где хирург тоже был заключенный хирург сделал ему только что операцию эту, вырезали опухоль, которая потом дала метастазы, и он чуть не умер. Но вот в этот момент, лежа на этой койке лагерного барака, он написал стихотворение, обращенное к Богу. Там были такие строки. «Я смотрю в благодарственном трепете на прожитую жизнь мою». Очень много раз он прощался с жизнью. То есть это чудо, что он умер вот только сейчас. Он мог умереть множество раз. И каждый раз он, ощущая, что смерть очень близка, благодарил Бога. Вот у него есть записи дневниковые такого рода. Ну, скажем, когда его арестовали уже вот перед высылкой, ему было 55 лет, когда он снова попал в тюрьму, уже не в 27 лет, а в 55, он понял, что он долго не проживет. И снова прощался с жизнью в феврале 1974 года. И опять только благодарил Бога за все, что Господь ему послал. Хотя послал ему Господь трудную судьбу. Столько было в его жизни тяжелых, очень тяжелых испытаний, которые другого человека могли бы привести и к ропоту какому-то. И вот это чувство такого благодарственного трепета, оно выражено в самых разных произведениях Солженицына. Это может, мне кажется, много нам дать, и как христианам. Хотя вот, собственно, церковных тем, таких открыто-религиозных тем, в художественном творчестве Солженицына очень мало, не касается практически в своих романах, скажем, жизни церкви. А вот чувство благодарственного трепета перед Создателем разлито в этих произведениях. Много можно говорить о творчестве Александра Исаевича. Вот я сказала уже о том, что он ярче всех писателей своей эпохи показал, как никто, конечно, он показал, рассказал, какая пропасть между русским и советским, что нельзя быть одновременно чтить и тысячелетнюю русскую историю, и советский период считать каким-то естественным ее продолжением. Это невозможно, это неестественно. И он о себе писал, что он хотел бы быть мостом между той Россией, которую мы потеряли, навсегда потеряли, конечно же, она уничтожена так, что восстановить почти ничего невозможно. И той России, которая, ну, вот создается сейчас, и будет ли эта Россия иметь хоть какие-то черты той России, это уже зависит от нашей воли, от нашего желания. Ну и в этом нам может помочь творчество Солженицына. Особенно вот классическая его пары «Архипелаг ГУЛАГ» и его романы.
0: Кстати, все-таки это был не последний вопрос, потому что все-таки много тоже было сказано слов как раз вот в первые дни после кончины Александра Исаевича. В частности, в новостях говорилось о том, что руководство нашей страны выражает пожелание, чтобы в школах, в среднем образовании увеличили количество часов на изучение творчества Солженицына. Угу. Сейчас, по-моему, только один день Ивана Денисовича читается.
1: Угу.
0: И чтобы Солженицына изучали больше, больше уделили ему внимания. А что, пока он не умер, никто не задумывался о том, что нужно его изучать в школе?
1: Да, да, мне кажется, многие вещи было бы полезно. Есть же у него очень юные герои в его романах, и в «Раковом корпусе», и в «Красном колесе» есть герои, ну, просто мальчики и девочки, ну, такие подростки, ровесники старшеклассников. Так что можно было бы вот хотя бы какие-то эти фрагменты разбирать с школьниками. Это же интересно, потому что проблемы-то у молодежи, в общем, одни во все времена, и Солженицына это очень здорово, очень актуально, там многие вещи звучат. Ну, мне кажется, это, конечно, намерение благое, но дело-то не в том, ввести в школьную программу или не ввести. И Пушкина хорошо бы побольше изучать, да, и Достоевского хорошо бы побольше изучать. Важно, как это все будет подано. Это уже зависит от таланта наших учителей, от любви их к этим текстам, от желания как-то детям все это преподать. От формального-то включения в программу, мне кажется, мало что зависит.
0: Сейчас...
1: Ну, хорошо, если это будет.
0: Сейчас очень многие люди обратились к сочинениям Солженицына, но, наверное, тоже уместно посоветовать, что взять почитать. Вот, кстати, я даже в общественном транспорте вижу, вдруг люди начали Солженицына держать в руках. Так странно, необычно. Действительно, у нас, ну, есть такая тенденция, когда о чем-то говорится, то все сразу бегут эти книжки хватать. И в интернете тоже все забито предложениями. Берите, покупайте. Вот люди рванулись. А что вы посоветовали? Все-таки творчество Солженицына, оно объемно. Умер Солженицын, что-то вот ёкнуло в сердце человека. Хочет он взять. Что взять-то?
1: Да, многое можно взять.
0: Многое
1: написал Александр Исаевич. Ну, я не буду оригинально, все-таки, мне кажется, главная его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Может быть, даже не с самого начала, а вот какие-то главы второго тома, особенно пронзительные, начало третьего тома, посвященное вот, Великой Отечественной войне. Это ведь книга не только о лагерях, да, хотя она так называется, это книга вообще о нашей истории в 20 веке, ну вот как бы сквозь призму лагерей. Это поразительные, совершенно поразительные там страницы, но можно взять и перечитать произведения, которые многие литературоведы считают самым совершенным художественно из произведений Солженицына, роман «В круге первом». который Жорж Нева сравнивает с таким готическим собором стрельчатым, так он выстроен. И там тоже очень много таких вещей, берущих за сердце. Ну, как бы произведения-то все на слуху, да, и «Красное колесо», там много такого, что нами не прочитано, ну, нужные для нас вещи там сказаны. Там же, вот, кстати, Столыпин и Колчак, которых мы упоминали, это прекрасные образы таких героев, не просто литературных героев, а национальных героев. Ведь очень мало кто из писателей наших классиков создал такую галерею героев-созидателей, героев, людей дела, которые, причем вот, стремятся своим делом именно послужить Отечеству, не самим себе. Вот у Солженицына очень много таких героев, таких вот бескорыстных, активных мужчин, которых и в жизни-то нам не хватает. Почему бы вот как-то не поучиться у Солженицына такому поведению его персонажей? И Столыпин, и Колчак, там, и Кутепов, и Корнилов, и многие штатские люди, там, инженеры, крестьяне, которые живут, созидая свои семьи, созидая русский мир вокруг себя. Было много таких героев в «Красном колесе», в частности. Мне кажется, это важно. Ну и даже вот малоизвестны его поздние рассказы. А среди них тоже есть поразительные, например, «Абрикосовое варенье» или «Настенька». Такие так называемые двухчастные рассказы, которые вообще, по-моему, мало кто читал, потому что они изданы были в такое время, в середине 90-х годов, когда как-то потерялся немного интерес к творчеству. И Солженицына тоже. В конце 90-х. Да, вот я бы их тоже посоветовала почитать. Вот эти поздние рассказы, именно «Абрикосовое варенье» и «Настенька».
0: Спасибо, Светлана Силовна, за ваш рассказ. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Град Петров» была Светлана Силовна Шишунова, доктор филологических наук, литературовед, исследователь творчества Солженицына. Она рассказывала о своих впечатлениях об отпевании, о прощании с Александром Исаевичем Солженицыным, которое состоялось 6 августа в Донском монастыре, в Большом соборе во имя Донской иконы Божией Матери состоялось отпевание. Похороны Солженицына состоялись на кладбище Донского монастыря, и могила его находится в центральной части старого монастырского кладбища за алтарем храма во имя Иоанна Лесточника. Вот это место, я думаю, куда, в общем-то, стоило бы прийти и поклониться великому русскому писателю, современниками которого мы все были. Передачу вела Марина Лобанова. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал ноктюрн ре бемоль мажор опус 9 Александра Николаевича Скрябина. Александр Солженицын. «Крохотки». Читает автор.
1: Дыхание. Ночью был дождик, и сейчас переходят по небу тучи. Изредка брызнет слегка. Я стою под яблоней отцветающей и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя. И нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми легкими, ощущаю аромат всею грудью. Дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми, не знаю, как лучше. Вот, пожалуй, та воля. Та единственная, но самая дорогая воля, которая лишает нас тюрьма. Дышать так. Дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью. Пусть это только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока можно еще дышать после дождя под яблоней, можно еще и пожить. Озеро Сегден. Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку. Над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черточка. Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем, поворачивай. Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит, ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя. А близ дорог в сосновой чаще сидят в засаде постовые с турчками и пистолетами. Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру. Не найдешь и спросить не у кого. Напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику проберешься с котьей тропой в час полуденный, в день дождливый. Едва проблеснет тебя оно, громадное, меж стволов. Еще ты не добежал до него, а уж знаешь, это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век. Сегденское озеро круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега, но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили, до другого только эхо размытое дойдет. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево не уступит ни ствола. Вышедшему к воде видна тебе вся окружность замкнутого берега. Где желтая полоска песка? Где серый камышок ощетинился? Где зеленая мурава легла. Вода ровная, ровная, гладкая без ряби. кое-где у берега в ряске, а то прозрачное белое и белое дно. Замкнутая вода, замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо в озеро. И есть ли еще что на земле? Неведомо. Поверх леса не видно. А если что и есть, оно сюда не нужно. Лишнее. Вот тут бы и поселиться навсегда. Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро. Вон дача его, купальня его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя выстрел. Там, за лесами, горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, закрыты дороги. Здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы. Кто-то костер раскладывал, притушили вначале и выгнали. Озеро пустынное, милое озеро, родина. Утенок. Маленький желтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит. «Где моя мама? Где мои все?» А у него не мама вовсе, а курица. Ей подложили утиных яиц. Она их высидела между своими, грела равно всех. Сейчас, перед непогодой, их домик, перевернутую корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони. И в чем тут держится душа? Не весит нисколько. Глазки черные, как бусинки. Ножки воробьиные. Чуть-чуть его сжать и нет. А между тем тепленький. И клювик его бледно-розовый, как на маникюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые, и желт в свою масть. И крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером. А мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, за 20 минут целый мир перепашем. Но никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого невесомого, жалкенького, желтенького утенка. Прах поэта. Теперь деревня Льгова, а прежде древний город Ольгов стал на высоком обрыве над Окою. Русские люди в те века после воды питьевой и бегучей второй облюбовывали красоту. Ингвар Игоревич, чудом спасшийся от братних ножей, во спасенье свое поставил здесь монастырь Успенский. Через пойму и пойму в ясный день далеко отсюда видно. И за 35 верст на такой же крути колокольня высокая монастыря Иоанна Богослова. Оба их пощадил суеверный Батый. Это место, как свое единственное, приглядел Яков Петрович Полонский и велел похоронить себя здесь. Все нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираться на тихие просторы. Но нет куполов, и церквей нет. От каменной стены половина осталась и достроена дощеным забором с колючей проволокой. А над всей древностью вышки, пугало гадкие, до того знакомые, до того знакомые. В воротах монастырских вахта. Плакат «За мир между народами». Русский рабочий держит на руках африканенка. Мы как будто ничего не понимаем. И меж бараков охраны выходной надзиратель в нижней сорочке объясняет нам. Монастырь тут был в мире второй. Первый в Риме, кажется, а в Москве уже третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются. Все стены изгадили, иконы побили. А потом колхоз купил обе церкви за 40 тысяч рублей на кирпичи. Хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался. 50 копеек платили

0: Да что там смотреть? Памятник ободранный. Хотя, постой. Надзиратель поворачивается к жене. Полонского-то вроде выкопали. Ну, в Рязань увезли. Кивает жена с крылечка, щелкая семечки. Надзирателю самому смешно. Освободился, значит.
1: Вязовое бревно. Мы пилили дрова. Взяли вязовое бревно и вскрикнули. С тех пор, как ствол в прошлом году срезали и тащили трактором, и распиливали его на части, и кидали в баржи и кузовы, и накатывали в штабели, и сваливали на землю, а вязовое бревно не сдалось. Оно пустило из себя свежий зеленый росток, целый будущий вяз или ветку густошумящую. Уж бревно положили мы на козлы, как на плаху, но не решались врезаться в шею пилой. Как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет. Ведь вот как оно хочет жить. Больше нас. Отражение в воде. В поверхности быстрого потока. Не различить отражений ни близких, ни далеких. Даже если не мутен он, даже если свободен от пены, в постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отражения не верны, не отчетливы, непонятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводе остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибережного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и налитую, голубую, глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли значит, что еще движемся куда-то, еще живем?
0: Гроза в горах. Она застала нас в непроглядную ночь перед перевалом. Мы выползли из палаток и затаились. Она шла к нам через хребет. Все было тьма. Ни верха, ни низа, ни горизонта. Но вспыхивала раздирающая молния и отделялась тьма от света. Выступали исполины гор, Белалакая и Джугу-Турлючат, и черные сосны многометровые около нас ростом с горы. И лишь на мгновение показывалось нам, что есть уже твердая земля, и снова все было мрак и бездна. Вспышки надвигались, чередовались блеск и тьма, сияние белое, сияние розовое, сияние фиолетовое, и все на тех же местах выступали горы и сосны, поражая своей величиной. А когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть. Голос грома наполнил ущелье, и не слышен стал постоянный рев рек. Стрелами Саваофа молнии падали сверху в хребет и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы или поражая и разбрызгивая там, что живое. И мы забыли бояться молнии, грома и ливня, подобно капле морской, которая не боится ведь урагана. Мы стали ничтожной и благодарной частицей этого мира. Этого мира, в первый раз

0: создававшегося сегодня на наших глазах. Город на Неве. Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка победы над лукавую аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки. Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить. Ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив все влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам и наше самое славное великолепие. Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы. Желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые. Страшно подумать. Так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен, все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст такую законченную, вечную красоту.
1: Александр Солженицын. «Крохотки». Читал автор.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня в нашем эфире вторая часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева по евангельской этике.
4: Что же означает покаяние в устах Иисуса Христа? Что оно предусматривает? Какое отношение к миру должен и к окружению должен воспитать, и к самому себе прежде всего воспитать в себе человек, который называется покаянием или следованием за Христом? Потому что в устах Иисуса Христа покаяние – это означает следование за Ним. Как Иоанн Креститель критиковал окружающее его иудейское общество, так и Иисус Христос тоже критикует окружающее общество. Потому что иначе куда же звать? Надо звать от плохого хорошему. Что же плохого он видит в своем окружении? Он очень резко критикует иудейское общество. И эта критика выражена в очень специфических провозглашениях. Горе вам, богатые! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Многократно повторяется в Евангелии. Вот эти «горе» – это по-русски «горе» – наш перевод. А в подлиннике стоит такое словечко, скорее междометие, «уэ», которое означает у нас по-русски «увы». «Увы вам!» Вот это «увы», так называемое эсхатологическое междометие, обозначает пришествие суда Божия, то есть суд. Суд на вас ожидает, суд. Но истинной целью вот всех этих провозглашений горя или «увы» является не приговор осуждающий приговор суда. Не осуждение даже общества как такового, но призыв к покаянию. Призыв к покаянию. Потому что грешники – это все грешники, но все могут покаяться. Если для Иоанна Крестителя вот придет Бог и сразу всех грешников уничтожит, то у Иисуса об этом не говорится. Он говорит о том, что вот каетесь, каетесь и следуйте за мною. Вот этот призыв к покаянию у разных евангелистов выражен по-разному. Мы говорим сейчас о синоптических Евангелиях. Если вы помните, в Евангелии от Иоанна вообще этого слова не встречается ни разу. У него нет понятия покаяния. Там все другое совершенно. Там другое богословие, особая речь. Мы говорим сейчас о синоптических Евангелиях. Матфей, Лука, Марк. Так вот, евангелист Лука больше подчеркивает социальную направленность критики. Критики богатого, высшего слоя общества. Его Евангелие очень социально. Он провозглашает блаженство. Блаженны нищие. Ну и там другие блаженны, да? И тотчас же за ними следует «Горе вам, богатые! Горе вам, пресыщенные!» Да? Блаженны нищие, блаженны голодные, блаженны там такие. «Горе богатые, горе пресыщенным, горе смеющимся». И четвертое горе у него – горе тем, кого хвалят люди, кто добивается похвалы. У евангелиста Матфея по-другому. У него призыв к покаянию носит не столько социальный характер, а религиозный характер. Его критика направлена не на какие-то там социально высшие слои, а на религиозно высшие слои. Соответственно, у него проповедь блаженства и горя немножечко отличается. Вот у евангелиста Луки, если в лучших рукописях мы читаем, «блаженны нищие», что, конечно, было странно слышать иудеи. Ну, как это нищие блаженны? Ну, какие же они блаженны? Ну, нищие-то несчастны, какие же они блаженны? Ну, нищие имеется в виду бедные. Это Бог их наказывает, поэтому они и нищие. Иудейское сознание, а во многих из нас живет оно. Если человеку плохо, это значит, он согрешил чем-то, это его Бог наказывает. Болеет человек, значит, его Бог наказывает чем-то. Чем же я согрешил, что мне так плохо? А чего это мне, вот у меня такие несчастья? А чего я бедный, а другие вот богатые? Так иудеи считали, что богатый человек – это Бог его поощряет. Бог его вознаграждает. Богатство есть материальное свидетельство богоугодности человека, его праведности. Ну, за редкими исключениями, когда это богатство нажито какими-то ужасными путями, конечно. Когда человек переступает через моральные нормы, это осуждалось. А если человек бьется, бьется, как рыба об лёд, а все нищий, ну, значит, что-то у него дурное. Либо он грешит, либо в сердце своем грешит, либо родители его согрешили, а может быть, предки согрешили. Ну, помните этот рассказ о слепорожденном? Спрашивает Иисус, кто согрешил-то? Вот слепым родился человек. Для иудея было вполне разумным доказать, что либо он согрешил, ну, он не мог согрешить, он уже родился таким, или родители его. Что отвечает Иисус? Да не он и не родители его. Что об этом думать? Думать надо не о грешном мире, ведь мир грешен. Мир полон страданий и несчастий. Кем бы ты ни родился, когда бы ты ни родился, ты так или иначе будешь ущемлен в чем-то. Всем чего-то не хватает, одному одного, другому другого, всем по-разному. Это мир бессмыслицы и безумия. Здесь грех царит, как говорит апостол Павел, все под грехом. Поэтому рассуждать о том, вот чем этот согрешил, а чем этот, да все под грехом. И думать надо не об этом, не о том, что было, и не о том, что есть, а о том, что будет, о Царстве Божьем. И поэтому Христос говорит, это для того, чтобы на нем была видна сила Божия, и тотчас же исцеляет этого человека. Вот явление Царства. То есть всякий грех и его результаты будут аннулированы в Царстве Божьем. У Матфея, как я сказал, направленность не социальная, а религиозная. И поэтому в его Нагорной проповеди те же самые блаженства немножечко видоизменяются, одухотворяются в религиозном плане. Если у Луки «блаженны нищие», ну не в нашем переводе, а вот в лучших текстах, то у Матфея что? «Блаженны нищие духом». То есть это уже не просто вот бедные, они могут быть и богатые, но они блаженны, если они внутренне, как нищие, стоят перед Богом и уповают на божественную милость, а не на собственное богатство, или там на собственный ум, или на собственную силу, или на собственное оружие, и так далее, и так далее. Когда человек уповает не на земное, а на небесное, и ждет от небесного даров благодати, тогда он нищий, это нищий духом. Или блаженны голодные, алчущие, так у Луки. А как у Матфея? Блаженны алчущие, жаждущие правды. А что такое правда? Правда – это осуществление божественных обетований царства. То есть все уже носит религиозный характер. Вот в этом разница, которую следует иногда подмечать. Разница Евангелия от Луки, которая всегда считается Евангелием таким социальным. Оно говорит о бедных, несчастных людях. А Евангелие от Матфея более одухотворенно, более религиозно. Но это не значит, что они в принципе различные. Просто различные окраски, разные слои общества упоминаются там и здесь. Ну, вот осуждаются богатые. Богатым горе, а блаженны нищие. Но осуждает ли Лука, евангелист, ну, точнее, Иисус Христос в Евангелии от Луки, богатых как таковых, просто за их богатство? И возвеличивает ли он нищих как таковых, просто за их нищету? Ну, разумеется, нет. Ведь и нищий может быть омерзительным человеком, и богатый может быть прекраснейшим христианином и человеком. Речь не об этом, не надо так примитивно все понимать. Вообще говоря, в истории часто встречалось вот такое, ну, такое тупое буквалистское понимание этих слов, что богатство само по себе есть зло. Ну, это такое вот буквальное понимание встречалось, как правило, в каких-то маргинальных кругах христианства, в еретических направлениях. Некоторые из них вообще отвергали собственность, считая, что богатый отвержен только потому, что он богатый, нищий блажен только потому, что он нищий. Ну, мало ли таких примеров в истории было. Конечно, это бытовало уже и в еретических иудейских кругах, и в христианских. Но такое толкование, буквалистское толкование горя богатым исключено уже самим евангельским контекстом. Вот посмотрим, что же говорит Лука, 6 глава, 24. «Горе вам, богатые!» А почему? «Ибо вы уже получили утешение» в нашем переводе. Вот слово, которое у нас переведено «получили», обозначает получить сполна все желаемое. То есть богатый сполна получил то, чего он желал в жизни. То же самое у евангелиста Матфея, когда он говорит о том, что горе вам, вот эти праведные фарисеи и книжники, ибо вы уже получили свою награду, и там тоже употребляется тот же самый глагол. То есть это люди, которым больше нечего желать. В богатстве, будь то в материальном богатстве, будь то в сознании своей праведности, они уже находят полное утешение. Они не стремятся больше ни в какое царствие. Они уже видят свое царствие вот в своем сокровище земном или в своей праведности. Вот эти люди осуждаются, которые не к Богу стремятся, а к своему богатству. Ведь и богатый может устремляться к Богу. Не об этом, не о богатстве как таковом речь идет, а о тех людях, которые сполна получили в своем богатстве или в своей праведности все, чего они желали. Именно такой человек, помните, в притче изображен, где человек получил большой урожай, и он продал и говорит: «О, вот Веселись, душа моя, хватит надолго мне. Ешь, пей, веселись, больше человеку ничего не надо. На много лет хватит, столько получил. А Бог ему говорит: безумный, сию же ночь к тебе придут и возьмут душу твою. И все. И где оно, твое богатство? Вот то же самое, например, когда мы читаем притчу у евангелиста Луки. У него часто о бедных говорится, о несчастных. Притчу о богаче и нищем Лазаре. Вспомните, Лазарь попадает в рай, а богач осуждается. Лазарь на лоне Авраамовом наслаждается, а богач, он там горит в гиенне огненной ужасно. За что же он так осуждается? Ведь он же не описан как бессердечный человек. И осуждается он не за то, что он просто богатый, но потому, что он в своем богатстве видит все, он видит свою цель. Вот в этой притче говорится: вспомни, что ты уже получил все доброе в жизни твоей. И опять используется тот же самый глагол, что у нас не совсем ясно. То есть ты уже нашел все сполна, тебе ничего больше не надо было. То есть за безбожие осуждается, он не за свое богатство, вот. А почему Лазарь блаженный, вот этот нищий Лазарь? Не потому, что он был просто бедным и нищим, и голодным. В рассказе говорится не только о его бедности, нищете, но о его, ну, по-гречески, эпифемия, то есть о его страстной тоске, о желании, о жажде. Нищий Лазарь жаждал не сытости богача, богатства. Вспомните, чего он хотел, чего он искал? Крошек, крошек со стола богача. Вспомните, блудный сын, что он желал, уж такой сытости? Да нет, он жаждал, чтобы хотя бы вместе со свиньями поесть. То есть что-то самого уже ничтожного, крошек, свиного корма. То есть Лазарь и блудный сын – это люди, оказавшиеся на пределе, на грани нищеты, в самом глубоком смысле этого слова. Он лишен абсолютно всего, у него даже крошки нет. Он чувствует себя над бездной небытия, и он не может сам себе помочь. Ему остается только ждать помощи. Ну и вот цель такой притчи – это направить человека на путь к блаженству через такую нищету, в которой человек с надеждой протягивает свои руки Богу. Речь не о материальных вещах. Речь о том, что человек понимает, что в этой жизни он ни на что опереться не может, что здесь он нищий, что здесь все, все шаткое, все приходящее, как бы приятным оно ни казалось. Очень часто возникает вопрос в связи с понятием богатства, мамоны, вопрос о притче о неправедном управляющем. Она немножечко странно для многих выглядит, и часто люди задают вопрос: а какой же смысл этой притчи? Напомню вам, о чем там речь. У одного богатого человека было какое-то поместье, вероятно, и этим поместьем управлял управляющий, домоуправляющий, эконом. Он проворовался, очевидно. Нечестный был, неправедный. И хозяин вызывает его и говорит ему: ты больше не можешь управлять моим имением. Дает ему отставку. И управляющий думает, что же ему теперь делать? Он уже старый человек. Копать, заниматься земледелием каким-то не в его силах. Просить ходить милостыню он стыдится, не может. Думал и придумал. Придумал обворовать своего хозяина еще разочек. Он вызвал должников, которые имели долговые расписки, и говорит: сколько ты должен господину? Столько. Да, пиши меньше. Там в два раза скостил одному, в два раза другому. То есть подделал документы. Ну, такая обычная история хитрости, воровства, какая случается во все века и повсюду. Но интересен ведь конец этой притчи, который зафиксирован у евангелиста Луки в 16 главе. У нас 16 глава 8-9 стих стоит так. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Здесь много возникает вопросов. Во-первых, за что похвалил хозяин, дважды обокравшего его слугу? И затем, что значит приобретать себе друзей неправедным богатством? Значит, надо воровать и таким образом подражать вот этому неправедному управляющему? Раздавать ворованное и таким образом приобретать себе друзей? Нет, конечно. Конечно, все не так. Трудности эти заключаются в двух моментах. Во-первых, в моменте перевода. Притча, как и все речи Иисуса Христа, произносились на его родном языке, на арамейском языке. К нам на арамейском языке от Иисуса Христа не дошло почти ничего, там 2-3 слова всего. Вот иногда он говорит «аминь, аминь», или там «эли, эли, лама, сабах, фани», говорит он на кресте. Вот несколько таких предложений, несколько кратеньких фраз. А все остальное у нас только по-гречески, уже в переводе дошло до нас. Да, а мы-то не по-гречески читаем, мы же читаем уже в переводе с греческого, либо по-славянски в церкви, либо в русском переводе. Этот двойной-тройной перевод создает, конечно, всегда проблемы. Попробуйте вы Пушкина перевести на китайский язык, он будет звучать как Пушкин? Нет, конечно. Что-то такое будет, что-то такое приблизительное очень. То же самое ведь и с Библией, то же самое с библейскими текстами. Перевод – дело очень сложное. Вторая трудность, из-за которой здесь возникают недоразумения, это изначально двойной смысл некоторых слов, которые употребляет Иисус Христос. Он уже изначально вкладывает туда какую-то игру слов, употребляет такие особенные слова, которые заставляют людей задумываться. Например, у нас переводится «управитель неверный», а затем говорится «богатство неправедное». А ведь в подлиннике стоит «домоправитель неправды» и не «богатство неправедное», а «мамона неправды». То есть и там одно и то же «неправда». И это слово «неправда» вызывает еще целый ряд вопросов. Большинство современных экзегетов, то есть исследователей Писания, считают, что нельзя переводить «и похвалил господин управителя неверного». Слово «кириос», которое у нас здесь переведено «господин», оно может означать и означает также и «господь». Это не хозяин, которого обокрали, и который, в общем-то, не знал, что его обокрали, иначе какой же смысл был во всем этом предприятии. Конечно, ему не за что было хвалить, это надо прибегнуть к каким-то странным умозаключениям, что и прибегали люди, старались прибегать, чтобы понять, почему же господин похвалил своего вора, да, управляющего. Нет, и похвалил Господь, то есть это Иисус Христос ставит в пример вот этого человека. Не господин, а Господь. И как же надо понимать вот эту похвалу управляющему? Например, такое толкование было. Христианам, мол, сынам света, требовало бы проявить столько же усердия и изобретательности в достижении своей праведности, какую проявляют люди в достижении своего богатства или безопасности в этом мире. Это такое очень распространенное толкование, которое говорит о том, что человек, тратит слишком много сил и времени на достижение каких-то своих эгоистических целей больше, чем на какие-нибудь дела милосердия или на церковь. Это, так сказать, педагогическое толкование. И это правильно, конечно. Но к этому толкованию в настоящее время, в 20 веке, добавился еще один смысловой момент, а именно эсхатологический. Мы с вами говорили, что сам призыв к покаянию Иисуса Христа носит характер немедленности. Приблизилось царствие, исполнилось время. Это в нашем переводе «приблизилось». На самом деле царство уже здесь, там такое выражение. И поэтому всякое промедление, оно странно. Нужно немедленно последовать Иисусу Христу. То есть царство уже здесь. Наступил в известном смысле конец этого света, начало конца. Конец по-гречески эсхатон, отсюда все, что имеет отношение к концу света, называется эсхатологическим. Во Христе уже начался конец этого мира и начало совершенно другого мира. Конец царства зла и сатаны и начало царства Бога во Христе. И промедление всякое непонятно, поэтому человек всегда стоит перед выбором – гибель либо спасение. И управляющий дает нам пример вот такого целеустремленного поступка выбора в пользу своего спасения. Хотя на примере, конечно, не очень хорош. За что и удостаивается похвалы от Господа, что вот он жуликовато поступил, но во всяком случае он поступил, в отличие от других людей, которые будут раздумывать и вообще ничего не делать. Затем, что означает совет приобретать себе друзей богатством неправедным? Вообще говоря, по-гречески там стоит «мамона неправды». Конечно, Господь Иисус Христос вовсе не ставит нам в пример нечестность, не призывает добывать какие-то богатства неправедными путями и средствами, даже ради дел милосердия. Здесь речь идет о том, что «мамона неправды», по-гречески «мамона», «Адикиас». Если мы переведем это на язык Иисуса Христа, на еврейский, ну, на библейский язык, то увидим следующее. Вот это тут уже приходится прибегать к филологической тонкости. Само слово «мамона», еврейское слово, имеет в основе своей корень «мн». «Мн». «Мамона». «Мн». Этот же корень лежит в основе всем нам известного слова «аминь». Там тоже «эммен», «аминь». И означает он крепость, надежность. «Аминь» – крепко, надежно, да будет так. И изначально слово «мамона» не носило какого-то отрицательного в себе характера. Когда-то в глубокой древности оно означало просто крепость, надежность. «Мамона» – то, на что можно положиться. На что человек обычно может положиться? Ну, на свое имение какое-то, да, вот у меня есть дом, вот земля, вот какой-то запас денежек в банке там лежит или запрятан в сундучке. Для простого сознания вот моя опора. И поэтому слово «мамона» постепенно стало обозначать человеческое богатство, состояние. Но это постепенно происходило. А дальше пошел следующий процесс. Богатство. Почему человек очень богатый? Ну, простой человек скажет, ну, разумеется, он приобрел воровством это. Ну, как? Ну, богатые, ну, конечно, они воруют. Ну, ясное дело, откуда еще богатство может взяться? Поэтому постепенно вот это слово «мамона» стало приобретать отрицательный смысл. Это не просто богатство, но неправедное богатство, плохое богатство. И даже демонический какой-то смысл. Второе слово, на которое надо обратить внимание, что значит «мамона»? Неправды. У нас впереди, но неправедное. Дело в том, что само слово «правда» тоже очень большая трудность с переводом. «Правда» – это перевод еврейского слова, которое и означает верность, надежность, крепость. «Бог праведен» – это значит «Бог верный», на него можно положиться. А «человек неправеден», потому что на человека положиться нельзя, он не исполняет своих договоров, он не исполняет своего завета с Богом. Праведный человек – это человек, который верен завету с Богом. И вот здесь получается такая игра слов. Если мы слова Иисуса Христа с греческого переведем на его родной язык, получается там примерно следующее. «Мамона ламамон», потому что «неправда» означает «неверность», «некрепость». А «мамона» означает крепость, верность. То есть как бы Иисус Христос играет словами. Он говорит, приобретайте себе друзей мамоной немамонной, крепостью некрепкой, надеждой ненадежной. То есть тем, на что вы уповаете, и на что уповать-то невозможно. Потому что всякое богатство, ну что на него уповать? Сегодня оно есть, завтра его нет. Вот что значит «мамона неправда». Это «мамона», которая вообще исчезает, как дым. И об этом там и говорится. «Ибо, чтобы они, когда обнищаете», но это наш перевод, а в подлиннике стоит, «чтобы, когда она исчезнет, восприняли вечные обители. А когда мамона исчезнет? Да с нашей смертью. А кто из нас скажет, когда он умрет? Как тот богач, который копил, копил, копил, и умер, и все. И всей мамоны его. Пришел конец. Вот в чем смысл, да? То есть, опять же, в настоятельности, что смерть нас поджидает на каждом шагу, в каждый момент нашей жизни. И поэтому на мамону полагаться невозможно. Лучше приобретайте себе друзей с ее помощью. Ну, конечно, мы скажем, это говорится о притче, где неправедный управляющий приобрел себе таких вот таких же жуликов-друзей. Но речь-то о другом идет. Здесь тоже двойной смысл. Дело в том, что приобретать себе друзей – это стандартное, известное всем верующим в то время религиозное выражение, которое сохранилось нам в религиозных писаниях библейских, иудейских. «Друзьями человека», – говорит Талмуд, например, – «являются дела милосердия, милостыни и молитвы. Они будут ходатайствовать за вас перед Богом». То есть приобретать себе друзей – это значит творить милостыню, быть милосердным. Той мамоной, которая у тебя есть, использовать ее в благих целях. Поэтому вас примут, то есть Бог вас примет, ибо ваши дела милосердия будут ходатайствовать за вас перед Богом. Вот что значит приобретать себе друзей мамоной неправды, то есть мамоной, на которую невозможно положиться. Какими бы путями богатство ни было приобретено, праведными или неправедными путями, его всегда надо лучше использовать, конечно, по спасительному назначению. Ну, вы знаете, что сейчас очень многие благотворят, ну, не многие, скажем, лучше бы побольше, благотворят на церковь, на детские дома, на какие-то там хосписы. И одни благотворят из праведных источников. Ну, а много ли сейчас таких праведных, богатых источников? Конечно, не очень много. А некоторые благотворят из не очень праведно нажитого. Думают таким образом загладить какую-то свою вину, чтобы выставить себя в хорошем виде перед людьми, рейтинг свой повысить. Так вот, часто возникают такие разговоры, что, мол, нельзя брать деньги от людей, которые, если ты не знаешь точно, значит, из какого источника они поступили на эти благотворительные цели. Да, есть такое мнение. Трудно сказать и решить окончательно. Все это дело уже конкретного решения и дело Духа Святого. Но вот из толковников только Иоанн Златоуст отрицает возможность такой благотворительности. Вот он говорит: «Зачем ты оскорбляешь владыку, принося ему нечистое?» Да, куда его девать? Еще уж лучше отдать людям, чем выбросить вообще в помойку, правда? Обобщая все сказанное вот о богатстве и нужде в Евангелии от Луки, особенно там об этом много говорится, можно сказать следующее, что евангелист Лука писал для языческого, эллинистического общества, и он прекрасно видел, как все, что называется мамоной, богатством, препятствовало к доступу к той свободе, который дается только в Иисусе Христе. И вот Иисус Христос призывает следовать за Ним, свободным от всяких пут, которые вот связывают человека на земле. Ну, не обязательно богатство, это может быть все что угодно, но человек ведь здесь не свободен постоянно. Вот помните такой рассказ о том, как Иисус Христос призывает богатого юношу следовать за Ним. Прочитаем это. Это Марк 10, 17, 27. Очень показательная история. «Подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть прийти к спасению. А Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это я сохранил от юности моей“. И Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Так кто же может спастись?» И Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Такая замечательная история, но которая тоже вызывает массу вопросов. В чем же дело? А вот в чем дело. «Если хочешь быть совершенным, – говорит Иисус, в Евангелии от Матфея, во всяком случае так, – тогда пойди, продай все, раздай». Что значит «совершенный»? Вообще это слово в греческом языке, это перевод с греческого языка, означает «тот, кто достиг цели». И вот в эллинистическом обществе совершенным назывался человек, который достиг той или иной поставленной себе цели, например, цели посвящения себя там, высшую степень какой-нибудь мистериальной религии и так далее. В Библии совершенный – это человек, который полностью отдает себя, жертвует всем ради Бога, потому что Бог – его цель. И вот вспомним, был такой мытарь Левий. Когда Иисус говорит ему: «Следуй за мной», он бросил все и последовал. Он без сожаления оставил свое сомнительное имущество. А богатый юноша не мог расстаться со своим богатством. А почему? А потому что он был очень верующим человеком и, разумеется, слушал учителей вокруг себя, раввинов. Раввинистические представления его времени были такими: богатство – это вознаграждение Божие. Это благодать Божия, которую Бог дает человеку за его праведность. Даже как здоровье, сила, власть, богатство – это все человеку дается от Бога за то, что он хорош. То, что Бог его любит, он праведный. А если человек лишается всего – нищий, бедный, больной, несчастный – Бог его наказывает, наказывает за его неправедность. То есть богатство свое юноша рассматривал как вознаграждение за свою праведность. И расставшись с богатством, он тем самым расстался бы и отказался бы от своей заслуженной праведности. Для такого человека раздача имущества, если бы она свершилась, была бы отказом от своих заслуг. «Я заслужил перед Богом», он так думал. «За это Бог меня наградил. А если я раздам, значит, я откажусь от своих заслуг перед Богом». Вот с точки зрения Иисуса Христа, только так человек может стать совершенным. То есть пожертвовать всем, быть готовым пожертвовать всем. И дело ведь не в этом богатстве, а дело в том, что человек думает, что у него есть какие-то заслуги перед Богом, что он хороший. Вот именно пожертвовать вот этим самомнением, вот этой гордыней, этим упованием на собственные силы и заслуги. Только тогда, когда человек отказывается от всего, понимает, что он может всего просить только у Бога, стоять перед Богом, как нищий с протянутой рукой. Вот блаженные нищие. Вот только такие люди становятся совершенными и могут войти в Царство Божие. Ну, во всяком случае, так говорит Иисус Христос. Поэтому совет «все, что имеешь, продай» вовсе не является обязательным требованием для всех и всегда. Он здесь сказан в конкретном случае, в конкретной ситуации. А в принципе дело не в богатстве как таковом, так как ситуация богатого и праведного юноши может повторяться в бесчисленных ситуациях. Может быть, человек считает своей заслугой не свое богатство, а свои научные достижения, скажем, да, или свои какие-нибудь спортивные достижения, военные достижения. Ну, что угодно. Это не обязательно богатство денежное. А вот отказаться от своих заслуг, считать, что ты нищий перед Богом, вот это будет истинная заслуга. ученики Иисуса Христа понимают, что речь идет не о богатстве. У них-то богатства нет никакого. Они, что там, рыбаки, мытарь бросился. И понимая слова Иисуса Христа, что они касаются абсолютно всех людей, не только богатых, даже бедных, они испуганно спрашивают, так тогда кто же может спастись? Для людей это очень трудно, это невозможно. Ответ гласит, человеком это невозможно, но Богу, ибо все возможно Богу. А вот как Бог делает это возможным? А Иисус предлагает ответ. А идите за мной, следуйте за мной. А вот тот, кто следует за Иисусом Христом, тот и находит драгоценную жемчужину совершенства, радости в Духе Святом. Ну, потом еще пару слов можно сказать о собирании сокровищ, о заботах. Не собирайте себе сокровищ на земле. Конечно, не надо понимать все примитивно, буквально, как это у нас многие понимают. Язык Библии – это не буквальный часто язык, это часто метафорический язык, очень богатый. И вот здесь тоже, конечно, речь идет не о буквальном собирании сокровищ, не отрицание вообще земным добром, как это делали некоторые. И во времена Иисуса Христа, например, еретики, там, иудейские ессеи, которые отказывались от земного богатства, уходили там в свои эти пещеры, монастыри. Нет, нет, нет. Иисус вовсе не предлагает подражать этим людям. Он говорит не о собственности как таковой, а о сокровищах. И не о владении богатством, а о собирании. Вот это разные вещи. Ведь сокровища – это такие вещи, на которые человек возлагает свое упование, с которым связывает свою безопасность. Сокровища – это то, чему человек вверяет себя, где сокровище ваше, там сердце ваше. То есть вот вы полагаетесь на это. И поэтому здесь Иисус Христос вовсе не отвергает какую-то необходимую предусмотрительность. Она необходима совершенно, не об этом речь. Отвергаемая забота – это страх и стремление застраховать себе жизнь через имущество. Страховать. И вот, чтобы освободить от этой заботы, Иисус указывает на благость, верность Творца. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите Царство Божие, правда Его, а это все приложится вам. Итак, вот обобщая все сказанное в таком вот в историческом контексте, можно заключить следующее. Вот в отношении к богатству в окружающем Иисуса Христа обществе существовало два подхода. Во-первых, раввинистический подход, вот фарисейский, считал так, что праведник должен радоваться своему богатству, потому что это награда за его праведность. Ну, конечно, богатые люди тоже могут быть порочными и неправедными, но это те богатые, которые не соблюдают закон, которые неправедно приобрели свое состояние, неправедно его употребляют, которые не подают милостыню и так далее. Они плохие люди. Ну, а если человек богатый и раздает свое богатство, если он творит милость, ну что ж, это праведный человек, он имеет благодать Бога. Вот такая концепция раввинизма, когда богатство считается наградой за праведность, она очень близка буржуазному протестантизму. В некоторых протестантских кругах, начиная с XVI века, считалось, что состояние, богатство есть награда за праведность. Это одна часть общества так считала. А вот другие, ну, например, жители пещер Кумрана, ессеи, они очень нетерпимо относились к богатству. Они видели, что стремление к богатству, к обладанию вещами порабощает людей, делает их пленниками и затрудняет межчеловеческие отношения, усугубляет социальные пропасти между людьми. И вот кумраниты стремились освободиться от всего этого, реформировать социальное устройство. Вступающий в общину Кумрана, предположим, ну вот эти монастыри, должен был отказаться от всего, раздать все свое имущество, вступить в этот колхоз, коллективное хозяйство и быть готовым постоянно встречи Мессии в любой момент времени. Они свободны. Такая концепция отказа вообще от материального блага, от собственности, продолжала жить в разных формах христианского общества. Ну, вспомните вот толстовство, скажем, да, сам-то Толстой не был бедным человеком, но призывал к этому, к отказу, и в конце жизни ушел, да, ушел от всего. А также в различных формах такого социалистического устройства общества. Вот эта тенденция продолжала жить. Вот Иисус Христос, отношение его к богатству принципиально совершенно иное, чем у буржуазных протестантов и чем у социалистов, вот этих кумранитов. Потому что, когда мы проникаем в смысл проповеди Иисуса Христа, мы видим, что этой проповедью о земных благах движет вовсе не поверхностная, примитивная, древняя как мир социально-экономическая критика богатства. Богатых критиковали всегда, не только сегодня, не только вчера, но и 2000, и 3000, и 10 тысяч лет тому назад. Тут ничего нового нет. Иисус ничего бы не сказал нового в этом смысле. Вовсе не об этом речь. Евангельская цель речей против богатства касается не только богатства. Вот эти притчи в Евангелии от Луки касаются всех и каждого, ибо все хотят себя обезопасить, обеспечить себе жизнь. Критикуется именно это. Ты не можешь обезопасить себя материальными вещами, которые сегодня есть, а завтра их нет. Потому что твоя безопасность только в Боге, только там. И цель осуждения таких людей, которые уповают, полагаются на богатство, цель – это покаяние, то есть следование Христу.
3: Вы слушали вторую часть беседы по евангельской этике архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Продолжение в нашем эфире.
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне» знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Маленький концерт.
1: Антонио Вивальди родился в 1678 году в Венеции. Огромное влияние на юного Вивальди оказала музыкальная атмосфера этого города. Еще в XVI-XVII веках сложилась венецианская композиторская школа, представленная именами Андреа и Джованни Габриэли, Клаудио Монтеверди, отца итальянской оперы, и многих других. «Вместо улиц там каналы, вместо будней — карнавалы», пелось в знаменитой итальянской народной песенке. Если во Флоренции карнавал проходил раз в год, то в Венеции прерывался лишь на время Великого Поста. В венецианских театрах почти не ставили трагедии, только оперы. И весь город всегда был наполнен музыкой. Песни гондольеров, оперные арии. Именно здесь, в 1637 году, был открыт первый в Италии общедоступный оперный театр. Опера была всеобщей любимицей, и венецианец Вивальди отдал немало времени и сил, работая в этом жанре, считая оперу своим главным призванием. Вивальди прославился как композитор, способный за 5 дней создать трехактную оперу, и его творения для музыкальной сцены были непременным украшением каждого венецианского карнавала. Известно, что, например, для карнавального сезона 1727 года композитор написал целых 8 опер. Это было бесценное качество для тогдашнего оперного композитора. Ведь, как писал один исследователь истории итальянской оперы, чтобы понять историю оперы, используя современные понятия, мы должны приравнять итальянскую оперу XVIII столетия к сегодняшней опере и прибавить к ней кино, телевидение и футбол. Публика требовала все время новых впечатлений. Новые оперы писались быстро, ставились после нескольких репетиций, а после нескольких представлений также быстро забывались. Композиторы работали, не покладая рук. Так Алессандро Скарлатти за 40 лет написал 115 опер, а Вивальди за тот же промежуток времени — 50. Всего же известно более 90 опер Антонио Вивальди. Вот воспоминания об оперном театре Венеции 1721 года, времени активного творчества Антонио Вивальди. Есть множество оперных театров в Венеции. Оперы там идут каждый день, начинаются в 7 вечера и продолжаются до 11 ночи, после чего большинство людей идет на маскарад, одеваясь в причудливые одежды. Антонио Вивальди работал в театре за троих, писал оперы по 3-4 в год, сам их ставил, решал сам все финансовые вопросы. Он в то время стал совладельцем театра. Кроме того, он продолжал преподавать и писать музыку для своей консерватории «Оспидель для пьета», беря там отпуск для постановок своих опер в других городах. Немногим здоровым людям под силу такой ритм жизни, а ведь Вивальди с трудом преодолевал даже расстояние от двери дома до кареты без посторонней помощи. Настолько мучила его хроническая астма. Но он как будто не замечал этого, ведь его замыслы не могли ждать. Сегодня в нашем концерте мы послушаем арию Россаны из оперы Вивальди под названием «Истина в испытании». Либретто написано на модный тогда восточный хитросплетенный сюжет. Следить за перипетиями политической жизни при дворе султана не слишком интересно, зато ария этой оперы замечательна своим живым чувством и яркой мелодичностью. Ария Вивальди прозвучит в исполнении Симоны Кермес, выдающейся современной певицы. По мнению критиков, территория, на которой Кермес не имеет себе равных, это музыка итальянского барокко.

Дорогие друзья, для вас прозвучала ария Россана из оперы Антонио Вивальди «Истина в испытании» в исполнении Симоны Кермес. А продолжит наш маленький концерт ария из неизвестной оперы Антонио Вивальди в исполнении Виктории Ивановой.

0: Дорогие друзья, наш маленький концерт завершен. Сегодня он был посвящен оперным ариям Антонио Вивальди. Для вас прозвучали ария Росаны из оперы «Истинное воспитание» в исполнении Симона Кермес и Венецианского барочного оркестра под управлением Андреа Маркона, и ария из неизвестной оперы Антонио Вивальди в исполнении Виктории Ивановой и инструментального ансамбля под управлением Адольфа Готлиба. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала прелюдия ми-минор Этера Вилла-Лобоса. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. 4 августа – день памяти датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Сказки Андерсена можно читать в любом возрасте, потому что они изначально с двойным адресатом. По увлекательной фабуле – для детей, по глубине содержания – для взрослых. 3 и 4 августа в 16:40 в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.

прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 159-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и верна ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
0: Послушайте 84-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: В то время Иисус, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите, в молитве с верою получите».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В соответствии с хронологией последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа, описываемое в сегодняшнем Евангелии событие произошло на следующее утро после его торжественного входа в Иерусалим, то есть по-нашему Великий Понедельник. Спаситель, как пишет евангелист Матфей, взалкал, захотел есть и, увидев при дороге смоковницу, подошел к ней, желая утолить голод ее плодами. Но, не найдя на ней плода, он говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница засыхает. Вот этот образ бесплодной смоковницы является очень глубоким. Смоковница – это инжирное дерево, которое имеет удивительную по красоте листву. Эта красота привлекает людей. Они подходят к смоковнице с надеждой, что такое красивое растение должно приносить очень вкусные плоды. А вот если плодов нет, то, как говорит Господь в другом месте Евангелия, хозяин бесплодной смоковницы срубит ее и предаст огню. Смысл истории с бесплодной смоковницей достаточно понятен. Ученикам Христа несложно было под этим образом узнать тогдашних духовных вождей израильского народа, книжников и фарисеев. Это они своим внешним, лицемерным благочестием были для многих столь привлекательны. Но реального плода, который бы мог утолить духовный голод людей, они дать не могли. И потому все их внешние подвиги оказались бесплодными. Но этот образ не менее важен и сегодня. Он показывает, что жизнь человека должна сопровождаться реальными плодами. Любое направление нашей деятельности, будь то религиозная жизнь, профессиональная деятельность, семейная жизнь, все должно приносить плод, и этот плод должен быть востребован людьми. Он должен улучшать человеческую земную жизнь, а также должен иметь смысл в перспективе вечной жизни. К каждому, кто не приносит конкретного плода, этот образ может быть применен. Но сугубо его следует отнести к религиозной жизни человека. Если мы не делаем ничего, что имеет подлинную ценность в очах Божиих, но при этом стремимся сохранить внешнюю приверженность вере и благочестию, то тогда мы уподобляемся той бесплодной смоковнице, которая имеет красивую листву, но не приносит плода. Если мы только внешне исполняем предписания нашей веры, но при этом не приносим плодов любви и добра, то это означает, что жизнь наша проходит впустую. Внешне мы, может быть, для кого-то и выглядим привлекательно, но, по сути, мы бесплодны. Вот одно из самых распространенных заблуждений нашего народа заключается в том, что нам иногда кажется, что исполнение внешнего обряда само по себе спасительно. Многие люди искренне полагают, что самое важное в религиозной жизни – это и есть внешнее исполнение церковных предписаний. Такой взгляд на обряд привел к трагедии в истории русской церкви. В XVII веке произошел так называемый старообрядческий раскол. Люди буквально обезумели. Они добровольно шли на костер, на мученическую смерть только ради того, чтобы не креститься тремя пальцами и не исполнять некоторые обрядовые изменения, введенные в церковную практику патриархом Никоном. При этом сердца их были исполнены ненависти и злобы. Но они твердо верили, что в обряде ничего изменить нельзя, потому что он может потерять свою спасительную, какую-то просто даже магическую силу. Они верили не столько в Бога, сколько в обряд. Они догматизировали внешние формы церковной жизни и искренне полагали, что перемена обряда – это отступление от веры. То же самое мы наблюдаем и сегодня. Уже целое столетие в церкви на всех уровнях, от мирян до иерархов, громко звучит голос о необходимости церковных преобразований, дабы сделать богослужение более доступным, понятным, а значит и более привлекательным и назидательным для современного человека, дабы избавиться от многих анахронизмов, которые к сегодняшней реальности никакого отношения давным-давно уже не имеют. И многие-многие другие вопросы, которые давно назрели и требуют своего решения, но не решаются они только по одной причине. Косность многих наших прихожан и слепая вера в обряд. Вот прочтешь Евангелие на службе не по-славянски, а по-русски. К тому же не для себя прочтешь, сам-то понимаешь. А ведь для людей, которые стоят в храме, иногда вообще ничего не понимают. Так ведь тут же найдется какая-нибудь кликуша, которая загласит, что обнаружила измену православия, и что чуть ли вообще скоро не конец света наступит. Вот такое отношение к внешнему благочестию, догматизация обряда и вера в него губительна и бесплодна. Образ бесплодной смоковницы – это грозный образ. Господь ведь не просто поругал смоковницу за ее бесплодие, но он наказал ее. Она засохла и погибла, потому что такое дерево не нужно. И Господь через это предупреждает всех нас, что и мы будем наказаны за свое духовное бесплодие, за свою ненужность. Далее Господь говорит о силе веры. Он приводит такой образ, что если человек будет иметь веру и скажет горе «поднимись и вернись в море», то это сбудется. Но совершенно очевидно, что это обещание не надо понимать в буквальном смысле. Ни Христос, ни люди, обладающие самой незыблемой верой, горы не двигали. Вот сама эта фраза «поднимись и вернись в море» в Евангелии заключена в кавычках. Это значит, что Спаситель здесь цитирует, но, видимо, какое-то распространенное в то время изречение, которое означает какие-то сверхъестественные вмешательства и действия, которые находятся за пределами человеческих сил и возможностей. Вот мы знаем, что многие люди с верой молятся о том, чтобы что-то произошло или что-то не произошло в их жизни, чтобы что-то получить или чтобы кто-то был спасен от болезни или от смерти, но на свою молитву они не получают ответа в буквальном смысле слова. Господь иногда не делает того, о чем мы его с верою просим. Так что же тогда обещал нам Христос, если мы будем молиться с верой? А Он обещал то, что молитва даст нам силу. Молитва – это вовсе не простой и легкий выход из положения. Это не своего рода вручение наших проблем Богу, чтобы Он решил их за нас. Молитва – это не просьба к Богу сделать что-то за нас. Молитва – это просьба дать нам силу решить свои проблемы с Его помощью. Молитва – это не выбор легкого пути, а обретение силы для того, чтобы пойти трудным путем. Молитва — это та связь, тот канал, через который мы получаем силу для того, чтобы взяться за горы трудностей и сдвинуть их с Божьей помощью. Если бы молитва была просто способом достижения того, что Бог сделает вместо нас, то молитва была бы скорее негативным средством, поскольку делала бы нас людьми ленивыми, безответственными и неспособными выполнить свой долг. Поэтому никто не должен молиться, а потом сидеть и ждать результата. Человек должен помолиться, попросить Божие благословение, а потом встать и работать, и тогда он увидит, что с помощью Божией можно все преодолеть. Как пишет об этом апостол Павел в одном из своих посланий: «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 3 августа, 21 июля по старому стилю, празднуется память святого пророка Божия Иезекииля, жившего в VI веке до Рождества Христова. Через пророка Иезекииля Ветхий Завет обогатился образами будущего евангельского откровения – воплощение Сына Божия, 4 евангелистов в образе человека, льва, тельца и орла, пребывание Бога в Своей Церкви на земле и грядущего воскресения мертвых. Сегодня празднуется память преподобных Симеона Христа ради Еродиева и Иоанна, спостника его, живших в VI веке в сирийском городе Едессе и вместе решивших оставить мир и поступить в братию монастыря на берегу Иордана. Затем оба они оставили монастырь ради подвига пустынножительства. В конце жизни Симеон получил откровение, что его духовный подвиг нужно продолжить среди людей, и отправился в город Емессу, где совершал подвиг юродства. А святой Иоанн, всю жизнь следуя за своим другом, в этот раз расстался с ним, так как посчитал, что не достиг еще такого высокого духовного уровня, чтобы нести подвиг юродства, и остался пустынником. В этот день вспоминаются еще двое преподобных, подвязавшихся вместе. Святые Ануфрий Молчаливый и Анисим Затворник. Они жили в XII веке в Киево-Печерской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Голубев, расстрелянный в 1938 году. Священномученик Петр Григорьевич Голубев родился в 1880 году в селе Каледино Московской губернии в семье псаломщика. Рано остался сиротой, но с детства проявил способности к учебе. В 1900 году, по окончании духовной семинарии, Петр Григорьевич был определен на должность учителя в церковно-приходскую школу. В 1904 году он был рукоположенного диакона, а еще через 10 лет – во священника. С 1925 года он стал служить в Успенской церкви в селе Петрово Дальнее, где ранее служил его брат. Отец Петр прослужил здесь до своего ареста. Священник часто служил молебны в домах прихожан и во время крестных ходов по селу. Прихожане любили священника за приветливость и доброту, за то, что он помогал бедным и старикам, привечал детей, на большие праздники дарил им подарки. В 1935 году власти запретили священнику крестить, и отец Петр стал крестить тайно у себя дома. Положение священника в селе стало особенно тревожным с того времени, когда его племянник поступил в сельсовет помощником председателя. Он неоднократно говорил: «Я своего дядю уберу, надо мной насмешничают». Сотрудники НКВД предложили в местном сельсовете доносить на тех, кого они предполагали арестовать, и в частности на священника. Отца Петра Голубева стали вызывать в сельсовет для бесед, в ходе которых пытались найти, в чем его обвинить. Но священник не говорил ничего контрреволюционного. Тогда написали ложный донос, приписав священнику антисоветские высказывания. В 1938 году отец Петр был арестован и перевезен в Таганскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. священник Петр Голубев был расстрелян 3 августа того же года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. На следующий день после ареста священника храм, где служил отец Петр, был разграблен. Вслед за этим в село Петрово Дальнее приехала бригада татар, которые сбросили колокола и свалили купол церкви. Примерно через год после расстрела священника председатель колхоза Аарон Альперович решил использовать кирпич храма для строительства теплиц и приказал взорвать церковь. После взрыва Успенский храм обратился в груду щебня, в которой не было ни одного целого кирпича. Супруга отца Петра Голубева, Клавдия Константиновна, долго не знала правду о смерти мужа. Органы НКВД сообщили ей ложные сведения, что он якобы был осужден на 10 лет лагерей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого пророка Иезекииля. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой пророк Иезекииль родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иеханией II и многими другими иудеями. В плен у пророка Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждые четыре лица – человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него – радуга. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену вавилонском, о предстоящих испытаниях, в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны два знаменательных видения пророка о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях, на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражей и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророками, вратами затворенными, которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа Иисуса Христа. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение выдало поклонствие одного еврейского князя, святого Иезекииля предали казни, привязанный к диким коням он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию.
5: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Симеона Христа ради Юродивого из постника его Иоанна. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Симеон Христа ради Юродивого и спостник его Иоанн были сирийцами, жили в VI веке в городе Эдессе. С детства их связывала тесная дружба. Старший из них, Симеон, был холост и жил с престарелой матерью. Иоанн же, только что вступивший в брак, жил с отцом, мать его умерла, и с молодой супругой. Оба друга принадлежали к богатым семьям. Когда Симеону исполнилось 30 лет, а Иоанну 24, они совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. На обратном пути друзья беседовали о путях спасения души. Сойдя с коней, они отправили слуг с конями вперед, а сами пошли пешком. Дойдя до Иордана, они увидели на берегу реки монастыри, расположенные на границе пустыни. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести остальную жизнь в иноческих подвигах. Они свернули с дороги, по которой шли их слуги в Сирию, и, усердно помолившись Богу, направились в противоположную сторону, к монастырям. Они просили Господа указать, какой монастырь им избрать, и решили пойти в ту обитель, ворота которой будут открыты. Но в это время Господь известил во сне игумена обители Никона открыть монастырские ворота и впустить в обитель овец Христовых. В великой радости друзья подошли к открытым воротам монастыря, были ласково приняты игуменом и остались в обители. В скором времени они приняли постриг. Пробыв некоторое время в обители, Симеон возгорелся желанием усилить свой подвиг и уйти вглубь пустыни и там подвязаться в полном уединении. Иоанн не захотел отстать от своего друга и решил разделить с ним труды пустыножительства. Игумену Никону Господь открыл намерение друзей в ту ночь, когда иноки Симеон и Иоанн хотели покинуть обитель, он сам открыл им ворота, помолился с ними, дал свое благословение и отпустил пустыню. Начав пустынническую жизнь, духовные братья вначале претерпели сильную брань от дьявола, внушавшего им печаль об оставленных родных, устрашавшего подвижников, наводившего на них расслабление, уныние и леность. Братья Симеон и Иоанн, твердо помня о данных ими при пострижении обетах, уповая на молитвы своего старца игумена Никона, продолжали неуклонно следовать по избранному пути. Через некоторое время с помощью Божией искушения прекратились. Иноки получили от Бога извещение, что мать Симеона и супруга Иоанна скончались, и Господь удостоил их райского блаженства. После этого Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокой степени духовности. Преподобный Симеон, по внушению Божию, помыслил о том, что им следует теперь послужить людям, а для этого необходимо оставить пустынное уединение и идти в мир. Но святой Иоанн, считая, что не достиг еще такой степени бесстрастия, как его сподвижник, решил не оставлять пустыни. Братья расстались со слезами. И Симеон направился в Иерусалим, там поклонился гробу Господню и всем святыням. По своему великому смирению святой подвижник усердно молился Господу сподобить его послужить ближним таким образом, чтобы они не прославляли его. Святой Симеон избрал для себя трудный подвиг юродства Христа ради. Придя в город Емессу, он остался в нем и вел себя как безумный, совершая странные поступки. за что подвергался насмешкам, брани и побоям. И между тем совершал много добрых дел. Он изгонял бесов, исцелял болезни, избавлял от скоропостижной смерти, неверующих приводил к вере, а грешников к покаянию. О святости жизни блаженного Симеона свидетельствует жизнеописание подвижника Христова. У одного из жителей была служанка, вступившая в незаконную связь с неизвестным человеком. Когда обнаружилась ее беременность, господа принуждали ее назвать соучастником греха. Служанка сказала, будто бы имела тайную связь с праведным Симеоном и подтвердила сказанное клятвой. Узнав об этом, святой Симеон не стал противоречить, но удалился, оставив простор для молитвы и бесчестия. Когда наступило время родов, мучения служанки стали чрезмерными и невыносимыми. Жизнь ее находилась в явной опасности, а ребенок не рождался. В это время неожиданно пришел святой Симеон, и все стали упрашивать его помолиться о страдавшей. В ответ на это праведник сказал, что эта женщина не родит, прежде чем не назовет того человека, от которого стала беременной. Как только служанка назвала действительного отца, имя которого скрыла прежде, младенец тотчас родился. За 3 дня до своей смерти святой Симеон перестал появляться на улицах, затворился в своей хижине, в которой кроме вязанки хвороста ничего не было. Пробыв в непрестанной молитве 3 дня, святой Симеон представился ко Господу. Некоторые из городских нищих, друживших с ним, не встречая юродивого, пришли к его хижине и там нашли его мертвым. Взяв тело усопшего, они отнесли его без обычного церковного пения на место, где погребали бездомных и странников. Когда несли тело святого Симеона, некоторые из жителей слышали дивное церковное пение, не понимая, откуда оно исходит. Вслед за святым Симеоном в пустыне мирно отошел ко Господу преподобный Иоанн. Незадолго до кончины святому Симеону было дано увидеть венец над головой своего духовного брата с надписью «За пустынническое терпение».

прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне» малого знаменного распева в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-Ан-От.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Микрофон Елена Обламская. Уже 104 года существует в нашем городе Государственный театр юных зрителей, репертуарный театр для детей. Еще в Петрограде основал его режиссер и педагог Александр Брянцев в здании Тенишевского училища на Маховой улице. Премьерой стал «Конек-горбунок» по сказке Петра Ершова. Он возобновлялся 7 раз и до сих пор идет на сцене Тюза. А вот макет декораций к этому спектаклю вошел в число экспонатов недавно открывшегося нового музея театра, который, как заявлено в пресс-релизе, создан Бахрушинским театральным музеем, Федеральным научно-методическим центром Министерства культуры Российской Федерации. Для новой экспозиции специально отремонтировали зал на 5-м этаже театра, в котором и представлены предметы из фондов Бахрушинского музея и архива Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева. Большая часть афиш, программок, эскизов к костюмам, портретов отображена на настенных фотостендах и в виде фотокопий в витринах. В открытии нового музея принимали участие московские гости.
2: Тамара Тихоновна Бурлакова, заместитель генерального директора Бахрушинского музея по научной работе.
1: Скажите, пожалуйста, так необычно для петербургского зрителя и петербургских представителей СМИ, что театр Ленинградский, петербургский ТЮЗ и так велико участие Московского Бахрушинского музея. Понятно, что это любимый музей, известный музей, но как для вас самих?
2: Я думаю, здесь ничего странного, удивительного нет, потому что Бахрушинский театральный музей – это первый профессиональный музей мира, который был создан в 1894 году Алексеем Александровичем Бахрушиным, знаменитым купцом, промышленником, представителем известной семьи Бахрушиных, благотворителей, промышленников и купцов. И этот музей изначально отражал историю не только московских театров, но он отражал историю театров обеих наших столиц и регионов. У нас огромное количество хранится афиш, среди вот 700 тысяч единиц хранения, всего у нас 1,5 миллиона единиц хранения. Среди них фолианты афиш, которые отражают историю провинциальных театров. И огромное количество экспонатов, предметов, это много тысяч единиц хранения, которые отражают с самого начала этого музея историю петербургских театров, включая императорские театры, это Мариинский театр, это Михайловский театр, это Александринский театр, это предметы, которые были собраны Алексеем Александровичем Бахрушиным. И возможно, что вот этот макет, он попал еще в фонды при Алексее Александровиче Бахрушине, не исключено. Потому что Бахрушин умер в 1929 году, оставаясь директором музея своего имени. И передал он его когда-то Императорской академии наук.
1: Вот этот макет спектакля «Конек-горбунок», он находился в вашем музее. А что еще?
2: Несколько сот единиц хранения, которые отражают историю конкретно этого тюза.
1: Именно Ленинградского
2: тюза. И этого тюза, и, как я сказала, Александринского театра. Мы храним все почти эскизы декораций и костюмов, которые выполнены Головиным к спектаклю, к знаменитому спектаклю «Маскарад», который был объявлен последним спектаклем Российской империи, к спектаклю «Маскарад», который был поставлен на сцене Александринского театра.
1: Да, но мы-то говорим поэтому про тюз. Вы только что говорили о том, что театр – это люди. Да. И каково вам было работать, делать эту экспозицию? Актеры, которых, в общем-то, вы не знаете, вы с ними не работали. Наверное, даже если видели спектакли, не так много. Вот как вам было?
2: Вы знаете, я думаю, то, чему я учу своих молодых коллег, мы не можем заставить полюбить кого-то, да? Нельзя заставить полюбить даже тех, кто рядом с нами, и еще менее можно заставить полюбить тех людей, которые не живут рядом с нами. Но испытать уважение, пережить уважение к истории, к этим людям конкретным, которые были созидателями и которые создавали новые абсолютно пространства, новые театры, как, например, Брянцев. Как можно не уважать этого человека и не восхищаться его деятельностью, если он созидал театр радости ребенка? И остальные также, кто рядом с ним.
1: Как восприняла труппа открытие нового музея, можно было узнать у заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жуковича. Он в театре с 1973 года.
3: Ну, память вообще вещь хорошая. Любой человек так или иначе опирается на прошлое, настоящее. Я думаю, даже уже на протяжении многих лет, и будущее у нас очень много, зависит от того, что было заложено нашими основателями, предками. Поэтому открытие музея – это факт, наверное, больше публичный, чем для нас внутренних людей, которые прожили этот путь вместе с театром. У нас был музей, у нас был на 4-м этаже, но он был не публичный, он был для внутреннего пользования, так скажем. Потому что мы часто обращались к старым пьесам, которые можно было там найти, к рецензиям, к фотографиям прошлого, для памятных вечеров творческих, которые мы здесь проводили. И был человек, который занимался и понимал, и знал это дело. Наверное, сегодняшний факт – это, скорее всего, факт для города. Для людей, которые выросли уже в другом поколении. Думаю, что, скорее всего, он еще и для того, чтобы сказать, что в городе существует еще театр юных зрителей. Потому что так, в силу обстоятельств, в среду всяких политических дел, отвлеченности, событий, которые вокруг нас, это затирается и уходит на второй план. А потом вдруг на собраниях вспомнят, что надо заниматься подрастающим поколением. Вы понимаете, и как все схватятся. Потом декаду проведут, там чего-нибудь такое выступит, значит, и все это на этом и закончится. А театр юных зрителей – это система воспитания подрастающего поколения. Поэтому от истоков до будущего, скорее всего, в общем-то, я приветствую этот факт, внутренне приветствую. Хотя по оформлению, по содержанию, хотелось бы больше. Я понимаю необъятное, знаете, потому что я же знаю архив очень хорошо, особенно фото его, весь архив, потому что сам занимался фотографией очень долго, и там и мои фотографии есть, и Константин Сергеевич Кунтышев, мы жили. Вот, я понимаю, не охватить, но вот с точки зрения того, что... жив еще курилка. Вы знаете, вот такое вот выражение. Хотя я тут прочитал буквально вчера в интернете, листая, прочитал заголовок. Я прочитал, не буду пересказывать статью, но заголовок я расскажу такой. Не допустите переосмысления постановок Ленинградского театра юных зрителей там с какого-то по 87-й год. То есть все спектакли Зиновьевича Карагодского. Вот. В общем, конечно, это эпоха.
1: Да, в театре юных зрителей имени Брянцева были эпохи и времена режиссеров Бориса Зона, Леонида Макарьева, Зиновия Карагодского, Льва Додина, Вениамина Фельштинского, Евгения Шиферса. В истории Тюза запечатлены имена блистательных актеров Николая Черкасова, Бруно Фрейндлиха, Георгия Тараторкина, Юрия Каморного, Александра Хачинского, Николая Лаврова, Тамары Уржумовой, Киры Крейлис Петровой, Антонины Шурановой, Николая Иванова, Ольги Волковой, Ивана Латышева. Шум и слава успешных театральных премьер, как известно, недолговечны. А вот признание и любовь зрительских сердец могут сберечь ту память, что не умещается в музейных экспозициях.
4: Сброшен костюм, спят башмаки, шепот кулис, стихли шаги, шпаги в углу, пора бы остыть, но почему? Сердце чистит.

смех или плач, ад или рай, сколько ни прячь, станут игрой, когда скажу и когда пою слово свое, душу свою.

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка русской иконы. Умозрение в красках. Глава 5. Вопрос о смысле жизни, будучи по существу одним и тем же во все века, с особой резкостью ставится именно в те дни, когда обнажается до дна бессмысленная суета и нестерпимая мука нашей жизни. Вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь существования, ту самую, которая выразилась в евангельских словах: «Душа моя скорбит смертельно». Только теперь, в дни мировой войны, мы почувствовали весь ужас этой скорби. Но поэтому самому, именно теперь более чем когда-либо, мы в состоянии понять захватывающую жизненную драму иконы. Только теперь нам начинает открываться и ее радость. Потому что теперь, после всего того, что мы перетерпели, мы жить не можем без этой радости. Мы почувствовали, наконец, как она глубоко выстрадана, сколько видела икона многовековых терзаний души народной, сколько слез перед нею пролито, и как властно звучит ее ответ на эти слезы. В начале этой осени у нас в России творилось что-то вроде светопредставления. Вражеское нашествие надвигалось с быстротой грозовой тучи, и миллионы голодных беженцев, переселявшихся на восток, заставляли вспоминать евангельские изречения о последних днях. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 19-21. Теперь в дни зимней нашей скорби мы испытываем что-то близкое к тому, что переживала древняя Русь в дни татарского нашествия. И что же мы видим в результате? Немая в течение многих веков икона заговорила с нами снова тем самым языком, каким она говорила с отдаленными нашими предками. В конце августа у нас совершались всенародные моления о победоносном окончании войны. Под влиянием тревоги, охватившей нашу деревню, приток молящихся был исключительно велик, и настроение их было необычайно приподнято. В Калужской губернии, где я в это время находился, ходили среди крестьян слухи, будто сам Тихон Преподобный, наиболее чтимый местный святой, ушел из своей раки и беженцем странствует по русской земле. И вот я помню, как в то время на моих глазах целая церковь, переполненная молящимися, хором пела «Богородичный молебен». При словах «Неимом и иные помощи, неимом и иные надежды» многие плакали, вся толпа разом рушилась к ногам Богоматери. Мне никогда не приходилось ощущать в многолюдных молитвенных собраниях той напряженной силы чувства, которая вкладывалась тогда в эти слова. Все эти крестьяне, которые видели беженцев и сами помышляли о возможности нищеты, голодной смерти и об ужасе зимнего бегства, несомненно, так и чувствовали, что без заступления владычицы не миновать им гибели. Это и есть то настроение, которым создавался древнерусский храм. Им жила и ему отвечала икона. Ее символический язык непонятен сытой плоти, недоступен сердцу полному мечтой о материальном благополучии. Но он становится жизнью, когда рушится эта мечта, и у людей разверзается бездна под ногами. Тогда нам нужно чувствовать незыблемую точку опоры над бездной. Нам необходимо ощущать это недвижное спокойствие святыни над нашим страданием и скорбью. А радостное видение собора всей твари над кровавым хаосом нашего существования становится нашим хлебом насущным. Нам нужно достоверно знать, что зверь не есть все во всем мире, что над его царством есть иной закон жизни, который восторжествует. Вот почему в эти скорбные дни оживают те древние краски, в которых когда-то наши предки воплотили вечное содержание. Мы снова чувствуем в себе ту силу, которая в старину выпирала из земли златоверхие храмы и зажигала огненные языки над пленным космосом. Действенность этой силы в Древней Руси объясняется именно тем, что у нас в старину дни тяжких испытаний были общим правилом, а дни благополучия — сравнительно редким исключением. Тогда опасность раствориться в хаосе, то есть, попросту говоря, быть съеденным живьем соседями, была для русского народа повседневной и ежечасной. И вот теперь, после многих веков, хаос опять стучится в наши двери. Опасность для России и для всего мира тем больше, что современный хаос осложнен и даже как бы освещен культурой. Дикие орды, терзавшие Древнюю Русь, печенеги, половцы, татары, не думали о культуре, а потому руководствовались не принципами, а инстинктами. Они убивали, грабили, истребляли другие народы, чтобы добыть себе пищу. Совершенно так же, как коршун истребляет свою добычу. Они осуществляли биологический закон, наивно, непосредственно, даже не подозревая, что над этим законом звериной жизни есть какая-либо другая, высшая норма. Совершенно иное мы видим теперь в стане наших врагов. Здесь биологизм сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. Всякое ограничение права кровавой расправы с другими народами во имя какого-либо высшего начала сознательно отметается как сентиментальность и ложь. Это уже нечто большее, чем жизнь по образу звериному. Здесь мы имеем прямое поклонение этому образу, принципиальное подавление в себе человеколюбия и жалости ради него. Торжество такого образа мыслей в мире сулит человечеству нечто гораздо худшее, чем татарщина. Это неслыханное от начала мира порабощение духа, озверение, возведенное в принцип, в систему, отречение от всего того человечного, что доселе было и есть в человеческой культуре. Окончательное торжество этого начала может повести к поголовному истреблению целых народов, потому что другим народам понадобятся их земли. Этим измеряется значение той великой борьбы, которую мы ведем. Речь идет не только о сохранении нашей целостности и независимости, а о спасении всего человеческого, что есть в человеке, о сохранении самого смысла человеческой жизни против надвигающегося хаоса и бессмыслицы. Та духовная борьба, которую нам придется еще выдержать, неизмеримо важнее и труднее той вооруженной борьбы, которая теперь заставляет нас истекать кровью. Человек не может оставаться только человеком. Он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя. В настоящий исторический момент человечество стоит на перепутье. Оно должно окончательно определиться в ту или другую сторону, что же победит в нем. Культурный зоологизм или то сердце милующее, которое горит любовью ко всякой твари? Чем надлежит быть вселенной, зверинцем или храмом? Самая постановка этого вопроса преисполняет сердце глубокой веры в Россию, потому что мы знаем, в котором из этих двух начал она почувствовала свое национальное призвание, которое из этих двух жизнепониманий выразилось в лучших созданиях ее народного гения. Русская религиозная архитектура и русская иконопись, без сомнения, принадлежат к числу этих лучших созданий. Здесь наша народная душа явила самое прекрасное и самое интимное, что в ней есть, ту прозрачную глубину религиозного вдохновения, которая впоследствии явилась миру и в классических произведениях русской литературы. Достоевский сказал, что красота спасет мир. Развивая ту же мысль, Соловьев возвестил идеал теургического искусства. Когда слова эти были сказаны, Россия еще не знала, какими художественными сокровищами она обладает. Теургическое искусство у нас уже было. Наши иконописцы видели эту красоту, которую спасается мир, и увековечили ее в красках. И самая мысль о целящей силе красоты давно уже живет в идее явленной и чудотворной иконы. Среди той многотрудной борьбы, которую мы ведем, среди бесконечной скорби, которую мы испытываем, да послужит нам эта сила источником утешения и бодрости. Будем же утверждать и любить эту красоту. В ней воплотится тот смысл жизни, который не погибнет. Не погибнет и тот народ, который с этим смыслом свяжет свои судьбы. Он нужен Вселенной для того, чтобы сломить господство зверя и освободить человечество от тяжкого плена. Этим разрешается одно кажущееся противоречие. Иконописный идеал есть всеобщий мир всей твари. Дозволительно ли с этим идеалом связывать нашу человеческую мечту о победе одного народа над другим? На этот вопрос в русской истории неоднократно давался ясный и недвусмысленный ответ. В Древней Руси не было более пламенного поборника идеи вселенского мира, чем святой Сергий, для которого храм Святой Троицы, им сооруженный, выражал собой мысль о преодолении ненавистного разделения мира. И однако тот же святой Сергий благословил Дмитрия Донского на брань, а вокруг его обители собралась и выросла могучая русская государственность. Икона возвещает конец войны. И однако с незапамятных времен у нас иконы предносились перед войсками и воодушевляли на победу. Чтобы понять, как разрешается это кажущееся противоречие, достаточно задаться одним простым жизненным вопросом. Мог ли святой Сергий допустить мысль об осквернении церквей татарами? Можем ли и мы теперь допустить превращение новгородских храмов или киевских святынь в немецкие конюшни? Еще менее возможно, разумеется, примириться с мыслью о поголовном истреблении целых народов или о поголовном изнасиловании всех женщин в той или другой стране. Религиозный идеал иконы не был бы правдою, если бы он освещал не правду непротивленства. К счастью, однако, эта неправда не имеет ничего с ним общего и даже прямо противоречит его духу. Когда святой Сергий утверждает мысль о грядущем соборе всей твари над миром и тут же благословляет на брань в мире, между этими двумя актами нет противоречия, потому что мир преображенной твари в вечном покое Творца, и наша здешняя брань против темных сил, задерживающих осуществление этого мира, совершаются в различных планах бытия. Эта святая брань не только не нарушает тот вечный мир, она готовит его наступление. В Апокалипсисе есть говорящий образ. Там говорится о сатане до времени, посаженном на цепь, чтобы он не соблазнял народы. Именно в этом образе мы найдем ответ на наши сомнения. Если грядущая вселенная должна быть храмом, Из этого не следует, конечно, чтобы у преддверия этого храма бес мог утвердить свое царство. Если царство сатаны в нашей здешней действительности не может быть совершенно уничтожено, то оно должно быть, по крайней мере, ограничено, сковано цепями, пока оно не побеждено окончательно изнутри Духом Божиим. Оно должно быть сдержано внешней силой. Иначе оно сметет с лица земли всякие храмы и постарается истребить в человеке самое подобие человека. Отсутствие сопротивления будет источником великого соблазна для народов. Чтобы они не вообразили, что царство звериное есть все во всем, надо положить конец этой нечестивой и безобразной его похвальбе. Пусть видят народы, что мир управляется не одним животным эгоизмом и не одной техникой. Пусть явится в человеческих делах и в особенности в делах России и высшая духовная сила, которая борется за смысл мира. Будем помнить, за что мы боремся. И пусть эта мысль удесятерит наши силы. И да будет наша выстраданная победа предвестницей той величайшей радости, которая покрывает всю беспредельную скорбь и муку нашего существования. 1915 год.
3: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Бартоломео Франческо Растрелли. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Начать я хотела бы со всем известного Франческо Растрелли. Архитектор, который начал строить, когда ему было едва 20 лет, который строил в основном дворцы, которого мы знаем как строителя Зимнего, Строганова, Воронцовского, Царскосельского или Петерговского дворцов, почти не осознается как храмовый архитектор. А ведь во всех императорских дворцах он строил такие домовые храмы. И вот храм Спаса Нерукотворного в императорском Зимнем дворце, он же фактически отдельно стоящий храм, хотя и встроенный в объем императорского дворца. Кстати, это было присуще вообще многим дворцам Елизаветы. Ведь когда-то при постройке летнего деревянного дворца Растрелли тоже поставил небольшой деревянный храм. Но оказалось, что он слишком близок, этот храм, к театру, танцевальному залу. И светская жизнь дворца императрицы не подходила к строгой богослужебной храмовой судьбе. И поэтому его разобрали, и императрица широким жестом подарила его городовому острову, где только что сгорел маленький Петровский Троицкий собор. Так что Троицкий собор, который стоял на старейшей площади нашего города вплоть до начала 1930-х годов, был тоже фактически растрелевским. И это ощущалось и в форме крыши, и в луковичках таких пышненьких, упругих, похожих на луковички Царскосельского Петерговского собора и даже на вершину Смольного Воскресенского собора. И вот, когда мы входим в эти храмы, которые остались нам от Растрелли, храмы, в которых сегодня нет иконостасов, я вспоминаю статью Щусева, знаменитого архитектора модерна, создателя храмов в неорусском стиле, который, казалось бы, основывал свое творчество на очень строгом, холодноватом, чистом облике новгородских и северных русских построек. Тем не менее, он говорил: «Я не восстаю против светлых, парадных церквей, подобных Смольному собору, Царскосельской дворцовой церкви или храму Андрея Первозванного в Киеве. Это гениальный архитектор придал им парадный вид дворца, и вся раззолоченность и вычурность вылилась в такие же вычурные парадные формы, с которыми так вязались и современные нарядные туалеты дам и мужчин. Но я восстаю против превращения, как это теперь делают, бесхитростной, детски простой и искренней древнерусской архитектуры в парадные «я против коверкания». Щусев осознавал ту яркость рокальной роскоши, которую придавал интерьерам своим храмам Растрелли. Мы их знаем только сильно измененными после пожаров, уже принявшими руку Стасова. В конце концов, горели и Царскосельская церковь, ну, там скорее Чевакинский был автором, и церковь Зимнего дворца, и уничтоженная полностью во время войны Петерговский храм. И, конечно, говоря о Растрелли, храмостроителе, нельзя не вспомнить Смольный монастырь. Казалось бы, одно из центральных зданий нашего города, такое важное в панораме Невы, стоящее на излучине реки, как маяк, говорящий о христианской традиции этих мест, потому что там стояла древнейшая церковь во имя Спаса, которая была устроена еще новгородскими поселенцами в XIV или XV веках. Первый храм православный на Невском берегу. И вот даже это замечательное место оказывается изъято из истории архитектуры. Недавно я слышала от вполне квалифицированного гида о том, что Воскресенский собор Смольного монастыря никогда не был освящен. Ну, будучи автором двух книг и более 35 статей на темы истории архитектуры Смольного, я прихожу просто в ужас. Потому что давным-давно, мне кажется, известно, что хотя Растрелли и не закончил убранство Смольного собора, в его бытность в Петербурге не создали интерьер собора, но тем не менее спустя почти 80 лет его доделал Стасов, собор был освящен в день Святой Марии Магдалины 1835 года, и даже была выбита медаль в честь этого освящения. Да, потом собор переосвящался. В нем были ремонты, в нем сделали новый иконостас, в нем провели электричество, и каждый раз крупные работы по перестройке вызывали переосвящение храма. Но собор был действующим вплоть до 1921 года. Вообще в этом соборе слились столь характерные для Растрелли стили. В действительности мы считаем Растрелли только барочным архитектором, но здесь есть изящные детали рококо, здесь есть строгая симметрия и пропорции классицизма, основанные не только на теореме Пифагора, но и, например, на рядах Фибоначчи, то есть очень сложные математические конструкции, необходимые для создания гармонии в сложных архитектурных композициях. Но благодаря им рядом с Растрелли могли творить и Фельтон, и Кваренги, и Стасов. И все это создало общий ансамбль Смольного района. И вот, когда мы смотрим на этот собор и возводим глаза к его высоте, к его крестам, то мы видим, что под ними стоят маленькие, такие пухленькие и объемные русские луковички, типичные скорее для деревянного древнего русского зодчества. Да, Растрелли не увидел освященным свой собор, но еще при его жизни были освящены две другие церкви, а вообще интерьеры Растрелли имеют три храма в пространстве Смольного монастыря. Дело в том, что Растрелли проектировал церкви с востока высокими, двусветными, а церкви с запада делил на два этажа, ну, как сейчас Никольский собор или церковь Владимирской Божьей Матери поделены, и предполагал там устроить по две домовые церкви в каждой башне. И вот до нашего времени, о чем не знают многие петербуржцы, сохранилось растрелевское убранство, конечно, без иконостасов, но в одном случае, в церкви, крошечной церкви Захарии Елизаветы в северо-западной башне, даже паркет рокальный 18 века и то сохранился. И вот начнем с самой старой церкви, церкви Святой Екатерины. Ее задумала еще императрица Елизавета Петровна. Растрелли несколько раз переделывал рисунок иконостаса, и этот рисунок до сих пор сохранился. Сохранилось много фотографий интерьера церкви, в котором этот иконостас стоит. К сожалению, в конце 1940-х годов иконостас был снят, и объем церкви был поделен металлическими конструкциями на этажи. Там был архив истории партии. И вот на этих стеллажах ярусами, этажами лежали папки и коробки с документами. Я еще прекрасно это помню. Да, эти стеллажи несколько повредили. Где-то ножки, где-то носики лепных растрелевских ангелов, которые украшают весь объем храма. Но архитекторы, которым были поставлена задача превратить этот храм в хранилище, понимали, что они имеют дело с настоящей жемчужиной барокко. И они постарались сделать так, чтобы перекрытия не соприкасались со стенами. И, в принципе, когда снимают сейчас эти перекрытия, то стены остаются, их можно реставрировать. Надо сказать, что наш губернатор еще 10 лет назад сказала, что после реставрации фасадов Смольного монастыря следующим этапом будет реставрация церкви Святой Екатерины. Я восприняла это как свою личную победу, потому что к этому времени было уже понятно, что там сохранилась лепнина по Растрелли, декор растрелевский, и был известен даже скульптор-итальянец Джанни, который создавал это великолепное убранство. Так вот, эта церковь Святой Екатерины была оформлена первой среди всех храмов Смольного монастыря, и ее декор лепной был создан в первой половине 1750-х годов. и потом поставлен иконостас. Правда, иконостас пришлось несколько изменить, потому что Елизавета Петровна не дожила до освящения храма, и осветили его в 1764 году уже при воцарении Екатерины II. Это был первый храм ее святой покровительницы, и Екатерина всегда присутствовала на богослужениях в нем в дни своего праздника, ну, по-нашему, это 7 декабря. Иконостас был изменен, но, тем не менее, основной принцип формирования образов в иконостасе был сохранен, и список этих икон, оставленный нам настоятелей этой церкви Константином Знаменским в начале XX века, оказывается очень важным для вообще осознания русской истории, потому что там становится понятно, на дни каких святых родились русские императоры: Петр III на день святого Харлампия или, например, император Павел на день святого Евстафия. А отсюда мы переходим к истории русского флота, потому что именно корабли с такими названиями составляли эскадру, победившую в Средиземном море турецкий флот в начале царствования Екатерины II. В этом иконостасе получилось три образа святой Екатерины. Или, например, два образа на Рождество, потому что, ну, одно – это праздничный ряд, а второй образ – это день смерти императрицы Елизаветы Петровны. Церковь оказалась очень важной для монастыря, который был основан Екатериной в корпусах Смольного в 1764 году, для женских воспитательных учреждений, которые в том же году она учредила в том же монастыре. Но он важен и для женской жизни России, потому что об этом не пишут, но это было понятно. Скорее всего, был в течение 80 лет храмом ордена святой Екатерины. Об этом говорит и то, что редкость для домового храма. Там было царское место, как в больших соборах. И другое, там очень роскошно украсили надпрестольную сень, что мы тоже можем наблюдать сегодня только в Никольском соборе, а в большинстве других храмов вот эти надпрестольные сени были утрачены. И вот этот храм, который на протяжении полувека был храмом воспитательного общества благородных девиц, с 1808 года стал главной церковью вдовьего дома, то есть самой аристократической женской богадельни, куда отправлялись на покой либо первые женщины, трудившиеся на ниве просвещения и медицины, ну и вдовы известных гражданских и военных лиц. И, конечно, как домовый храм, он был почти закрыт, но тем не менее сотни девочек, которые составляли хор этого храма, люди, которые были связаны родством или семейными традициями с воспитанницами монастыря или с вдовами благородными, они посещали этот храм, и храм остался в исторических текстах, написанных в начале XX века его настоятелем Константином Знаменским.
0: Бартоломео Франческо Растрелли. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В нашем эфире сегодня прозвучит последняя передача с фрагментами аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева. Аудиоверсия подготовлена фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой.
2: Мы учились с Николаем Николаевичем Ворониным на факультете общественных наук Ленинградского университета одновременно, в 1923-1928 годах, но на разных отделениях. Я на этнолого-лингвистическом, он на общественно-педагогическом. Мы не были знакомы, познакомились много лет спустя. В конце 30-х годов началась работа над историей культуры Древней Руси. Возглавлял эту работу фактически один Николай Николаевич в Институте археологии Академии наук. Не помню, как этот институт точно назывался. Придумывали тогда названия довольно вычурные. Однажды в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома я заметил разговаривающего с Варварой Павловной Адриановой Перец, крупного и красивого человека в шубе с бобровым воротником. Оказалось, он пришел предложить Варваре Павловне написать главу о русской литературе до монгольского периода для первого тома. Варвара Павловна отказалась и предложила меня. Уговорила Николая Николаевича, а меня не надо было уговаривать. Предложение было для меня большой честью. У меня и работы еще не было, и не был я известен никому. Трудился над главой я этой с большим усердием. Отделывал стиль, понимал, что эта глава поможет мне занять положение в науке. Я читал эту главу в отделе древнерусской литературы, а потом на заседании, посвященном истории культуры Древней Руси в Институте археологии. Встречена моя глава была очень хорошо. Принята была без поправок, и меня стали приглашать на заседание отдела, в котором работал Воронин. А когда весной 42-го года меня стали высылать из Ленинграда вместе с семьей, из блокированного Ленинграда, мне дали в дорогу справку, что я работаю в Институте археологии, на всякий случай. Воронин ушел тогда добровольцем в армию, подорвался на мине около Стрельны, лишился нескольких пальцев на ноге и был вывезен вместе с другими ранеными в Москву. Когда я приезжал из Казани, куда был эвакуирован, в Москву, я всегда заходил к нему на Серпов переулок, где он обитал, у своей новой жены Екатерины Ивановны. Комната была малюсенькая и вся заставленная книгами, а впоследствии она стала еще меньше, когда пришлось встроить ванну частично в комнату Николая Николаевича. Нас особенно сближало общее горе всей страны – уничтожение памятников русской культуры, с одной стороны немцами, с другой – нашими же властями. Николаю Николаевичу первым удалось тогда напечатать статью с большим перечислением памятников, уничтоженных в Москве за годы советской власти. Нам казалось это большим успехом, но за успехом последовало запрещение такого рода статей в прессе. Помню, что в начале 50-х годов Николай Николаевич приезжал в Ленинград и перевозил книги в Москву. Его большая ленинградская комната, которую он должен был отдать, помещалась в здании Министерства двора рядом с Эрмитажным театром и имела большие окна с зеркальным стеклом, выходившим на него. Вид был умопомрачительный по красоте. У Николая Николаевича была замечательная подборка книг, брошюр, проспектов, открытых по древнерусским памятникам. Эту часть библиотеки я взялся переправить почтой. К великому несчастью и огорчению нас обоих, часть этой литературы, отправляемой мной бандеролями по почте, пропала. Что было делать? Кто-то на почте, видимо, тоже интересовался этой литературой. Потом мы вместе с Николаем Николаевичем много занимались открытием музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Писали обращения, статьи. Время было хлопотливое. Наши статьи в защиту памятников то отказывались печатать, то сокращали в самых важных местах, то печатали с опозданием, когда памятник оказывался уже взорван. Помню, что много мы писали по поводу Пятницкой церкви в Чернигове, других памятников на Украине, в России, в Белоруссии. Беспокоились, огорчались. Помню такой случай. Воронину предложили поехать вместе с группой архитекторов и искусствоведов в Италию. Тогда посещение Италии было чрезвычайной редкостью. Николай Николаевич отказался. Он сказал: «Я не смогу смотреть на ухоженные памятники, видеть заботу о них, когда наши памятники в таком загоне». Как я его не уговаривал, он не согласился. В нем была кавказская кровь, кавказская привязанность к своим родным местам, кавказская верность своим друзьям. Я лишился своего большого друга. Он писал стихи, любил птиц, был очень красив и прямодушен. Поездка на Соловки в 1966 году. Пребывание на Соловках было для меня самым значительным периодом жизни. Естественно, что меня постоянно интересовала судьба людей, с которыми я там встречался, да и судьба самих Соловков. Я мечтал когда-нибудь снова туда поехать и предаться воспоминаниям. После смерти Сталина это стало возможным, но надо было получить пропуск и ехать через Архангельск, что было трудно во многих отношениях. К тому же я часто хворал, меня не отпускала язва двенадцатиперстной кишки. В 1966 году возможность побывать на Соловках представилась. Меня пригласили на конференцию в Архангельск, посвященную памятникам культуры русского севера, последующими экскурсиями. Одна из них была на пароходе «Татария» на Соловки. Я решил поехать на конференцию и затем остаться на некоторое время на Соловках, и к тому времени начал организовываться музей. В Архангельске я был только один раз, сразу после ухода англичан в 1921 году со школьной экскурсией. Зрительная память сохраняла удивительную колокольню, замыкавшую перспективу главной улицы, и грандиозный гостиный двор. Два символа архангелогородского возвышения на севере – духовного и экономического. Конференция вызвала очень большой интерес в Архангельске, тем более, что в это время шла организация первого в нашей стране музея деревянного зодчества под открытым небом – Новые Карелы. Конференция проходила в самом большом зале Архангельска. Была середина лета и отличная погода. На моем докладе зал был полон. Я был единственным человеком, пережившим соловецкое заключение. Пришли посмотреть на старого соловчанина. На Соловках встречала меня окончившая вместе с моей дочерью Верой Академию художеств Светлана Вериш, по отцу Невская. Судьба Светланы была тяжелой. Она вышла замуж за венгра из Румынии, уехала вместе с ним в Бухарест, у них уже был сын, но вскоре она поняла, что сын их, как полурусский полувенгр, в Румынии не сможет жить, и решила вернуться в Советский Союз. Но где жить? Единственное место с квартирой было заведование историко-культурным музеем-заповедником на Соловках. На Соловках уже начались реставрационные работы. Летом приезжали добровольцы, главным образом студенты. Командовал реставрацией дамы из Москвы, как и многие реставраторы, считавшие, что реставрацию надо производить на определенный момент в жизни памятника. Часто это губило памятник. Гораздо правильнее, как мне кажется, была точка зрения Грабаря на реставрацию как на продление жизни памятника и сохранение в нем всего самого ценного. Комнату мне уступила одна из сотрудниц музея. Это была бывшая камера 4-й роты на шестерых. Я просил предоставить меня самому себе и много ходил в одиночестве, вспоминая места, удивляясь переменам, которые произошли за годы преобразования Слона в Стон, соловецкая тюрьма особого назначения. Следы Стона были гораздо страшнее следов Слона. Решетки были даже на окнах таких зданий, которые считались при Слоне непригодными для обитания, например, на бойницах Никольской башни. В лагере помещение этой башни использовалось как склад. В тюрьме же это была громадная общая камера, без уборной, без настоящего отопления. Решетки появились и на помещениях лазарета. Ануфриевская церковь сгорела. Сгорели во второй раз кровли основных церквей, кроме Благовещенской. Святые ворота были пока еще целы. Целы несколько бараков трудколонии. В полном порядке были помещения криминологического кабинета. Я ездил на грибной лодке на Большой Заячий остров, где я не бывал в годы моего соловецкого заключения, когда тут помещался страшный женский карцер. Ходил я пешком на Муксалму, где видел бараки, в которых содержали нумерованных детей, детей врагов народа, которых лишали имен и фамилий и клеили на спинки номера, по которым стражники их знали и звали в случае необходимости. Один из таких нумерованных впоследствии оказался в Свердловске, съездил на Соловки и узнал в Муксалме место, где он был в заключении в детстве. Ужасные были годы, о преступлениях которых не следует забывать. С группой музейных работников я был и на Анзере, где почти все памятники подверглись страшным разрушениям. Особенно жалко мне было Голгофа и Троицкого скита. Поразили меня карандашные надписи на стенах. Людям так хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память. То же самое я увидел на Секирке. Рассматривал я и разрушения, нанесенные памятником во время войны, находившейся здесь школы Юнг. Главное мое расхождение с реставраторами заключалось в концепции завершения Преображенского собора. Дело в том, что перед пожаром 1921 года Преображенский собор имел огромную луковицу с очень сильно вспученными боками. Ясно, что такая луковица не могла быть создана раньше конца XVII века. Кроме того, форма барабана с окнами под луковицей была очень странной, резко сокращавшейся кверху. Именно поэтому луковица должна была иметь сильно вспученные бока, более широкие, чем основание барабана. Еще Назимов, под начальством которого я работал несколько дней на общих работах в конце 28 года, предположил, что это не барабан, а нижняя каменная часть шатра. Наличие высокого, как бы двусоставного шатра, снизу каменного, а вверху деревянного, подтверждалось некоторыми изображениями Соловецкого монастыря в миниатюрах и иконах XVII века. Такой шатер нужен был, чтобы сильно увеличить высоту храма, который должен был служить ориентиром для судов, направлявшихся к монастырю. Действительно, Светлана Васильевна Вереш после моего отъезда обследовала барабан и нашла важнейшую деталь – глубокие гнезда для стоймя стоящих бревен, второй деревянной части шатра. Однако реставратор категорически, не приводя развернутой аргументации, отказывалась восстанавливать шатер и восстановила нелепую луковицу. Нелепую, разумеется, для данного храма. Вопрос о сносе святых ворот, их парадной наружной части, тогда еще не возникал. Я добился успеха только в одном. Убедил не счищать красивейший красный лишайник с огромных валунов, из которых были построены монастырские стены. Почему-то реставраторы думали, что лишайник разрушает камень. Еще одна идея относительно Соловков владела мною и тогда, и не оставляет меня и сейчас. В сущности, монастырь построен на плотине, частично насыпанной из песка, частично каменной. Это позволило в XVI веке сильно поднять уровень Святого озера и воспользоваться водой озера для различных технических целей. Вода промывала канализацию, бежала по водопроводам, двигала различные механизмы на портомойне, в хлебопекарне и так далее. Строители монастырских сооружений учитывали зыбкость насыпного грунта и делали широкие основания для стен соборов, создававшие своеобразие соловецких зданий, покатость стен, становившихся более тонкими кверху. Наклон в сторону моря всего монастырского участка особенно заметен на площади у Преображенского собора. Это вызвало и то, что верх собора поставлен с резким сдвигом к востоку, к озеру, и опирается на массивную алтарную стену и два столба, то есть конструкция собора учитывает наклон всего участка монастыря в сторону моря. Одним словом, весь монастырь построен как гигантское гидротехническое сооружение, при этом многофункциональное. Так вот, идея моя состояла в том, чтобы сохранить монастырь в неприкосновенности как памятник не только религиозный и историко-природный, но и как единственный в нашей стране музей русской техники XVI-XVII веков. К этому можно было присоединить монастырскую кузню, кирпичный завод, сельскохозяйственные сооружения и так далее. Приехал я на Соловки, когда остров окутывал густой туман. Татария гудела через равные промежутки времени, чтобы не наткнуться на какое-нибудь судно. Только вплотную подойдя к пристани, стало видно здание управления Соловецкого лагеря особого назначения. Уезжал же я с Соловков в чудную солнечную погоду. Остров был виден во всю его длину. Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность этой общей могилы не только людей, каждый из которых имел свой душевный мир, но и русской культуры, последних представителей русского Серебряного века и лучших представителей русской церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов, ибо кто их помнил, умер. И не умчались соловчане на юг, как пелось в соловецкой песне, а по большей части погибли либо здесь же, на островах Соловецкого архипелага, либо на севере, в опустевших деревнях Архангельской области и Сибири. Последний раз я ездил на Соловки со съемочной группой телевидения Владислава Борисовича Виноградова для съемок фильма «Обо мне я вспоминаю». Все было удачно. Милая и дружная съемочная группа молодежи, чудная летняя погода, удачные, как я считаю, съемки. Но Соловки оставили во мне тяжкое впечатление. Святые ворота Соловецкого Кремля были снесены, оранжево-красного лишайника стало меньше, верный признак того, что воздух стал хуже, появились машины. На месте Ануфриевского кладбища выросли дома, в том числе и Голубой дом на месте расстрелов 29-го года. Дорога к переговорному камню стала слишком широкой. В каких-то местах ее появились карьеры для забора песка. На Большом Заяцком острове Петровская церковь лишилась своей обшивки, содранной для топлива. Чрезвычайные разрушения произошли с памятниками на Анзере, Муксалме, Псавватиеве. Реставрация продвигалась. Различные по размерам, но совершенно одинаковые по форме луковицы, крытые лемехом, не подходившим к монументальным соловецким церквам, появились на всех барабанах оставшихся церквей. И это делало монастырь каким-то безличным, нивелированным. Соловки-монастырь, Соловки-лагерь, Соловки-тюрьма еще более отступили в царство забвения. Один памятник для всех сотен могил, ров, ям, в которых были засыпаны тысячи трупов, открытый уже после моего последнего посещения Соловков, должен, как мне представляется, еще больше подчеркивать обезличивание, забвение, стертость прошлого. Ибо помнить прошлое Соловков стало уже больше некому. Два письма о ленинградской блокаде. Только в 1992 году мне были присланы копии из двух писем, написанных мною из Казани, где я и моя семья находились осенью 42 года в эвакуации, моему содельцу Валентине Галтенной Морозовой Келлер по делу Космической Академии и кружку Андреевского. Письма написаны под свежим впечатлением от пережитого в блокаде. 29 декабря 42 года. Дорогая Валя, опишу вам, как мы жили это время. Летом 41 года мы жили на даче в Вырицах. Я только что защитил диссертацию, у нас были деньги, и я предполагал хорошенько отдохнуть. Ездил раз в неделю в город, а остальное время проводил, купаясь в Оридиже. Об объявлении войны я узнал на пляже на берегу Оридижи. Сразу защемило сердце. Поехал в город. В институте тревога, предполагаемый отъезд в Томск, дежурство на крыше, потом окопы, отправки на их рытье, добровольческие отряды. Мы еще жили на даче, когда немцы уже бомбили Сиверскую и расстреливали из пулеметов с воздуха дачные поезда. Все как-то не хотелось брать своих в тревожную атмосферу города, из которого эвакуировали детей отдельно от родителей, где стояли уже очереди за продуктами и так далее. Мы переехали с дачи в последний момент. В конце августа немцы перерезали все дороги на Ленинград, взяли пригороды и подходили к старой рогатке. Прорывались мотоциклисты с хлопушками на площадь в Автове, но, сделав круг, умчались. Но сразу стало ясно, что начинается осада. Мы вместе с другими делали отчаянные усилия, чтобы что-нибудь запасти. Нам удалось купить 10 кг картошки, 12 кг крупы макаронов, 1 кг масла и насушить 2 больших мешка сухарей. В одной из аптек, проведя там целый вечер, я купил для детей 17 бутылочек рыбьего жира по 100 грамм, а в другой 10 витаминов с глюкозой, 10 плиток размером с кусок мыла для рук каждая. Вот с этими запасами началась наша зима. Я по-прежнему через день проводил ночь на крыше института, дежуря, а все хозяйство лежало на Зине, моя жена. 9 ноября резко уменьшили выдачу хлеба. Хлеб стал черный и мокрый, как глина, от дуранды, жмыхи. Начались бомбардировки. Мы ночевали в первом этаже в маленькой комнате. Нам уступили свою комнату в нашем же доме. Мы считали, что внизу безопаснее. Дети и Зина на чужой кровати, я на полу. Первое время было очень страшно. Бомбардировки бывали каждый вечер. Они начинались ровно в одно и то же время. Свистящие бомбы пролетали как раз над нашей крышей, а когда рвались, наш дом танцевал, и дверцы шкафов раскрывались сами. Постепенно мы привыкли и не тратили больше сил на то, чтобы спускаться вниз, особенно после того, как несколько подвалов засыпалось людьми и залило водой из разбитых труб. Петю Обновленского под лестницей засыпало. К счастью, ступеньки упали так, что его только стиснуло и переломало ребра. Вскоре к бомбежкам присоединились обстрелы. Снаряды попадали к папе на службу. Он тушил пожар. Пожар охватил типографию бывшего синода и центральный архив на Английской набережной. Почему-то очень часто попадали снаряды в трамвае на Невском. И бывало много жертв от стекол. Немцы стреляли в вечерние часы, когда улицы были полны народом, возвращавшимся со службы. Стреляли по площадям, мостам, перекресткам. Бывали случаи, когда снаряды попадали в очереди, их было много, в магазины, прогуливающийся детский сад. Как на грех, мне постоянно надо было бывать вне дома на дежурстве, обучаться маршировке или дожидаться очереди в столовой. День и ночь в институте бывало много народу. Люди спали в сапогах на диване Пушкина, на диване Аксакова, на котором когда-то сидел Гоголь, на диване Тургенева, на кровати, на которой умер Александр Блок. Город кишел слухами, пришлым народом из пригородов и шпионами, которых ловили. Постепенно лихорадка спадала. Остановились трамваи. Многие уже не могли ходить на работу. Некоторые улетели на самолетах. Самым большим начальством у нас остался завхоз. С голоду он нервничал, кричал на сотрудников, сокращал штаты. Остаться без работы, без карточки было бы ужасно, но никто его не мог утихомирить. Так прошел ноябрь. Нас выручали сухари. Но в декабре и мы почувствовали голод. На службе невыносимый холод. Замерз водопровод, не действовали уборные. Я не смог уже больше ходить, взял бюллетень. Его выдавали не глядя, не осматривая, всем подряд. Потухло электричество, не стало керосина. Хорошо, что у нас был запас дров и буржуйка. Мы распределили наши остатки. Ели 4 раза в день суп, почти воду. Ложились спать в 6 часов вечера. Лежали до 9-10 часов утра. Зина с вечера другой раз становилась в очередь. Днем 2 часа тоже стояла в очереди за хлебом. Зина ездила из Лосанки на Неву к Крестовскому острову за водой вместе с Тамарой, нашей помощницей по хозяйству. Пробовали топить снег, но вся улица перед нашим домом была залита нечистотами. Раз на шатающихся ногах к нам зашел Федя Розенберг, мой друг и одноделец по Соловкам, раз Калистов, ища кошек или собак. Заходил дядя Вася, чтобы съесть тарелку супа. Вид его был ужасен. Заходил Комарович, виднейший специалист по Достоевскому, в надежде, что мы угостим его сухарями. Но беда ждет нас еще впереди. Итак, самый тяжелый месяц был январь. Не помню, были ли в январе обстрелы или бомбежки. Нам было не до того. Никто не обращал на это никакого внимания. Никто не сходил в бомбоубежище, которое превратили в морг. Один с другим умирали наши знакомые и родные. Тяжело умирал Зинин отец. Он умер один. Зина его навещала, меняла на улице его вещи, выкупала ему продукты, но было поздно.

0: с палкой, волоча ноги. На лестнице у нас лежал труп, перед домом другой. Ночами мы не спали от дистрофии. Все тело ныло, зудело. Этот организм съедал свои нервы. В комнате в темноте ночью металась мышь. Она не находила крошек и умирала с голода. Я ходил в диет-столовую, в которой раз встретил вашего отца. Там я производил операцию. Уступал талончик на обед за крупяной талон. И этот крупяной талон использовал для обеда на следующий день. Так нам удавалось иногда иметь суп, не затрачивая карточки. Эти часы в столовой были ужасны. Окна были выбиты и заделаны фанерой. В тесноте люди ели, вырывали друг у друга хлеб, карточки, талоны. Раз я тащил в столовую какого-то умирающего по лестнице и очень ослаб после этого. Вообще стоило сделать лишнее физическое усилие и заметно слабел. Стоило же съесть кусок хлеба, как заметно прибавлялось сил. Было трудно надеть пальто, особенно застегнуть пуговицы. Не слушались пальцы. Они были деревянными и чужими. Ночью немела и отнималась та сторона тела, на которой спал. В феврале снабжение несколько улучшилось. Забил кое-где мостовых водопровод. Зина с Тамарой ездили за водой уже не на Неву, а на Пушкарскую улицу. Дети выходили гулять минут на 10 по черному ходу, а не по парадной, где лежали мертвые. Они вели себя героями. Мы ввели порядок, не говорить о еде, и они слушались. За столом они никогда не просили есть, не капризничали. Стали до жути взрослыми, немалоподвижными, серьезными. Жались у буржуйки, грея ручки. Нас всех пронизывал какой-то внутренний холод. Зима казалась невероятно длинной. Мы загадывали на каждую будущую неделю, проживем или нет. 1 марта в страшных мучениях умер мой отец. Мы не могли его хоронить. Завезли его на детских саночках до морга в саду народного дома и оставили среди трупов. Воспоминания об этой поездке и об этом морге до сих пор разъедает мой мозг. В конце месяца я заходил в институт за карточками. Денег я уже там не получал, так как бухгалтерии не стало, умерли. Здание было до жути пусто. Только у Титана, греясь, умирал старик-швейцар. Многие потом умирали без вести, уйдя из института и не придя домой. Однажды и я свалился на улице и едва добрел до дома. В марте я слег в стационар для дистрофиков в Доме ученых. Там давали немного больше еды, но это только увеличивало желание есть. Месяц, который я там провел, я не переставал день и ночь думать о еде. Мы спали там не раздеваясь, ели в столовой при температуре -5. За окном на Неве уже были видны разрывы новых весенних обстрелов, таял лед. Оставшиеся в живых ленинградцы начали расчищать улицы, убирать нечистоты, а руки еще не могли держать лопаты. Стали выдавать больше мяса. В апреле пошел номер 12 трамвая, семерка, тройка, а затем и номер 36. Открылись бани. Тут я увидел себя в первый раз и ужаснулся, как и ваш батюшка, увидев меня. В мае я уже писал статьи, ходил по столовым, отоваривал этим способом карточки, хотя основное делала Зина. Дети немного отошли. Тамара с окопных работ приносила нам лебеду, листья одуванчиков, крапиву. Так мы прожили зиму, но описать всего нельзя. Послесловие. Как заметил читатель, я прежде всего пишу о людях. Люди самые важные в моих воспоминаниях. Стремясь восстановить их индивидуальность, я выполнял свой долг сохранить о них память. Сколько же их было? Как они были разнообразны и как интересны? Какую ценность представляет человеческая личность? Мне надо было бы систематически вести записи, ибо ради этих встреч стоит жить. И в основном люди хорошие. Встречи в детстве, встречи в школьные и университетские годы, а затем время, проведенное мною на Соловках, подарили мне огромное богатство. Его не удалось удержать в памяти все целиком, и это самая большая неудача в жизни. Остается надеяться, что мои воспоминания о них не единственные. Когда подумаешь о том, сколько же хороших, душевно богатых людей не оставило себе никакой памяти, становится страшно.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала 27-я передача с фрагментами аудиоверсии воспоминаний академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Аудиоверсия подготовлена фондом имени Лихачева, текст читал Леонид Мозговой. Но я надеюсь, что в нашем эфире в год 120-летия Дмитрия Сергеевича мы продолжим говорить о значении его наследия. Всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 21.

За 34 года, протекшие со дня Петерговского переворота, успел сложиться тот особый уклад, который отчасти зовется веком Екатерины. Чем ближе к особе императрицы, следовательно, при дворе, в гвардии, в высшем чиновничестве, тем он был ощутительнее, крепче, привычнее. С ним сжились, его полюбили. Однако ж по силе многих причин наиболее чужд и прямо враждебен ему был 42-летний сын и преемник императрицы. Она никогда не любила Павла, но постепенно этот костистый, угловатый человек в плохо сидящем мундире, с коротким носом на сером, скуластом, широкоротом лице, порывистый плотью и духом, становился ей все несноснее. Он возбуждал в ней тонкую злобу, презрение, брезгливость. Она же в его глазах была убийцей человека, которого он не успел узнать, но которого, искренне или нет, почитал своим отцом. Еще полагал он, что она насильственно завладела его короной, и справедливо, нет ли привык от нее ее приближенных ждать себе заточения, а то и смерти. Он ненавидел ее, едва ли не всех и все, что с ней было связано, может быть, даже включая двух старших своих сыновей, которыми она завладела. В своей мрачной гатчине жил он особым двором, собственными своими войсками, как бы в мире, который не был и не должен был быть ни в чем схож с миром Екатерины. Люди екатерининского мира редко заглядывали в мир Павла, и он им чудился как бы потусторонним, как бы тем светом, в котором среди солдат витает окровавленный призрак солдата Петра Третьего. И не успел еще вписать в камерфурьерский журнал, что императрица Екатерина Алексеевна к сетованию всея России всей временной жизни скончалась, как вместе с новым царем существа того света ворвались в этот. «Настал иной век, иная жизнь, иное бытие», — говорит современник. «Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне как бы неприятельским нашествием». С ним, не сговариваясь, Державин пишет: «Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и будто по завоевании города ворвались в покои везде военные люди с великим шумом. Дипломат-иностранец вторит обоим. Дворец в одно мгновение принял такой вид, как будто бы он был захвачен приступом иностранными войсками». Глубокие преобразования еще только предносились воображению нового императора, но их предшественники и предвестники, новые порядки, вводимые круто по-гатчински, тотчас появились всюду, в войсках, при дворе и просто на улице. Екатерина скончалась 6-го, а утром 8 ноября уже человек 200 полицейских и солдат срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания. У фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии. В 12 часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены вне состояния действовать, и тысячи жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными головами и в разодранном одеянии. Не то чтобы крутость этих мероприятий исходила прямо от императора, усердствовала полиция. Но действительно, во всем, от причесок до умов и от воинской команды до основных законов, новый царь готовился повытрясти и повыколотить из России екатерининский дух, как пыль и моль выколачивают из лежалой одежды. В его глазах то был дух своеволия, изнеженности и всяческого разврата. Гвардия от солдат до фельдмаршалов ужаснулась суровым новшеством гатчинской экзерциции. И самый дворец, казалось, преобразился. Знаменитейшие особы, первостепеннейшие чиновники, управляющие государственными делами, стояли, как бы лишенные должностей своих и званий, с поникнутой головою, неприметной в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их, бегали,
повелевали, учреждали. Ломка началась. Люди, связанные с минувшим царствованием, ждали решения своей участи. Сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных. Одни, в том числе и Платон Зубов, были застигнуты ужасом и отчаянием. Другие, как Безбородко, оживленные надеждой и расчетом, спешили застраховать себя услугами новому повелителю. Третьи впали в оцепенение. Набальзамированное тело Екатерины долго оставалось без погребения. Несколько раз, стоя подле него на почетном дежурстве, в числе прочих особ первых четырех классов, Державин с неодолимою холодностью взирал на лицо, которому, говорят, вернулась улыбка. И религия, и разум ему подсказывали, что теперь надо бы на душой примириться с покойницей. Но это не удавалось. Мало того, что судьба разлучила его с государыней слишком внезапно, в минуту взаимного гнева и раздражения. Из всех обид сердце человеческое труднее всего прощает разуверение. Поэтому, как ни старался Державин живого сердечного примирения с Екатериной, он в те дни не обрел. Правда, он заставил себя написать ей надгробную эпитафию, но хотя в надгробной после каждой строфы повторялось: «Се в гробе образец царей, рыдай, рыдай, рыдай о ней». Именно рыдание это и не получилось, стихи вышли холодные. Лишь только вдохновение посетило его, когда, сознавая, что вместе с Екатериной закончилась великая часть его собственной жизни, он стал подводить итоги и самому себе искать право на бессмертие. Вослед Горацию он написал себе памятник, воспоминание не об Екатерине, а лишь о своей поэтической связи с ней. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, Срифей льет Урал, всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в смиренной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. За последние месяцы его гражданского одушевления с болью оторвалось от образа Екатерины и жило уже собственную, отдельную и, надо прямо сказать, ослабленную жизнью. Не то чтобы разочарование в Екатерине повлекло за собой разочарование в идее, но все же идея утратила часть своего сияния. Она не помрачилась сама в себе, но прозрачная тень разочарования как бы пала и на нее. Прежней горячности в Державине больше не было. Прямое рвение становилось привычкой к рвению. Упрямство, гордость и сознание долга ее поддерживали. Уж если напрасной оказалась вера в Фелицу, то, разумеется, ни в какого идеального царя нельзя верить. Идеальным царем не будет и Павел. Но где доказательство, что он будет хуже Екатерины? Обольщаться не надо, как и прежде не следовало, но кое-какие упования можно на него возлагать, что он уймет распущенность, подрежет крылья корысти, пособьет спеси дворянской, не станет во всем потакать своим царедворцам, можно быть уверенным, и то уже благо. Что он кое-чему обучит невежд, надо надеяться, ведь вон как военных-то принялся обучать. Что он подтянет бездельников, это наверняка, неутомимую заботливость в отправлении дел проявляет сам, и недаром уже теперь в департаментах и канцеляриях с 5 часов утра горят свечи.
правда, крутоват. Однако ж оно и к лучшему, Екатерина была слабовата. А что прям, это и по всему видать. Прямоту Державин ценил в особенности. А Екатерина была уклончива. В понедельник, 17 ноября под утро, придворный лакей привез Державину повеление тотчас ехать во дворец. Было еще темно, когда Державин явился и дал знать о себе камердинеру Ивану Павловичу Кутайсову, которого горбоносое смуглое лицо в пудреном парике сияло пронырливою веселостью. Кутайсов ног под собой не чуял от радости по случаю воцарения своего благодетеля. На рассвете Кутайсов ввел Державина в кабинет государя. Мужа покойной молочной сестры своей Павел принял с нарочитым радушием. Наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безинтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего Верховного Совета, дозволив ему вход к себе во всякое время. Державин остался верен себе, поблагодаря его отозвался, что он рад ему служить со всею ревностью, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий. Павлу это понравилось чрезвычайно. Вот слуга, который ему впрямь необходим. Он взглянул на Державина пламенным взором и весьма милостиво раскланялся. В великой радости вернулся домой Державин. Шутка ли стать правителем Верховного Совета? В нем заседали граф Разумовский, граф Румянцев-Задунайский, граф Чернышев и граф Салтыков, враг Державина, Заводовский и другие. Павел сюда прибавил двух князей Куракиных, Саймонова, Васильева, графа Сиверса. И над всеми ними Державин будет поставлен правителем, как генерал-прокурор, над сенаторами. Должности такой до сих пор еще не было, он первый ее займет. Вот когда признана его добродетель, вот когда заскрежещет порог в лице врагов его. Все это было чистейшее заблуждение. Во вторник вышел указ об определении Державина, но не в правители совета, а в правители канцелярии совета. Разница превеликая. А для сенатора, каковы был Державин, и унижение. Обескураженный, он решил запросить у государя инструкции, то есть разъяснение, в чем должна состоять его должность. Во вторник и в среду он делал визиты членам совета и не скрыл от них своего смущения. Его весьма поддержали, кажется, не без злого умысла. Настал четверг, день советский. Не имея права сесть за стол членов, Державин не сел и за стол правителя канцелярии. Так и слушал дела, стоя или ходя вокруг присутствующих. Все эти дни, те самые, когда было извлечено из гроба тело Петра Третьего, и Павел с семьей каждодневно ездил в Лавру на панихиды, Державин обедал и ужинал во дворце. Но аудиенцию у государя удалось ему получить лишь в субботу, 22 числа. Император, занятый мрачными мыслями, все же встретил его довольно ласково и спросил, что надобно. «По воле вашей, государь, был в совете, но не знаю, что мне делать». «Как не знаете? Делайте, что Самойлов делал». Самойлов был при Екатерине правителем канцелярии совета. «Я не знаю, делал ли что он. В совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы совета. Почему осмеливаюсь просить инструкции?» «Хорошо, предоставьте мне». На этом следовало бы закончить. Но Державин не вовремя вспомнил свободу, которую имел при докладах у покойной императрицы, и прибавил, что в совете не может он сидеть членами оного, ибо к тому не назначен, а сидеть за столом канцелярским ему невместно. Так вот, не стоять ли ему между столами? Сим словом вспыхнул император. Глаза его, как молнии, засверкали. В бешенстве подбежал он к дверям, распахнул их
Перед кабинетом стояли люди — Трощинский, Архаров и прочие. «Слушайте!» — закричал Павел. «Он почитает быть в совете себя лишним!» И, обратясь к Державину: «Поди назад в сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» Тогда, свету не взвидев, и Державин, в свою очередь, обратился к слушателям, указуя на государя: «Ждите, будет от этого царя толк!» Как в беспамятстве выбежал он из дворца и дико смеялся, и дома не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся. Слухи полетели по городу. Слова Державина пересказывались на все лады и даже приукрашались, хотя довольно было и правды. Для Державина ждали великих бед, вспоминали пословицу: «Погибла птичка от своего язычка». Все, однако же, ограничилось кратким указом. Тайный советник Гаврила Державин, определенный правителем канцелярии Совета нашего, за непристойный ответ, им пред нами учиненный, отсылается к прежнему его месту, 22 ноября 1796 год. Фавор, начавшийся в понедельник, в субботу кончился. Павел оказался пожестче Екатерины, но на сей раз Державин и дома почувствовал, что Дарья Алексеевна не пленира. Она с ним не стала смеяться, а учинила ему нагоняй и немедленно созвала семейный совет из Капнистов и Львовых, благо все три поэта были женаты теперь на трех сестрах. Капнист опять жил в Петербурге, вел трудную тяжбу с соседом своим Тарновским и дописывал комедию. С какой стороны ни взгляни, ему нужны были покровители. Державинская беда приходилась ему не кстати. Львов и при новых порядках чувствовал себя как рыба в воде и не понимал, чего еще надобно Гавриле. Словом, осыпав его со всей стороны журьбою, что он бронится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха. Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел. Он бы и бросил все это дело, стал бы писать стихи, его тянуло к перу. Он дописал «Бессмертие души», начатое 11 лет назад, вслед за Богом. «Отколи чувств по насыщенье объемли душу пустота? Не от того ль, что наслажденье длинней благ здешних суета? Что есть для нас другой мир краше, есть вечных радостей чертог. Бессмертие, стихия наша, покой и верх желаний, Бог». Но верх желаний Дарьи Алексеевны не в том заключался. Ее стихии были дела житейские. Женою полуопального сановника она никак не желала быть. Покою Державину не стало. По ропоту домашних был в крайнем огорчении. Наконец вздумал он без всякой посторонней помощи возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Явилась «Ода на новый 1797 год». В сущности, новоцарение Павла I. За нее Державина ославили льстецом, обвинение незаслуженное. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное при всех резкостях рядом великодушных поступков и благих начинаний. Правда, суровые кары тотчас обрушились на некоторых приближенных Екатерины, особенно на причастных к перевороту 1762 года. Зато другие были обласканы с исключительной щедростью. Зато Костюшка, Потоцкий и Немцевич, выпущенные на волю и даровано прощение всем вообще полякам, подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств. Из Илимска был возвращен Радищев, из Шлиссельбурга освобожден Новиков, масон Лопухин вызван в Петербург и обласкан, по его ходатайству выпущены все заключенные в тайной канцелярии, кроме повредившихся в уме. С первых дней царствования Павел повел борьбу с судебной и канцелярской волокитой. Капнист недаром посвятил ему «Ябеду». Далее император выразил твердое намерение прекратить войны. Рекрут, набранных по указу Екатерины, он распустил по домам. Хлеб, забранный для Привианского департамента, в казну.
приказал вернуть и так далее. Все это и было отмечено Державиным. Поэт следовал только истине и давнему воспитательному правилу своей поэзии по возможности не бичевать порок, но поощрять добродетель, возбуждая ее к новым подвигам. Он и теперь считал, что чем прекраснее портрет, тем более оригиналу захочется быть на него похожим. Наконец, не мог он не сознавать великодушия, проявленного императором к нему лично, за оскорбление неслыханное и незаслуженное, в котором должно бы извиниться, быть даже Павел не император, а простой смертный, поплатился он всего только отчислением к прежней должности. Можно сказать, однако, что, не подчинившись голосу лести, лира Державина все же была на сей раз унижена подчинением домашнего натиска. И она за себя отомстила. Ода вышла холодная, натянутая, бескрылая. Эти поэтические недостатки не помешали ей, впрочем, возыметь свое действие. Павел велел генерал-адъютанту представить Державина и обошелся с ним милостиво. Тем самым был восстановлен и мир семейный в доме Державина.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная замечательному английскому живописцу Томасу Гейнсборо. У микрофона Нина Жировая. Имя этого художника оставалось в течение многих лет почти неизвестным за пределами его родины. Произведения его кисти, хранившиеся в частных собраниях Англии, не появлялись в картинных галереях, на художественных рынках в Европе. И только в середине XIX века, 70 лет спустя после смерти Гейнсборо, его картины, показанные на Большой национальной выставке в Манчестере, привлекли к себе восторженное внимание критиков и искусствоведов Европы. Можно смело сказать, что среди блестящих мастеров, которыми был богат XVIII век, Гейнсборо занимает одно из первых мест. Рядом с Ватто, Тьеполо, Гойей, Фрагонаром, наряду с художниками Хогартом и Констеблем, он является крупнейшим мастером английской школы. Время жизни и творчества Томаса Гейнсборо, XVIII век, явилось одной из самых счастливых страниц в развитии английского искусства. Быстрый рост экономического и политического могущества Англии, уже в XVII веке переживший буржуазную революцию, сопровождался пышным расцветом ее культуры, и особенно ярко это сказалось в изобразительном искусстве. По существу, в этот период складывается национальная английская школа живописи. Ее высшие достижения относятся к портрету и пейзажу, двум жанрам, в которых был равно велик Гейнсборо. В своем творчестве он выступает перед нами как наиболее английский из всех английских художников своего времени. Но именно его живописи дано было составить самый значительный вклад Англии в развитие мирового искусства. Томас Гейнсборо родился в 1727 году в маленьком провинциальном местечке Сэдбери в Саффолке в семье суконщика. Живописные окрестности городка, расположенного на реке Стур, с детства привлекали Гейнсборо. Без конца он изображал их в своих детских набросках. Страсть мальчика к рисованию была настолько велика, что его отец, не раздумывая долго, отправил своего 13-летнего сына обучаться в Лондон, который в то время уже являлся центром художественной жизни. О ранних годах пребывания Гейнсборо в столице известно очень мало. По-видимому, первое время он заработал себе на жизнь реставрацией старых картин и рисованием орнаментов для граверов, одновременно совершенствуясь как живописец. Его первым учителем можно считать известного французского рисовальщика и иллюстратора Гюбера Гравило, работавшего в то время в Лондоне. Хотя недолго, общение с французским мастером оставило заметный след в творчестве Гейнсборо. Влиянию Гравило обязан Гейнсборо своей культурой рисунка, который был не в чести у английских художников, по преимуществу живописцев. Гейнсборо же, наоборот, рисовал всю свою жизнь – его рисунки представляют собой не только вспомогательные студии или наброски, но носят вполне самостоятельный характер. Гравило же ввел Гейнсборо в популярную в то время художественную школу, известную под именем Академии Святого Мартина, которой тогда руководил Хогарт. Здесь непосредственным учителем Гейнсборо стал Фрэнсис Хайман, преуспевающий портретист и декоратор, по-видимому, использовавший Гейнсборо как помощника в ряде своих работ. Однако занятия юного художника в школе были далеко не систематичны и продолжались недолго. Его независимый нрав и темпераментная натура не мирились с готовыми школьными формулами. Рано достигнутая самостоятельность, уверенность в собственных силах позволила ему уже в 17 лет открыть собственную мастерскую. По существу, Гейнсборо так и остался настоящим самоучкой и до конца своих дней противостоял официальной академической традиции, продвигаясь своим независимым путем. В 1746 году, то есть 19 лет, Гейнсборо пылко влюбляется в молоденькую девушку, встреченную им во время загородных этюдов, и женится на ней. 2 года спустя мы видим его уже в родном Сэдбери, прилежно пишущим для заработка портреты окрестных сквайров и жаром занимающейся пейзажной живописью. Ранние пейзажи Гейнсборо – это интереснейшая страница в развитии европейской пейзажной живописи. На многих из них лежит печать подражания голландским пейзажам XVII века. Примечательно, что именно голландских художников Гейнсборо выделяет
по близости и понятности их для него самого. Их избирает своими учителями. Как характерный пример пейзажной живописи тех лет можно назвать «Карнарский лес», начатый, по-видимому, много раньше, но законченный в 1748 году, вскоре после возвращения художника в родные места. Больше свободы и самостоятельности мы наблюдаем в пейзаже «Вид Дидема» начала 50-х годов, озаренная солнцем даль, виднеющаяся из-за темных деревьев. Пейзаж написан явно под непосредственным впечатлением виденного на основании зарисовок и этюдов с натуры. Удивительно живы и чужды всякой условности портреты, написанные Гейнсборо в течение этого времени. Особенно прелестны по своей наивности, свежести и задушевности портреты двух его маленьких девочек, которых молодой отец изображает в самых разных видах, то вместе с кошкой, то гоняющимися за бабочкой в саду. Большой интерес представляет вопрос о преемственной связи между искусством великого английского живописца Хогарта и Гейнсборо. О встречах двух художников не сохранилось никаких свидетельств, но сами их произведения убеждают нас, что во время своего пребывания в Лондоне Гейнсборо, безусловно, имел возможность видеть живописные работы Хогарта и освоить многие из его колористических приемов. Очень близок к Хогарту по своей свободе исполнения автопортрет 1754 года. В начале 50-х годов художник с семьей переезжает в более крупный город – Ипсвич, где число его заказчиков заметно возрастает. Наиболее оригинальными и интересными произведениями Гейнсборо этих лет надо признать его своеобразные портреты в пейзаже, дающие совершенно новое решение взаимоотношению фигур с окружающей средой. Подобный вид изображения, обычно небольшого формата, был порожден вкусами новых буржуазных кругов, наложивших заметную печать на все современное искусство. Он начинает распространяться с конца 20-х годов и встречается у многих художников. Но то, как Гейнсборо удается достичь такого удачного равновесия фигур и пейзажа. Портрет супругов Эндрюс, исполненный в самом конце 40-х годов, один из шедевров этого нового жанра. Фигуры сдвинуты к левому краю полотна, чтобы дать место чудесно написанному пейзажу с уходящим в глубину сжатым полем со снопами и зеленой долиной за ним. Прекрасно передано освещение сияющего летнего дня. Светлая красочная гамма как бы предвещает пленэрную живопись XIX века. В 1759 году в жизни Гейнсборо произошло событие, имевшее важное значение для его дальнейшей судьбы. Переезд в модный курортный город Бат сразу принес ему успех и широкую известность. Среди его заказчиков появляется все больше представителей знатной аристократии. Мы видим, как буквально в несколько лет коренным образом меняется стиль его портретов. Столь характерные для раннего времени небольшие портретные группы с их своеобразным сочетанием фигур и пейзажа быстро исчезают. Фигура портретируемого получает главенствующее значение, а пейзаж отступает на задний план. Первое время это поясные или поколенные изображения, потом появляются портреты в рост, натуральную величину, в которых с полным блеском раскрывается талант уже зрелого мастера. Портреты Гейнсборо всегда очень незамысловаты по своему композиционному решению. Он не блещет изобретательностью своего старшего собрата Рейнольдса, умеющего при помощи тонко продуманной позы, выразительного жеста, умело найденных аксессуаров давать особую характеристику своей модели. Гейнсборо обычно просто ставит фигуру посередине полотна, не заботясь о том, чтобы хоть как-то варьировать позы. Главное очарование его портретов в поэтическом раскрытии их внутреннего настроения. Оно достигается посредством чисто живописного решения, красотой колорита, свободным легким мазком, создающим впечатление подвижности и трепета живой жизни. Внутренний динамизм и одухотворенность образа характеризуют все лучшие создания Гейнсборо. Они же отличают и находящийся в Эрмитаже портрет герцогини де Бофор, который по праву можно считать жемчужиной английского собрания Эрмитажа. На формирование живописного стиля Гейнсборо в это время оказали большое влияние произведения Рубенса и Ван Дейка, с которыми художник познакомился в собраниях своих новых знатных заказчиков. Именно они помогли ему освободиться от некоторой сухости и связанности ранних работ. Они придали его кисти ту широту, уверенность и легкость, которые в дальнейшем
получили у него еще большее развитие. Его гамма красочная обретает большую глубину и насыщенность. Любовь к Ван Дейку Гейнсборо сохраняет до конца своих дней. Своеобразной данью этому восхищению был ряд его мужских портретов, изображающих модель в костюме XVII века. К этому времени относится портрет доктора Шомберга, который принадлежит к числу значительных работ мастера. Его образ привлекает убедительной реалистичностью и живописью, которая граничит с психологией. Он выполнен в сдержанной и в то же время богатой красочной гамме. Уже с 1761 года Гейнсборо начинает регулярно посылать свои работы в Лондон на выставке общества художников. В 1768 году только что организованная Королевская академия художеств включает его в состав членов-учредителей. Начиная со следующего года, он выступает во всех ее выставках. Помимо портретов, создавших ему имя, Гейнсборо не оставляет и пейзажа, который, так же как и портрет, претерпевает у него в этот период большие изменения. Голландские заимствования, характерные для раннего периода, постепенно стираются. Они уступают место новой, глубокой индивидуальной манере. Широкое свободное письмо, усвоенное Гейнсборо под влиянием полотен Рубенса, как нельзя лучше выражает его собственный лирический темперамент, его поэтическое, эмоциональное мировосприятие. Вместо прежних широко раскинувшихся панорамно пейзажей с многочисленными фигурами в живописи Гейнсборо утверждаются более целостные, более сконцентрированные пейзажные мотивы. Интерес к отдельным подробностям и некоторая жесткость колорита сменяются широкой, обобщенной трактовкой, легкостью мазка, тонкой красочной гаммой, горячих золотистых тонов. Свет, сияющий солнечный свет, становится в этот период душой пейзажей Гейнсборо, составляя их главную поэзию. Именно он больше всего способствует слиянию фигур с окружающей их средой, сообщает изображенному изменчивую трепетность жизни. Таковы его картины «Водопой», «Возвращение жатвы», «Отправление на рынок». Воздушные, залитые светом, они рождают ощущение безмятежного и радостного бытия. В пейзажной живописи Гейнсборо перед нами раскрываются сокровенные стороны его художественного гения. Но именно потому, что он намного опередил вкусы своего времени, пейзажи Гейнсборо, хотя и вызывающие порой восхищение любителей, не находили покупателей, не приносили мастеру ничего, кроме внутреннего удовлетворения. В дошедших до нас высказываниях и письмах художника постоянно звучит сожаление о том, что материальные обстоятельства и обремененность заказами не позволяют ему свободно предаться любимому делу. «Проклятые джентльмены! На свете нет больших врагов для настоящего художника, чем они», писал он своему другу Джексону в 1767 году. А годом позже с горечью признавался, как ему опротивили заказные портреты и как он мечтает отправиться в деревню, писать пейзажи, провести там остаток своих дней в тишине и спокойствии. Но этим мечтам художника не пришлось осуществиться. Его карьера преуспевающего светского портретиста затягивала его все больше и больше. В 1774 году он переезжает в столицу, а уже спустя 3 года среди его работ, вновь посланных на выставку Академии, фигурируют портреты королевской семьи. Это окончательно укрепляет его славу как лучшего портретиста. В первое время работы Гейнсборо, выполненные в Лондоне, ничем не отличаются от произведений позднего Батского периода. Но уже с начала 80-х годов манера художника сильно меняется. Более светлой становится палитра. Мазок еще более свободным. Фигуры, как бы купающиеся в воздухе, сливаются с окружающей средой. Знаменитая Пердитта в галерее Уоллес, изображающая актрису Робинзон в одной из ее ролей и относящаяся к 1782 году, служит ярким примером этой манеры. Лицо актрисы с тонко прорисованными чертами, нежным румянцем, написано исключительно тонко и напоминает миниатюру из слоновой кости. В то же время платье, пейзаж, фигура собаки, набросанные с неподражаемым мастерством, поражают необычайной смелостью письма. В картине нет и следа локального цвета. Здесь все построено на тончайших переливах взаимопроникаемости.
Перламутровые тона неба отсвечивают в дымке прозрачного платья. Виднеющийся сквозь него розовый чехол юбки перекликается в складках с теплыми рыжеватыми тонами почвы. На близком расстоянии красочная поверхность представляет из себя какой-то хаос разноцветных мазков и стремительных зигзагообразных штрихов. Но при соответствующем отходе все как по волшебству сливается в законченную гармонию. Мы видим и объем, и почти осязательно переданную фигуру предметов. Тюль, шелк, пушистую шерсть собаки. То есть то, что уже пропадает в живописи импрессионистов. Для творчества Гейнсборо с его удивительной целостностью мировосприятия характерно своеобразное слияние живописных и графических приемов. Многие из его портретов маслом, вроде портрета госпожи Портмен, леди Бориска или эрмитажной герцогини де Бафор, напоминают пастели не только нежной блеклостью тонов, но и самым характером мазка. Художник как бы рисует кистью, то есть тщательно очерчивая детали, достигая нужного эффекта, иногда же быстрой напористой штриховкой. Рисунки Гейнсборо нарезка живописны, что особо сказывается в его многочисленных пейзажах, выполненных или пером с размывкой, или смешанной техникой угля, белил и цветных мелков. Гейнсборо – самый блестящий рисовальщик английской школы XVIII века. Его рисунки легкие и свободные, далеки от академической правильности. Они наполнены тонкой выразительностью и мастерски передают игру света и тени, порой напоминая рисунки выдающегося Рембрандта. Многие из них являются прямыми зарисовками с натуры, как, например, подкупающий своей жизненностью мальчик в телеге из Британского музея. Другие представляют собой более сложные и законченные композиции. Обосновавшись в Лондоне, Гейнсборо не оставляет пейзажной живописи, но общий характер ее значительно меняется. Гораздо больше в ней чувствуются непосредственные наблюдения. Сильнее выступают черты классического пейзажа. Это видно уже по известной картине «Водопой», вызвавшей ряд восторженных похвал на академической выставке 1777 года. Это поиски монументальности, которые находят в себе дальнейшее развитие в последующих работах мастера. Но в то же время они способствуют и усилению декоративных моментов в его картин. Современники рассказывают, что в эти годы художник увлекается эффектами, которые позволяют ему особым образом передавать пейзаж. Компонует пейзажи из веток, мха и камней, освещает их разным образом, воспроизводит на полотне. Очень важно, однако, что наряду со всеми этими экспериментами и классицизирующими устремлениями в пейзажах Гейнсборо продолжает жить прежний интимно-лирический подход к природе. Доказательством этого служит одно из замечательнейших его полотен последних лет – телега, едущая на рынок. По своей реалистичности, свежести и конкретности ощущения природы картина эта приводит нас к полотнам Констебля. 80-е годы – последний период творчества мастера. Это время наиболее активной его художественной деятельности, творческих исканий, достижений, спадов. Последние были неизбежны. В тех условиях, в которых ему приходилось работать, выполняя без вдохновения и интереса все новые и новые портретные заказы. Когда модель привлекала Гейнсборо, он продолжал создавать образы высочайшей духовной красоты и психологической тонкости, как, например, в портрете знаменитой трагической актрисы Сары Сидонс или жены его друга, драматурга Шеридана, певицы Елизаветы Линли. Госпожа Шеридан изображена среди пейзажа, который для Гейнсборо всегда является идеальнейшим окружением человека, вторя его настроению, помогая художнику раскрыть сокровенное содержание образа. Озаренная лучами заходящего солнца, молодая женщина сидит под деревом, погруженная в свои мысли. Ее мечты, тишина вечера, мягкая прелесть пейзажа – все сливается здесь как бы в единую, тихо льющуюся мелодию. Мы знаем о страстной любви Гейнсборо к музыке, любви, проходящей через всю его жизнь, и постоянно чувствуем эту музыкальность, словно переливающуюся в краски в его живописном творчестве. В «Красавице Шеридан», замечательной певице, с юных лет восхищавшей весь Лондон, Гейнсборо как бы обрел живое воплощение своего идеала, одновременно как художника и как любителя музыки.
Поэтому ему удается создать образ, непревзойденный по своему проникновенному лиризму и поэтичности. Отблеск этого идеала лежит на многих женских портретах Гейнсборо того времени. Их прелесть заключается не столько в индивидуальных характеристиках, сколько в передаче определенного настроения. Однако такое его произведение, как уже упомянутый нами портрет Сары Сидденс, выполненный в 1785 году, является как раз блестящей удачей первого рода, мастерски воссоздавая перед нами внутренний облик знаменитой актрисы. Изображенная поколенно, она сидит на фоне красного занавеса, одетая в полосатое бело-голубое платье и большую черную шляпу. Верно себе, Гейнсборо и здесь избегает каких-либо мифологических переодеваний или символических атрибутов, а они были очень распространены в портрете его времени. Намеренная простота и естественность выступает еще ярче, если сравнить портрет Гейнсборо с портретом Сары Сидденс у Рейнольдса, представившего ее в виде музы трагедии, восседающей на троне в облаках. У Гейнсборо же это просто дама в обычном городском платье, но тем не менее все в ее стремительной осанке, тонком лице и напряженном умном взгляде говорит нам о незаурядной личности, о человеке большой интеллектуальной глубины, страстного темперамента, сильного волевого характера. В том же году, что и портреты госпожи Шеридан и Сары Сидденс, художник создал и лучший из своих парных портретов, изображающий молодую чету супругов Халлет и известный под названием «Утренняя прогулка». Большие групповые портреты, требующие особого композиционного мастерства, почти не встречаются в творчестве Гейнсборо. Но в то же время он охотно обращается к парным изображениям, объединяя свои модели не только каким-либо внешним действием, но полной гармонией внутреннего душевного состояния, как, например, в прелестном портрете сестер Линли или ряде портретов его собственных дочерей. В «Утренней прогулке» с ее необыкновенным, певучим ритмом, объединяющим обе фигуры, и столь же полным созвучием внутреннего переживания, Гейнсборо удается достичь совершенного разрешения проблемы парного портрета. В 80-х годах художник находится в зените своей славы. Внешне жизнь его течет по давно установившемуся руслу, без особых событий, если не считать его окончательного разрыва с Академией, который последовал в 1784 году из-за плохой развески его картин на выставках. Недовольство Гейнсборо не было капризом. Своеобразная техника его живописи со свободным мазком и тончайшими колористическими нюансами требовала совершенно определенного освещения и соответствующего отхода для получения верного представления. А это практически не учитывалось. В результате Гейнсборо начал показывать свои картины на персональных выставках у себя дома и в течение последних лет своей жизни ничего не посылал больше в Академию. Гейнсборо никогда не пробовал свои силы в исторической живописи, занимавший тогда высшую степень в иерархии жанров. Для его творчества, касалось ли дела портрета или пейзажа, необходим был непосредственный контакт с пленившим его объектом изображения. Ему нужно было собственное живое впечатление, которое он воссоздавал на полотне. Искать мифологические сюжеты, выдумывать персонажей своих картин он был не способен. Именно поэтому Рейнольдс упрекал его в отсутствии поэзии. Но, чуждаясь официальной исторической живописи, Гейнсборо, тем не менее, постоянно стремится раздвинуть границы тех жанров, в которых он работал. В начале

оригинальных творений его кисти. Крестьянская тема, крестьянские типы появляются у Гинзбора уже в самых ранних вещах, но там они составляют одно единое целое с пейзажем. Теперь же, в 80-е годы, эти фигуры вырастают в масштабах и приобретают самостоятельное значение. Таковы его картины «Мальчик-пастух», «Застигнутый грозой», «Девочка с кушином», «Деревенские дети». В этих работах поражают прежде всего их крупные размеры, изображение фигур в натуральную величину, что было совершенно не принято для подобных сюжетов. Излюбленные Гейнсборо образы бедной деревенской детворы показаны им с подкупающим лиризмом и нежностью. Характерно, однако, что прежняя идиллическая трактовка сельской темы приобретает у Гейнсборо некое скорбное звучание. Чувствуется непосредственный отклик художника на то тяжелое положение, в котором находились крестьяне и которое волновало тогда передовое английское общество. Выдвигая своих сельских героев как носителей поэтического идеала чистоты, естественности, красоты, Гейнсборо выступает перед нами как выдающийся мастер этого направления не только в английской, но и в европейской живописи. Создание картин в области крестьянского жанра могло стать началом нового многообещающего направления. Но этого не случилось. Быстро развившаяся болезнь, рак горла, оборвала его жизнь в тот момент, когда художник чувствовал себя полным творческих сил и новых замыслов. Он умер 2 августа 1788 года. Позднейшие исследователи часто пытались решить, портрет или пейзаж были главными в творчестве Гейнсборо. На самом же деле такая постановка вопроса остается беспочвенной, так как не учитывает основного характера его дарования, удивительной целостности, мировосприятия, неразрывной связи, с какой всегда являлись ему человек и природа. Кроме того, ведь его творчество во многом предопределило романтический интерес к миру человеческих чувств, получивший развитие и в литературе, и в живописи на рубеже XVIII-XIX веков. В своем творчестве Гейнсборо прошел богатый и сложный путь, но до конца жизни сохранил первоначальную свежесть эмоционального отношения к натуре. По тонкости непосредственного восприятия натуры, по оригинальной живописной технике Гейнсборо предстает перед нами подлинным новатором, который намного опередил свое время. В области портрета его утонченное искусство не нашло себе прямых продолжателей, но вся школа английского реалистического пейзажа конца XVIII – начала XIX века выросла из того, что сделано было Гейнсборо. Именно он впервые дал правдивый и поэтический образ родной природы. А те, кто пошел вслед за ним, использовали и продолжали его начинание. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная замечательному английскому художнику Томасу Гейнсборо, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвэ.

0: Уильяма Бёрда.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. 2 августа исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Игоря Спасского, который более 70 лет проработал в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» и более 30 лет возглавлял это предприятие. Под его руководством создавались атомные подводные ракетоносцы и разрабатывались проекты, определившие развитие отечественного кораблестроения на десятилетия вперед. Под руководством Игоря Спасского создавался стратегический щит страны, более 85% судов, входивших в разные годы в состав военно-морского флота, были сконструированы в бюро. Игорь Спасский участвовал в проектировании около 200 атомных подводных ракетоносцев всех 4 поколений. Под его управлением знаменитое предприятие разрабатывало технику для освоения шельфа, первую в мире ледостойкую платформу «Приразломная», морские ледостойкие платформы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и другие. Также при участии конструктора были созданы музей-памятник «Подводная лодка «Народоволец» и монумент славы российскому флоту. 3 августа в Петербурге в честь юбилея Игоря Спасского откроют мемориальную доску. Ветераны и военнослужащие воздушно-десантных войск отметили День ВДВ в центре Петербурга. Традиционно 2 августа праздничные мероприятия проходят во многих городах России. В Петербурге одной из главных площадок праздника стала Дворцовая площадь, где собрались бывшие и действующие десантники, их семьи и друзья. Участники встречи общались, вспоминали годы службы, поздравляли друг друга и фотографировались на фоне главной площади города. Атмосферу праздника дополнял музыка и показательные выступления. После сбора по улицам Петербурга прошла колонна голубых беретов. В этом году воздушно-десантные войска отмечают 96 лет со дня основания. Петербург выкупил у застройщика здание крытого спортивного комплекса в Пушкинском районе. Постановление о бюджетных инвестициях на эти цели подписал губернатор Александр Беглов. Спортивный комплекс общей площадью около 5000 квадратных метров расположен в Шушарах. В здании планируют разместить спортивную школу Олимпийского резерва и другие социально значимые объекты. Собственник затонувшего у Выборгской набережной дебаркадера возместит ущерб, причиненный Большой Невке. Размер экологического вреда оценили в более чем 73 миллиона рублей. С иском о взыскании средств в суд обратилось Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. В ходе выездного обследования инспекторы обнаружили у Выборгской набережной затонувший дебаркадер, плавучее сооружение, которое используют в качестве причала или для размещения объектов рекреации и туризма. Корпус судна частично заилен, а в месте соприкосновения с дном по всей длине скопился мусор. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что исследования проб воды выше и ниже места затопления показали превышение содержания загрязняющих веществ. Собственнику предложили добровольно возместить причиненный ущерб, однако в установленный срок он этого не сделал. В Росприроднадзоре добавили, что дебаркадер уже поднят со дна, при этом он остается в акватории Большой Невки в районе Выборгской набережной.

0: Петербурге обсуждают запрет зоокафе с мини-пигами, капибарами и другими животными. Профильные инстанции и зоозащитники указывают на проблемы содержания животных в таких заведениях. Петербургские парламентарии обсудили пробелы в законодательстве, регулирующем использование животных в антикафе, игровых комнатах и зоофермах. Как отметил председатель постоянной комиссии законодательного собрания по экологии и природопользованию Алексей Макаров, федеральные законы не выделяют антикафе с животными в отдельную категорию и не учитывают их специфику, что ведет к негуманным условиям содержания. Формат антикафе с животными, по словам Алексея Макарова, возродился из контактных зоопарков, деятельность которых была ограничена в 2020 году поправками к закону об ответственном обращении с животными. Однако бизнесмены нашли лазейки, переименовав заведение в антикафе или выставку. Заявив в уставе просветительскую деятельность, они продолжают работать, сохраняя суть контакта посетителя с животным. На федеральном уровне сейчас обсуждается введение понятия «зооклуб», для создания которого потребуется лицензия и соблюдение жестких правил. Это должно закрыть существующие правовые пробелы и защитить животных от жестокого обращения. В Ивангороде открылся новый ветеринарный участок. Жители города и ближайших населенных пунктов получили доступ к современной ветеринарной помощи. Объект площадью 60 квадратных метров включает приемную, операционную, изолятор и процедурный кабинет. Здесь будут проводить профилактические мероприятия, диагностику и лечение сельскохозяйственных и домашних животных. Новый участок стал подарком к 99-летию Ленинградской области для жителей приграничных территории. В пожарно-спасательном колледже Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей провели тренировочные учения по ликвидации условного возгорания. По легенде тренировки, из-за аварийной работы электрооборудования произошло возгорание в пятом боксе гаража на первом этаже здания. В ходе учений участники отработали приемы и способы тушения пожара на объекте с массовым пребыванием людей, а также организацию взаимодействия с работниками учебного заведения и эвакуацию условных пострадавших. Подобные тренировки помогают совершенствовать профессиональные навыки спасателей и повышать уровень безопасности на объектах. Велогонщица Анастасия Самсонова, представляющая Петербург, стала победительницей индивидуальных соревнований в рамках Спартакиады народов России. Соревнования прошли в Уфе. В аналогичной дисциплине петербуржец Виктор Богатенко взял бронзовую медаль. Спартакиада проходит в 7 регионах страны и продлится до середины октября. В рамках соревнований разыгрывают награды в 44 видах спорта. И в завершении выпуска несколько слов о погоде. В нашем городе сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. Во вторник, 4 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду, 5 августа, будет облачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Четырнадцатого августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-33. 16:40-19:00. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о нехалкидонских восточных церквях от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний.
1: Прошлую нашу беседу мы закончили падением Константинополя и концом Византийской империи. Но прежде чем рассказывать о том, что происходило и как церковь жила под турками, необходимо немножко поговорить о других местах, потому что мы как-то все концентрировались и говорили о христианах в пределах маленькой Византии, уже маленькой сжимающейся Византии, но совсем вот на время упустили из внимания, что происходило с христианами на Ближнем Востоке и в других местах. Поэтому сейчас я хотел бы немножко рассказать о том, что было там, и немножко ретроспективно со времени крестовых походов. Дело в том, что вот эта 200-летняя история крестовых походов затронула, конечно, не только и православных христиан. Латинские завоеватели, они селились в самой колыбели христианства, самой такой, где родилась церковь. Ко времени их пришествия в районе существовали многочисленные местные христианские церкви. Ну, можно вспомнить, что, собственно, даже первоначальная мусульманская территория, то исконная мусульманская территория, и то первоначально была христианской. То есть арабы, собственно, вначале стали христианами, а потом, как бы, кроме тех вот диких племен, которые жили на Аравийском полуострове, а так основное арабское население было христианским, и оно было завоевано своими такими дикими собратьями и лишь постепенно переходили, в течение долгих столетий переходили в ислам. Арабы и турки в глазах латинин были не только язычниками, но и неверными, и также еще и оккупантами, принадлежащими христиан земель. И когда европейцы завоевали Иерусалим, это виделось, во всяком случае, на Западе, о возвращении утраченной христианской собственности. Накануне первого крестового похода нехалкидонское население Сирии состояло главным образом из армян, сирийских яковитов, ливанских маронитов и многих групп несториан, которые, правда, не жили компактно, а были рассеяны по всей территории. За границей франских государств находилось многочисленное население коптов в Египте и несторианская церковь, которая широко была распространена по всей Персии и Центральной Азии. Ну, понятно, что жизнь под арабским политическим господством эти народы и конфессии постепенно ослабляла. Но, правда, исламское общество давало возможность христианам существовать. То есть до определенной степени ислам позволял христианам и иудеям, я напоминаю, пользоваться терпимостью. И они по исламскому закону считались находящимися под защитой подданными, или зимми, да, арабское слово, вот их так называли. Но, несмотря на эту защиту, все не мусульмане, то есть не все не мусульмане, а только христиане и иудеи, они считались как гражданами второго сорта. Зимми — это, собственно, тоже вот гражданин второго сорта. Они страдали из-за неравенства перед законом, из-за фанатизма толпы, различных видов психологического давления, унижений и оскорблений. Периодически они сталкивались с жестокими гонениями и насильственными обращениями в ислам. Ну, так как положение христиан в исламских странах всегда было достаточно шатким, и к тому же еще, собственно, принадлежность граждан второго сорта, то неизбежно у них такой менталитет обитателей гетто сложился. Но, тем не менее, до XI века обращение в ислам христианского населения Ближнего Востока и Египта шло очень-очень медленно. И приблизительно через 2 века после арабского вторжения, после арабского завоевания, скажем, в Египте процент обращения коптского населения не достиг еще половины отметки. То есть, может, где-то там процентов до 40-60% населения Египта тогда еще было христианами. В конце даже X века Иерусалим был по преимуществу христианским городом, и подавляющее большинство населения там составляли православные христиане, как раз в Иерусалиме, не халкидониты, а именно православные христиане. По предположениям некоторых историков, которые пытались подсчитать процент населения того времени, даже на территории Сирии, всей Палестины, все христианские группы в совокупности были большинством на момент начала крестовых походов. Мусульман было меньшинство, и, собственно, вот этот вот суннитский характер нынешний Ближний Восток приобрел только уже после вытеснения из него крестоносцев в XIII веке, в самом конце XIII века, и тогда вот уже, собственно, процесс стал развиваться в нежелательную сторону. Еще раньше, в X веке, когда Византия активно расширяла свои границы на восток, отвоевывая территорию арабов, в Месопотамию, она распространилась в Сирию и в Армению, все это привело православную церковь после нескольких веков разделения в непосредственный контакт со многими неправославными группами, с монофизитами и с несторианами. Многих еретиков начали насильственно переселять, другие сами бежали с имперских территорий. Ну, также, конечно, нужно понимать, что вот эти вот этнические чистки были крайне неразумными, в том числе и с точки зрения государственной политики, потому что они привели к обезлюживанию пограничных регионов, которых некому стало защищать. И, собственно, когда началось наступление турок, это как раз показало крах такой политики. Ну и к тому же она способствовала дальнейшему росту ненависти по отношению к православным со стороны монофизитских групп и других еретических группировок. Таким образом, к моменту прибытия францких поселенцев все местные антихалкидонцы больше всего стремились к свободе религиозного культа и к отсутствию преследований. И для них освобождение Иерусалима с его святынями, то есть та цель, к которой прежде всего стремились крестоносцы, особой роли не играла. То есть для них главное была религиозная свобода. Во время латинского владычества все эти группы добились своего рода такой религиозной автономии. Латинские государства слишком слабыми были, чтобы вступать в догматическую полемику, так что они просто предпочитали ее избегать и не замечать. Кроме того, латиняне воспринимали, собственно, всех там жил, армян, несториан, маронитов, яковитов, как еретиков, которые, следовательно, не могли быть автоматически возвращены в западную церковную орбиту. Одно дело православные, которые были схизматики, которым нужно поставить латинского епископа, и все, и что, чтобы молчали и слушались папа. А эти еретики, и поэтому лучше их, так сказать, оставить в покое. И в результате ко всем этим группам, к их счастью, сложилось совершенно иное отношение, чем к православным христианам, которым как раз в автономии сразу же отказали. И маронитам, и армянам, и яковитам было позволено иметь собственную иерархию, за что они питали благодарность к франкам. Но, тем не менее, латинскую такую терпимость и широту взглядов не стоит преувеличивать. В общем-то, во Франском королевстве сложилась типичная колониальная ситуация. Латиняне вообще не слишком отличали друг от друга всевозможные типы местных жителей с их бородами, тюрбанами, восточными одеждами, и, в общем, никому из них особо не доверяли. И в результате две группы населения почти что не смешивались друг с другом. Но, с другой стороны, после вытеснения крестоносцев в Европу, мусульмане начали относиться с таким же недоверием и подозрительностью к местному христианскому населению. Их существование по завершении эпохи крестовых походов сильно ухудшилось. По словам одного современного английского историка, дело, начавшееся с целью защиты христианства, почти что стерло с лица земли восточное крыло христианства. Если в XI веке это крыло составляло большинство населения, по меньшей мере в ряде территорий Ближнего Востока, если даже не по всему Ближнему Востоку, то по окончании крестовых походов оно быстро сократилось до положения малочисленного и маргинального меньшинства. Ну и теперь мы кратко поговорим о каждой из этих групп, чтобы иметь представление о том, собственно, какими они были и что с ними происходило.
2: Вот население христианское считалось подданными, да? Ну, понятно, что мусульмане вообще первосортные подданные, все с ними в порядке. А кто же тогда считался не под защитой в таком случае? То есть было какое-то такое население, которое...
1: Язычники.
2: То есть они тоже вроде как подданные
1: или нет?
2: Не подданные. Или они вообще как враги считались?
1: У язычников было два варианта. Либо принять ислам, либо секим-башка.
2: Ну, а при этом, допустим, христианство они могли принять, язычники?
1: А, нет.
2: Нет, да?
1: Нет, только ислам. Только ислам. А христианам и иудеям вот им позволяло существовать, но положение граждан второго сорта.
2: То есть, по сути, пополняться общины могли только из своих семей?
1: Свой прозелитизм был запрещен. Обращение в христианство мусульманина каралось смертью.
2: А язычника...
1: Ну, язычника просто такой, как бы, даже возможности не было. Вот там захватывают город, кто язычники. Их выстраивают, выбирай. Либо-либо. С зороастрийцами было сложнее, потому что, в общем, им тоже отказывали в праве на жизнь, но каким-то образом как-то они все-таки добивались какого-то уже там восьмисортного существования, хотя очень много их казнили. Но
2: при этом они считались подданными или...
1: Ну вот как-то они в конце концов выбили себе статус подданных, но еще, что вроде тоже их можно каким-то образом отнести к людям книги. То, что в Коране там есть противоречивые высказывания, но одно из них, когда Мухаммед был, очевидно, там с утра в хорошем настроении, он написал, что вот мусульмане и иудеи, они люди книги и, соответственно, имеют право на существование. И вот исходя из этого, но на самом деле была просто такая политическая необходимость, потому что зими платили основную часть налогов в казну. То есть это вот парадоксальным образом мусульмане не были заинтересованы, чтобы всех обратить в ислам, потому что тогда налоговые поступления очень сильно сократились бы. Поэтому вот это вот высказывание Мухаммеда оказалось очень кстати. Итак, к началу францких завоеваний яковитская церковь, сирийская яковитская церковь, которая изначально говорила на сирском языке, на арамейском, сирский, который развился из арамейского, она уже перешла на арабский язык. Но богослужение продолжало совершаться на сирском. В крестоносных государствах яковиты проживали компактно на севере между Антиохией и Эдессой. И общины их имелись также во многих городах Сирии и Палестины, и даже на Кипре было несколько ковитских общин. Большая же часть ковитов проживала на исламских территориях, к востоку от латинских земель. Управлялись они специальным патриаршим викарием, который назывался Мафриан. Патриаршая кафедра находилась в Антиохии, хотя сам патриарх предпочитал проживать в одном из загородных монастырей возле Эдессы. Община была довольно многочисленной. В XII веке у вековитов было около 35 епископов. Ну, еще раз можно напомнить, что обладание политической властью в Палестине, по всей видимости, для местных христиан, нехалкидонских, собственно, не казалось столь привлекательным, как для латинян, который стремился к владению Иерусалимом и его святынями. И к тому же в Иерусалиме, и это очень такой важный факт, в Иерусалиме не было патриаршей кафедры ни одной из нехалкидонских групп, кроме армян. Так что паломничество в него все предпринимали, даже далекая эфиопская церковь, но при этом в качестве такой вот некой главы церковной структуры или важного пункта церковной структуры Иерусалим ни у кого из них как бы не значился. Так как франки позволяли всем нехалкидонцам сохранять своих епископов, в отличие от православных, которым они как раз этого не позволяли, то яковитская иерархия спокойно существовала на франкской территории. Латинине, правда, так же, как и мусульмане до них, оставили за собой право утверждения всех епископских назначений, в том числе у нехалкидонцев, в том числе и, соответственно, и самого яковитского патриарха. Однако латинская терпимость, как мы уже говорили, была своего рода не более чем снисходительностью. Многие местные христиане в их государствах считались гражданами второго сорта, то есть те, кто были зими для мусульман, стали зими для крестоносцев. Симпатии яковитов к латининам и затем к монголам, что было еще хуже, оказались роковыми для яковитской церкви. Местные мусульмане стали восприниматься как предатели, враги, и это привело к тому, что в конечном итоге крестовые походы для яковитов принесли гораздо больше вреда в конечном итоге, чем для любой другой нехалкидонской группы. Самым известным случаем перехода яковитов в Рим и католицизм, вот помните, вы спрашивали про других униатов, вот самый такой известный случай, это было обращение в 1236 году патриарха Игнатия II, но при этом оно не дало никаких результатов, осталось только его личным шагом. В равной степени не принесли результатов и богословские переговоры об объединении с Византией, которые в XII веке были предприняты. Стороны уже, в общем, друг друга не понимали. Впрочем, насколько средний яковит осознавал причины, по которым его церковь пребывала в разделении с византийской и с латинской церквами, и вообще это, конечно, вопрос является весьма спорным. Скорее всего, он уже давно забыл. То есть такой средний яковит давно забыл и не понимал, почему, собственно, не выделение, просто воспринимал это как данность. Латинне, во всяком случае, самые ученые из них, которые пытались в чем-то разобраться, они считали яковитов и нестериан благочестивыми, но очень невежественными и необразованными людьми. Армянская община отличалась от всех остальных монофизитских групп. В отличие от яковитов, армяне, ну, впрочем, так же, как, скажем, и православные грузины, армяне характеризовались политическим, этническим и религиозным единством. У них был общий язык и литература, и, собственно, такая национальная монофизитская вера. Все это способствовало формированию национальной идентичности. И это в конечном итоге стало решающим фактором тому, что народ выжил, несмотря на очень тяжелые испытания и такое враждебное и, наверное, окружение. Армяне пользовались широкой известностью на всей византийской территории. По некоторым подсчетам, от 10 до 15% византийской аристократии было армянского происхождения. Как мы помним, к 1040 году большая часть Армении была завоевана Византией и включена в имперскую территорию. Армянское царство фактически прекратило свое существование, территория была включена в систему имперского административного деления. Но за этим шагом последовало два главных результата. Один из них – оккупация армянских земель оказалась грубейшей политической ошибкой, потому что границы продвинулись далеко на восток, система пограничных укреплений еще не сложилась, защита границы еще не сложилась, и когда появилась сельджукская опасность, собственно, защищать границы было некому, что привело к катастрофе при Манцикерте в 1071 году. И, во-вторых, армяне в большом количестве начали мигрировать, во-первых, на север в Грузию, и, во-вторых, на юг в византийские Каппадокию и Киликию. И там вскоре образовалось новое государство – Киликийская Армения. Она также называлась еще Малой Арменией. Столица была в городе Сис. Малая Армения просуществовала более 300 лет, до 1375 года, когда Сис был захвачен египетскими мамилюками. Кроме того, именно это государство стало центром армянской церкви. Туда переехал католикос, и он поселился в городе Хромкла на Евфрате. И там, собственно, он проживал до 1441 года, когда он вернулся в Эчмиадзин. И, собственно, с тех пор уже пребывает там, на территории исторической Армении. Армения постоянно вела переговоры об единстве с византийской церковью. Например, особо нужно отметить переговоры, которые проходили во время правления патриарха Луки Хрисоберга и его преемника Михаила III. Это вторая половина XII века. Хотя и те, и другие переговоры в конце концов сорвались, но вот эти вот переговоры, они ближе всего подошли к успеху. И главным действующим лицом в этих контактах был император Мануил Комнин, третий представитель династии Комнинов. Переговоры между имперскими представителями и армянами начались в резиденции католикоса Анерсеса IV Благодатного. Опять же, это вторая половина, я напоминаю, вторая половина XII века. И по своим убеждениям он был очень близок к православию, Анерсес Благодатный. В 1172 году был составлен план из 9 пунктов, который Нерсес должен был представить на рассмотрение собора своей церкви. И в этот план входило не только признание армянской церкви Халкидона как четвертого Вселенского собора, но и принятие ей совершения Евхаристии с квасным хлебом и вином, разбавленным теплотом. И Нерсес был готов все эти 9 пунктов принять. Ему помешала только его кончина, безвременная кончина. Его преемник Григорий IV также искренне стремился к единству между церквами. Во всяком случае, Нерсес и Григорий, они были абсолютно убеждены, что Халкидонский собор к несторианству никакого отношения не имеет, и что у армян нет причин его не принимать. Нерсес открыто говорил, что догматическое определение Халкидонского собора ни в чем не противоречит православной вере. Правда, нужно к этому добавить, что армяне-халкидонцы, их было особенно много в западной части исторической Армении, они уже несколько веков доказывали это своим единоплеменникам, но те как-то не хотели слышать. К сожалению, когда в 1179 году 35 армянских епископов, из них только 10 из Великой Армении, остальные 25 из Малой Армении, когда они все собрались на собор в Хромкле, план все-таки был отвергнут. Сказали, что с ним еще нужно поработать, довести до ума и так далее. Но через несколько лет скончались все главные сторонники единства, а затем началось резкое ослабление военной мощи Византии. Потом серия дворцовых переворотов в Константинополе, и, собственно, тогда византийской стороне уже стало не до этого, не до переговоров. Тем не менее, через несколько лет император Алексей III Ангел, он созрел для новой попытки. На армянском соборе в Тарсе в 1196 году местный епископ, который председательствовал, его тоже звали Нерсес, заявил, что армянская и греческая церкви исповедуют одну и ту же веру. Разница между ними только в словах, но не в сути. Но, увы, и эта попытка сорвалась, тоже была отложена, а потом Четвертый крестовый поход положил конец всем этим переговорам об объединении. Таким образом, можно сказать, что отсутствие результата, несмотря на всю проделанную работу, настоящая трагедия, потому что цель была так близка. Собственно, вот уже почти ничего не оставалось. Представители армянской церкви по существу признали, что ее традиционное антихалкидонство во многом вызвано политическими, а не богословскими соображениями. Но, собственно, как можно было предвидеть, провал переговоров об объединении вместе с шатким политическим положением Киликийского княжества, армянского Киликийского княжества, заставил армян обратить взоры на Запад. Как правило, связи и отношения между Киликийской Арменией и Западом, особенно после основания первых крестоносных государств, были очень сердечными и дружескими. Обе стороны считали главными военными врагами византийцев и мусульман. Армянское аристократическое сословие получило признание надменных франков. Во всяком случае, армяне считались единственным ближневосточным народом, с представителями которого крестоносцы готовы были вступать в брачные узы. И действительно, они убрали постоянно армянских жен. Эти дружеские отношения, в конце концов, привели к принятию правящей Киликийской династии латинских феодальных законов, одежды и даже института рыцарства. Культурные связи вскоре неизбежно привели к переговорам о единстве с латинской церковью. Для армянской церкви, так же, как для византийской, XIII век стал периодом активных попыток латинизации. И это показывает как раз распространение по всему Ближнему Востоку западных монашеских орденов. Однако унионистские переговоры изначально не пользовались какой-либо популярностью среди армянского народа. Это было как в Великой Армении, так и вне ее. Но не прибавил народного признания тот факт, что Рим постоянно требовал реформирования армянской богослужебной практики по латинскому образцу. Но для киликийского правящего двора политические выгоды от такого союза казались столь важными, что он силовым методом настоял на подписании нескольких соглашений о принятии армянской церкви западных календарных и литургических обычаев. И далее Халкидонского собора и еще далее папского верховенства. Уния с Римом первый раз была принята Киликийской Арменией на соборе в Тарсе в 1198 году, затем еще раз в 1307 году, это было в Сисе, и, наконец, в 1316 году в Адане. Однако население Великой Армении, которая находилась вне власти киликийских правителей, наотрез отказалась принимать подобное единство. Но при этом даже и киликийские армяне, во всяком случае, многие из них, не считали, что обязаны подчиняться условиям этих договоров. Например, в 1261 году один армянский клирик так упрекнул ошеломленного папского легата. Он сказал: «Откуда римская церковь черпает власть выносить суждения о других апостольских кафедрах, сама отказываясь при этом признавать их суждения о себе? У нас у самих есть власть, по примеру апостолов, привести тебя к суду, а у тебя нет права отказывать нам в компетенции». Более того, в последние десятилетия существования Киликийского княжества это жестокое сопротивление унии даже приводило к актам насилия, в том числе к убийству последних 6 пролатинских католикосов. То есть страсти в Армении кипели. И, несомненно, подобная напряженная междоусобная борьба в конце концов способствовала падению самого государства. Видя, что дипломатические усилия не приводят к принятию унии, Рим перешел к методам грубого прозелитизма. В 1356 году в Великой Армении была открыта первая конгрегация фриеров-унионистов, монахов-унионистов. За ней последовали другие, но эти попытки оказались тоже обреченными на провал. То есть, хотя 100 лет спустя небольшая армянская делегация на Флорентийском соборе подписала унию, синод армянской церкви наотрез отказался унию ратифицировать. Однако к тому времени армянское государство уже не существовало ни в Закавказье, ни в Малой Азии. Наступление турок-сельджуков, атаманов и тюркских кочевников на Закавказское плато в конце концов изменил демографическое и религиозное положение в этом регионе, который изначально был практически 100% христианским. Но, как и в прошлом, только лишь церковь смогла обеспечить единство армянского народа. Как мы уже говорили, в 1441 году резиденция католиков вернулась в Эчмиадзин, и центр религиозной жизни Армении вновь переселился в национальную колыбель армянского народа.
2: А православная церковь в Армении вообще осталась хоть какая-нибудь?
1: В Армении нет, то есть там есть несколько храмов русской православной церкви.
2: А, то есть просто русская православная. Да. А так, вот то, что вот оставалась часть Армении когда-то была...
1: Но армяне православные, они просто фактически православные армяне растворились среди других народов. Mm-hmm. То есть покуда они там компактно жили на территории, там, граничи с Византией, на византийской территории, они вполне сохраняли свою идентичность, но иерархия не сохранилась. Но потом, собственно, уже во время мусульманского завоевания... Мы будем говорить, собственно, о тех факторах, которые способствовали того, что, в общем, все народы в конечном итоге так разъехались по своим религиозным квартирам. Единственная восточно-христианская община, с которой Риму удалось в средние века заключить долговечную унию, это была Мароницкая. Но уния так не смогла стать мостом для приведения остальных восточных церквей под римский контроль. Мы уже говорили, что Мароницкая община обосновалась в горах Ливана в конце 7 века в результате миграции беженцев от персидских и арабских вторжений в Северную Сирию. В то же время община приняла монофилитское исповедание веры. Вот такая была единственная монофилитская община. Мароницкие поселения находились в неприступных горах, в деревнях, которые построены были вокруг монастырей. Это весьма помогло их выживанию под мусульманским владычеством. Просто туда мусульмане, как правило, даже и не поднимались на высокие ливанские горы. Ко времени прибытия крестоносных армий марониты в течение долгих 5 веков жили в практической изоляции. Под правлением собственной церковной иерархии, возглавляемой патриархом, и не поддерживали они связи ни с одной из христианских общин. Во время крестоносных государств они были самой многочисленной местной христианской общиной в латинском графстве Триполитанском. Французский историк Вильгельм Тирский в XII веке сообщает, что количество маронитов доходило до 40 тысяч. Крестоносцы себе, в общем, представляли, что они какие-то еретики. То есть, во всяком случае, по меньшей мере, они представляли, что община придерживается некой вероучительной ереси. В латинских исторических источниках говорится, что уния с Римом для них значила не только признание папской власти, но отказ от их еретических заблуждений. Какие это были еретические заблуждения, опять же, латине не очень представляли себе. К сожалению, нам практически ничего не известно ни о переговорах, которые привели к унии, ни что стало причиной начала этих переговоров. Но, во всяком случае, именно ливанские марониты стали первой униатской общиной в истории. Им удалось сохранить свою идентичность, некоторые из своих обычаев и традиций, даже свою иерархию, которая возглавлялась патриархом. Но, тем не менее, как показывает инструкция, которые были даны на Латеранском соборе 1215 года, тот самый, который распорядился судьбой Константинопольской церкви, на этом же соборе дали инструкции маронитскому патриарху Иеремии. Там ему сказали, что община должна принять над собой прямую власть нового централизованного папства. Тогда, собственно, началась политика латинизации, которая навязывалась маронитам. Им вменялась в обязанность в Евхаристии использовать пресный хлеб, принять участие о двойном исхождении Святого Духа и даже надевать на себя латинские богослужебные облачения. Вскоре маронитская сироязычная литургия, которая была основана на антиохийском каноне, была перекроена согласно всем латинским инновациям и была романизирована. Марониты унию приняли не с легкостью, нужно сказать. Часть общины отказалась в нее входить, даже избрала собственного патриарха. Но в конце концов оппозиция была подавлена силой. Всюду воцарилось единообразие латинизированного образца. Уния взяла верх. Она выжила даже в тяжелый период после падения Акры, когда мамилюки захватили весь Ближний Восток и в карательной экспедиции почти что общину уничтожили. На Флорентийском соборе также был представлен и маронитский патриарх. Он был представлен приором бейрутских францисканцев. Сегодня марониты – самая многочисленная христианская община Ливана, и по первоначальной конституции Ливана президент страны должен быть маронитом, премьер-министр – мусульманином, суннитом, а министр иностранных дел – православным. Но сейчас вот там демографическая ситуация изменилась, и я не знаю, как там сейчас уже. То есть, ну, конституция пока остается в силе, но я не знаю, насколько она соблюдается на данный момент. Такая тяжелая доля восточных христианских общин меркнет по сравнению с трагической судьбой Несторианской церкви. Если в начале XI века несторианство встречалось повсюду, к востоку от халифата, в Персии, в Индии, в Центральной Азии и даже в Китае, то к концу XV века большинство этих мест, даже, собственно, имя христиан в большинстве этих мест было прочно и навсегда забыто. Золотым веком несторианского христианства обычно считается время аббасидского халифата. Это с 750 по 1258 год. К этому времени резиденция несторианского католикоса переехала в Багдад, в столицу халифата. Западная граница для несториан по большей части была закрыта, так что их миссия с самого начала направлялась на восток. Мы знаем, что та или иная миссия начиналась с восточных путешествий сироязычных несторианских купцов. Уже в 630 году эти агенты евангелизации добрались до Китая, ни больше, ни меньше. Различные источники, в том числе археологические, доказывают существование несторианских общин в Туркестане и в Китае вплоть до конца XIV века. Большую часть средневековья несториане были самой многочисленной христианской общиной к востоку от Междуречья. У них была масса епархий в Центральной Азии и даже на Дальнем Востоке. На территории франских крестоносных государств несториане практически не проживали. Лишь один или два из приблизительно 25 митрополитических округов несторианской церкви, и всего в них входили более 250 епархий, лишь только один или два накладывались своими пограничными территориями на франские владения. Однако расцвет общины вскоре пошел на убыль. Упадок начался после падения аббасидского халифата и роста Монгольской империи. К этому времени знаменитые несторианские переводческие и медицинские школы уже прекратили свое существование. Они были знамениты на весь Восток. Самые лучшие врачи были несторианами. К 1300 году надежда на обращение в христианство монгольских ильханов была окончательно утеряна. И мы, собственно, знаем эту страницу истории. Вскоре они приняли ислам. Но, с другой стороны, тот факт, что несториане тесно сотрудничали с монголами во время их завоевательных походов, вряд ли способствовал улучшению их отношений с местными мусульманскими властителями. И поэтому, когда новообращенные в ислам монголы обратились против своих бывших союзников, их примеру с энтузиазмом последовали и арабы, и курды. Тысячи несториан были убиты, десятки тысяч были проданы в рабство. После завоевательных походов Тамерлана несторианская церковь практически исчезла из Центральной и Западной Азии. Плоды многих веков несторианской миссии и евангелизации фактически были уничтожены за несколько десятков лет. К 1400 году древние центры и крепости общины, школы и монастыри канули в забвение. Тот же процесс повторился в Китае во время правления династии Мин. Династия Мин правила с 1368 по 1644 год. Жестокое гонение на иностранные религиозные группы, которое началось в XIV веке китайским правительством, естественно, в первую очередь имело своей целью несториан. И к концу XIV века христианство на китайской территории было полностью истреблено. Как мы видим из всего, что мы сказали, средневековая история азиатских, не халкидонских, восточных христианских церквей глубоко трагично. За этот период ближневосточные христиане сталкивались с неслыханно жестокими гонениями, с кровавой резнёй, постоянными военными вторжениями. И все это привело к тому, что религиозная карта обширного региона фактически изменилась в пользу ислама и изменилась уже навсегда. То ближневосточное христианство, азиатское христианство, которое когда-то доминировало в этом регионе, оно пришло в упадок. Среди причин этого можно перечислить все новые волны гонений, изнурительная дискриминация, сокращение количества христиан и географическая изоляция. Кроме того, многочисленные орды захватчиков зачастую первоначально придерживались язычества, но в конце концов принимали ислам, но не христианство. И, конечно, этому процессу способствовало то, что политическое господство в Персии, Месопотамии и на Ближнем Востоке находилось в руках мусульман. Ислам, как правило, был государственной религией, и, соответственно, новые захватчики в конце концов выбирали именно его. Надежды на обращение в христианство монголов не оправдались. И немаловажным фактом стала и воинственность ислама, который постепенно вытеснял христианство из Азии, из Ближнего Востока. И эта воинственность, конечно, еще более усилилась после прихода турок. Теперь поговорим о том, что происходило в Египте. Как и многие другие христианские ближневосточные общины, египетская коптская церковь с XII века утратила свой древний язык и перешла также на арабский. Если еще в конце X века большинство египетских христиан говорило по-коптски, то в XII веке только лишь самые образованные представители духовенства знали свой родной язык. То есть к этому времени он стал уже мертвым. Вскоре богослужебные книги были переведены на арабский, и это вызвало великий расцвет христианской арабской литературы. Но Египет утратил свой характер мирового центра эллинизма и христианства. Процесс арабизации завершился. В отличие от коптского языка, коптская монофизитская община, которая находилась в христианском общении с сирийскими яковитами, она пережила Средневековье и досуществовала до наших дней. Несмотря на материальное и социальное давление, несмотря на преимущества, которые предоставлялись обратившимся в ислам, несмотря на периодические гонения, значительное количество коптских христиан все-таки сохранило верность вере своих отцов. Более того, коптской церкви удавалось сохранить свое влияние и упрочить свое влияние далеко за пределами Египта. Коптский патриарх оставался главой Нубийской и Эфиопской церквей. Нубия – это нынешний Судан. Египетское влияние было решающим в литературе, искусстве и архитектуре христианской Нубии. Но церковь могла воздействовать не только на культурную жизнь. Например, когда в середине XIV века патриарх был арестован мамелюками, которые обвинили его в неуплате налогов, император Эфиопии отказался впустить в свою страну все египетские торговые караваны. Властители в Египте, мамелюки, вскоре поняли ущерб для своей казны от такого экономического давления Эфиопии и немедленно освободили патриарха. В общем, процесс исламизации Египта, в отличие от процесса арабизации, его властителям, к счастью, не удалось довести до конца. Во все время правления фатимидов, это 10, 11 и 12 века, резиденция патриарха была перенесена из Александрии в Каир, который, собственно, и стал центром коптского христианства. Тогда копты по-прежнему составляли значительную часть населения, и в ряде сельских местностей они точно были большинством. Правление фатимидов было, в общем, достаточно терпимым. Общая исламизация Египта произошла намного позже. До первого крестового похода коптов часто нанимали на ответственные посты в фатимидском правительстве. Конечно, как и повсюду на мусульманском Востоке, их облагали тяжелым налогом. Им было запрещено строить и восстанавливать храмы, и запрещено было открыто отмечать свои праздники. Кроме того, их работа на государственных должностях, зачастую их нанимали собирать налоги, в том числе и собирать налоги, хотя мусульмане платили, хоть и маленькие, но все-таки налоги. Зачастую эта работа восстанавливала против них исламских люмпинов, которые завидовали финансовому процветанию неверных. Иногда правительство, чтобы предотвратить бунт, выдавало на растерзание толпы того или иного сборщика налогов христианина или позволяло пограбить дома и лавки христиан. Таким образом, народ выпускался в пар, и уже бунта против правительства не происходило. Но, несмотря на эти временные проблемы, до конца правления фатимидов положение коптской церкви оставалось стабильным и достаточно прочным. Фактором, который сыграл против коптов, оказалась географическая близость Египта к Латинскому Иерусалимскому королевству. Вот это вот была проблема. Мусульмане, естественно, подозревали коптов в симпатии к франкам, к их латинским единоверцам, хотя копты не давали практически никаких поводов для того, чтобы подозревать их в нелояльности. В общем, крестовые походы нанесли громадный вред местной христианской общине. Часто военные поражения египетской армии в Палестине компенсировались христианскими погромами в Александрии или в Каире. Были разрушены многие храмы и монастыри. Многие процветающие коптские деревни были стерты с лица земли. И даже обращение в ислам не помогало. Мусульманин коптского происхождения еще долгое время считался потенциальным предателем, еще несколько поколений, и подвергался негласной дискриминации. Ну, в каком-то смысле это было хорошо, потому что копты понимали, что даже если они обратятся в ислам, то все равно немедленного улучшения их положения не будет. Особенно жизнь для христиан усложнилась, когда к власти пришла династия мамлюков. Под их правлением остатки экономического процветания и влияние коптской общины были уничтожены. Христиане стали маргиналами египетского общества. Именно тогда переходы в ислам превратились в массовое явление. И к 1400 году христианская община Египта уже перешла на положение такого незначительного меньшинства. Не только копты подвергались гонениям мамлюков. Та же судьба была уготована несторианам, армянам и маронитам. Когда в 1260 году мамлюкский каирский султанат разгромил монгольскую армию при Айн-Джалуде, и когда в 1261 году он вывел последних крестоносцев из Акры, и в конечном итоге это событие означало катастрофу не только для египетских христиан, но и для их собратьев в Палестине и Сирии. Экспансия ислама, которая последовала за крестовыми походами, сыграла свою роль в общем процессе заката ближневосточного христианства, который произошел к концу 15 века. Судьба африканского христианства за южной границей Египта, в стране, которая тогда называлась Нубия, это сегодняшний Судан, сложилась еще трагичнее. Как и эфиопская церковь к югу от Нубии, после своего образования в VI веке, церковь Нубия была под религиозным и культурным влиянием Египта. Там в Нубии было, собственно, три царства. На севере было два царства – Набатия и Макурия, а южное нубийское царство – Алуа. И все эти три царства, они присоединились к монофизитскому лагерю. Интересно, что у нубийцев так не появилось единого национального сознания. Это было три отдельных царства, и жители никогда не говорили о себе как о едином нубийском народе, что, конечно, ослабляло в целом народ. После арабских завоеваний Нубия оказалась отрезанной от Византии и вообще от всего христианского мира. Тем не менее, в течение долгих веков ей удавалось сдерживать исламское наступление и сохранять свое христианство и политическую независимость. И до самого конца Средневековья Нубия оставалась христианским регионом. Управлялась Нубийская церковь Египетской церковью. Все епископы назначались напрямую каирским патриархом и отчитывались только перед ним. Не было никакого автокефального устроения Нубийской церкви. Собственно, она рассматривалась просто как часть Коптской церкви и не более того. И в результате из-за этого каирского контроля Нубийская церковь не смогла развить у своего народа чувство этнической солидарности, которое помогло бы им выжить. И именно оно, это чувство, служило решающим фактором для выживания национальных церквей во время исламского владычества. И когда нубийское христианство столкнулось с переменами социальной и политической структуры, то вот это вот единство организационное не смогло воплотиться в жизнь. И также решающим фактором в том, что Нубийская церковь не выжила, была все-таки такая изоляция. У нее не было возможности у Нубийской церкви для поддержания постоянных контактов с христианским миром за своими границами. Хотя Нубийская церковь и подчинялась Египту, но у нее был свой собственный язык, на котором она служила, не на коптском. И интересно, что Нубийская Евхаристия, это слегка переделанная версия литургии святого Марка, до XII века служилась на греческом. Но параллельно еще с IX века употреблялся старонубийский язык. К сожалению, монашество, которое в Египте играло столь важную роль, к сожалению, как раз в Нубии оно почти не привелось. И археологические раскопки нашли лишь малую горстку монастырей на всей огромной территории. Это тоже было признаком определенной слабости нубийской церкви. Тоже важным фактором в исламизации Нубии стал начавшийся в X веке процесс скупки плодородных земель на севере страны египетскими арабами. И в конечном итоге это привело к независимости этих земель от нубийских царств и, соответственно, их исламизации. И постепенно арабские и мусульманские населения продвигались на юг, и население смешивалось путем браков, и, как правило, тогда избиралась вера новопришельцев. В 1323 году правитель Макурии, крупнейшего из нубийских царств, принял ислам. Постепенно население последовало за своим правителем. Алуа осталась христианским государством до начала XVI века. Именно в этом веке вся Нубия перешла под контроль исламских правителей, и Древнее Царство раз навсегда влилось в арабский и исламский мир. Увы, это вот трагическая история, когда еще один народ утратил его полностью, и христианство более в этот регион так уже и не вернулось. Во многом также ответственность за это должна нести Коптская церковь, которая концентрировалась на своих проблемах, и некий был определенный колониальный менталитет по отношению к Нубии. И в конечном итоге это привело к отторжению нубийцев от коптов, ну и, соответственно, от христианства вообще. Неудивительно, что Эфиопское царство, еще один форпост христианства на северо-востоке Африки, почти что разделило судьбу Нубии. Практически полная изоляция способствовала тому, что целые века эфиопской истории остаются для нас неизвестными. Но, тем не менее, церковь выжила, и на сегодня это самая крупная автокефальная христианская община во всей Африке. Несмотря на многие уникальные специфические черты эфиопской церкви, главные характеристики – это сильная монашеская традиция, церковная дисциплина, церковный устав и богослужение – все это коптского происхождения. Более того, до недавнего времени, до, собственно, второй половины XX века, эфиопский митрополит был египтянином, который избирался и хиротонисался в Александрии, Александрийским монофизитским коптским патриархом. Эта церковная зависимость длилась долгих 16 веков, завершилась 14 января 1951 года, когда эфиопам, наконец, было позволено избрать собственного митрополита, который стал именоваться патриархом. Но, с другой стороны, зависимость Эфиопии от Египта не стоит преувеличивать. Египетский митрополит воспринимался в Эфиопии по большей части церемониальной фигурой. В реальной власти он практически не имел, влияния тоже. То есть он был иностранцем, который языком страны не владел и не знал ее обычаев. И в результате египетский Абуна, так его традиционно называли, он совершенно не мог влиять на духовную жизнь, на организацию эфиопского христианства. Решающим для церкви было влияние императора и его советников-монахов, которым принадлежала реальная власть в церкви. Из-за того, что ислам окружил Эфиопию плотным кольцом, целые века истории этой страны практически скрыты от нас непроницаемым мраком. Единственный источник информации о периоде от 600 до 1100 года – это связи Эфиопии с Египтом. Из-за исламского давления эфиопы постепенно отступали на юг, на неприступные горные плато, и центр эфиопского христианства таким образом ушел из древнего святого города Аксум. Тем не менее, христианство, которое было унаследовано народом от древнего аксумского периода, продолжало быть религией народа. И вместе со своей египетской матерью церковью эфиопская церковь оставалась единственной христианской церковью на всем африканском континенте. И отождествление эфиопского христианства с политической и культурной жизнью народа было настолько плотным, настолько полным, что никакой численный рост ислама не мог изменить этот феномен. Во время правления царской династии Загоя, которая правила с 1150 по 1270 год, изоляцию страны удалось немного прервать. Вновь начались эфиопские паломничества в Святую Землю. Саладин после отвоевания Иерусалима в 1187 году впервые предоставил в этом городе постоянное место для богослужений и проживания эфиопских паломников. Династия способствовала строительству многих храмов, монастырей, также миссионерскую деятельность среди языческих племен, которые проживали на границах царства. Многие знаменитые эфиопские храмы, которые высечены из живого камня, целиком из существующей скалы, были построены именно тогда. Правление основателя Соломоновской династии императора Якуна Амлака, он правил с 1270 по 1283 год. Вот это правление положило начало самому блистательному периоду в истории эфиопского государства и эфиопской церкви. Вообще Соломоновская династия правила 250 лет, с 1270 по 1527 год. Границы Эфиопии тогда драматически расширились. Правители даже могли защищать своих монофизитских собратьев в Египте. Члены династии утверждали, что происходят они по прямой линии от Менелика I, сына царя Соломона и царицы Савской. Это такая эфиопская легенда, что когда царица Савская посетила Соломона, то уехала от него она уже беременной, и в качестве прощального подарка он подарил ей не больше, не меньше, как ковчег Завета, который она привезла с собой, и где-то там, где-то в Эфиопии он находится. Ну, вот есть такая эфиопская традиция. То есть тот самый ковчег Завета, который несли из Египта, Моисея, который с таким торжеством перенесли в храм Святая Святых поставили, но вот царь Соломон взял и подарил своей очередной подружке. Но как бы то ни было, в Эфиопии в это верили. Считалось, что семья Менелика когда-то давно правила Эфиопией, и новые цари воспринимали себя возобновителями соломоновского правления. Скорее всего, комплекс избранного народа и отождествление себя с древним Израилем были вызваны веками враждебных отношений Эфиопии со своими языческими мусульманскими соседями. И вот эта вот вера, вкупе с изоляцией Эфиопии от мирового христианства, хотя бы отчасти объясняет принятие средневековой эфиопской церковью обрезания, ветхозаветных диетарных правил, субботы и даже полигамии, многоженство. Многократные протесты Александрийской церкви по поводу этих нововведений игнорировались. И, несомненно, почти полное слияние церкви и государства под новыми правителями, оно распространяло легенду о царе Соломоне и царице Савской. Избранный народ, значит, у нас свои правила. Победа могучей соломоновской монархии над ее христианскими врагами помогли консолидировать позицию церкви в эфиопском обществе в целом. Началось литературное возрождение. Широко распространялось монашество. Соломоновский период стал золотым веком эфиопской литературы. Так же, как в Египте, в Эфиопии монашество очень широко было развито. Монастырям отписывались щедрые дары, оставляли собственность по завещанию. Правители наделяли монастыри землями.

0: На их позиции группа отождествлялась с митрополитом царства и коптским патриархом в Каире. Они стремились очистить Эфиопию от ее дохристианских и иудаистических обычаев. Центр группы располагался на юге, в монастыре Дебра-Либанос. Игумен его был советником и исповедником императора. Он также считался главным монахом царства, кем-то вроде такого верховного архимандрита всего эфиопского монашества. Этот сан, который назывался Эчеге, давал его носителю гораздо больше властных полномочий, чем Абуна, митрополит, которого присылали из Каира. Вторая группа базировалась на севере страны, в сегодняшней Эритрее. Она была основана игуменом Евстратия, или его называли Абба Евстратиус. В отличие от первой группы, она не была в полном согласии ни с церковным, ни с политическим истеблишментом страны. Община подвергала резкой критике как государство, так и церковь, и даже публично осуждала работорговлю. В противоположность дебра-лимоносцам, члены эритрейской группы настаивали на строгом соблюдении субботы. Они с фанатизмом отвергали все прещения, которые накладывались на них эфиопским митрополитом и каирским патриархом. Начались даже гонения. Их основатель скончался в изгнании в Армении после безуспешной апелляции к коптскому патриарху. Но последователи не отступили от своих позиций, и раскол продержался до 1450 года, когда на Новом соборе северянам было позволено соблюдать субботу. Но, с другой стороны, было оговорено, что они не имеют права навязывать свои обычаи никому другому. Это было в 450 году. Лишь за несколько лет до этого события, столь важного для эфиопской церкви, состоялся Флорентийский собор. Представители эфиопского монастыря в Иерусалиме посетили Флоренцию в 1441 году. Но, по всей видимости, это была их собственная инициатива. Ни церковь, ни император во Флоренцию их не посылали. Изоляция Эфиопии усилилась после уничтожения христианства в Нубии. То есть, таким образом, связующее звено между Египтом и Эфиопией было разрушено. И мусульманское давление на страну резко возросло. В результате кровавой кампании, которая началась в начале XVI века, ее начал исламский правитель Ахмад Гран, к XVII веку каждый третий эфиоп стал мусульманином. Две трети остались христианами, треть стала мусульманами. Даже действия недавнего марксистско-ленинского режима страны, по всей видимости, не нанесли эфиопской церкви такого вреда.
1: А сейчас есть, да, церковь христианская в Эфиопии?
0: Конечно. Ну, да, и они считают себя православными. Их много довольно в эмиграции в Европе. И тогда просто приходят в русские церкви, потому что они всегда знали, что русские их православные собратья. Они не понимают, что они монофизиты. Ну, то есть это им нужно объяснять, но они всегда удивляются. Просто они всегда знали, что вот есть на севере России, где тоже живут их православные собратья. Дальше, собственно, во всех случаях они хотят причащаться, и все. Дальше уже каждый священник решает по-своему, либо их присоединяет к православию, объясняет. Но я помню, в Риме, в том православной общине, там очень много эфиопов, и там эти эфиопские женщины, они просто как ангелы приходят в белых одеждах, очень торжественно в храм стоят, не шевелясь, молятся. Очень у многих у них на лбу нацелированы кресты. И я спросил, почему, они сказали, что это вот на тот случай, что если захватят мусульмане, чтобы не было искушения отречься, что тут уже как бы со знаком креста на лбу уже никак отречься невозможно. Интересно, что Абуна там был единственным, то есть в течение всего периода до 20 века он был единственным епископом на всю громадную Эфиопию. А если учесть, что в Эфиопии только священник имел право пахать землю, то есть по их обычаям, то все крестьяне были священниками. Правда, да, другое дело, что они были номинальными священниками, они, собственно, исполняли священнические функции в день своего рукоположения и в день своих похорон. То есть их отпевали по священническому чину. Но, тем не менее, их всех нужно было рукополагать. И, конечно, рукоположение было тоже таким достаточно интересным, потому что там, например, такое обычай эфиопское, что нужно дунуть на рукополагаемого. Ну, вот библейское обычай, как Спаситель дунул, сказал применить Духа Святого, поэтому, скажем, Абуна дул в мешок и давал это гонцу, и гонец бежал куда-то в деревню и выдувал его дыхание на всех кандидатов в священство. Или еще такие там были тоже такие странные рукоположения. Но вот до недавнего времени каждый крестьянин был священником.
2: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона

0: Пона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве стартовал паломнический проект «Ушаковские маршруты». Патриарх Кирилл совершил литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этих и других событиях более подробно. 1 августа в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает патриаршая пресс-служба. В нынешнем году в Дивеевской обители отмечают несколько юбилейных дат. 200-летие основания мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летие возобновления монашеской жизни. По прибытии в монастырь патриарх поклонился мощам преподобного Серафима. Затем святейший владыка в сослужении архиереев Русской Православной Церкви, духовенства Нижегородской митрополии и города Москвы возглавил божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором. За литургией молились многочисленные паломники, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви и сестры Дивеевской обители, а также студенты Баламанского университета Антиохийской Православной Церкви, прибывшие в Россию для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Также богослужение посетили блогеры из западных стран, участники блок-тура «Арзамасские купола» и «Дивеевские торжества», организованного Нижегородским кадровым агентством совместно с Нижегородской епархией. Инициативная группа по строительству храма праведного воина Федора Ушакова в районе Левобережной города Москвы организовала масштабный паломнический выезд «Ушаковские маршруты», который приурочен к 25-летию канонизации праведного воина Федора Ушакова. 2 августа божественную литургию на территории строящегося храма совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа, почетный настоятель церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. За богослужение молились участники паломнического выезда «Ушаковские маршруты», а также прихожане и гости прихода. По окончании литургии состоялось освящение корабельных якорей, переданных приходу жителями Севастополя и Черноморским флотом, а также молебен о воинах. Затем состоялась церемония возложения цветов к бюсту адмирала. Владыка Викентий обратился к верующим с архипастырским словом, также к собравшимся обратились почетные гости. Затем стартовал паломнический выезд «Ушаковские маршруты». Участники направились в Кострому, где состоится торжественное открытие бюста Федора Ушакова. 3 августа памятные мероприятия пройдут в деревне Хопылево Ярославской области на малой родине святого адмирала. Затем участники паломничества прибудут в Ярославль, где ознакомятся с ходом работ по созданию мурала с изображением святого Федора Ушакова на торце жилого дома, а также посетят Ярославскую духовную семинарию. 4 августа программа продолжится в Мордовии. На поле скорби Мордовской Голгофы в поселке Чуфарово состоится техническое открытие бюста адмирала. Вечером паломники приедут в Рождество Богородичный Санаксарский монастырь, где покоятся мощи праведного воина Федора Ушакова. В стенах обители пройдет вечернее архиерейское богослужение. Кульминацией проекта станет 5 августа – день церковного прославления праведного воина Федора Ушакова. Раку с мощами святого Федора перенесут из Санаксарского монастыря в кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова в городе Саранске, где будет совершена праздничная божественная литургия. 1 августа в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны у метро «Сокол» в Москве состоялась торжественная церемония, приуроченная ко дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мероприятии участвовал настоятель храма собора новомучеников и исповедников российских в районе Новокосино протоиерей Владимир Клюев, ответственный секретарь журнала «Храмоздатель». Во время памятной акции состоялось шествие реконструкторов и участников бессмертного полка Первой мировой войны по аллеям мемориального парка с портретами предков. Для гостей была развернута экспозиция, посвященная Великой войне, с подлинными реликвиями и атрибутикой эпохи. У часовни Спаса Преображения, где покоятся верховные главнокомандующие Русской императорской армии великий князь Николай Николаевич-младший, была отслужена соборная панихида. Центральным событием стало принесение недавно обретенной святыни, иконы Божией Матери Знамени Курско-Коренная. Этот образ, считавшийся утраченным, был возвращен церкви в нынешнем году и ныне пребывает в храме собора новомучеников и исповедников российских в Новокосино. Подлинность иконы подтвердила экспертиза, проведенная в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Бороду положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святого преподобного Сергия Радонежского в Бадкиссингене.

0: Отец Алексей в этом уютном курортном городочке Бадкиссинген вы служите уже вот 12 лет. Вы здесь уже свой или еще курортный гость?
1: Когда я сюда приезжал

0: из Мюнхена с первые 4 года своего служения здесь, то я чувствовал, что я действительно в гостях.
1: А как ваши дети к этому относятся? Они чувствуют себя местными или чужими?
0: Ну, дети выросли в Германии, здесь ходят в школу, поэтому они здесь себя очень уютно чувствуют, поэтому достаточно своими.

0: Когда вы здесь гуляете по городу, бывает ли, что подходят к вам местные немцы и спрашивают, кто вы такой, в такой одежде?
1: Да, практически всегда кто-то подходит. И эти люди, конечно, задают самые разнообразные вопросы. То я говорю, ну вот, православный священник, показываем крест. Они говорят, а, ортодокс, да, то есть они понимают, спрашивают, какой церкви. Некоторые думают, что это греческая церковь. Так что совершенно разнообразные. Некоторые, конечно, бывают очень мало, но тоже встречаются такие иногда случаи, когда вдруг тут же начинают говорить о политике, упоминать имена каких-то президентов сразу. Такой вот, ну, негативный иногда бывает такая реакция, но в целом больше позитивная. Всегда очень радует, что люди так добродушно и очень так, с таким очень светло встречают, на самом деле, всегда православного священника. Здесь, в Баварии, это очень характерно. В других землях Германии это не так, а в Баварии православный священник очень вызывает внимание. Почему? Потому что католические священники не ходят в облачении, поэтому, когда мы появляемся так на улице, мы свидетельствуем о Христе, напоминаем людям, что Бог есть, и служители Божии тоже есть. Многие люди, начиная с 19 века, приезжают именно на воды, чтобы здесь попить целебной водички, которая славится своими какими-то такими целебными свойствами. И люди очень охотно ее пьют. И, ну, если ее пить регулярно и в правильной дозировке, тогда она может принести пользу нашему здоровью. Так что этот источник называется Макс Брунен, один из 4 источников, которые мы имеем здесь в Аткисинге. Вот,
0: о,
1: можно,
0: спасибо,
1: попробовать
0: ну,
1: этой водички. Она такая особенная, немножечко солененькая. Вот, ее как раз нужно пить свежую. Когда она постоит, она уже немножко теряет те свойства, которые именно сейчас есть в ней.
0: А каким вы видите будущее православия в Германии вообще?
1: Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет сильно ничего не изменится. Для того, чтобы в Германии православие стало немецким, здесь все-таки не такой большой процент людей, которые обращаются в православие.
0: Из немцев.
1: И то количество людей православных, которые сейчас есть, все-таки они еще достаточно хорошо говорят на своем национальном языке. Греки на греческом, сербы на сербском, русские там на русском и так далее. Поэтому я не думаю, что так быстро перейдет этот переход. Что касается германского православия, чтобы все влились в одну поместную церковь, мы видим, что события последних лет, когда Константинопольский патриархат вторгся в каноническую территорию русской церкви, привело к определенным, к тому, чтобы евхаристическое общение было приостановлено. И в такой ситуации мы видим, что наоборот, православие в Германии сейчас не настолько едино, как было еще едино несколько лет назад.

0: Храм наш преподобного Сергия был достроен и освящен в 1901 году. Но попытки строительства храма уже были в середине 19 века. Деньги собирались с разных каких-то мест. Были пожертвования из России, и здесь, и в Германии. Но большую часть пожертвований вложили как раз члены Свято-князя Владимирского братства. То есть это были их личные деньги, на которые был построен этот храм. И первая закладка камня была на Казанскую икону Божией Матери 21 июля 1898 года. Самое главное, что мы можем сказать о Свято-князе Владимирском братстве, то, что они сохранили памятник этот, да, в том виде, в котором он дошел до нас. Конечно же, предстоит сейчас очень много работ. И эти работы нужно делать как можно быстрее, чтобы сохранять храм в должном виде.
1: Позаботился о постройке русский протоиерей Алексей Мальцев, освятил храм румынский митрополит Иосиф Георгиану. Строителями, инженерами и художниками были, по крайней мере, отчасти немцы. Приход как бы русской православной церкви. Что это все говорит о православии в Германии?
0: Это говорит о том, что мы здесь все собрались из разных концов мира. И объединяет нас православная вера. Да, вот как вы сказали, действительно здесь кто-то был из России, кто-то из Болгарии, кто-то из Румынии. И все трудились над постройкой этого храма. И ничего не изменилось, по сути, в приходской жизни. Потому что у нас есть и немцы, которые покрестились, у нас есть, и, конечно же, люди из России, приехавшие из Советского Союза. Есть те, которые здесь родились, но предки их когда-то откуда-то приехали. Есть люди из Украины, из Болгарии, у нас есть люди из Грузии. Да, потому что мы здесь для того, чтобы обрести Христа в церковной жизни, для того, чтобы наследовать Царство Небесное. А там не важно, кто откуда приехал и кто где родился. Да, то есть мы должны укрепляться в вере. Я думаю, это как раз сегодня, в нынешнее время, как раз является самым главным камнем преткновения, о которой спотыкаются многие. То есть в тот момент, когда политика начинает просачиваться в церковь, здесь происходит фактически разрушение самого замысла церкви. Да, потому что это несовместимые вещи. Да. То есть мы Христовы, ученики Христа. Мы называем престольный праздник, который посвящен небесному покровителю, Второй Пасхой. За вот эти 12 лет, сколько я здесь служу, постоянно все больше и больше людей приезжает в этот храм, чтобы участвовать как раз в престольном празднике и просто среди года посещать храм. То есть храм очень многих людей притягивает. Стараемся, конечно же, всегда приглашать наших дорогих владык, архиереев, чтобы они приехали и украсили своей молитвой, своим архипастырским благословением наш праздник. Люди наших владык очень ждут всегда. Это, конечно, самое главное для нас, чтобы быть со своим архипастырем. Потому что там, где есть архиерей, там есть церковь. И мы все чувствуем эту связь духовную, как и священники, как и люди. И поэтому всегда очень ждем, чтобы кто-то из владык мог возглавить наше богослужение. Также, конечно же, бывает трапеза. И наше сестричество очень много прикладывает усилий, чтобы сделать все очень красиво, очень вкусно. И я думаю, все это чувствуют и отмечают, когда бывают на празднике.
2: В этом храме и в этой стране мы почти уже 30 лет. Мы приехали из Киргизии. В Киргизии я очень сильно заболела, и меня выписали домой умирать. А мы приехали на операцию, и посмотрите, я перед вами стою. Онкология. И что хочу сказать, какая-то сила, когда мы приехали сюда, я очень сильно плакала, что нас далеко разместили от родственников. А потом я сейчас поняла, для чего. Моя миссия здесь должна была осуществиться, служить Богу. Я пробралась сюда зимой. Это и была зима, когда мы приехали. И здесь был сосед наш, который открывал тогда, не открывал храм, а ремонтировали здесь отопление. И я попросила поставить свечу Он сказал, что нет, нельзя, храм закрыт, нет, нет, сюда никто не должен входить. И я сказала, что какая-то сила зовет меня, а я не могу, не могу прийти даже поставить свечу. Разрешите, я поставлю свечу, я уйду. И выходя вот здесь около дверей, я спросила у него, почему этот храм закрыт. Он сказал, что некому открывать, потому что платить никто не может, это бесплатно. Все делается, я предложила свои услуги. Я плохо говорю по-немецки, я очень плохо еще в религии что-то знаю, что-то понимаю, но я вложу все, что я могу вложить в этот храм.
3: Я приехал из Казахстана. Господь Бог сподобил меня прийти в наш храм в 1994 году. Были такие моменты, когда у нас был престольный праздник, а на престольный праздник был всего один причастник. Было и так. Так как богослужения у нас не было постоянно, мы читали каноны, акафисты по выходным дням. 5-7 человек мы собирались в храме, читали акафист, после акафиста пили чай. И вот как-то вот так вот. Были такие же времена, когда у нас появился священник, тогда наш приход возрос. Человек 150, наверное, было. Храм был полный, пройти негде было.
2: А есть люди, которые первый раз вступили в наш храм, говорят, что здесь такая сила, что что-то тебя такое вот одевает сверху, что ты не можешь понять и не можешь уйти просто так, развернуться и уйти.
0: С того момента, как мы начали служить здесь, в 2011 году, тогда я тоже приезжал из Мюнхена, количество прихожан было немного. Понятно, что и священник до меня приезжал тоже раз в месяц или раз в два месяца. Я приезжал издалека. Но все равно за эти 4 года, сколько я здесь служил, приход постепенно размножался и укреплялся. И в 2015 году уже по благословению владыки Марка я сюда с семьей переехал. Это было действительно необходимо, потому что невозможно было, как я уже сказал, покрыть все нужды приходской жизни вот такими наездами. Да? То есть это было недостаточно, нужно было уже что-то большее. Церковная жизнь стала более активной и более постоянной.
3: Раньше было у нас так, что мы получали только богослужение в выходные дни. То есть это получалось все время так. А при приходе отца Алексея к нам в храм, мы узнали, что такое богослужение постное, что такое страстная неделя, что такое Пасха. И вот теперь у нас на каждый праздник, неважно в какой день выпадает, у нас совершается богослужение.

0: Наш храм строился в честь коронации царя Николая и царицы Александры. Именно в этом помещении вы видите даже короны, в честь коронации, видите? И, естественно, портреты находятся царя Николая и сына Александры. Также в этом помещении находится портрет нашего архитектора, который и спланировал этот храм. Это Виктор Шрёдер.
1: Наш храм построен в неовизантийском стиле. Да, то есть это что в первую очередь? Это однокупольный храм. Когда человек смотрит на храм с улицы, он всегда думает, что храм огромный. Когда люди попадают в храм, очень удивляются, что храм очень небольшой. Оказывается, то, что снаружи создает большой вид храма, это трапезная, которая сразу пристроена к храму. И поэтому сейчас люди стоят и в храме, и вот в зале. Там проведена техника, там можно видеть с экрана часть богослужения, которую люди, может быть, не совсем видят в самом храме. И также есть нижний этаж, где есть крипта, помещение под храмом. И там мы проводим трапезы. Здесь у нас в этих помещениях проходит воскресная школа, церковно-приходская школа. Здесь действует с 2008 года. Почему именно был храм посвящен преподобному Сергию? Но преподобный, конечно же, очень любим был на Руси всегда. И поскольку город курортный, то большая часть людей конца XIX века и позже, и начала XX века приезжали сюда именно только в летний период. То есть, по сути, здесь богослужебная жизнь проходила всегда с мая, с июня до сентября-октября. А преподобный Сергий празднуется два раза в году – 18 июля и 8 октября. Поэтому для того, чтобы украсить вот период отдыхающих и пребывающих здесь на курорте, был вот выбран как раз преподобный, чтобы дважды в год, именно в этот летний период, отпраздновать его память.
0: Каждое воскресенье в наш храм прилетал дятел, который садился на крест и в районе 10 часов утра начинал стучать в этот крест. Люди в округе все говорили: закройте этот крест чем-нибудь, какой-то металл там, или какую-то сетку натяните, по той причине, что он беспокоит людей. Звук, представляете, в металл. И когда появились колокола в нашем храме, этот дятел исчез. Когда я стала открывать этот храм, тоже происходили такие вот вещи. Ко мне стали приходить люди, они замечали, что храм постоянно открывается в определенное время, и приходили соседи с верхней улицы, но они с нашим храмом соседничают по забору. И стали просить о том, чтобы в нашем храме по ночам не пел хор, потому что хор беспокоит их. Я сказала: вы простите, но в нашем храме никого ночью не бывает. Наш храм всегда закрывается, я ухожу в 4 часа вечера, закрываю храм, и здесь никого не бывает. Они говорят: нет, здесь поет хор. И, естественно, первый раз это подтвердил отец Валерий, когда он приехал и остался ночевать первую ночь в храме. И он сказал: Татьяна Васильевна, я сегодня ночью испытал такое, когда я утром проснулся рано, поет хор. Я подумал, что я не закрыл дверь, входные двери, когда поздно исповедовал и ушел, не закрыл дверь. Я вышел в алтарь, но никто не пел, никого не было.

0: много.
1: Она тебе

если кто-то говорит, что церковь как-то отстала или там так устарела, приди и вишь, как Господь, как в Священном Писании сказано. То есть ты приди, посмотри, побудь в этой церкви, а потом делай какие-то вот заявления, да. И мы видим на опыте нашей как бы церковной жизни, что наш приход, слава Богу, милостью Божией, очень молодой. Большая часть людей – это молодые семьи, многодетные семьи, которые вот находятся в нашем приходе. Это молодые люди. Как я уже говорил, отрадно то, что с других городов люди, молодежь приезжает. Если бы церковь была бы, не давала бы людям какую-то духовную пользу и духовную благодать, люди бы в нее не приходили. Да, потому что к сухому источнику не ходят. Да? То есть если есть что черпать, тогда люди туда идут. А если люди идут, значит, они получают от Бога то, что им нужно, то, что потребно для их души.

И самое главное, конечно, здесь не мешать Богу делать дело свое, которое Он совершает для спасения людей.

0: как организовать молодежную работу на приходе, когда ее там вообще нет, когда иногда один молодой человек, и вот он хочет как-то что-то сделать, да, или бывают так, что молодые люди есть на приходе, но ими никто не занимается, они пришли в храм, постояли и ушли, и вот кто-то хочет начать как-то их объединять, да, и здесь вот начинается такая...
1: Поиск,
0: совещательная функция, да, то есть, чтобы именно посоветовать им, помочь и так далее, да, то есть, и они, конечно же, загораются вот этой какой-то такой желанием, вернувшись домой, тоже вот творить что-то с молодежью, вот, и это, конечно, очень объединяет, любые такие съезды, балы, какая главная цель их? Во-первых, конечно же, самая главная цель – это обрести Христа молодым людям, да, и уделить им время, и помочь им найти или сделать церковь своим домом. Но это не делается просто каким-то словом. Да? Мы должны в первую очередь дать возможность молодым людям, дать им какую-то площадку для общения. Это вот как раз и балы, съезды, семинары. И там молодые люди знакомятся, они узнают о своей вере, они создают какие-то такие, ну, ячейки дружбы, как бы, да, то есть и обмениваются там контактами, и начинают дружить, да, и приезжают друг к другу в разные города.

за границей, или это очень важно, да, потому что часто бывает так, что люди приехали откуда-то там с России, с Украины, с Казахстана, и они, может быть, единственные православные, которые в классе, в университете, и люди другой веры, другого какого-то воспитания. Когда они приезжают на наши съезды, многие оживают, да, и они начинают дружить, ездить друг к другу. Ну и, конечно, нужно сказать, что через эти все вот съезды, балы, вот, семинары мы срастаемся, вот молодежь, как одна семья. Но я думаю, что основа всего лежит в доброте. Да? Мы должны как-то научиться быть добрыми. И если человек христианин, но у него нет доброты, да, то есть тогда у него как бы теряется весь смысл всего. Поэтому мы этой добротой как раз свидетельствуем перед другими людьми, которые в храм не ходят, о том, что мы действительно христиане. Да, потому что можно часто ходить в храм, говорить красивые вещи, но если нет вот этого стержня какого-то самого главного и основного, тогда все остальное тоже становится как-то вот, ну, таким более, я бы сказал, наигранным, да, то есть поэтому надо хотя бы стать добрым, а потом уже стирать и смирение, да, и любовь и так далее, то есть это как бы в духовной жизни все совершается поэтапно.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме преподобного Сергия Радонежского в Баткисингене. Материал предоставлен интернет-журналом «Дерботе», вестник Русской Православной Церкви за границей. Авторы проекта – епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали иерей Алексей Леммер и прихожане храма.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читает Мария Ивановна Бабанова.
1: Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось иметь ребенка. Но она не знала, где его найти. Вот пошла она к старой колдунье и сказала: «Мне очень хочется ребеночка. Может, ты скажешь, где мне его взять?»
2: «Ну что ж, горю твоему можно помочь», — ответила колдунья. «Вот тебе ячменное зерно. Это непростое зерно. Не такое, как те, что посеяны в поле или идут на корм курам. Посади это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет».
1: «Спасибо тебе», — сказала женщина, дала колдунье денег и пошла домой. Дома она посадила в цветочный горшок ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок, похожий на тюльпан. Только лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. «Какой красивый цветок!» — воскликнула женщина и поцеловала прелестные красные с желтым лепестки. Но не успела она их поцеловать, как в цветке что-то щелкнуло, и он весь раскрылся. Теперь стало ясно, что это настоящий тюльпан. В его чашечке на зеленом пестике сидела хорошенькая крошечная девочка, ростом не больше дюйма, поэтому ее и назвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой. Голубые фиалки – тюфяком, а лепесток розы – одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой и положила в нее цветы, так что стебельки их были погружены в воду, а чашечки венком лежали по краям. На воду она пустила большой лепесток тюльпана. На него часто садилась дюймовочка и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса заменяли ей весла. Все это было прелестно. Еще дюймовочка умела петь, да таким нежным и красивым голоском, какого никто на свете не слыхивал. Однажды ночью, когда она лежала в своей хорошенькой колыбели, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба, большая и мокрая. Она прыгнула прямо на стол, где под лепестком розы спала дюймовочка.
2: «Бра-ка-ка-кекс! Вот славная жена для моего сынка!» — квакнула жаба
1: и, схватив скорлупку с девочкой, выпрыгнула через окно в сад. В саду протекал большой широкий ручей. Берега у него были топкие, болотистые. И здесь-то в тине и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный! Вылитая мать!
2: «Квакс, квакс, бра-ка-ка-кекс!» Вот все, что он смог проквакать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупе. «Тише! Не то она проснется и убежит от нас!» — остановила его старая жаба. Она ведь легче лебединого пуха. Посадим ее на середину ручья, на широкий лист кувшинки. Такой крошке он покажется целым островом. С листа она убежать не сможет. А мы тем временем приготовим в тине удобное гнездышко, в котором вы будете жить. В ручье росло много белых кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Старая жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку с дюймовочкой. Рано утром бедная крошка проснулась и, увидев, куда она попала, горько заплакала. Кругом, куда ни посмотришь, вода да вода, а берег чуть виднеется вдали. А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось порадовать будущую невестку. Покончив с приготовлениями к свадьбе, она поплыла со своим безобразным сынком к листу, на котором стояла дюймовочка, чтобы забрать ее нарядную кроватку и заранее поставить в спальню будущих новобрачных. Приблизившись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:
3: «Бра-ка-ка-кекс, вот мой сынок, он будет твоим мужем, и вы славно заживете у нас в тине». «Квакс, квакс, бра-ка-ка-кекс», – проквакал сынок.
2: Жабы взяли нарядную кроватку и куда-то уплыли с ней. А дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько-горько плакала. Очень уж ей не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали в воде под листом, видели жабу и слышали ее слова. И теперь они высунули голову из воды, чтобы поглядеть на дюймовочку. Как только они ее увидели, им стало очень грустно, что такой прелестной девочке придется жить у гадкой жабы.
3: Так не бывать же этому, решили рыбки. И, подплыв к листу кувшинки, на котором стояла дюймовочка, перекусили его зеленый стебель. И вот лист с дюймовочкой быстро поплыл по течению. Теперь жаба не могла бы догнать девочку. Дюймовочка плыла все дальше и дальше. Птички, сидевшие в кустах, смотрели на нее и пели. Какая прелестная маленькая девочка! А лист все плыл да плыл. И, наконец, дюймовочка очутилась в чужих краях.
2: Вокруг дюймовочки все время порхал красивый белый мотылек. И, наконец, опустился на ее лист. Уж очень она ему понравилась. А дюймовочка радовалась, что гадкая жаба не может ее догнать, что все вокруг так красиво, а вода сверкает на солнце, как червонное золото. Дюймовочка сняла с себя пояс, один его конец набросила на мотылька, а другой прикрепила к листу. И лист поплыл еще быстрее.
3: прилетел майский жук. Увидев девочку, он обхватил ее лапкой за тонкую талию и унес на дерево. А лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек. Как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук схватил ее и посадил на дерево. Но не так она боялась за себя, как за красивого белого мотылька, которого привязала к листу. Она знала, что если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Майский жук об этом и не помышлял. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хотя и ничуть не похожа на майского жука. Потом к ним прилетели гости, другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку с головы до ног, и барышни шевелили усиками и говорили: «У нее только две ножки! Фу, какое убожество! У нее нет даже усиков! Посмотрите, какая у нее тонкая талия! Фи! Она похожа на человека! Как она некрасива!» Твердили в один голос все дамы. На самом деле дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее на дерево. Но когда все остальные сказали, что она безобразна, он под конец сам поверил этому и не стал держать ее у себя. «Пусть идет, куда знает», — решил он. И вот он слетел с дюймовочкой на землю и посадил ее на ромашку. Дюймовочка горько заплакала. Ей было видно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки не захотели принять ее к себе. А ведь она была самой очаровательной девочкой, какую только можно себе представить. Нежная и ясная, как прекрасный розовый лепесток.

Все лето прожила бедная дюймовочка одна, одинешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок кроватку и подвесила ее под лист лопуха, чтобы ее не замочил дождик. Она ела сладкую цветочную пыльцу и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима.

Все птички, которые так радовали дюймовочку своим пением, улетели в теплые края. Цветы завяли, листья осыпались, а большой лопух, под которым она жила, пожелтел, высох и свернулся в трубочку. Платьице дюймовочки взорвалось, и она все время зябла. А ведь она была такая нежная и маленькая. Долго ли ей было замерзнуть? Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки словно целая лопата снега для нас. Мы-то ведь большие. Она была всего в дюйм ростом. Она завернулась было в сухой листок, но он разорвался, и бедняжка дрожала от холода. Однажды дюймовочка выбралась из леса на большое поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и холод пронизывал ее. Наконец она подошла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут в тепле и довольстве жила полевая мышь. Амбары ее были битком набиты зерном. Кухня и кладовая ломились от припасов. Бедная дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зернышка. Вот уже 2 дня, как у нее крошки во рту не было. «Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была добрая старуха. «Ну, иди сюда скорей, погрейся, да поешь со мной». И так понравилась дюймовочка старой мыши, что та предложила: «Оставайся у меня на зиму. Только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница». Дюймовочка осталась. Она все делала так, как приказывала добрая старая мышь, и жилось ей хорошо. «Скоро у нас будут гости», — сказала однажды полевая мышь. «Раз в неделю ко мне приходит мой сосед. Он живет еще лучше меня в просторном доме и носит роскошную шубку из черного бархата. Вот если б тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы жила без забот, но только он слепой. Ты должна будешь рассказывать ему самые красивые сказки, как без забот, но только он слепой. Ты должна будешь рассказывать ему самые красивые сказки, как

0: раз больше моей норки. Но он ненавидит солнце и цветы, считает их отвратительными. Он ведь их никогда не видел.
1: Мышь приказала Дюймовочке что-нибудь спеть. И она спела две песенки. Да так мило, что крот, очарованный ее прелестным голосом, сразу в нее влюбился. Но он не сказал ни слова, ведь он был мужчина степенный. Немного погодя, он прорыл длинный подземный ход от своего дома до жилья полевой мыши и разрешил ей и Дюймовочке гулять по этому коридору, когда им вздумается. Однако он предупредил их, чтобы они не пугались мертвой птицы, самой настоящей птицы с перьями и клювом, которая умерла, должно быть, совсем недавно, в начале зимы, и была похоронена как раз в том месте, где он прорыл свой ход. Крот взял в зубы кусок гнилушки, она ведь светится в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Когда они дошли до того места, где лежала мертвая птица, крот ткнул мордой в земляной потолок и пробил в нем большую дыру, через которую в коридор проник дневной свет. Дюймовочка увидела мертвую ласточку. Ее красивые крылышки были крепко прижаты к телу. Голову и лапки она втянула, и, прикрытые перьями, они не были видны. Скорее всего, бедная птичка умерла от холода. Дюймовочке стало очень жалко ее, ведь она так любила птичек, которые целое лето утешали ее своими песенками. А крот толкнул мертвую ласточку короткими лапками и сказал: «Наконец-то перестала пищать. Нет ничего хуже, чем родиться птицей. Слава богу, детям моим не грозит эта участь. Птицы только и умеют, что чирикать да щебетать. А придет зима, что им делать, как не помирать с голоду?»
0: «Вы человек благоразумный», — отозвалась полевая мышь. «Вполне с вами согласна. Что проку от чириканья, когда придет зима? Песнями сыт не будешь, а чириканьем не согреешься. Потому-то птицы и умирают от голода и холода. Впрочем, это судьба всех бедных, но благородных людей».
2: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читала Мария Ивановна Бабанова.
3: Дорогие друзья, продолжение слушайте завтра в 16 часов 40 минут.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Центральном государственном архиве историко-политических документов появились сведения о движении «Союз юных петербуржцев». По данным архивного комитета, движение было основано в апреле 2003 года. Его участниками являются школьники в возрасте от 8 до 18 лет. Они воплощают социально значимые проекты, ведут работу на благо города и его жителей. Ребята работают на благоустройстве скверов и воинских захоронений, изучают историю родного города и создают школьные музеи, а также заботятся о младших и пожилых людях, издают свои газеты и журналы. Деятельность движения фиксируется в документах Союза, которые поступили на вечное хранение в архив и будут пополняться. Специалистам архива предстоит упорядочить полученные документы, составить исторические справки и опись дел. Специалисты ведут капитальный ремонт фасадов архитектурного ансамбля 18-20 веков на Невском проспекте. Ансамбль объединяет 7 зданий, 6 из которых являются объектами культурного наследия.

0: Дома расположены на Невском проспекте, Большой конюшенной и Малой конюшенной улицах. Общая площадь фасадов составляет порядка 36 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером 5 футбольных полей. Здания отличаются друг от друга по стилю и техническому состоянию. Задача специалистов – привести их в порядок и воссоздать исторический облик каждого дома, а также восстановить утраченные элементы. Основным в ансамбле является здание Петришули, одного из старейших учебных заведений России, основанного еще в 1709 году. Также в состав комплекса входят здания на Большой конюшенной улице, дом 12, построенное в стиле классицизма, и позже перестроенная в стиле эклектики, а также дом на Малой конюшенной, дом 7. Во время расчистки фасадов на одном из корпусов, выходящих на Малую конюшенную улицу, специалисты обнаружили уникальную, сложно профилированную рустованную поверхность. Также были найдены доски с именами золотых и серебряных медалистов Петришули 1952 и 61 годов. Все эти археологические открытия восстановят и сохранят. В Адмиралтейском районе Петербурга завершилось благоустройство Исидоровского сквера на проспекте Римского-Корсакова. При реконструкции общественного пространства были учтены пожелания местных жителей. Удалось сохранить исторический облик территории, одновременно сделав ее более безопасной и комфортной для отдыха. В ходе работ специалисты высадили каштаны и кустарники, обновили пешеходные дорожки, установили новые скамейки, модернизировали систему освещения, а также оборудовали видовую площадку, где разместилась скульптура коломенского кота. Председатель городского комитета по туризму Евгений Панкевич анонсировал создание первого петербургского путеводителя по объектам паблик-арта. Презентация запланирована на следующий год. Для нашего классического города крайне важно внедрять объекты современного показа. Это дает возможность увеличить охват аудитории. Люди приедут посмотреть новые модные локации и обязательно зайдут на классические объекты, отметил Евгений Панкевич. Проект станет частью пятилетней программы «Новая туристская география». Сначала в рамках программы создавали только общественные пространства, теперь она включает событийную повестку и гастрономический туризм. 8 августа в Музее железных дорог России состоится 5-й фестиваль уличной культуры «Движение разрешаю». С 10 до 18 часов на открытой площадке музея будут работать мастер-классы и спортивные зоны, а уличные художники продолжат создавать свои работы. В рамках фестиваля можно будет расписать арт-объект в форме локомотива. Галерея уличного искусства под открытым небом начала создаваться в первый год проведения фестиваля. Общая тема работ – города России из окна поезда. При этом техника и художественное видение авторов отличаются. На арт-станциях можно сделать собственные брелоки и значки. В спортивной зоне будут доступны баланс-борд и рампа для катания на скейтборде. Также пройдет занятие по йоге. На главной сцене прозвучат лекции об уличном искусстве. В Петербурге открылся 3-й российско-казахстанский медиафорум. Мероприятие стартовало с открытия фотовыставки о покорении космоса. Проект «Покорение космоса глазами российских и казахстанских фотографов» объединил работы фотокорреспондентов двух стран, запечатлевших ключевые события освоения космоса. Большинство снимков были сделаны на Байконуре в год 70-летия космодрома. Ключевыми темами пленарных дискуссий форума станут журналистика в эпоху искусственного интеллекта и фейковых новостей, роль медиа в укреплении диалога двух стран и решение кадровых вопросов в медиаиндустрии. 4 августа в 18 часов в Длинном зале Санкт-Петербургского союза художников откроется выставка живописи Александра Липатова «Реки России». В экспозиции представлены пейзажи, марины и натюрморты, объединенные темой многоликой природы России – от побережья Сахалина до горных вершин Кавказа. Выставку можно посетить ежедневно с 12 до 19 часов, кроме понедельника. Экспозиция будет работать до 16 августа. Thank you. 7 августа в музее-квартире Александра Блока пройдет День его памяти. Об этом сообщили в Комитете по культуре Петербурга. Петербуржцев и гостей города ожидают музыкально-поэтическое путешествие «Песни последней встречи», автобусно-пешеходная экскурсия «Город мой неуловимый» и показ документального спектакля. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. Во вторник, 4 августа, ожидается небольшая облачность без осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду, 5 августа, облачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 20, плюс 22 градуса. В среду также без осадков плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 20. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Россия. Век 20» мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную Ивану Ивановичу Салертинскому. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.
2: Книгу о Малере я сдала в издательство вовремя. Это был 1971 год. И исполнился уже год моей дочери. Мне надо было решать, как жить дальше. В те времена отпуск по уходу за ребенком составлял только один год. Естественно, без всякой оплаты. И как поступить дальше, мне надо было решать очень срочно. Я думала, что я уйду из издательства, но останусь в студии звукозаписи. Однако, когда я позвонила в студию, мне сказали, что я там уже давно уволена. Поскольку я была в ней совместителем, то оказалось по трудовому законодательству, что они имели право это сделать без всякого предупреждения. Немножко растерявшись, потому что я надеялась, что в студии я смогу работать вечерами, когда муж будет приходить с работы. Но я все-таки решилась и оттолкнула этот спасательный круг в виде постоянной работы и, соответственно, постоянного заработка. Мне показалось, что прошедший год, когда мы с дочкой сумели написать книгу, достаточно ясно показывает, что я смогу жить и дальше, так сказать, на вольных хлебах, как свободный художник. Я имела право на это, хотя в стране все были обязаны работать, и нужно было зарабатывать трудовой стаж, но мой трудовой стаж шел как у члена Творческого союза, начиная со дня первой публикации. Поэтому дело было только в том, как и сколько смогу я зарабатывать на этих самых вольных хлебах. Но были мелкие работы, такие как аннотации в филармонию, небольшие статьи в музыкальных журналах. Но были и более серьезные работы, тем более, что оказалось, как выяснилось, через несколько лет после слияния двух издательств, что все-таки одного музыкального издательства на целый северо-западный куст не хватает. Поэтому издательство «Советский композитор» возродилось как «Феникс из пепла», и уже с другим руководством, с другим штатом, но оно снова начало работать, и туда меня довольно часто приглашали в качестве титульного редактора, когда, в частности, предстояло издавать кого-то из прибалтийских музыковедов, из тех, кто плохо владел русским языком. Ну, были еще кое-какие работы, но главное, что случилось в 1972 году для меня – это был год 70-летия моего покойного, знаменитого свекра Ивана Ивановича Салертинского. Это 70-летие решили отметить в Доме композиторов и пригласили туда многих из тех, кто еще оставался в живых, кто был с ним как-то связан, кто слышал его лекции или связан был с ним дружбой или учился у него где-то. Было очень интересное такое заседание, абсолютно без капли торжественности, и очень веселое, потому что кроме всех своих прочих качеств, о которых я поговорю позднее, Салертинский был исключительно остроумным человеком. Его все высказывания, иногда иронические, иногда саркастические, иногда беззлобные шутки, а иногда и очень острые выпады, буквально входили в обществе как цитаты. И в основном на этом самом собрании, посвященном его памяти, вот именно эти все шуточки и повторялись. Поэтому бедный мой коллега, который организовывал это собрание с расчетом, что оно ляжет в основу его диссертации, оказался совершенно в растерянном положении, потому что ничего для диссертации он почерпнуть не мог. А в то же время мне показалось это настолько интересным, что я тут же сказала своему профессору Друскину, с которым мало того, что я продолжала поддерживать отношения, но он еще и был другом Солертинского. И именно он занимался изданием его трудов и переизданием после его смерти. Я ему сказала, что я хочу составить сборник, ему посвященный. В то время это было достаточно распространено. После смерти крупного деятеля искусства, культуры, ну, в частности, музыкантов, появлялись такие сборники, например, Прокофьев, статьи, воспоминания, письма или Мисковские статьи, материалы, воспоминания. И я решила, что нужно составить такой сборник. И о Солертинском, тем более, что действительно, хотя память о нем была еще достаточно свежей, но вспоминали-то вот в основном анекдоты. И в частности, именно эту тенденцию поддерживал очень яркий деятель того времени, это Ираклий Андроников. Сам блестящий литературовед, он еще вдобавок обладал удивительным даром имитации и был создателем такого особого жанра устного рассказа. В частности, он просто выступал в филармонии с этими устными рассказами, в которых обрисовывался тот или иной всем известный типаж. Например, у него был рассказ об Алексее Толстом. Причем все от этого рассказа были в восторге, кроме самого Толстого, который считал, что ничего похожего нет, что Андроников его исказил, окарикатурил, в общем, что это все не то. Был такой же рассказ о Маршаке, который тоже оказался единственным недовольным этим рассказом, тогда как все остальные были в восторге. И были два рассказа, посвященные Солертинскому. Один в первый раз на эстраде, а другой назывался «Трижды обиженный». Эти рассказы, собственно, до сих пор можно наверняка выловить в интернете, потому что они очень широко известны. Многие те, кто знал Солертинского, считали, что Андроников в этих рассказах относится к нему неуважительно, что он его шаржирует, что, в частности, Солертинский никогда не мог говорить именно так, в такой манере. Но самое удивительное, что когда я познакомилась с единственной из оставшихся в живых того поколения его сестрой Екатериной Ивановной, обнаружилось, что она говорит точно так, как изображал Андроников Солертинского. Это была та же самая манера, только вот в женском исполнении. Ну и вот в свете всего этого Друскин мне сказал достаточно резко, что он не видит сборника, потому что сборник анекдотов выпускать не имеет смысла. Но я все-таки настояла на своем. Он передал мне все материалы, которые у него были. И когда я попросила его написать статью о Солертинском как о критике, он сказал: «Я вам не отказываю, но вы сначала составьте весь сборник, я посмотрю на него, и если он получился, тогда я дам свою статью». В итоге в сборнике оказалось 4 серьезных статьи. Это Газенпуда, художник и ученый, Друскин, солертинский публицист, Бронфин, солертинский музыкальный ученый, и Андроников, слово о Солертинском. Кроме того, в этом сборнике я напечатала некоторые материалы из архива Солертинского. Некоторые просто переиздала, заметки, которые иначе бы затерялись в периодической прессе. Переиздала его брошюру, это уникальная совершенно, по-моему, чуть ли не до сих пор нет больше об этом композиторе работ на русском языке. Это брошюра об Арнольде Шонберге. Кроме того, была и часть материалов из архива семейного. Но, к сожалению, вот с архивом-то было самое грустное. Дело в том, что когда Иван Иванович, бывший художественным руководителем филармонии, в августе 1941 года покидал Ленинград, ему предложили сдать все его материалы, все, что было в доме, в архив. И он отказался. потому что считал, во-первых, что они уезжают ненадолго, а во-вторых, в квартире оставался жить его младший брат, художник Василий Иванович. Но, увы, мы знаем, сколько дней продолжалась эта ленинградская блокада. И Василий Иванович умер в первую же зиму. Естественно, от архива осталась в лучшем случае половина, потому что квартира осталась не запертой. В нее приходили все, кто хотел. Когда свекровь, уже овдовевшая, вернулась домой, то она не увидела половины мебели. Бумаги Ивана Ивановича, которые хранились в шкафу красного дерева, были все разбросаны по квартире, частью затоптаны, частью разорваны. И рояль уже был подготовлен кем-то к вывозу. Он стоял не в комнате на своем обычном месте, а в прихожей. То есть, если бы буквально она приехала дня на три позднее, может быть, она и рояля своего же не достала бы. Увы, было и такое блокаду. И, кстати, потом она ходила по дому и видела у соседей свои вещи, и они ей беспрекословно возвращали. Так кое-что вернулось, но часть архива, естественно, пропала безвозвратно, как и часть его уникальной библиотеки, которая была собрана в языках на 15, наверное, если не больше, потому что всеми этими языками он владел. И основную часть моего сборника составили все-таки воспоминания. Мне удалось собрать воспоминания у людей, которые помнили Ивана Ивановича не только острословом, но и тем, кем он был крупнейшим деятелем культуры в 30-х годах XX века. Начала я раздел воспоминаний, естественно, со страниц, написанных Шостаковичем. Я обратилась к нему с просьбой написать, но он мне передал всего несколько строк, которые предлагалось поместить как постскриптум к тому, что он написал когда-то, сразу после смерти Ивана Ивановича. В этих строках было написано следующее. Эти заметки были написаны мною вскоре после того, как я получил ужасное известие из Новосибирска о внезапной кончине Ивана Ивановича Слертинского. Я не считаю возможным исправлять или дополнять то, что вылилось из-под моего пера в те скорбные и далекие дни 1944 года. Шостакович и дата уже 72-й год. И вот для того, чтобы сразу представить себе, кем был Слертинский, а сейчас уже, наверное, об этом очень немногие помнят, я хочу прочесть некоторые строки из вот этих вот самых заметок Шостаковича. Я познакомился с ним зимой 1921 года. До знакомства я тоже знал его как самого аккуратного посетителя всех концертов, проходивших тогда в Петрограде. Это был воистину неистовый слушатель. Слушая музыку, он, казалось, испытывал величайшее наслаждение из всех возможных. По окончании концертов он всегда много и интересно делился с друзьями своими впечатлениями. Мои с ним общие знакомые говорили, что он знает все языки, которые только существуют и существовали на земном шаре, что он изучил все науки, что он знает наизусть всего Шекспира, Пушкина, Гоголя, Аристотеля, Платона, что он знает. Одним словом, он знает все. Невольно у меня сложилось такое о нем впечатление, что это человек необыкновенный, что с ним трудно и неловко человеку обыкновенному, среднему. И когда в 1921 году один мой друг познакомил меня с Слертинским, то я поскорее стушевался, так как чувствовал, что мне очень трудно будет вести знакомство со столь необыкновенным человеком. Следующая наша встреча произошла в 1926 году. Большое число студентов пришли сдавать экзамены по марксизму-ленинизму, чтобы получить право стать аспирантами. В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Слертинский. Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Селертинский. Очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: «Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?» Он ответил: «Нет, совсем не трудный». «А что у вас?» – спрашивали. Вопросы были самые простые. Зарождение материализма в Древней Греции, поэзия Софокла как выразитель материалистических тенденций, английский философ 17 столетия и еще что-то. Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страха? И, наконец, в 1927 году я с ним встретился в гостях у одного ленинградского музыканта. Вот с этого времени, с весны 27 года, и началась дружба Шостаковича с Солертинским, которая закончилась только со смертью Солертинского. Дружба, которая повлияла на все развитие творчества Шостаковича, без преувеличения. Хочу вернуться к началу выдержки, что с ним трудно и неловко человеку обыкновенному среднему. Вот сейчас кажется совершенно диким такая фраза в устах композитора, одного из величайших XX века. А между тем тогда, вот в 21 году, Шостакович просто трезво смотрел на ситуацию и на их соотношение. Потому что действительно Шостакович уже показал себя как мальчик с гениальными задатками. Не забудем, в 21 году ему было всего-то 15 лет. Но он учился в обыкновенной школе. И какие там могли быть знания по сравнению вот с таким человеком, который... как утверждали, знал все на свете, по крайней мере, в области гуманитарной. И поэтому тогда он стушевался и не рискнул с ним знакомиться. Почему же дружба состоялась в 27-м году? Я думаю, потому что к этому времени Шостакович уже стал автором первой симфонии. Она была исполнена в 1926 году. И все признали, что это величайшее явление музыкальной культуре. И поэтому Шостакович уже чувствовал себя не робким учеником, ничего не знающим, рядом с вот таким вот гигантом, а мог разговаривать на равных. И вот как он пишет: с тех самых пор и до самого конца замечательной жизни Солертинского мы стали большими друзьями. Он пишет еще достаточно много, но заключительные его слова: «Нет больше среди нас музыканта огромного таланта, нет больше веселого, чистого, благожелательного товарища, нет у меня больше самого близкого друга». Вот потеря Солертинского, как мне потом рассказывала вдова Шостаковича уже после смерти композитора, до самых последних дней его жизни была для него самой большой потерей, как, собственно, знакомство с ним было самой большой удачей.

Сборник получился. Он получил очень хорошие отзывы. Его довольно быстро переиздали. А через несколько лет я решила написать уже большую книгу о Солерцинском, в которой рассказать уже подробно, последовательно, с анализом его жизни и творчества. И мне кажется, что это самая главная книга моей жизни. Удивительно в нем было абсолютно все, начиная с фамилии. Кстати, меня многие спрашивали, а откуда такая странная фамилия взялась? Думали, что он, может быть, поляк. Об этом даже кое-кто из исследователей так упоминал вскользь, что вроде бы он из польской семьи. Но это не так. Думали, что, может быть, это еврейская фамилия. В общем, никак не могли понять. Хотя на самом деле эта фамилия очень понятная для тех, кто знает историю русской духовной жизни. Потому что эта фамилия одна из тех, которые в XVIII веке давали в духовных семинариях мальчикам, которые поступали учиться для того, чтобы становиться священнослужителями. Ведь тогда практически фамилий как таковых не было. Принимали, допустим, и записывали Иван, сын Петров, Семенов. То есть Семенов – это уже был, значит, его дед Семен. Или, допустим, Лука, Никитин сын, Васильев. И так вот считалось, что дед вроде бы дает фамилию своему внуку. Но когда детей принимали в семинарию, то хотели, чтобы из них вырастали пастыри, которые возвышались над своей паствой, в том числе и фамилиями. Поэтому, как правило, именно при поступлении в духовную семинарию ученикам давали новые фамилии. Но самый простой случай это был, когда из Иванова делали Ивановского или Иваницкого, а из Петрова Петрицкого, допустим. Но это самые простые случаи, подозреваю, что для самых нерадивых, скажем, учеников. Потому что лучшим ученикам давали фамилии возвышенные. Вот наверняка каждый может вспомнить, сколько он знает, хотя бы на слух, людей с фамилиями Успенский, Преображенский, Рождественский, Вознесенский, Предтеченский. Сколько среди них крупных деятелей культуры, сколько людей значимых в жизни нашей страны, и все они вышли из духовного сословия, иначе такую фамилию получить было нельзя. Но тем ученикам, которые не отличались великолепным знанием, но отличались какими-то своими свойствами, давали фамилии с греческими или латинскими корнями. Так, например, Савицкий, от Савис, любезный, милый, или Фаворский, Фаворус, любимый, Гиляровский, от Гилярус, веселый, бойкий, Грацианский, грация, благодарность, Гумилевский или Гумилев, это просто Гумилес низкорослый. И вот из этой же серии фамилий и Солерцинский, от Солертус, искусный, ловкий. То есть, по-видимому, вот тот дальний предок, который когда-то в духовной семинарии получил эту фамилию, уже выделялся какими-то своими способностями. Предки Солертинского по отцовской линии дали очень много интересных людей. Его дедушка служил в Рязанской губернии приходским священником. Но он был не один в огромной семье, потому что в Петербурге на рубеже 19 и 20 веков, например, был очень известен профессор Духовной академии Сергей Александрович Солертинский. Его могила находится на Никольском кладбище на первой дорожке, сразу за Свято-Троицким собором. Ее может видеть любой, кто пойдет на Никольское кладбище. Он был троюродным братом отца нашего героя Ивана Ивановича. Известно, что одним из врачей Льва Толстого был Никитин,
к нему Толстые обращались не повседневно, а тогда, когда случались какие-то серьезные заболевания, когда нужен был совет. Так вот, этот Никитин по матери был салертинский. То есть мать его была из того же самого священнического рода рязанских священников. Кроме того, тоже одной из девиц салертинских была двоюродная бабушка Николая Степановича Гумилева, поэта, как известно, расстрелянного в 21-м году большевиками. И вот в этой же череде замечательных людей был и отец Ивана Ивановича, который родился в середине 19 века. Он решил идти не по духовной части, а поступил в университет на юридический факультет. И вот, начиная с самой низшей ступени сословия, из духовного сословия выйдя, он так великолепно себя показал на своей службе, переходя из города в город, из одной должности в другую, что когда к 50 годам он приехал в Витебск, чтобы быть там председателем судебной палаты, он уже был действительным статским советником. Это очень крупный чин в России, приравненный к генералу. Причем, насколько я могу понять, по нынешней табели о рангах военный это генерал-лейтенант. Именно в Витебске уже 50-летний Иван Иванович, блестящий юрист, женился на молоденькой девушке, выпускнице гимназии, одной из четырех сестер-бесприданниц. Она-то была действительно польского происхождения. Семья Бабашинских была выслана из Польши во время одного из тамошних возмущений, которые время от времени происходили, и жила в Витебске очень скудно. Не знаю, кем был ее отец, знаю только, что в семье был один сын и дочери-бесприданницы, поэтому, когда молоденькая девушка 17 или 18 лет получила предложение 50-летнего генерала, она, не задумываясь, вышла за него замуж, потому что это для нее был, в общем, единственный шанс создать семью. И они жили счастливо несколько лет. Там же, в Витебске, родился их старший сын Иван, тот самый, о котором мы дальше будем говорить. Потом они переехали в Харьков, его там тоже на очень высокую должность поставили. В Харькове родилась младшая сестра Ивана, Екатерина. Потом он переехал, наконец, в Петербург, и здесь была вершина его карьеры, потому что он был товарищем министра, то есть по нынешней классификации первым заместителем министра юстиции Щегловитова. К сожалению, проработать он мог очень недолго, потому что он уже заболел тяжело. И в 1907 году, после того, как, уйдя в отставку, был оставлен в почетной должности сенатора, он скончался, оставив таким образом молодую вдову с тремя детьми. Она была чужой в городе и знакома была только с сослуживцами своего мужа, но одно время даже обсуждался ее брак со знаменитым юристом Кони, который, кстати, был еще старше, чем ее покойный муж. Но этот брак не состоялся, она полностью посвятила себя детям. И они жили в Петербурге, потом в Петрограде до 1919 года, когда она поняла, что детей надо спасать, потому что в городе сейчас об этом не говорят. Как-то совершенно забыли о том, что это была почти такая же страшная пора, как в блокаду. Люди умирали, вымирали семьями. Это было очень страшное время, и для того, чтобы спасти детей, она решила уехать на родину, в Витебск. Это был 1919 год. Уезжать тоже было непросто.
потому что железнодорожное движение было полностью нарушено. Вагоны шли без расписания, переполненные. В общем, с огромным трудом ей удалось выехать в Витебск. А там была совсем другая жизнь. Витебск 19-го, начала 20-х годов был очень крупным культурным центром. Ну, достаточно сказать, что именно из Витебска вышла такая гениальная пианистка, как Мария Юдина, и такой художник, как Марк Шагал. И они были там не одиночками в этом городе. Там была большая художественная артель, что ли. Было много художников, которые работали в разных жанрах. Там были музыканты, выступали крупные музыканты. И Иван Иванович, которому к тому времени было 17 лет, нашел там свою первую работу в качестве статистика в городском статистическом бюро. Он прожил там до 1921 года, посещал разные лекции. В частности, там читали лекции такие крупные величины, как философ Лев Пумпянский и, я думаю, всем известный Бахтин, автор теории карнавала, автор книги замечательной о Достоевском. Вот они там читали лекции, и Солертинский ходил на эти лекции, но он к тому времени уже очень-очень много читал сам и очень многое знал. Рассказывали о нем, что у него была удивительная так называемая фотографическая память. Он книги читал в прямом смысле по диагонали, охватывал двумя взглядами страницу. Этого было достаточно для того, чтобы запомнить ее навсегда практически. Потому что потом очень часто друзья развлекались тем, что спрашивали его, допустим, Иван Иванович, а что написано в таком-то издании Гоголя, в таком-то томе и на такой-то странице? В конце, последний абзац. Иван Иванович начинал говорить этот абзац. Причем его пытались подлавливать на этом, но он мог остановиться на полуслове. А почему ты не продолжаешь? А потому что конец слова уже на другой странице, надо ее перевернуть. Проверяли его, и всегда это оказывалось абсолютно точно. Так вот, в 21-м году он решил, что ему больше нечего делать в Витебске, потому что возможностей для дальнейшего развития у него там нет. Все, что он мог получить, он там получил, тем более, что и Пумпянский уехал оттуда. И он переехал в Петербург и поступил в университет. На факультет, он тогда назывался, по-моему, общественных наук, и объединял то, что сейчас филфак и исторический факультет, поступил на кафедру романской филологии. Но он отнюдь ей не ограничивался. В воспоминаниях своих некоторые пишут о том, как он появлялся то на одной кафедре, то на другой, то занимался испанским языком, то португальским, то французским, то арабским. А вообще однажды вдруг пришел на кафедру индуистики и блестяще сделал разбор одного из индийских классических сочинений. То есть его интересовало абсолютно все, и при этом он ни на чем не останавливался, как на будущей профессии. Жил он в это время за счет того, что, во-первых, давал частные уроки. Это был краткий период НЭПа, когда люди начали довольно оживленную деятельность, и были люди состоятельные. И вот он жил то у одного анепмана, то у другого, работая у него репетитором, за угол и еду, так сказать. И очень долгое время скитался вот так из одного угла в другой. Некоторое время он жил у Арнштамов и подружился там с сыном этой семьи. Сколько мне помнится, Арнштам был врачом, а его сын Лео Арнштам был пианистом и потом стал одним из крупнейших советских кинорежиссеров. Вот он и его чему-то учил и с ним подружился, преподавал в числе прочего не только частным лицам, но и бывшим Тенишевском училище.
Хотя к этому времени знаменитое раньше Тенишевское училище уже превратилось в единую трудовую школу, но тем не менее традиции той высокой культуры, высокого профессионализма, которые в нем были до революции, все еще сохранялись. В частности, в Тенишевском училище в одно время с Иваном Ивановичем преподавал Анциферов, автор книги «Душа Петербурга», преподавал Юрий Танянов, тоже достаточно известный хотя бы по романам своим о Кихельбекере, о Грибоедове и по некоторым другим исследованиям. И Солертинский совершенно не терялся в этом вот блестящем ряду, хотя был намного моложе. После окончания университета он поступил в Институт театра и музыки. Причем он, как и писал в своих воспоминаниях Шостакович, сдавал аспирантские экзамены, но взяли его сразу сотрудники. И там началось его сильное увлечение балетом. Он, в частности, перевел с французского языка работы основоположника французского балета Навера и сделал к нему очень серьезное, с полным знанием дела, предисловие. Так что он в балете разбирался совершенно профессионально. Уже позднее, на несколько лет, к нему стали обращаться с просьбой написать вступительные статьи к разным изданиям издательства «Академия». В частности, в собрании сочинений Мольера его предисловие, по-моему, в собрании сочинений Стендаля его предисловие. Во всяком случае, он уже ярко проявил себя как литературовед. Но в то же время основным его призванием он сам считал музыку. Об этом даже и вспоминает в своей работе о Солертинском Друзкин. Он приводит его запись в дневнике. Всего на 22-м году жизни, то есть уже проявив себя и как театровед, и как литературовед, и как специалист по балетному театру, Солертинский записал в дневнике: «Поведать о себе словами не могу. Музыка – вот тот идеальный язык, которому принадлежит всякая частица моего этоса».

0: закончилась первая передача, посвященная Ивану Ивановичу Свертинскому. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. Передача прозвучала вторая часть первой симфонии Дмитрия Шостаковича и фрагмент первой части четвертой симфонии Антона Брукнера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: в исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррега.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Староладожском Никольском монастыре состоялась закладка капсулы в основании древнего храма. Отслужены лития по воинам ВДВ. Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в праздновании 99-й годовщины образования Ленинградской области. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершает паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии иерей Павел Ермошкин. 30 июля по пути в Дивеево Владыка в Арсенофе посетил Александровскую епархию, побывал в кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре архипастырь приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Затем глава Санкт-Петербургского метрополии помолился в Богородице Рождественской Лукиановой пустыни и приложился к ее главной святыне, мощам преподобного Лукиана Александровского. 31 июля владыка посетил Свято-Троицкий женский монастырь города Мурома. Его сопровождал епископ Муромский и Вязниковский Нил. Митрополит в Арсенофе приложился к мощам благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, покоящихся в главном соборе монастыря. В канун праздника второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского владыка в Арсенофе возглавил чтение акафиста святому и всенощное бдение в Троицком соборе Серафима Дивеевского монастыря. Его высокопреосвященство сослужили митрополит Нижегородский, Арзамасский

0: Георгий, архиереи и духовенство. Перед богослужением митрополит Варсонофий прошел с молитвой по канавке Пресвятой Богородицы. В праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил святейшему патриарху Кириллу за божественной литургией в Серафимо-Дивеевском монастыре. В тот же день по пути из Дивеева в Саранск владыка Варсонофий посетил Лукояновскую епархию, где побывал в строящемся кафедральном соборе города Лукоянова, который будет освящен во имя святителя Тихона Задонского. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском монастыре города Саранска. Богослужение прошло иерейским чином в храме новомучеников и исповедников мордовских одноименного скита обители. Его высокопреосвященство сослужили исполняющие обязанности наместника монастыря иеромонах Даниил Пьянзин, секретарь митрополита иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Служители. После славления пророку Илие было возглашено многолетие, в частности, старшему иподиакону и референту митрополита диакону Илие Андрианову. Также владыка совершил заупокойную литию на монастырском кладбище, помянув схиархимандрита Феофана Данькова, архимандрита Владимира Чеботарева и своего родного брата иподиакона Виталия. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после божественной литургии состоялась закладка капсулы с храмозданной грамотой в основании древнего храма святителя Николая Чудотворца. Церковь, возведенная в середине XII века, неоднократно перестраивалась и в наше время восстанавливается. Посреди храма святителя Иоанна Златоуста был установлен аналой с грамотой. Настоятель обители игумен Филарет Пряшников в присутствии братьев, прихожан и паломников зачитал благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Свои подписи в грамоту внесли игумен Филарет и братья обители, а также глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Каневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольской церкви. Отец Филарет с Александром Ольневым заложили капсулу с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В закладной грамоте выражается воля епископа на строительство храма или монастыря. Первые подобные грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. 2 августа благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев принял участие в митинге в честь 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск. По окончании божественной литургии в парке интернационалистов у храма святого Георгия Победоносца отец Алексей с клиром совершил заупокойную литию. На мероприятии присутствовали представители администрации района и общественных организаций, а также ветераны и участники СВО. 1 августа, в день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме преподобного Серафима в городе Сланцы. Его преосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Сланцевского округа и настоятель храма протоиерей Алексей Гришанов, игумен Дионисий Копытов, игумен Адриан Проворный, иеромонах Даниил Ягунов, иерей Александр Лукин, иерей Михаил Мещеряков и иерей Алексей Давыдов. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику, после чего владыка поздравил верующих с престольным праздником и обратился со словом проповеди. 1 августа Ленинградская область отметила 99-летие со дня основания. Торжественные мероприятия прошли в Ивангороде, старинном пограничном городе на берегу реки Нарвы, основанном в 1492 году. Праздник посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители региональных властей, духовенство традиционных конфессий. В числе почетных гостей был наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. В программу торжеств вошли концертные выступления, тематические выставки, народные гуляния и презентация достижений районов области. Праздник стал своеобразной генеральной репетицией перед главным юбилеем. В следующем году Ленинградская область отметит свое столетие. 1 августа на приходе великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма состоялся семейный фестиваль «Путешествие в небесный Иерусалим». Юные и взрослые участники квеста «Путешествие в небесный Иерусалим» вместе с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников воскресной школы от 6 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станциям, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Также состоялись мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебной звоннице для всех желающих. В подготовке и проведении праздника участвовали настоятель протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы иерей Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии и чтец храма Михаил Смирнов, а также помощники настоятеля Надежда Майкова, Наталья Дворянская и Алексей Танких. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
2: Никто не может отвернуться от мира и устремиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. 4 августа 2003 года скончался выдающийся проповедник и богослов XX века, замечательный архипастырь, явивший собой образ истинно христианского апостола, митрополит Сурожский Антоний. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное», Ольга Волынкина читает для вас воспоминания Валентины Матвеевой «Апостол любви». В 11 часов вы услышите запись выступления протоиерея Владимира Архипова на конференции, посвященной памяти митрополита Антония. Также ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Сурожского Антония «Человек перед Богом» для вас читают Валерий Утенков и Ольга Суровегина. 3 и 4 августа слушайте в нашем эфире беседы митрополита Антония на тему «Любовь человека к Богу». Беседы были записаны в разные годы прихожанами храма Успения Богородицы в Лондоне.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 161-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
0: Послушайте 85-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время, когда учил Иисус, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете Мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как после уже входа Господня в Иерусалим Господь изгнал из храма торгующих и проклял смоковницу, которая тотчас же засохла. И вот первосвященники, старейшины народа израильского, задали Господу вопрос: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Очень интересный вопрос. Дело в том, что действия, деяния Господни были видны и очевидны. Чудесное деяние. И никто не мог возразить, что то, что делал Господь, было как-то неправильно. Тем паче, что действительно чудо — это то, что происходит от Бога. То, что сами же эти старейшины израильские не могли повторить. Но их очень раздражало, что ведь Он, этот Иисус из Назарета, не занимает какой-то должности важной в народе. Он не священник, Он не старейшина народа израильского, а дерзает совершать чудеса и ведет себя как человек, имеющий некую власть. От кого эта власть? Кто тебе дал право так делать? Вот в чем заключается их вопрос. Господь отвечает им, но отвечает вопросом на вопрос. Я вам отвечу, если вы мне скажете ответ на мой вопрос. Крещение Иоанна. Откуда было, с небес или от человеков? Иоанн Креститель. Одна из важнейших личностей в Новом Завете. Его имя было известно практически по всей Римской империи того времени. Имя Иоанна было известно даже больше, чем имя Иисуса. Именно поэтому евангелисты, практически все, кроме Луки, даже не затрагивают вопроса, кто это такой, ибо на момент написания Евангелий это имя еще слишком хорошо помнили. И вот Иоанн призывал людей омываться в покаянии. Это совершалось только над язычниками, принимающими веру в единого истинного Бога, о котором написано в законе Моисея. Но Иоанн призвал всех людей, проходя через этот обряд, утверждая, что не только язычники должны смывать себя скверну от неправой веры, принимая веру в истинного Бога, но и все, даже верные, верующие люди, принадлежащие к народу Божию, должны омываться в знак покаяния, ибо своими грехами мы себя оскверняем ничуть не меньше, как если бы мы были бы язычниками, не знающими Бога. Еще даже хуже знать истинного Бога, но согрешать против Его заповедей. Вот именно поэтому Иоанн призывал людей креститься, и именно поэтому среди старейшин израильских было скептическое отношение и к Иоанну тоже. С одной стороны, то были явные чудеса, которые Господь и через Иоанна творил. Его уважали и почитали. А с другой стороны, он призывал делать то, что делалось только над язычниками. И люди, считавшие себя праведными, им было трудно морально переступить через то, чтобы пойти, признаться в своих грехах и тоже омыться. Поэтому, с одной стороны, Иоанна осуждали, но с другой стороны, осуждали между собою. Они не поверили ему, а народ поверил. И вот поэтому этот публично заданный вопрос поставил первосвященников и старейшин израильских в очень неудобное положение. Как здесь сказано, если мы скажем, что крещение было с небес, то он скажет нам, почему не поверили ему. А если скажем от человеков, боимся народа. Все почитают Иоанна за пророка. Могли и камнями побить. И поэтому их ответ был «не знаем». Вот именно поэтому. И Господь, понимая, что они ответили так не потому, что действительно не знали, а потому, что ими двигали политические мотивы, они пытались сохранить авторитет в израильском народе, но при этом не потерять собственное лицо и просто начали лукавить, отрицая явное действие Божие, которое было через Иоанна Крестителя, о котором хорошо знал израильский народ. И вот они стали отрицать это действие Божие. Вот этим ответом не знаем. Ибо на самом деле знали и догадывались. И вот именно поэтому Господь не дает им ответа. Можно сказать, что здесь повествование исторического плана, повествующее об этих последних днях земной жизни Спасителя до Его распятия. Но здесь есть и некий глубокий смысл для нас. Порой мы себя ведем так же слепо, когда мы бываем уверены, что Бог должен действовать вот так-то, а Он действует иначе. А мы оказываемся просто слепы к делам Божьим. И когда нас спрашивают, ну посмотри, почему это так, мы отвечаем, да мы не знаем. Будем же иметь открытые сердца, братья и сестры, чтобы принимать знаки Божии, действия Божии в этой жизни, дабы нам не оказаться такими же слепыми, подобными вот этим первосвященникам, старейшинам израильским, которым был дан закон, которым были даны многие откровения, но которые оказались не способны принять того, о ком этот закон и эти откровения свидетельствовали. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 4 августа, 22 июля по старому стилю, празднуется память одной из величайших святых жен христианской церкви, святой равноапостольной Марии Магдалины, вошедшей в число самых верных учеников Христовых. Она служила Господу во время Его земной жизни, слышала Его поучения и видела творимые им чудеса. Рыдая, она шла за Христом во время Его крестного пути, когда первоверховный апостол Петр трижды отрекался. Она стояла вместе с Пресвятой Богородицей и Иоанном Богословом на Голгофе, у креста Христова, когда другие апостолы разбежались. Она в числе жен мироносец пришла на третий день ко гробу, чтобы помазать тело Спасителя, и удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа и говорила с Ним. Она первая принесла в мир весть о воскресении и благовествовала Христа воскресшего самим апостолам. Она донесла весть о воскресении самому императору Рима. Скончалась святая равноапостольная Мария Магдалина в преклонном возрасте в городе Ефесе подле апостола-евангелиста Иоанна Богослова. В этот день около 404 года были перенесены мощи священномученика Фоки из Синопа в Константинополь. Священномученик Фока жил в конце I-начале II века и был епископом синопским. Он принял мученичество в 117 году. Сегодня вспоминается преподобный Корнилий Переяславский, живший в XVII веке. В миру его звали Конон, он был сыном рязанского купца. В ранней юности он ушел из родительского дома и стал послушником. В Переяславской обители святых Бориса и Глеба он принял постриг с именем Корнилий. Он нес подвиги строгого поста, юродства, долгое время жил в затворе, подвязался в непрестанном труде, возделывал сад, выкопал для братьев колодец. 30 лет он нес подвиг безмолвия, так что новые монахи считали его глухонемым. Скончался преподобный Корнилий в 1693 году. Через 12 лет были обретены его нетленные мощи, которые освидетельствовал епископ Дмитрий Ростовский. Он же составил тропарь и кандак преподобному Корнилию. В сонме новомучеников и исповедников российских мы сегодня празднуем память двух священномучеников. Михаила Накорякова, служившего в селе Усолье в Пермской губернии и убитого в 1918 году, и Алексея Ильинского, служившего в селе Спас в Тверской области, арестованного в 1931 году и в том же году погибшего в концлагере НКВД в Карагандинской области. Священномученик Михаил Накоряков родился в 1866 году. Став священником, он получил приход Преображенской церкви села Усолье около города Соликамска в Пермской губернии. После ареста архиепископа Пермского Андроника Никольского священники Пермской епархии прекратили исполнение треб, пытаясь внушить народу необходимость заступиться за своего архипастыря. Советские власти, испугавшись возможных народных волнений, стали вызывать священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять требы. Через несколько дней после вызова в ЧК и отказа служить до освобождения владыки, отец Михаил Накоряков был арестован, его приговорили к расстрелу. 3 августа из Соликамской тюрьмы взяли на расстрел троих заключенных, врача, офицера и отца Михаила. Приехали на место казни в лес под Соликамском. Врач и офицер были сразу расстреляны. Красноармейцы, бывшие прихожане отца Михаила, отказались его расстреливать. Они отвели его вглубь леса и стали стрелять поверх головы, а его уговаривали падать. Отец Михаил отказался. Тогда один из конвоиров ударил его прикладом по голове так, что он потерял сознание. Очнувшись, отец Михаил набрел на два трупа и стал читать отходную молитву. Тут его заметили красноармейцы и выстрелили в него наугад, ранив в руку, ногу и грудь. На следующий день, приехав захоранивать расстрелянных, красноармейцы увидели, что раненый отец Михаил сидит на пне. Закопав тела двоих, они повезли отца Михаила обратно в тюрьму, предлагая по дороге всем окрестным жителям где-нибудь спрятать раненого. Но никто не рискнул оставить у себя священника, боясь расправы большевиков. Отца Михаила в тюрьме поместили вместе с белым офицером. На следующий день их двоих вывели на расстрел в тюремный двор. Здесь два конвоира начали бить отца Михаила с двух сторон прикладами по голове, пока не убили. В это время офицер сбежал. Он видел, как красноармейцы приволокли тело священника на берег реки, привязали к нему большой камень, раскачали и бросили в воду. На следующий день женщины, пришедшие полоскать белье, увидели явное чудо. На середине реки, крестообразно раскинув руки, с крестом на груди лежал замученный накануне отец Михаил. Приехавшие чекисты выловили его тело из воды, положили на телегу, повезли из города. За телегой, потрясенная увиденным, шла толпа народа, которую смогли остановить только выстрелами в упор, ранив несколько человек. В 1918-19 году в Пермской губернии карательными-большевистскими отрядами были убиты несколько тысяч священнослужителей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Марии Магдалины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая Мария, называемая Магдалиной, родилась в Сирии, в горах Магдальских. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Слух об Иисусе Христе и чудесах Его привели ее к Нему в Галилею. Господь, видя веру Марии, изгнал из нее 7 бесов, и она, оставив все, последовала за Ним. И стала Мария ученицей Христовой, служа Ему вместе с другими святыми женами. Мария не оставила Господа даже после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, плача сама и утешая безутешно плачущую Матерь Спасителя. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении. Когда на третий день после распятия тьма еще простиралась над землей, Мария Магдалина, опередив остальных жен мироносец, пришла ко гробу с драгоценным миром, но, увидев камень, закрывавший вход в гробовую пещеру отваленным, она тотчас же возвратилась поспешно назад и рассказала об этом святым апостолам Петру и Иоанну. Опережая друг друга, апостолы поспешили ко гробу в сопровождении святой Марии Магдалины, не найдя там ничего, кроме погребальных пелен. Апостолы вернулись назад, Мария же со слезами вошла внутрь гроба и увидела 2 ангелов в белых одеждах и услышала их слова, обращенные к ней. «Жена, что ты плачешь? Она же из страдания, не задумываясь», ответила ангелов словно обычным людям. «Взяли Господа моего и не знаю, где положили его». Внезапно вид ангелов стал особенно благоговейным. Мария невольно глянулась и увидела самого Иисуса Христа, но не узнала его. Думая, что это садовник, она сказала ему: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил его?» Господь сказал ей: «Мария». И тотчас узнала она воскресшего и припала к его ногам, воскликнув: «Учитель!» Господь кротко отстранился от нее, дабы просветлить ее помышления и помочь ей уразуметь, что он воскрес в преображенной плоти. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Христос послал святую Марию с вестью от него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Согласно церковному преданию, после вознесения Господа на небо, святая Мария Магдалина пребывала со святыми апостолами и с Богородицею, а по сошествии Святаго Духа путешествовала с проповедью в Рим. Здесь со словами «Христос воскрес» она поднесла императору Тиверию красное яйцо. Яйцо – символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее воскресение. Рассказала о страданиях Христа и обвиняла Пилату в несправедливом осуждении его на распятие. Вот почему со времени святой Марии и вошло в обычай между христианами обмениваться яйцами в праздник Пасхи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Корнилия Переяславского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Корнилий в миру Конан жил в 17 веке. Он родился в городе Переяславле-Рязанском, это современная Рязань, в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодоры. Когда ему было не более 15 лет, святой Конан тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных подвигов достиг пределов Переяславля-Залесского Владимирской епархии. Он поселился в 25 верстах от города, в Лукиановой пустыне, и начал постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через 5 лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конан пришел в Переяславль-Залесский монастырь во имя святых страстотерцев Бориса и Глеба. Строитель обители, иеромонах Сергий, долго не принимал святого Конана из-за его молодости. Но, видя неотступность святого, игумен принял его в обитель. За скромность и молчаливость братья считали Конана глухонемым. В обители святой Конан с усердием и беспрекословно исполнял все послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, выпекал хлебы, молол пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он никогда не садился за трапезу вместе с братьями, но питался только тем, что оставалось после всех. Через 5 лет за усердное безропотное послушание и строгое постничество святой был пострижен в монашество своим духовным отцом и иеромонахом Переяславль-Залесского Никольского монастыря Варлаамом с именем Корнилий. С того времени он совершенно отсекал свою волю и стал еще усерднее подвязаться в монашеском делании. В церковь святой подвижник приходил первым, а выходил из нее последним. Он перестал спать на постели, за что молча, со смирением претерпевал насмешки и укоризны некоторых из братьев. Через 3 года преподобный Корнилий стал просить игумена устроить для него особую келью для уединенных подвигов. Игумен исполнил желание святого и благословил его жить в затворе. Затворившись в келье, преподобный Корнилий день и ночь проводил в молитве. Однажды бесы напали на подвижника и, сильно избив, выбросили в окно. Только через 3 месяца улучшилось его здоровье. Преподобный Корнилий продолжал подвижническую жизнь. Никогда не пропуская церковных служб, он исполнял в храме обязанности пономаря. Кроме того, святой трудился в огороде, сажая овощи и плодовые деревья. Преподобный своими руками выкопал колодец, в котором была очень вкусная чистая вода. Господь благословил его труды. Святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их всем приходившим. 30 лет совершал преподобный подвиг молчания. Господь прославил своего угодника даром прозорливости. Великий постник святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и жестами многим предсказывал будущее. Предчувствуя свою кончину, преподобный исповедался, причастился святых христовых тайн и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через несколько часов отошел ко Господу. Это произошло 22 июля по старому стилю 1693 года. Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника обители схимонаха Адриана. В 1701-1702 годах при закладке фундамента для новой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери были обретены нетленные мощи преподобного. Тогда же честные мощи были поставлены на месте бывшей ризницы. – 1705 году святитель Дмитрий Ростовский освидетельствовал святые мощи преподобного Корнилия и написал тропарь, кандак и молитву святому. В рукописном житии преподобного записано 17 чудес, совершившихся при его мощах до 1717 года. Но чудодейственная благодать исцелений не прекращается и до ныне. Особенно помогает преподобный Корнилий исцелению больных младенцев.

в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах прозвучала стихира святой равноапостольной Марии Магдалине композитора-священника Сергея Кулакова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в эфире прозвучит очередная информационная программа, посвященная профилактике правонарушений. О социальной поддержке людей пожилого возраста рассказывает сотрудник комплексного центра Красногвардейского района нашего города.
2: Я Исаева Наталья Владимировна, директор комплексного центра социального обслуживания населения Красногвардейского района. В декабре 2025 года нам было 25 лет, поэтому мы давно работаем с гражданами пожилого возраста, лицам без определенного места жительства, а также инвалидам трудоспособного возраста в формате социального обслуживания на дому. Мы с вами прекрасно понимаем, что граждане пожилого возраста, они у нас очень доверчивые, наивные, и поэтому они зачастую подвергаются различными рискам финансовых мошенничеств. Поэтому мы давно работаем в этой сфере. У нас есть программа «Школа безопасности», и мы тематически представляем там с получателями услуг. Юрисконсульты выступают, сотрудники МВД, например, прокуратуры, банков. И это на регулярной основе, раз в месяц. Вот, например, в 2026 году уже проведено 24 занятия, на которых присутствовало 319 человек.
1: Жители других районов нашего города могут ли присутствовать на ваших занятиях?
2: Это могут быть жители других районов, ближайших, например, граждане пожилого возраста из Невского района, из Калининского района, приезжают даже из Приморского района, потому что у нас очень много есть различных мероприятий и занятий, которые интересны гражданам серебряного возраста.
1: Это платные услуги? Нужно ли получить какой-то документ для посещения вашего центра?
2: Да, нам необходимо оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг. И в зависимости от доходов пенсионеров, это будет либо льготные категории, значит, они будут бесплатные, ну, либо частичная оплата.
1: Где можно получить этот документ?
2: Этот документ можно получить в центре организации социального обслуживания. У нас он находится на Среднеохтинском проспекте. Справка от врача тоже это нужна, это тоже один из основных документов. И на основании этой справки и заявки на социальные услуги, когда социальные участковые расспрашивают у граждан пожилого возраста, в каких услугах они нуждаются, вот эта программа создается. И потом, когда они приходят к нам, мы заключаем договор, начинается социальное обслуживание граждан.
1: Возрастная группа мало имеет юридических знаний, поэтому совершает иногда ошибки. Вот чтобы специально не приезжать к вам, может быть, можно обратиться по телефону, и вы объясните, с чего начать, чтобы получать вот такие социальные услуги.
2: У нас есть телефон горячей линии, у нас есть консультативное отделение, где очень подробно специалисты отделения рассказывают о мерах социальной поддержки, консультируют по различным вопросам, ведь вопросы граждан пожилого возраста, они разнообразны, начиная от, например, компенсация по жилью. Другой вопрос. Вы знаете, вот у меня соседка малообеспеченная, куда ей обратиться? Какие-то медицинские вопросы, юридические вопросы. Сейчас очень востребована психологическая помощь и поддержка. По всем этим вопросам можно обратиться либо по телефону, либо прийти лично на одну из шести наших площадок.
1: Озвучьте, пожалуйста, номер телефона горячей линии. Может быть, люди, которые нас сегодня слушают, могут позвонить.
2: 246-93-50.
1: Многие люди, страдающие какими-то заболеваниями или имеющие инвалидность, хотят получить санаторно-курортное лечение. Вы тоже помогаете им разъяснить, каким образом, как получить вот такую поддержку?
2: Это тоже спектр наших услуг. Мы людям объясняем, рассказываем. У нас есть различные брошюрки, у нас есть различные памятки. Более того, мы очень плотно сотрудничаем с медицинскими учреждениями как города, так и района. Поэтому по любому такому вопросу гражданин любого района может к нам обратиться и получить помощь и поддержку.
1: Очень большая очередь. Это человек, имеющий какие-то профильные заболевания, он ждет иногда годами этого санаторно-курортного лечения. Возможно ли ускорение, если человек обратится в какую-то юридическую инстанцию, или это все идет вот в электронной очереди по порядку?
2: Мы с вами законопослушные граждане. К сожалению, помочь в данном вопросе не представляется возможным социальным службам, потому что не мы организовываем эту очередь, не мы ее двигаем. Все в порядке, естественно, тех мест, когда освобождаются, тогда граждане получают такую возможность.
1: Вот был такой случай, что человек обратился в юридическую консультацию, которая себя именует «законное право», и там, взяв большую сумму денег, обещали, что вот он получит путевку, и вот уже полгода ему ничего не отвечают. Это нарушение законного права человека, пенсионера, имеющего инвалидность?
2: Не надо обращаться в такие учреждения. Надо обращаться в организацию социального обслуживания, надо обращаться к юристам, которые находятся в этих учреждениях, надо обращаться в отдел социальной защиты. В любом случае, администрация районов всегда стоят на защите прав и интересов граждан.
1: Я посмотрела ваш сайт, там есть различные группы, где человек в зрелом возрасте может уже заняться тем, что он не успел вот за всю свою жизнь, может быть, развить какой-то один из своих талантов.
2: Да, вы знаете, я горжусь центром. Мы всячески стараемся идти в ногу со временем. Мы очень часто проводим анкетирование среди граждан пожилого возраста с просьбой отметить, что бы еще хотелось, чтобы было в нашем центре. Мы поем, мы танцуем, мы лепим, мы занимаемся активным долголетием. У нас есть бильярд, у нас есть различные такие вот мастерские, где возможно, ну, реализовать этот потенциал. Например, в том году у нас появились бальные танцы. У нас не было этого направления, а граждане пожилого возраста очень просили у нас это, чтобы внедрили. Теперь у нас уже 12 пар. Мы хотим участвовать в различных проектах, программах и, конечно, будем представлять Красногвардейский район на форуме «Старшее поколение».
1: Пожилому человеку, если на него наехал велосипедист на дороге, вот это такая опасность для здоровья возникает, особенно для пожилых людей. Они просто не успевают иногда уворачиваться от таких лихачей.
2: На нашей базе, у нас на Пискаревском 25, есть ряд тренажеров, на которых мы учим граждан соблюдать равновесие. У нас есть баланс платформы, как механические, так и электронные. Вот там как раз мы и стараемся показать гражданам пожилого возраста, как правильно, например, перенести тело с одной стороны на другое, чтобы минимизировать травмирующие факторы для организма, как правильно сгруппироваться, чтобы упасть и не нанести себе увечья. И самое главное, как увернуться, если есть опасность для жизни и здоровья.
1: Это очень важно, особенно если гололед на улицах. Обращаются ли к вам люди по поводу повышения квартирной платы, по поводу вот получения льгот? Вы тоже даете вот такую информацию для пенсионеров?
2: Да, конечно, у нас в штате есть юрисконсульты, которые регулярно на 6 площадках в определенные часы по определенным графикам принимают граждан серебряного возраста и разъясняют им порядок оформления льгот, пособий, ну и вообще консультируют по мерам социальной поддержки.
1: Вы упоминали серебряный возраст. Существует такая карта. Немногие знают, как ей пользоваться и зачем ее можно получить.
2: Поначалу действительно было очень много недоумений, зачем это нужно, для чего это нужно. Граждане пожилого возраста, так как они у нас очень любознательные, и у нас есть такое направление, как посещение различных музеев. Так вот, эта карта как раз направлена на то, чтобы граждане получали новые впечатления, расширяли свой кругозор.
1: Эта карта «Серебряный возраст» дает возможность несколько раз в год бесплатно посетить музей, да?
2: Да, и перечень этих музеев и этих площадок постоянно расширяется.
1: Есть ли у вас помощь людям при получении стационара?
2: У нас есть в структуре нашего учреждения отделение временного пребывания. Да, граждане серебряного возраста на 30 дней могут заехать. Это сделано для того, чтобы, например, дети могли увидеть, каким образом можно помочь мамам или папам, потому что у нас есть тоже различные есть мероприятия, которые помогают обрести физический тонус, помочь также развить какую-нибудь там, например, мелкую моторику, общий кругозор, тем самым показать близким людям, что даже если ваш близкий человек находится в такой тяжелой физической форме, есть специалисты, которые могут помочь, направить, ну и, собственно говоря, научить.
1: У вас проходят тоже и беседы о цифровой безопасности, да, как себя вести во время действия телефонных мошенников. И такое тоже распространено, и многие пенсионеры попадаются на такие уловки.
2: Да, у нас есть школа безопасности, лекционные такие материалы, с одной стороны, с другой стороны, очень много практического материала. Если лекционные материалы, то это, например, лекции на 45-50 минут. Как правило, пользуются большой популярностью, потому что мы там конкретно рассказываем о технологиях мошенничества, как нужно противостоять. Самое главное, чтобы вовремя включился у граждан пожилого возраста и вот такой триггер самобезопасности. Мошенники в первую очередь хотят установить доверительный контакт, и зачастую они добиваются этого. И с помощью доверительного этого контакта, естественно, наши граждане отдают последние деньги, и зачастую не очень маленькие. Регулярно мы рассказываем с привлечением, например, банковских служащих, что в любом случае, прежде всего, не разговаривайте с незнакомцами, не давайте никаких кодов и бросайте или срывайте там этот телефонный звонок. Обращайтесь к близким. Это могут быть дети. И, конечно, мы на прямой связи всегда. Не надо передавать какие-то коды, не надо беспокоиться, не надо нервничать. Потому что ведь сильные эмоции и стрессовая эта ситуация провоцируют наших граждан на неправомерные шаги. И они продают у нас и квартиры, и отдают деньги, продают машины. Еще раз повторяю, самое главное, будьте бдительны.
1: Может быть, напоследок вы еще раз озвучите номер телефона, где могут помочь людям, попавшим в вот такую ситуацию.
2: 246-93-50.
1: Спасибо большое за такой подробный рассказ о вашем замечательном центре.
2: Спасибо вам огромное. До свидания.
1: После этой беседы по телефону я ознакомилась с представленной мне ранее в администрации брошюрой, в которой Следственный комитет России настоятельно рекомендует соблюдать простые правила цифровой безопасности, чтобы обеспечить себя и своих близких от действий телефонных мошенников. Вот некоторые рекомендации из этой брошюры. Подвергайте сомнению все, что говорит вам незнакомый человек по телефону, особенно когда речь идет о ваших денежных средствах. Не называйте в ходе телефонного разговора свои персональные данные. Если звонящий представляется сотрудником банка, в котором у вас открыт счет, или если вы получили СМС тревожного содержания – ваш счет заблокирован, по вашей карте обнаружена подозрительная активность, с предложением перейти по ссылке или позвонить по телефону, воздержитесь от предложенных действий и позвоните в банк самостоятельно по телефону, указанному на сайте банка. Если по телефону незнакомый человек с незнакомого номера сообщает вам, что кто-либо из ваших родственников, друзей попал в экстренную ситуацию – и срочно требуется ваша финансовая помощь, проявите выдержку, перезвоните вашему родственнику самостоятельно. Помните, сотрудники правоохранительных органов, в том числе Следственный комитет России, не звонят гражданам с целью получить персональные данные, информацию по счетам и банковским картам, не требуют перевода денежных средств, а вызов граждан для участия в процессуальных действиях производит в порядке, установленном законодательством, то есть повесткой. Вы прослушали очередную информационную программу, посвященную профилактике правонарушений. О работе комплексного центра социального обслуживания населения рассказала Китаева Наталья Владимировна. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Йоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культуры, у микрофона Валентина Пас. В Воронежской области благодаря национальному проекту «Семья» откроют 8 детских культурно-просветительских центров. Власти региона сообщают, что на создание таких центров было подано 25 заявок. В регионе уже функционируют и готовятся к открытию профильные пространства. Во дворцовом комплексе Ольденбургских начал работу детский музейный центр. В начале лета на базе Литературного музея имени Никитина открылось интерактивное пространство «Маршак-центр». В сентябре детский центр планируют создать в Воронежском областном краеведческом музее, а в Художественном музее имени Крамского готовится к открытию подростковый центр «Чердак Крамского», в котором будут работать площадки для кинопоказов, лекций, исследовательской работы и создания видеоконтента. 1 августа Рыльская детская школа искусств Курской области пострадала в результате атаки беспилотников. Фасад постройки посечен осколками, снаряда, окна выбиты. Здание школы имеет статус объекта культурного наследия. Его внесут в Белую книгу поврежденных объектов. Об этом сообщила начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирина Аникеева. По ее словам, объект станет 80-м в списке. В Белую книгу вносят храмы, памятники архитектуры, исторические сооружения и воинские захоронения, поврежденные или полностью разрушенные в результате атак беспилотников в Курской области. 3 августа народный артист России, кинорежиссер, писатель и депутат Государственной Думы Николай Бурляев отмечает свое 80-летие. Николай Бурляев получил всемирную известность благодаря роли Ивана в военной драме «Иваново детство» и роли Бориски в исторической картине

Андрей Рублев, Андрея Тарковского. Фильмография артиста включает более 100 работ. Также Николай Бурляев в качестве кинорежиссера снял авторские картины Лермонтов «Все впереди», «Один в поле воин», «Боже, чувствую приближение твое». Писательская деятельность юбиляра охватывает поэзию и публицистику. Член Союза писателей России Николай Бурляев является автором мемуаров «Жизнь в трех томах», книг Иванова «Детство», «Дневник режиссера», а также многочисленных стихотворных сборников. Официальный творческий вечер для зрителей запланирован на сентябрь. Он пройдет в театре Никиты Михалкова. В Москве с 20 по 21 августа пройдет 5-й международный детский культурный форум. Об этом сообщила глава Министерства культуры России Ольга Любимова. Темой события станет год единства народов России. В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах по традиции соберутся юные художники, музыканты, литераторы, кинематографисты, деятели театрального и циркового искусства из разных регионов России и зарубежья. Программа объединит 6 творческих направлений. Музыка, хореография, театр и цирк, кино и анимация, музеи и изобразительное искусство, литература и журналистика. Частью слета станет конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства. Авторы лучших проектов смогут реализовать свои идеи при поддержке Министерства культуры. В Екатеринбурге откроется выставка, приуроченная к юбилею студии «Союз мультфильм». Интерактивная экспозиция «Фабрика чудес» будет работать с 5 по 10 августа в парке Маяковского. Гости смогут увидеть все этапы создания мультфильма, от первых эскизов до озвучки и анимации. Пространство выставки будет состоять из нескольких тематических цехов. Посетители познакомятся с приемами рисованной, кукольной, а также 3D-анимации. Многие экспонаты можно трогать и запускать самостоятельно. Путешествие по выставке будет сопровождать аудиогид. В Свердловской области поставят пластический спектакль по роману Льва Толстого «Семейное счастье». Проект Ирбитского драматического театра стал победителем всероссийского конкурса на создание постановок по произведениям классика. В основе сюжета одно из ранних сочинений Толстого, в котором автор исследует природу любви, брака и взросления. Премьеру постановки представят до конца текущего года. Конкурс спектаклей по произведениям Льва Толстого состоялся в впервые. Смотр связан с подготовкой к 200-летию со дня рождения писателя. Юбилей будет отмечаться в 2028 году. На конкурс поступило около 30 заявок из 22 регионов России. Экспертная комиссия отобрала 12 проектов победителей. На музыкальном фестивале в швейцарском Вербье почтили память Родиона Щедрина. На смотре в честь композитора открыли выставку и провели мемориальный концерт, на котором прозвучала «Кармен Сюита». В экспозицию вошли редкие фотографии, посвященные многолетней связи Щедрина с Вербье. Родион Щедрин впервые приехал в Вербье в 1997 году. Тогда скрипач Максим Венгеров и оркестр под управлением Антонио Папана впервые исполнили скрипичный концерт композитора. С тех пор Родион Щедрин вместе с супругой Майей Плисецкой регулярно бывал на фестивале и создал там несколько произведений, в том числе романтические дуэты «Таня, Катя», второй концерт для фортепиано с оркестром и терцет для скрипки, виолончели и фортепиано. Тихоокеанский симфонический оркестр откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова. Коллектив анонсировал первый концерт после летнего перерыва. Он состоится 3 сентября во Владивостоке. Оркестр представит масштабные события из цикла «История Отечества». Музыка перенесет слушателей на рубеж 19-20 веков. На концерте прозвучит одно из самых сложных скрипичных произведений мирового репертуара – концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Солистом выступит Петр Лундстрем. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Сергей Шибалин.
И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 19 градусов тепла. Во вторник, 4 августа, небольшая облачность без осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. В среду, 5 августа, облачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 2,4 метра в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 20, плюс 22 градуса. В среду также без осадков плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 19 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в Соборе Святых Апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в Соборе Святой Екатерины по адресу город Царское Село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в Храме Святых Апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: August 4, День памяти митрополита Сурожского Антония.
2: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись материалов 9-й международной конференции «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке», посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. «Достоверность божественного присутствия». Тема доклада протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в подмосковном поселке Новая Деревня.
3: Собственно говоря, откуда взялась у меня эта мысль, желание поговорить о достоверности? Ведь казалось очень просто. Веруй, как дети, и вопросов нету. Или будь уверенным в неизвестности, и нет проблем. И тем не менее, реальная жизнь, она сложнее. И каждый из нас, я думаю, нуждается в этой необходимости, в разных обстоятельствах жизни, современности, получать некое подтверждение и свидетельство, что ты идешь той дорогой, а не сбился в сторону. Итак, друзья, пробиваться к достоверности личных отношений с Богом, как Он есть, подчеркиваю, предстоит через путаницу своих представлений о Нем. Цепкие стереотипы приземленного сознания ослепляют нас. Страшно довериться собственному чувству Божьего присутствия. В качестве табу, но одновременно и доброго предостережения, выступает и интуитивный магический страх. Не попрать бы святыню, как бы худо не было. Но человек призван мыслить. Ему мало назвать себя верующим и только числиться православным. Он будет искать правду о себе и о Боге. Достоверность присутствия живого Бога узнается душой, имеющей духовный слух, наподобие музыкального. Он отличает правдивую духовность от фальшивой и дерзает идти по пути познания Бога в Его правде. В этом стремлении душа преодолевает внутренний страх перед личной свободой и горним достоинством. Душа раскрывается к небу и обретает радость смиренного доверия к себе. И имея в себе образ Божий, она способна к развлечению божественной достоверности. Это не заслуга, но дар благодати. Он и позволяет чувствовать и принимать на особой глубине доверия присутствие Христа от Рождества до Воскресения. Но как убедиться, что мой духовный слух не врет? Быть может, безопаснее петь в хоре, в кавычках, верить, как все, чтобы не спутать присутствие Бога с присутствием лукавого. Идти проторенной дорогой подвижников, не уклоняться от общей колеи, не отставать от церкви надежнее и спокойнее. Спора нет. Но отношения с Богом персональны. Он пришел спасти не толпу, а каждого лично. Я хочу лично Его знать, лично Ему доверять, лично любить. Я хочу достоверно знать, за кем я иду, за кем несу крест. Откровение святых отцов, мудрость богословов, предание церкви, таинства, в которых действует Святой Дух, бесспорно необходимы, чтобы не сбиться с пути. Но все же, каждый должен идти ко Христу своей тропой. Чужая может быть рядом, но идти надо одному, по своей. Она всегда личная, тропа любви и свободы. Святые уж точно шли к каждой своей, а единая цель их объединяла. Но душа робеет идти узкой тропой святого. Она боится свободы, боится любви, риска, сомнения. Она боится самой себя, потому что присутствует не в Боге, а в себе. Душа либо самоуверенна, либо слишком неуверена в себе. Она не доверяет себе, как чаду Божию. Этим она и лишает себя ощущения присутствия Бога. Но в то же время она хочет, чтобы кто-то иной дал гарантию дозволенности ей этого поиска. Помощники есть, но идти и дерзать надо самому. Я задал себе вопрос, откуда и зачем у меня потребность в достоверности божественного присутствия? Почему мне недостаточно жить и верить по чужой вере? Нужно ли мне искать свою? Самое главное, смогу ли я в Божьем присутствии находиться? Раб с владыкой, грешник со святым, тьма со светом. Не лучше ли идти простым путем без лишних вопросов? Но без ощущения божественной достоверности моя вера слепа. Перед кем я тогда предстаю? За кем несу крест? Кому доверяю свою волю? Если Христос в Евангелии и в Евхаристии говорит ко мне, должен ли я слышать его голос? Христос родился, умер и воскрес для того, чтобы спасти грешных. Это непосредственно касается и меня. Ясно, что цена такого спасения по силам только любви и любви Божией. Это серьезно и меняет во мне всю картину мира. Поэтому я хочу убедиться сам в правде спасающей меня любви Бога. Тогда на этом личном опыте моя вера будет оживать во мне достоверностью опыта любви живого Бога. А отношения с Ним будут строиться на правде Его присутствия, а не на иллюзии. В момент неизбежных сомнений опыт реальной встречи живого Бога сохранит меня рядом с Ним. Прикосновение к правде Божией, как откровению и призыву Его, открывает во мне новую глубину жизни. В ней появляется свет истины и ее шкала ценностей. Поиск и познание Бога не прекращаются. Напротив, настоящий поиск только начинается. Он становится осознанной устремленностью внимать и вникать в реальность Божьего откровения во Христе. Главный акцент – поиск не догматических сведений о Нем, а познание Его самого. Но в таком случае я должен найти критерии достоверности и правдивости моих обретений и ощущений. Святитель Игнатий Брянчанинов подтверждает возможность человека доверять своим ощущениям достоверности Божьего присутствия. Он говорит, венцу творения, человеку, дана возможность ощутить божественное присутствие, испытать предстояние Богу лицом к лицу. Ощущение божественного присутствия – неотъемлемая часть духовного опыта Богопознания. Ощущение божественного присутствия есть Божий дар. Он таинственно раскрывается в духовном опыте. Условие получения этого дара – искание Бога. Слова святого обнадеживают в дерзновение. А вот опыт Владыки Антония. В моменты молчания или когда вы молитесь, ставьте себе вопрос, есть ли в моем опыте живой Бог? Такой же определенный, такой же реальный, как мои друзья, как реальная личность. Мы должны вновь обрести опыт реального Бога. Мы должны ставить вопрос, сохранил ли я переживание живого Бога? Превратилось ли оно в приятное воспоминание или еще является реальностью настоящего времени? Конец цитаты. Прекрасно, что опыт великих людей вдохновляет, но они не смогут стать мною и за меня решить, вправде ли я сам. Вновь ответственность моя. Но что же может быть в моей вере достоверным критерием присутствия Христа? Очевидно, самый убедительный ответ – моя праведная жизнь по заповедям. Но ведь и она может быть не по любви к присутствующему Богу, а от страха или по тщеславию. А если ее, скорее всего, просто нет, то и достоверности Христа в моей вере тоже нет. Но тогда в кого я верю, кому молюсь, с кем встречаюсь в Евангелии? Со своей фантазией согласиться с этим невозможно. Личный опыт встречи с живой правдой не спутать с ложью. Христианство, Евангелие, таинство, Евхаристия без Христа, что может быть абсурднее? Отрицать реальность присутствия равносильно отрицанию самого себя. Действующую силу присутствия Христа испытывают те, кто проживает таинство покаяния перед крестом и Евангелием, как бы личные свидетельства каждого из нас. В достоверности Божьего присутствия меня лично убеждают не чудеса исцелений, не изгнание бесов, не усмирение бури, а банкротство добра в мире зла, которое, не став злом, остается добром и побеждает зло. Личность Христа, приняв на себя зло мира ради самого мира, остается неповрежденной любовью. Свет вечности не побежден тьмой. Апостол Петр, находясь в присутствии Учителя, вслушиваясь, проникаясь Его Духом, ощущает, что Он не от мира сего. Куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Всемогущий, всесильный Господь употребил свое могущество, чтобы принять на себя немощь и незащищенность перед злом всего мира и победил не силой, но любовью. Как можно отказаться от соприсутствия, сопричастности тому, кто нашел единственно возможный путь возвращения человеку, человеческий и Божий образ. Можно сказать, возвращение человека к Богу. Жизненный опыт говорит, что нечаемый, встречный промысел свыше зажигает в душе лампаду благословения. Она бывает печатью достоверности встречи. Одно мгновение Божьего света и любви способно возродить и воскресить первозданную гармонию души. Разве это не убедительный плод действующей божественной достоверности в мире людей? Сознание остается личностью Иисуса, как достоверный опыт сопричастности Бога страдающему миру. Его встреча с кровоточивой, неотступной самарянкой, благодарным прокаженным, прежде всего для меня не о чуде, а о личности Христа и Бога. Достоверностью дышат евангельские сюжеты и слова, которые узнаются и воспринимаются как адресованные непосредственно мне. Тем более, что они звучат как живые, меняя свою собственную глубину, новизну и актуальность. Сегодня христиане могут услышать голос Христа не менее убедительно, чем апостолы, не хитросплетенным басням следуя, но быв очевидцами его величия. И мы можем сказать, как они: «Возвещаем вам, что слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем». Да, мы не апостолы первого призыва, но тем не менее мы очевидцы живого воскресшего Христа. Мы живем в мире воскресшего. Я с вами во все дни до скончания века. Поэтому сегодня мы призваны быть его современниками и очевидцами не в меньшей степени, чем апостолы. У нас есть все, что у них, и даже больше. У нас Христос, его Слово, Церковь, Таинство, Евхаристия, сами апостолы, и у нас 2000 лет побед и поражений христианства. Сегодня мы свидетели о достоверности присутствия Бога в мире. Он обращается к нам со своим Словом. Мы не просто его слушаем, но им питаемся, дышим, удивляемся ему, принимаем или отвергаем до времени, сомневаемся, молимся над его словом. Оно учит любить, жить, становится хлебом жизни. И я ищу его, как изголодавшийся нищий. Каждый раз его слово становится основой сокровенных моих личных отношений с Иисусом. Оно зовет, как и апостолов, последовать за ним. И, как ни странно, я иду за ним. Почему-то парадоксальная весть, сила моя в немощи совершается, меня гнали и вас будут гнать, отзывается во мне не недоуменным протестом, а бесспорной правдивостью. В этой парадоксальности я вижу логику божественного присутствия. Парадоксальность пути самого Христа, его благой вести о том, что Бог стал беспомощным младенцем и идет спасти безумный мир от сатанинских сил зла, парадоксально нелепа сам феномен. Но она непобедимо правдива, потому что это главный принцип неземной любви. Это есть та божественная достоверность, которой можешь не просто верить, но доверять как живой, объективной реальности. Придя в мир, лежащий во зле, который не принял его, Христос говорит о законе побеждающей распятой любви, о логике наоборот. Кто хочет быть первым, будь последним. Кто хочет сберечь жизнь, тот потеряет ее. Я посреди вас как служащий. Сила моя в немощи совершается. И тому подобное. Это разговор не о христианской нравственности, а о силе и премудрости креста. Слово Христа достигает тех глубин во мне, в которых оно порождает мои собственные слова и мысли, и в них я узнаю правду Иисуса, как свою личную. Его слово на самом деле является для души долгожданным и поэтому узнаваемым. От него загорается сердце, как у Луки и Клеопы. В нем звучит призыв истины, которую я искал всю жизнь. Христиане обладают удивительным, уникальным преимуществом не только прикасаться, но и проживать и приобщаться к тайне божественного присутствия Святой Троицы. Этим событием, которое выходит за рамки земной логики, является Евхаристия. В ней вечность и время встречаются и проникают друг в друга. Пространство и время отступают перед вечностью. На брачный пир богообщения званы все христиане, но избранными становятся жаждущие. Человек оказывается в неведанном, непостижимом мире высшей реальности. В ней действует, как единое целое, любовь Отца и Сына и Духа Святого. В ней совершается тайна божественного спасения мира, жертвы Сына Божьего. немощный, заблудший человек вступает в сферу действия любви Святой Троицы. Он не по заслугам, но по милости Отца поднимается к достоинству своего сыновства. Христос доверяет ему свою скорбную молитву о чаше своих страданий, зовет его на тайную вечерю любви. Церковь и каждый человек становится участником искупительной жертвы Христа от Рождества до Вознесения. Благодаря невидимому причастию Святой Троицы тайные вечера и тайна спасения совершается в реальности вечности. Время исчезает. Мы прикасаемся к тайне будущего века. Бог доверяет человеку свое откровение. Да, на брачный пир Богообщения званы все христиане, но избранными становятся только жаждущие и ищущие. При этом в сокровенном нашем человеке происходит чудо рождения личности, принимающей и впитывающей в себя Христа. Человек всегда стремился и будет стремиться к достоверному присутствию в своей жизни высшей правды. Для христианина она в личности Христа, в слове Христа, в Евхаристии Христа, в таинстве Христа, в любви Христа.
2: Прозвучал доклад «Достоверность божественного присутствия» протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в подмосковном поселке Новая Деревня. В дальнейшем обсуждении принимают участие Марина Михайлова, доктор философских наук, филолог, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
3: Очень актуальная тема, которую я недавно тоже об этом говорил на другой конференции. О человеке, о том, кто это такое, что это такое, как нам стать человеками, как вернуть миру человечность, как научиться и воспринимать снова понимание добра и зла, и вообще вырасти человека в полный рост.
4: Будьте с нами, у нас еще вопросы и обсуждения. Будьте добры, пожалуйста, вопросы, можно? Замечания, обсуждения к микрофону.
5: Во-первых, я бы хотела поблагодарить отца Владимира за тему, потому что достоверность и подлинность в наше время, когда мир просто переполнен всякого рода враньем, фейками, ложью, симулякрами, ну это прям вот главная тема. Но я бы хотела чуть-чуть подробнее про критерии достоверности. Да, вот для меня три критерия. Евангелие, литургия и красота. Когда я смотрю, как солнце, вот сегодня я ехала в поезде, смотрела, как солнце встает, и как бы мне уже понятно, что Бог есть, и что Он здесь. Это не обсуждается. Но, видите ли, в чем дело? Другой человек, он из Евангелия вычитает другое, какие-нибудь инструктивные вещи про, там, не знаю, мораль всяческую. И из литургии он тоже вынесет свое. А про красоту я вообще не говорю. Кому-то красиво музыка Баха, а кому-то Николас Кейдж. Помолчал там сколько-то, все разошлись, похлопали. Так вот, как нам быть? Получается, что ни один из этих критериев сам по себе результата удостоверения нам все равно не обеспечивает. Вот как вы видите эту проблему, отец Владимир, мне было бы интересно услышать.
3: Я над этим вопросом долго размышлял, мучился, когда задумал об этом сообщении. Я с вами абсолютно согласен, потому что... Ну, скажите, пожалуйста, если я никогда никого не любил, ни детей, ни жену, ни родителей, ни мир, ни красоту, я никогда не соглашусь, что есть в мире любовь. Не знаю, что это такое. Поэтому, к сожалению, здесь приходится столкнуться с правдой жизни по поводу званых и избранных, по поводу суровости, по поводу того, что никто со мной не согласится, что Бог есть до тех пор, пока Он сам не встретится. Я, между прочим, здесь коснулся чуть-чуть. Мой личный опыт встречи, мой личный опыт с внутренней правдой своей. И я в других местах говорю о том, что в каждом из нас есть некий центр, который на самом деле может получить это подтверждение этой достоверности. Ну да, он называется образ Божий. Если человек способен мыслить, способен к созерцанию, если он способен учиться доверять себе, то он найдет эту точку правдивости внутри себя. И она будет свидетельствовать доказательством. Если я в своей жизни встречу такого человека, как Владыка Антоний, я в нем увижу подтверждение своей правды. Если я встречу человека с такой же интонацией, с такими... Для меня очень важно было не только глаза его, его жест, его интонация, по которым я сразу понял, что это тот человек, собственно, который одной крови. Я думаю, что без этого не обойтись. Без внутреннего ощущения правдивости, которое содержится во мне. Да, я с вами согласен. Для этого надо думать, предстоять перед красотой. Многие ли из нас имеют опыт тишины, молчания, о котором часто говорит Владыка? Без этого опыта невозможно приблизиться к истине. Те люди, которые когда-то были влюбленные, скажите, много ли нужно слов для того, чтобы смотреть на того, кого любишь, и люди понимают друг друга без слов? Поэтому глубина подтверждение достоверности находится внутри нас, в умении вглядываться, вслушиваться в глубину самой жизни. Никакие, я специально сказал, вот мое понимание этого, никакие свидетельства, ни чудеса меня не убедят до тех пор, пока я не встречу вот эту парадоксальность присутствия Христа в мире. До тех пор, пока я не ощущу, что мой внутренний голос говорит, что я прав. Да, я когда готовился и думал над этим, мне каждый скажет, что же такое, я свою субъективность перевожу в объективность. Потом я сказал себе, да, моя субъективная встреча со Христом, она может становиться объективностью. И я дерзаю сказать, да, если действительно у меня была личная встреча с Иисусом, а дерзаю предположить, что она была, я могу утверждать, что это объективное свидетельство того, что Бог есть, что Бог живой, что Он меня ждет, Он меня встретил. И меня уже никто не разубедит в этом. Даже если Владыка Антоний сейчас скажет, что это не так, что у него не было встречи, я ему не поверю, потому что она у меня была. Я так могу ответить на этот вопрос. Личное прикосновение и вот те некие доводы, которые я привел относительно парадоксальности, в частности.
5: Спасибо. И я бы поблагодарила за слово «тайна», потому что в конечном счете таинственным способом одному человеку открывается присутствие, а другому нет. И не менее таинственным способом мы можем свидетельствовать, и это кто-то услышит, и кто-то не услышит. И ну вот для меня самая таинственная вещь – это любить людей, которые находятся вне нашего опыта. Легко, когда мы понимаем друг друга и на одной волне там, радоваться присутствию Божьему. А вот когда мы смотрим на людей, которым вообще никаким местом.
3: 100%. Перед каждым из нас, перед опытом веры каждого из нас, рано или поздно встают такие вопросы. И мы должны взять этот барьер. Если этот барьер я не возьму, возлюбить того, кто имеет другую точку зрения, тот, кто неверующий, тот, кто, ну, кто угодно, хоть коммунист. Если я не найду в себе смелость, дерзновение принять его, значит, мой путь ко Христу останавливается. Все очень просто. И здесь мы встаем перед вопросом честности своей. Если я честен в разговоре с Иисусом, Он передо мной поставит этот вопрос, который вы поставили. А дальше я его либо решаю, либо ухожу в кусты. И на этом все заканчивается. Значит, больше мне просто Он не нужен. Он мне нужен только как некий объект моей религиозности. Он мне нужен только как объект проповеди для священника. А Он мне не нужен. Потому что Он стоит за этим барьером, который вы назвали. И таких барьеров очень много.
6: Дорогой отец Владимир, а как все-таки относиться к тому, что не только на протяжении истории, но вот в наше время, казалось бы, 2000 лет христианства, людей, переживающих вот то, о чем вы сейчас говорите, с большими трудностями, но все-таки принимающих, ну, процента 2-3, как быть с остальными?
3: Могу предложить варианты ответа, которые я нахожу для себя. Я в этом убежден. Мы призваны быть свидетелями. И для меня это не является некой риторикой или просто сравнением. Мы призваны быть сегодня современниками и свидетелями не в меньшей степени. И на нас лежит эта миссия. И в этом снова призыв Христа для того, чтобы тот, кто идет за Ним, соответственно, мы были свидетелями, достоверными о Нем, чтобы мы обрели в этой достоверности мудрость свидетельства о Нем. Не крик, не манифестацию, а просто присутствие, снова тема, присутствие. Для этого требуется призыв, барьер, изъятие из себя фальши, фальши внутренней, если я фальшивлю в своих отношениях с друзьями, с церковью, с верой, с любовью, если я фальшивлю в отношении тому, что происходит сейчас в мире, и называю черное белым, и наоборот, значит, мне никто не поверит. Те 98% не поверят мне, потому что в них заложен критерий правдивости, хотя они прячутся. И когда они увидят во мне вранье, фальшь, они мне не поверят и о Христе. Я думаю, что так. Я мог бы сказать, апеллировать к Иисусу Христу. А каково ему быть, когда он уже 2000 лет на кресте, 2000 лет воскресший среди нас, 2000 лет он дает нам слово, наполненное Духом, и все впустую. Как тогда ему быть? Для меня очень важный фактор сопереживать с ним и ему сострадать. Часто говорю, как же ему трудно с нами. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказал так. В большей степени, чем мы есть, надо постараться жить в присутствии Христа, ссылаясь на тему нашей встречи, в достоверности Христа. И тогда еще один, не процент, а один человек из 98% может быть поверит очередному христианину. Я бы сказал так. Терпение, доверие, смирение, что весь мир никогда не обратится. Это уж точно. Кстати, последний отец Александр. Тоже одна сторона владыки нашего любимого. Трезвение. Трезвое отношение к миру, к жизни, к человеку. И вот трезвое отношение к миру говорит, что мы с вами, очевидно, вряд ли доживем до того момента, когда будут обращаться ко Христу тысячи там, или миллионы, как было в первое время.
6: В евхаристической молитве после преосуществления мы читаем, что будет очищение, вот трезвение души.
3: Да.
6: И, наверное, ответ еще в словах отца Александра Мини, он неоднократно повторял последние годы в своей жизни. Христианство еще только начинается.
3: Согласен.
6: Еще, ведь, наверное, длительная эволюция, она ведь начинается с того для нас вопроса. Вот неандертальцы, они уже хоронили своих умерших. Как они вот были людьми или еще нет? Это чувство Бога, оно свойственно только человеку или не только? Ведь домашние животные известны, многие говорят об этом. Кошки любят приходить, когда я сижу молюсь, и кошка приходит ложиться, иногда перед иконой. Как это тоже эволюция.
3: Я думаю, что она приходит не к Богу, а к тебе. Потому что в это время у тебя тишина, мирное сердце, ты ее призываешь. Но мне так кажется.
6: А как с неандертальцами?
3: Я им позвоню. Честно говоря, может быть, такая позиция моя достаточно жестокая, но я считаю, что надо решать мне сегодня ту проблему, которая для меня, для нас актуальна. По поводу андертальцев, но для меня, честно, не актуальна. Я могу сказать отцу Александру Алексеевичу, что да, я неандерталец духа, да, я неандерталец во всех отношениях, но тогда у меня есть возможность стать человеком. Но я вот таким образом, потому что я в этом вижу решение вопроса.
6: Спасибо.
3: Да. И последнее. Все-таки очень важный момент, друзья. Все мы этим располагаем, этой возможностью. Евхаристия. Может быть, я злоупотребляю возможностью, вот, которая есть у священников, да, потому что, мне кажется, священник, который предстоит этому чуду, этой тайне великой, я думаю, что он все-таки по-особому проживает, потому что он непосредственно несет ответственность за то, что совершается в этот момент. Но, на самом деле, каждый, кто хочет в этот момент прожить великую тайну присутствия, подчеркиваю, Троицы, который совершается действительно тайна будущего века, мы можем получить подтверждение достоверности своего выбора веры и жизни. Величайшее дело. Но только она, Евхаристия, она значительно выходит за другие границы, чем просто причастие, как часто причастились, вот, и снова в мир суеты, беготни. Последний пример я могу привести, его часто привожу. Когда-то в конце 80-х мы оказались в католической стране, и я видел, как люди после причастия католики себя ведут, в отличие от многих православных, простите. Приняв тело, они тихонечко, как мышки, идут на свое место, садятся с благоговением неписанным, нерисованным и находятся там в богомыслии и в созерцании. Они проживают тайну встречи со Христом в этом причастии. Вот здесь заложена огромная у нас возможность родиться из неандертальцев духа в христиан, в созерцание и в размышление со Христом.
7: Можно еще один вопрос? Очень как бы понятно и действительно пробивает в сердце все, что вы говорите о личной достоверности. Христово присутствие. А что делать с наслоениями, к христианством совершенно несовместимы?
3: Я знаю такой ответ. Как только я начну судить другую точку зрения, я потеряю свою. Это во-первых. Во-вторых, я искренне представляю право быть такой точки зрения. Да, можно, вы можете сказать, что это моя самоуверенность. Я уверен в своей правоте, в своей достоверности, и поэтому я проявляю некое высокомерие. Я тогда о глубине. У всех у нас есть такое устройство, лифт. Я лично. Я сажусь в свой внутренний лифт и срочно опускаюсь на ту глубину, чтобы не потерять мир, чтобы не войти в конфликт с той точкой зрения, которая не отвечает той правдивой встрече, которую я имею во Христе. Я подчеркиваю, иногда встреча со Христом зажигает в душе невидимую лампаду, в которой нельзя ошибиться. И, понимаете, внутренний голос, он четко различает правду и ложь. Вот здесь-то я снова возвращаюсь от субъективности к объективности. И я не могу предать себя. Я не могу сказать, как, знаете, апостолы говорят, мы не можем не говорить то, что он говорил Бог. И я убежден, что любой из нас присутствующих внутри имеет этот стержень, эту точку отсчета, когда он может сказать «Во мне произнес слово Господь». И я не могу изменить Богу, не изменив себе. Есть некоторый центр, в котором ты не сомневаешься, что это действительно правда Божия. В этом не будет ни самоуверенности, ни прелести, ни гордыни. Это просто верность твоей встрече. Тот, кто когда-то любил, он может сказать, что нету любви? Я все к этому склоняю. Вряд ли нет. Понимаете, когда я начну сомневаться, а может быть они правы, а я не прав, я изменю себе, изменю Богу. Потому что от этого мгновения личной встречи, собственно говоря, и Владыка об этом говорил, начинается отсчет моей веры, моей жизни. И второй, еще один момент. Трезвое отношение к жизни, к человеку, к человечеству. Я не сторонник доказывать ту неправоту. Я не сторонник с этим спорить. Я вот опускаюсь в лифт. Я хочу уйти на новую глубину достоверности моих отношений со Христом. Потому что он столь бесконечен, он столь неисчерпаем, что каждый раз я могу получать новое подтверждение достоверности его присутствия в моей жизни. Когда возникает такой соблазн или искушение, или смущение, я нажимаю кнопку «Идти вниз». Не смущаясь идти дальше своим путем, ориентируясь на Христа. Больше мне не на кого. Поскольку Он считывает мое состояние, Иисус, в этом я убежден, Он считывает мою правду. И если там есть моя правда, поиска Его, Он отвечает на мою эту правду. И Он меня поддержит и выйдет навстречу. И Он проведет меня. Если я в этом соблазне, в этом искушении, я засомневаюсь и начну уходить от внутренней правды, я его потеряю. Значит, для меня ничего другого не остается, как я обречен на продолжение поиска Иисуса, не теряя свободы.
4: Отец Владимир, можно еще один небольшой комментарий к вашим словам, который, наверное, является одновременно и вопросом. То, о чем вы говорите, это очень важно, и в каком-то смысле это очень страшно и очень ответственно, потому что вот та точка правдивости, которую мы располагаем внутри себя, это, конечно, большая ответственность. Душе очень часто хочется уцепиться за именно какие-то гарантии внешние, критерии внешние, которые предлагают со стороны. Будь это, я не знаю, катехизис митрополита Филарета Московского, или там, к примеру, труды митрополита Антония Сурожского. В данном случае не так важно, что именно является внешним критерием. Там это может быть одно или другое. Человек может свою жизнь там сравнивать с одними текстами или с другими. Но именно в них видеть основные критерии. Не в себе, а именно во внешних текстах. И вот в этой очень ответственной и задаче даже отчасти страшной, мне кажется, стоит вспомнить еще об одном слове, которое таким действительно таинственным образом является филологически близким, однокоренным с тем, о чем мы говорим, близким к достоверности, о доверии. Потому что это может быть доверие, это действительно является одним из инструментов, с помощью которого мы можем вот с этой точкой правдивости в себе вступить в контакт, вступить в общение. Это действительно связующая нить нас и нас самих в глубине, и, несомненно, и Бога в нас также. Потому что, разумеется, доверие к Богу – это одно из важнейших каких-то внутренних требований в человеческих отношениях с Ним. Но, с другой стороны, и получается, что доверие к себе, вот к этой точке правдивости, к этой внутренней глубине – это тоже является таким нежным даром Бога. Я хотел бы вот немножечко вот этот момент акцентировать и вас спросить о доверии, как об инструменте обретения достоверности.
3: Важный момент все-таки на этом пути встречать таких единомышленников, как владыка Антоний, отец Александр Мень, для меня еще очень важно, отец Иоанн Крестьянкин. Они все одним духом жили. Они, это не только три, наверняка есть еще люди, но для меня это были центральные фигуры. Они являются подтверждением моей объективности, потому что в них я узнаю себя на 100%. Пусть никто не подумает, что я сравниваю себя с ними. Это первое. Насчет доверия. Совершенно верно. Трудно сказать, что начинается сначала. Доверие или вот достоверность. Для меня очень близки такие понятия, как духовная ночь, пустыня. И вот очень важно в этот период жизни идти по доверию. По верности, я бы сказал так, по верности. Для меня очень важный момент – верности. Я думаю, давно уже как-то так расцениваю, что Христос очень ценит и уважает и любит это качество у людей – верность. И вот с этим свойством можно пройти очень большие испытания. Просто верность. Ничего нету, сил нет, возможностей нету, здоровья нету, ничего нету. Но есть убежденность, что ты знаешь, Он есть, Он тебя принимает, Он тебе подарил одно, может быть, мгновение, но в котором ты Его узнал и узнал себя в Нем. Ну вот у меня были некие моменты, которые совпадают с тем, что рассказывает владыка Антоний по поводу смерти. Я в смерти близкого человека, очень близкого, любимого, я убедился в том, что смерти нет, жизнь есть. Это я потом узнал, что у владыки был такой опыт. У меня он был независимо от него задолго до встречи с владыками. Поэтому и тогда, когда есть эти эпизоды, то рождается просто уверенность, что мир может быть разрушен, но правда Бога, она неразрушима. Все может сгореть, и могут люди спутать добро со злом, но Бог не может перестать быть любовью. Вот эти какие-то контрольные точки, реперные, какие угодно их назвать, они вгрызаются в душу, и их уже изменить невозможно. Но только если совсем потеряешь рассудок в результате какой-то болезни специфической. Поэтому верность и доверие, они, конечно, являются основополагающими точками движения, развития отношений с Богом. Но для меня лично они коренятся, как я сказал, не в чудесах, которые я читаю в Евангелии, или которых рассказывают часто батюшки на проповеди, или где-то. Для меня вот почему-то это не актуально. Они не переворачивают душ. А вот парадоксальность судьбы самого Иисуса Христа, а парадоксальность его призывов меня убеждают. И тогда рождается то, о чем говорит Егор, доверие и верность. Потому что мозгов не хватает, знания не хватает, здоровья не хватает, но ничего не хватает. Остается зацепиться только вот за это знание, когда вера становится знанием. Что такое еще верность? Когда предполагаемая вера становится знанием, и ты уже понимаешь, что ты этому знанию доверяешь больше, чем своим там мыслям или самому себе. Если действительно мы хотим последовать за Ним, за Иисусом, по правде, здесь нам не уйти от максимализма разговора с самим собой. В какой степени тебе нужен Христос? Ты принимаешь Его логику или нет? Или Он тебе нужен просто как средство для того, чтобы что-то сделать в этой жизни, числиться христианином и так далее? Вот Он тебе сам нужен лично, со всеми его трудностями, со всеми абсурдами. Это не значит, что я готов на, не знаю, на мучения. Нет, конечно. Человек трезво понимает свою ограниченность, слабость. И тем не менее, если этот опыт как-то приходит в жизнь, тогда можно становиться потихонечку верующим. Иначе происходит вот та катаклизма, этот тупик. Да, можно встретиться с таким проявлением свидетельства, что станешь тупик, если не будешь иметь первоначального свидетельства встречи с Иисусом, свой личный. Тогда тебя может смутить что угодно. Авторитет. Мы же все рабы авторитета, между прочим, интеллигенция в том числе. Как мы смотрим на то, что сказал авторитетная личность? Уметь стремиться дерзновенно к своему личному опыту, к своему личному мнению, к своему суждению, доверять себе. Вот это очень важный момент. А чаще всего, поскольку мы все не уверены в себе, все закомплексованы, простите, надеюсь, никого не обижу, то мы смотрим, что скажет авторитет, профессор, академик или человек, который уже сложил общественное мнение. Снова тогда не будет доверия. Я бы сказал таким образом.
2: прозвучала запись материалов 9-й международной конференции «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке», посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. Конференция состоялась в сентябре 2023 года.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Смоленске продолжается восстановление католического храма. Патриарший экзарх Западной Европы посетил княжество Андорра. Об этих и других событиях более подробно. 27 июля в Республике Сербской в храме святого диакона Аввакума почтили память новомученика Слободана Стояновича, убитого мусульманскими боевиками в 1992 году. В его честь была совершена архиерейская божественная литургия. После литургии в память о святом Слободане митрополит Зворницко-Тузланский Фотий благословил славский калач и обратился к собравшимся с архипастырским словом. Сегодня мы собрались, чтобы в молитвенном поминовении отметить день мученической смерти нашего маленького Слободана, который пострадал в детстве, невинный, благочестивый и чистый. Сегодня он признан среди нас мучеником церкви, отметил владыка Фотий. На встрече присутствовали члены семьи новомученика Слободана Стояновича, высокопоставленные представители властей из Республики Сербской и Республики Сербия, а также представители окрестных муниципалитетов и города Баня-Луки. После молитвенного собрания в церкви состоялась поминальная служба у могилы святого мальчика Слободана на местном кладбище. 29 июля патриарший экзарх Западной Европы, временный управляющий испанско-португальской епархии митрополит Корсунский и западноевропейский Марк посетил общину в честь Казанской иконы Божией Матери в княжестве Андорра и совершил молебен в храме общины. Православная община в Андорре окормляется архимандритом Серафимом Павловым, настоятелем Благовещенского храма Барселоны. Богослужения совершаются ежемесячно в предоставляемом католической епархии города Урхель древнем романском храме святых Иулиана и Германа. Храм отреставрирован и украшен мозаиками известного художника, священника Марко Рупника. Митрополит Корсунский и западноевропейский Марк также побывал в католическом монастыре Миричель, где хранится известная статуя Девы Марии. Богоматерь Миричельская почитается покровительницей княжества Андорра. Затем владыка посетил почетное консульство Российской Федерации в Андорре, пообщался с

0: консулом и оставил памятную запись в книге почетных гостей, сообщает сайт Корсунской епархии. В тот же день митрополит Марк посетил собор Пресвятой Богородицы в городе Урхель в Каталонии, королевство Испания, и здание местного католического диоцеза, где состоялась встреча владыки с епископом города Урхеля Хосеп Льюисом Серано Пентинатом. Епископ Урхельский вместе с президентом Франции считается официальным князем-соправителем Андорры. Такой статус он имеет с конца XIII века. В Смоленске продолжается восстановление католической церкви непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Работы проводятся по решению правительства России при поддержке Министерства культуры. Костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске – это значимый памятник федерального значения, который долгие годы находился в аварийном состоянии. На сегодняшний день выполнен основной объем противоаварийных работ. Общая готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Также продолжаются работы на крепостной стене, одном из главных символов Смоленска. Ведется восстановление белокаменного цоколя, кирпичной кладки, ярусов и кровли. В Смоленской области расположено более 4000 объектов культурного наследия, а областная столица имеет статус исторического поселения федерального значения, где находится свыше 460 значимых объектов. Первый храм во имя Святой Девы Марии появился в Смоленске во второй половине XII века. В 1894-96 годах на общественные пожертвования был возведен новый костел в неоготическом стиле. 13 октября 1896 года прошло первое богослужение. Здание было рассчитано примерно на 3000 прихожан. К концу 1939 года католической общины в этом городе практически не осталось. 14 января 1940 года храм официально закрыли. Здание передали архиву НКВД. Католический приход в Смоленске возродили в 1991 году. Осенью 2024 года начались работы по реставрации и ремонту здания. Смоленскую крепостную стену называют ожерельем всея Руси. Это часть городской крепости, которая является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего времени. Уникальное фортификационное сооружение конца XVI века было построено при царе Федоре Иоанновиче, зодчим Федором Конем. Общая протяженность стены составляет около 3,5 километров. В годы Великой Отечественной войны, когда из-за оккупации Смоленск был почти полностью разрушен и людям негде было жить, крепостная стена стала для многих настоящим домом. В пряслах маховой башни жители Смоленска выращивали зелень, ягоды и кустарники. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала третья часть симфонии 39 ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес.
1: Чтоб какая-то бродячая собака мне тут еще привередничала.
0: Это верещит перечница. У нее ужасно пронзительный голос. Ее слова рикошетом отскакивают от стен, от потолка, от пола кухни. Вперемешку со звоном посуды. Слишком шумно. Пес не вникает. Он только прижимает уши и ждет, когда это кончится. Да что там? Он и не такое слыхал. Что его обзывают бродячей собакой, это его не особо волнует. Да, он был бродячей собакой, ну и что? Он этого никогда не стыдился. Так уж оно есть. Но до чего все-таки пронзительную перечницу голос? И сколько же можно тараторить? Если бы достоинство не требовало стоять на всех четырех лапах, пес зажал бы передними уши. Но ему всегда претило подражать людям.
1: Ну, будешь ты есть или нет?
0: Нет, не будет. Он стоит перед миской, весь сжавшись, сущий меховой комок, глухой и немой.
1: Прекрасно, дело твое, окей. Ладно, как хочешь, но учти, вякает перечница. Ничего другого не получишь, пока это не съешь.
0: В этот самый миг дверь открывается, и прямо перед псом, в 2 сантиметрах от его носа, возникают огромные ботинки потного. Что тут за ор?
1: А вот это совсем другой голос. Он с рокотом вырывается из огромного тела потного, и слова катятся по кухне, как камни лавины. Или вернее, поскольку лавин пес никогда не видал, как старые пружинные матрацы, сломанные телевизоры и холодильники по откосу вильнёвской свалки под Ниццей.
0: Очень тяжелое для пса воспоминание. Об этом еще будет речь.
1: Да пес этот не желает есть похлебку.
0: Ну и нечего подымать такой гвалт. Запри его в кухне и все. Съест. Куда денется?
1: Огромные ноги поворачиваются, и потный скрывается ворча.
0: Достал меня этот цуцик.
1: Цуцик — это то же, что и собака.
0: Есть еще целая куча всяких слов. И тоже не очень лестных. Пес их все знает, он давно уже не обращает на них внимания.
1: Понял? В кухне будешь сидеть всю ночь, пока все не съешь.
0: Вот уж напугало. Как будто псу когда-нибудь разрешалось спать не в кухне. Как будто ему хоть раз позволили ночевать на ковре в гостиной, теплым и курчавым, как баран, или на кресле в прихожей с его давним-предавним коровьим запахом, или на кровати пом.
1: Ледяной кафель кухни ему хорошо знаком. Спасибо большое. Ничего нового. Цук-цук, цук-цук. Перечница выходит на своих каблуках, таких же острых, как и ее голос. И хлоп, дверь закрывается. И тишина. Долгая тишина ночи.
0: Не то, чтобы ему не хотелось есть. Нет. Не то, чтобы похлебка была плохая, тоже нет. Похлебка как похлебка. Даже если хорошенько принюхаться, слегка отдает мясом. Едва-едва заметно, но все-таки. Нет, он не ест потому, что на него нашло. А нашло на него, потому что на пом нашло.
1: А когда на пом находит, она отказывается есть. Тогда он тоже не ест. Всякий раз солидарность. Перечница и потный так и не уловили связи. Никакого воображения.
0: Так вот, сегодня за ужином пом уткнула подбородок в кулачки. Пес тут же почуял, что надвигается гроза. Сквозь стиснутые зубы девочка только отрывисто, односложно роняла.
1: Нет, не хочу. Не буду. Ну и что?
0: Это в ответ на расспросы перечницы, приказы потного, угрозы обоих. Кончилось тем, что пом пошла спать, не проглотив ни крошки и не сказав спокойной ночи. Только псу быстрый взгляд. Взгляд, какой бывает только у нее и только для него, чтобы дать ему понять, что он тут ни при чем. Что-то носится в воздухе, думает пес. Он вытянул из кухонного чуланчика сухую половую тряпку и улегся на нее, потому что кафель все-таки холодноват. Теперь, уткнув морду в лапы и наморщив лоб, он пытается собраться с мыслями наедине с остывшей похлебкой. Да, в последнее время что-то носится в воздухе в этом доме.
1: Он не мог бы сказать, что, собственно, происходит, но что-то готовится. Вот уже 2 или 3 дня потные перечницы поглядывают на него как-то искоса и всякий раз понижают голос, когда появляется пом. Разумеется, Пом в конце концов это заметила и в свой черед принялась подозрительно поглядывать на родителей. Родители тут же стали избегать дочкиного взгляда, запинаться, переводить разговор на что попало, в точности как Пом, когда уверяет учителя, что потеряла дневник или забыла дома тетрадку. Странно ведь, правда? И вот уже второй день Пом отказывается есть. Вот так обстоят дела. «Что же такое происходит?» — думает пес. Кое-что всегда настораживало его в людях. Они непредсказуемы. Не то что собаки. Хвост поджат или шерсть дыбом, тут все сразу понятно и гадать не надо. Или, например, кошки. Будь они хоть какие сиамские, можно более или менее точно догадаться, когда они пустят в ход когти. А тем более погода. Уж погода та никогда не заставала пса врасплох. Все эти перемены запахов, сигналы насекомых, полет птиц – нет, погода как раз никогда не обманет. А вот люди...
0: «Люди», – повторяет он про себя. Но он уже не помнит, о чем сейчас думал. Мысли его теряют ясность. Слова как будто окутываются ватой. Глаза слипаются. «Ладно», – думает он, – «спать». Пытается еще открыть глаза, но его лапы уже бегут вдогонку снам. «Ладно», – вздыхает он. И засыпает.

0: Как и всякая собака в своих снах, пес во сне заново переживает лучшие минуты своей жизни. И не лучшие тоже. Собственно, всю жизнь, только вперемешку. Например, погоню за чайками на берегу моря в Ницце.
1: Потный, валяясь на пляже, глупо гоготал. Ты только погляди на этого олуха. Но куда ему поймать чайку? А ведь так и будет весь век за ними гоняться.
0: Все верно. Одно только потному было невдомек. Пес прекрасно знал, что никакой чайки он никогда не поймает. А чайки знали, что он для них не представляет никакой опасности. Однако пес продолжал гоняться за ними вдоль полосы прибоя, они улетали у него из-под носа с пронзительным криком. Брызгами разлеталась пена, искрясь на солнце, не говоря уж о белых вспышках крыльев в синеве неба. Это было красиво. Это была игра. Пес пользовался всякой возможностью поиграть, потому что для него жизнь его была не слишком-то веселой.
1: И если сейчас в кухне он скулит во сне, если из пасти вырываются всклипы, если он дрожит всем телом, это может быть потому, что он вновь переживает свой собачий дебют. Самые первые впечатления детства. И они вовсе не из радостных.
0: В помете их было пятеро. Три брата, сестра и он. Только они родились, как человеческий голос очень явственно произнес. Голос шел, казалось, с неба и обрушивался, словно гром, в картонный ящик, служивший им домом.
1: «Ну-ка, ну-ка, трижды ноль ноль, трижды пять пятнадцать, пять пишем, один в уме, трижды один три и один четыре, это будет 450, плюс 100 франков за сучку, 550, минимум 550 за всех».
0: И добавил.
1: «А этот уж больно страшен, никто на него не польстится, лучше сразу утопить».
0: Он почувствовал, как огромная рука схватила его, подняла на головокружительную высоту и погрузила в ведро с очень холодной водой. А он барахтался, скулил, визжал и захлебывался точно так, как сейчас барахтается, визжит, скулит и захлебывается во сне.

0: А что было дальше? Обморок? Неизвестно. Следом вспоминается только вот что. Ласка утреннего солнца, ошеломляющее количество запахов. Круговерть чаек в небе и чья-то черная морда рядом. С ворчанием, роющейся в консервных банках, автомобильных покрышках, дранных матрацах, стоптанных башмаках. Словом, в отбросах.
1: «А, наконец-то! Открыл все-таки глаза!» — сказала черная морда, склоняясь над ним. «Ну-ну, давно пора. Не больно-то ты красив, но живуч, ничего не скажешь. Это, знаешь ли, редкий случай, чтобы утопленный щенок выжил».
0: Она с чувством прошлась по нему языком и продолжала.
1: «Ну что, открыл глаза, так пользуйся, гляди в оба и учись быстрей. Не век же мне тебя кормить. Я уже старая, я устала. Сколько десятков выкормила до тебя? Я вам кто, в конце концов? Мне это надо? Нет, в самом деле».
0: После чего, однако, он был снова хорошенько вылизан и получил глоток молока из обвисших тощих сосцов. Но молока крепкого и сытного, с явственным ореховым привкусом, которого он никогда не забудет. Никогда.
1: Что касается быстроты обучения, то уж он-то учился быстро. Надо сказать, Вильнёвская свалка под Ниццей была хорошей школой. Кто-то собрал там вместе все искушения, все радости и все опасности собачьей жизни.
0: Во-первых, запахи. Невероятное количество запахов. Они стлались вокруг пса, парили у него над головой, петляли, перемешивались. Прямо голова кругом. Он следовал за каким-нибудь одним запахом, например, ветчинной шкурки, сперва прилежно.
1: «Соображай», — ворчала черная морда, — «сосредоточься».
0: Не отрывая нос от земли, а потом вдруг, сам не зная, почему и каким образом, оказывался на другом следу. Крепчайший дух камбалы, закончивший свою рыбью жизнь в похлебке. Сбитый с толку, он садился, тяжело плюхаясь на попку, как все щенки.
1: «Ну ты что, спишь на ходу?»
0: Он скорее принимался снова за дело, шел прямиком к цели, но теперь уже на третий запах. Тогда он совсем терял голову, возвращался назад, кружил на месте, срывался на бег, останавливался как вкопанный, шел дальше зигзагами, как пьяный, и вдруг засыпал, совершенно обессилев. И просыпался от того, что черная морда усердно зализывала его раны.
1: «Ты только погляди на себя. Ободрал нос о консервную банку, порезался разбитой бутылкой. Под ноги, что ли, не можешь смотреть?»
0: Мало-помалу он научился распутывать клубок запахов и даже стал неплохим мастером в этом деле. Почему бы не сказать сразу? Он стал лучшим мастером из всех собак свалки. Даже старейшие из них обращались к нему за советом.
1: «Слушай, я тут шел на запах говяжьей кости, знаешь, мозговая такая, бульонка, и вот сбился. Не подскажешь, куда?»
0: «Вон там, за колесом от трактора, рядом с пишущей машинкой», — отвечал пес, даже не дослушав вопроса.
1: Но были у свалки и свои опасности. Не считая всего колющего, режущего, обжигающего, более или менее ядовитого, были еще крысы, кошки. Эти, к счастью, дрались в основном между собой, ну и другие собаки.
0: Вообще всякий запах принадлежал тому, кто первым его унюхал. Тут ошибки быть не могло. Если на какой-то запах уже идет другая собака, значит, это ее добыча, и надо искать новый след. Таково было правило. Но чтобы напасть на хороший след, на что-то стоящее, вроде, например, бараньи лопатки, надо вставать с позаранку, встречать мусоровозы и тут же приниматься за работу. Вот только всюду есть лентяи, которые терпеть не могут рано вставать и предпочитают, чтобы работали другие, а сами норовят явиться на готовое, ощетинясь, оскалив зубы и грозно сверкая глазами. Раз или два с ним пробовали проделать такую штуку, но черная морда это пресекла. Ее все уважали, черную морду, и боялись. Надо было видеть, как сникал перед ней вор, как убирался восвояси, поджав хвост. Нет, и в самом деле.
1: Однако силы у нее были уже не те. Она состарилась. Но репутация что-нибудь дозначит. А она у черной морды была.
0: Увы, хватало и других опасностей. Самым опасным моментом как раз и была разгрузка мусоровозов. Самым прекрасным и самым страшным. Это был до того опасный момент, что многие собаки отказывались присутствовать при обвале.
1: «Ничего не поделаешь», — говорила, однако, черная морда. «Если хочешь ухватить лучшие куски, надо караулить там, под отвалом, и хорошенько смотреть, что к тебе катится».
0: Ох, как же это все катилось! И с какой высоты рушилось!
1: «Если стоять наверху, ничего не углядишь. Надо смотреть снизу, чтобы все это успело рассыпаться. И берегись крупногабаритных предметов.
2: Кого?
1: Всего тяжелого, железного, деревянного, что может тебя пришибить. От таких штук надо уворачиваться, отскакивать вправо, влево, но при этом глядеть в оба, чтобы не пропустить отходы из мясных лавок. А они падают пакетами.
0: И учила его прыгать. Она все еще была необычайно ловкой.
1: В жизни сила ничего не значит. Главное — увертливость.
0: А что это?
1: Увертливость. Искусство уворачиваться от удара. Осторожно! Матрас!
0: Матрас рушился прямо позади них, скрежеща пружинами. Честное слово, в иное утро казалось, что весь город валится вам на голову. Как будто мусоровозы были домами, эти дома опустошались подчистую. Кровати, шкафы, кресла, телевизоры, которые взрывались, ударяясь об землю. Форменное извержение вулкана.
1: Сколько ни остерегайся, никто не застрахован от несчастного случая. Сколько бы ни везло, никто не застрахован от беды. И наоборот, к счастью. Это случилось одним ясным летним утром. Всю ночь дул мистраль. Небо было чистое, как хорошо вылизанное блюдо. Пес и черная морда встали с позаранку вместе с солнцем в прекрасном настроении. Они любили лето. Во-первых, потому что любили тепло. А во-вторых, потому что лето на Лазурном берегу – туристический сезон. И обитатели свалки никогда так хорошо не питались, как в это время, из-за ресторанов. И вот они сидят оба, пес и черная морда, под откосом свалки. И терпеливо ждут. Вот вдали заурчали моторы, потом туча пыли, там, за придорожными платанами. Потом мусоровозы, потом извержение вулкана и обвал.
0: Как же это произошло? Очень быстро, несчастный случай, невезение. Они от всего увернулись. Они засекли все богатые участки. И все-таки это произошло. Оно вылетело из последнего мусоровоза. Оно было огромное и белое, и железное. Оно подскочило на какой-то кочке и тяжело перекувырнулось в воздухе.
1: «Берегись, холодильник!» — предупредила черная морда.
0: И когда пес, смеясь, отскочил в сторону, прыгнула вперед, чтобы холодильник упал позади нее. Что он и сделал? К несчастью, у него была дверь, и эта дверь на лету отвалилась. А черная морда ее не видела за громадой холодильника. Эта дверь ее и убила. Когда пес увидел, что черная морда лежит неподвижно, он принял это за игру. Он принялся скакать вокруг, тявкая и виляя задом.
1: «Перестань валять дурака», — прошептала черная морда. «Не тот случай».
0: Он замер на месте и впервые в жизни почувствовал, как вдоль хребта пробежал ледяной сквозняк. Настоящий страх. Все-таки у него хватило сил подойти к ней. Черная морда уже не могла говорить, только шептать.
1: «Пойдешь в город, — сказала она, — берегись машин. Увертливость, маленький мой, уверт».

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас снова программа «Пасторский час». С вами будет Романах Давид, настоятель Каневского подворья, что на Загородном проспекте, дом 7. Мы с вами будем говорить о наших делах духовных. Вот вы уже прислали несколько вопросов в передачу до эфира. Я сейчас обязательно на них отвечу. Ну, и, конечно, хотелось бы нам с вами быть в русле того, над чем размышляет церковь каждый день. Это о тех евангельских чтениях, которые мы с вами обычно имеем в воскресные дни. Вот одно из таких чтений мы с вами читали вчера на литургии, вот где мы вспоминали те события, когда Господь отпустил апостолов и сам отошел помолиться, и апостолы были в плавании по Геннесарецкому озеру, и уже эта лодка их была на середине моря, где ее било волнами, потому что был противный ветер. Четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Евангелие от Матфея. И ученики, видев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда пошли они в лодку, ветер утих. Вот такое вот Евангелие замечательное, которое мы с вами слышим. Оно, конечно, не относится только к тому случаю, о котором мы с вами сейчас слышим с учениками-апостолами. Но они, это прежде всего образ нашей духовной жизни, потому что мы с вами некогда устремились за Христом, пошли за Ним, и вот Он посылает нас заниматься нашими делами обычными. Мы как бы в этой рыбацкой лодке ожидаем, когда Христос снова посетит нас, и в это время нас бьет волнами, в это время нас захлестывают волны, мы видим эту пропасть, эту бездну, которая развивается вокруг нас, и нам страшно. Мы с вами настолько испуганы, что когда даже видим Христа, а Его образы нас окружают, и храм доступен для нас, и икон у нас достаточно много, где мы видим Его светлый лик, и у нас есть Евангелие, чтобы читать Его Слово, которое твердо поддерживает нас на наших стезях, но, несмотря на это, нам страшно. И вот это удивительное состояние человеческой души, которое вроде бы и обрело, уже следует за Богом, но тем не менее обуревается вот этими житейскими волнами, волнами страстей. И Петр, который видит Христа, и Христос действительно шествует, и мы думаем, что это призрак, и даже боимся в наших, может быть, некоторых таких состояниях, состояниях уныния, лишний раз подойти ко Христу, потому что думаем, что это не коснется нашей с вами души. Очень часто душа пребывает в страшном состоянии уныния. И вот Петр изо всех сил, собрав всю свою горячность, и говорит: «Господи, если это Ты, то позволь мне прийти к Тебе по водам». То есть просит о таком чуде, прямо горячно просит, ревностно просит, и Господь говорит: «Иди». И он действительно видит, что его ноги способны преодолевать вот эту бездну, вот эти волны. Он проходит несколько шагов, и, видя вот этот сильный ветер, поддаваясь вот этим вот человеческим чувствам, пугается и тоже начинает утопать, как и ученики. и кричит: «Господи, спаси меня!» Иисус простирает ему руку, поддерживает его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И он снова входит в лодку, и ветер утихает. И вот эта вот история говорит как раз о том, как мы действительно спасаемся Божьей помощью, что несмотря на то, что мы уже со Христом, несмотря на то, что мы уже с Ним и в миру молимся, в миру постимся, стараемся соблюдать заповеди, но в нашей душе, к сожалению, мы не чувствуем вот этого мира, мы не чувствуем вот этого покоя, мы не чувствуем вот этой вот любви, которая простиралась бы до, я не говорю до врагов, а хотя бы даже до всех, с кем нам приходится сталкиваться. Наша душа клокочет внутри, в нашем царствуют страсти, и мы с вами пытаемся пойти ко Христу. Он дает нам сделать этих несколько шагов, но нам часто бывает после этого еще страшнее. Приходят искушения, настоящие искушения, которые приходят к тем людям, которые действительно стараются, дерзают на какую-то подвижническую жизнь. И, к сожалению, они тоже чувствуют себя утопающими. И вот здесь действительно Господь напоминает нам о том, что это все следствие нашего маловерия. Нам нужно размышлять об этом евангельском чтении, потому что оно вот прямым образом описывает то, как мы следуем за Христом, как нам страшно, как мы часто обуреваемся внутренними своими страстями. И способ, да, который предлагает нам Христос, говорит о том, что маловерные, зачем вы сомневаетесь, говорит о том, что нам просто не хватает той любви, того подвижничества, которое нам необходимо в жизни. То есть мы с вами недостаточно любим Бога, недостаточно подвязаемся ради Него, недостаточно решительны. Вот Эдуард, наш постоянный слушатель, как раз предлагает нам выражение, которое тоже могло бы слегка, скажем, пояснить нам, да, вот эту мысль, которая доводит до нас Господь через свое Божие Слово. Строки святителя Василия Великого о том, какая должна быть на самом деле любовь к Богу. «Какова мера любви к Богу?» вопрошает святитель. И отвечает: «Та, чтобы душа непрестанно через силу напрягалась и исполняла волю Божию с целью и желанием славы Божией». И то есть вот это объяснение его, оно заключает в себе то, чтобы мы были непрестанно в таком небольшом подвижничестве, да, чтобы через силу напрягались, чтобы исполнять волю Божию. И еще не менее важное здесь, что следует подчеркнуть, что с целью и желанием славы Божией. Ведь если мы поставим перед собой определенное другое направление нашей деятельности, если мы начнем исполнять волю Божию, напрягаться, подвижничать, но делать это, как говорит апостол Павел, незаконно, да, то есть ставя перед собой определенную цель, не угодить Богу, а угодить какому-то собственному внутреннему, пусть даже скрытому от нас самих, нашему желанию, вот это для нас будет нашей духовной ошибкой. Это будет нашим непопаданием в цель, грехом, да, о котором как раз пишут святые отцы. Единственная цель, которая может быть, это желание славы Божией. А слава Божия заключается в том, да, что мы видим в заповедях о том, чтобы Господь был нашей целью, чтобы мы пребывали в Его любви, потому что очень часто мы не по любви поступаем, проще говоря. Наше сердце, оно наполнено другими вещами, страстями, а для того, чтобы их победить, тут, конечно, нужно подвижничество. Анна из Санкт-Петербурга напоминает, как правильно понимать, спрашивает она, слова святого Серафима Саровского, память которого мы недавно совершали. в эту субботу. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Как раз он об этом и говорит, что если человек будет стремиться к миру, будет стремиться, чтобы не власти господствовали в его душе, но научаться из Евангелия божественной любви, любви к Богу, к человеку, жертвенной любви, который для нас образ Христа, это любовь к человеку, Бога, да, то мы сможем тоже стяжать вот этот вот дух мирен, и действительно мы станем проводниками того спасения, о котором говорит Господь, потому что зачастую люди принимают нас такими, какие мы есть, они слушают то, что мы им говорим. Если мы просто транслируем, да, какие-то заповеди Божии, а часто являем на деле то, что мы их не соблюдаем, окружающие это чувствуют, то как спасутся вокруг нас не тысяча, а хотя бы несколько человек? Только через наше внутреннее настроение, только через наше внутреннее пространство человек может почувствовать, что мы его не обманываем, что мы верим в истинного Бога, в любящего Бога, в жертвенного Бога, того, которого мы видим в Евангелии. Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает, можно ли большие праздники убираться дома, работать на огороде, да и в принципе заниматься другими домашними делами, или лучше посещать храм. Знаете, конечно, если речь идет о выборе между посещением храма и уборкой дома или работой на огороде, то лучше, конечно, посещать храм. Потому что именно в посещении храма мы имеем возможность и такую, скажем так, повод для того, чтобы получить вот эту благодатную помощь и силу духа, которую дает нам Бог, когда мы собираемся вместе на общую службу, на литургию, когда мы причащаемся святохристовых тайн. Конечно же, нельзя это ставить ниже наших домашних дел. Но бывает так, что человек по каким-то обстоятельствам должен сидеть с больным, или у него приезжают какие-то гости издалека, которых нужно встретить, или нам в семейные обстоятельства нам поручают какое-то дежурство с детьми там или с кем-то еще, то, конечно, это может быть причиной того, чтобы пропускать когда-то и праздники божественные, но, конечно же, это не, скажем так, не должно быть постоянно, потому что мы понимаем, иначе мы, не будучи сильными духовно, не укрепившись, мы не сможем и нашим домашним помочь, как Господь даст нам силу. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы с вами занимались самим собой, то есть питали себя не только телесно, о чем мы обычно не забываем, да, питали еще себя духовно, потому что человек прежде всего есть человек, создание духовное, не только физическая сила ему нужна, но еще нужны силы души для того, чтобы нести бремена наших ближних, а это подчас очень тяжело. Вопрос. Каково правильное понимание духовной жизни? Это значит исповедоваться, причащаться и все, или что-то еще? Ну, конечно же, главным критерием, мы знаем, что общение с Богом – это есть таинство. Исповедоваться и причащаться – это для нас та основа, именно как прямое общение с Богом. Но также духовная жизнь, она неотделима еще от наших отношений с ближними. Поэтому здесь надо и духовно напитываться, да, то есть дух, чтобы было общение духовное, да, с Богом, вот именно через таинство или через чтение Священного Писания, это тоже нас поддерживает вне храма. И также, и, конечно же, исполнение того слова, которое мы читаем, а это для нас, конечно, и есть такая, скажем так, духовная жизнь как подвиг, потому что нужно стараться, да, именно стараться исполнять вот то, что мы говорим, что для нас это как раз является таким прямым, да, явным поражением. Как говорит святой апостол Иоанн Богослов, тот говорит, тот, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот есть лжец. То есть невозможно иметь один и тот же дух, да, в своем сердце, не любя ближнего и говоря о том, что мы при этом остаемся верными Богу. Это невозможно. Этот же дух должен нести с собой именно и любовь сам по себе. Как мы говорим, да, Господь есть любовь. Что это значит? Это значит, что тот же дух сообщает нам любовь. И мы точно так же должны быть того же духа. Нина из Санкт-Петербурга спрашивает. Потратила очень много сил на переживание о том, что человек поступил со мной очень подло. Понимая, что сама виновата, что пребываю в таком состоянии, но не могу справиться. Дочь отвернулась, апатия, в храм ходить не хочется на причастие. Добра обидчикам не желаю, но и зла вроде тоже. Ну, мы, конечно, говорим о состоянии уныния, потому что что мучает вас, если вы говорите об апатии, о нежелании, то есть такой, так сказать, параличе наших нормальных духовных чувств, да, желание Бога, желание спасаться, лечиться, да, мы не хотим дойти на причастие, если и чувство, так сказать, у нас в таком, в непонятном состоянии, что нет определенной позиции по происшедшему. Это говорит о том, что душа потерпела такой удар и находится в унынии. А уныние, да, также вот и Татьяна из Санкт-Петербурга тоже вопрос задает, как справиться с унынием. Да. Прежде всего, конечно, уныние, с ним хорошо борется Слово Божие, то есть чтение Священного Писания могло бы поддержать нашу душу и дать ей какие-то определенные ориентиры, определенные цели, что унывает человек тогда, когда он потерял какое-то чувство жизни вот этой вот. Ведь что такое, да, наша духовная жизнь, что такое храм, что такое состояние, да, в чем наша душа пребывает, она живая, она стремится к жизни. И боль не просто к жизни биологической, да, спать или принимать пищу, так сказать, какие-то определенные потребности тела, а еще и мы должны хотеть жить душой, то есть душа должна быть жизнеспособной, то есть у нас должны быть какие-то цели, которые не только в этой жизни у нас, да, не, мы говорим сейчас не о меркантильных целях, да, а о жизни, той жизни вечной, о которой нам говорит Бог. Бог нам говорит о том, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. То есть говорит о том, что у нас сейчас есть время для того, чтобы какие-то изменения в нашей душе произвести, для того, чтобы то приблизившееся Царство, о котором он говорит, Царствие Божие, Царство Света, вечной жизни, которое сподобился каждый человек, да, чтобы оно для нас не пропало, чтобы мы остались живыми для этого Царствия, чтобы человек стремился в него. Это значит ставить перед собой определенные цели, поддерживать душу в бодром состоянии, стремиться к Богу, который есть источник этой жизни. Да, ведь Бог – источник всяческой жизни в природе. Поэтому для человека это очень важно. И когда мы чувствуем апатию, когда мы чувствуем, что мы не хотим обновлять нашу душу, ходить в храм на причастие, это говорит о том, что наша душа потеряла стремление к этой жизни и не хочет избавиться от тех грехов, да, внутренних наших, да, состояния души греховного. Мы не говорим о том, кто виноват в той ситуации, о которой вы говорите. Это может быть и взаимное, и может быть и нет, не в этом дело. Мы понимаем, что в жизни люди совершают грехи. так же, как и мы, так же и другие. И если кто-то поступает рядом с нами по отношению, да, будучи рядом с нами, поступает нехорошо, то он ничего нового под солнцем не делает. Это все было, есть и будет, да, но важно, чтобы мы не повредились от того, что произошло. Да, происходит это не только с нами, да, мы ведь ежедневно происходит огромное количество преступлений в мире, совершается множество грехов, о которых мы не знаем. И мы этого не чувствуем. Мы не понимаем. Мы единственное, когда только, может быть, включаем телевизор, и нам начинают сообщать о каких-то военных слухах или каких-то, так сказать, потрясениях мировых, да, мы немножко начинаем так колебаться, да, что что-то происходит. Но сами-то мы даже этого не видим, и мы это смотрим, в общем-то, как какую-то картинку. А многие даже еще люди, так сказать, услаждают себя просмотром всяких фильмов, где это все превращается в какую-то привлекательную картинку. И даже радуются каким-то, так сказать, вещам, которые, в общем-то, являются смертным грехом. Да, я говорю об убийстве, да, какой-то военных действиях, да, и смотрит на это уже не так, как смотрит человек, который может это переживать. Переживать боль, переживать близость смерти рядом с собой. Это все вещи очень болезненные. Мы понимаем, как сказать, мы не говорим о том, что, да, что нужно специально вводить себя в это состояние, но, по крайней мере, не нужно приучать себя к этому относиться как к чему-то такому шутейному. Да, поэтому очень важно беречь действительно состояние своей души и обновлять его и чтением Священного Писания, и причастием. Вам обязательно нужно подготовиться к исповеди, честно признаться, что, так сказать, вы предаетесь, да, так сказать, пребываете в таком состоянии, да, греховном. Неважно, кто-то ввел вас в это состояние, или вы сами поддались, да, вот такому вот искушению, что позволили войти в него, в это состояние. Неважно. Важно, что вы выйдете из него. Важно, что вы постараетесь спастись от этого. И для этого вам понадобится, конечно, помощь Божия. Вот, вы видите, насколько вы слабы, насколько тяжело самой, да, выйти из этого состояния. Находятся причины, чтобы, так сказать, не забывать, да, помнить то, что произошло. Поэтому нужна помощь. Помощь Божия. Именно благодать божественная врачует ваше состояние. Медленно ли, быстро, все зависит, конечно, будет от вашего желания, чтобы это произошло. Бог поможет, поэтому обязательно надо идти в храм, и Господь примет ваши шаги по этим волнам житейским, вот именно как подвиг, поддержит вас, даст вам руку помощи. Агата из Санкт-Петербурга спрашивает: как быть, если недавно пришла к Богу, и некоторые праздники и святые не вызывают тепла и интереса? Почему нет отзыва в душе и такое равнодушие? Еще есть желание причащаться чаще, но усталость от поста. Если каждую неделю подходить к причастию, то не постные дни, и только понедельник и вторник, и я переживаю из-за этого. Ну вот в связи с тем, что вы недавно пришли к Богу, да, надо наладить свою духовную жизнь. Ведь церковный календарь устроен таким образом, что у нас есть в нем и постные дни, и непостные дни. И если вы совершаете свою жизнь христианскую по календарю, по церковному, да, соблюдаете все посты, которые положены там, то специальный пост перед причастием обычно не назначается. Может быть, кто-то вам сказал, что обязательно нужно поститься специально перед причастием в воскресный день. Но мы не можем, если мы живем по календарю, то мы и не должны его нарушать. Но бывают такие случаи, которые и имеются в виду, когда людям рекомендуют после долгого перерыва подойти к причастию, те люди, которые не жили по календарю, не соблюдали никаких постов, им назначается специальный пост, трех-двухдневный по силам человека, да, для того, чтобы он подготовился как следует, с благоговением подошел к причастию после большого перерыва. Если такого перерыва у вас нет, то, конечно, практика обычная, что мы живем по календарю, накануне причастия в субботу, да, со второй половины дня вы могли бы, так сказать, так немножко больше поговеть, да, но специально, так сказать, нарушать церковный календарь, если в нем заложено, да, то та заповедь Божия: шесть дней работай, один день Господу Богу твоему, да, то, наверное, нет другой духовной жизни церкви, да, кроме той, которая обозначена заповедями. Да, и бывают исключительные случаи, когда нужно прибегнуть к особому посту, но тогда, когда мы вне церкви и хотим, так сказать, чтобы мы смогли легче в нее войти. Поэтому я думаю, что здесь лучше, да, конечно, если вы воспримите, да, так сказать, мой совет как священника, да, или если у вас есть те отцы, которые, с которыми вы общаетесь, вы можете к ним пойти с этим вопросом, вот, и они вам, в принципе, должны сказать то же самое. Чтобы ваша жизнь во Христе, которая недавно началась, чтобы она была для вас именно с Божьей помощью, ведь нельзя ее проходить без пасторского кормления. И иногда люди, как сказать, по собственной такой ревности считают, что им советы не нужны, что они могут самостоятельно читать Евангелие, а священники, они нужны только для того, чтобы совершать таинство. Это не так. Священник еще имеет такие пасторские, скажем так, обязанности, да, где он обязан помогать тем людям, которые пришли к Богу, для того, чтобы легче войти в церковную жизнь, да, чтобы мудро применять церковные традиции, следовать им, да, чтобы мы с вами, так сказать, не сломались, да, от чрезмерных подвигов или наоборот, не разленились.

Поститься тяжело, да, усталость от поста, берете на себя больше, может быть, чем нужно, вот, или наоборот, так сказать, как бы не совсем понимаете, как правильно это делать. Поэтому здесь лучше воспользоваться советом ваших отцов. Лариса спрашивает: хожу на исповедь к одному батюшке, советуюсь с ним и прочее. То есть я считаю его своим духовником. А ему я должна сказать об этом? Вы знаете, ну, мы применяем слово «духовник», наверное, именно тогда, когда есть определенная практика послушания. Вот, например, в монастыре. Да, мы понимаем, что в монастыре должен быть духовник, да, который следит за духовной жизнью, за морально-нравственным обликом тех, той, так сказать, братьей, да, которая есть, да, и за приезжающими, то есть есть определенное кормление духовное, как мы это называем. Вот. Я, конечно же, по духовной литературе читал письма многих наших старцев, которые описывают вот это вот общение, да, где они выступают в роли духовников своих, так сказать, знакомых, посомых и так далее. Но, знаете, не всегда это исполнимо на практике, в связи с тем, что священники очень заняты. Мы живем в большом городе, не всегда можно сделать так, чтобы человек был действительно настоящим духовником вашим, да? Мы живем, как мы говорим, с духовным советом. Да и немногие священники тоже с радостью или там с большим рвением идут на духовное руководство кем-то, потому что это тоже тяжело. Ведь человек со всеми своими проблемами, со всеми своими духовными, так сказать, изъянами, да, вот не каждый врач в больнице берет на себя определенный уровень, да, лечения пациентов. Это все зависит, так сказать, от тяжести заболевания и от духовных возможностей пастырей. А пастыри разные. Есть и молодые, есть и духовно продвинутые, да, есть уже умудренные опытом, разные. Поэтому не знаю, кого вы выбрали себе человеком, которого вы получаете духовный совет. Ну, поэтому я просто это говорю вам для того, чтобы вы не искали себе именно духовника, а жили бы с теми отцами, которые вас принимают в церкви, да, которые являются вашими, которые вас слушают, которые к вам близки, и это для вас вот вполне может быть достаточно, а не, скажем так, просить там, да, там, духовного руководства человека, который, может быть, и не сможет это все потянуть. Вот, поэтому, слава Богу, что у вас есть священник, с которым вы можете пообщаться, слава Богу, что он слышит вас, что вы сохраняете к нему духовное уважение, вот, и слышите его советы, это все очень хорошо. Поэтому этот вопрос можно не обсуждать. Александр Санкт-Петербурга пишет: «Господь проклинает смоковницу, которая засохла, и говорит ученикам, если они будут иметь веру, то горе скажут, чтобы она пересадилась в море, и она пересадится». Любые слова Иисуса Христа сказаны не просто так. Какая польза верующему, если он пересадит гору в море? Я думаю, что мы должны различать в текстах евангельских и часто святоотеческих аллегорические вещи, именно которые помогают нам, как он говорит, Господь, что, к сожалению, человек, утративший духовное зрение, может воспринимать духовные вещи в притчах. И поэтому те притчи, которые мы читаем в Евангелии, в

том числе и вот это вот место, где Христос говорит о том, что пересадить в море смоковницу, да, и что если бы они имели веру и сказали бы смоковнице, то она бы их послушалась. Вот поэтому я думаю, что здесь вещь аллегорическая. И если есть желание воспринимать слова Христа без притчи, то, к сожалению, мы не сможем и проникнуть в эти знания, как вот мы видим в данном случае, что вы не можете понять, именно потому что не воспринимаете это притчей. Сергей из Санкт-Петербурга пишет: «Знаю человека, страдающего пьянством. Он жалуется, что просто выгнали из церкви, и все. Как середину найти? Идите к больным и изгонять непотребных». Вы знаете, мы ведь имеем дело с больными, да, которые хотят исцеляться. Ведь очень часто у нас, скажем так, некоторые люди не боятся заходить в храм и в состоянии алкогольного опьянения и требовать исповеди или требовать к себе внимания в том состоянии, когда они уже его не способны воспринимать. Да, то есть здесь, если больной не будет, скажем, выполнять условия стационара, то как его лечить? Как можно, не требуя, да, от него определенных усилий, да, над собой, помочь ему самому преодолеть его недуг? Ведь недуг он сам хочет преодолеть, если он хочет его преодолевать. Но за него это сделать никто не может. И мы помним, что говорил Христос именно вот по поводу подобных заболеваний. Это мы о том юноше, который страдал беснованием, и отец приходил просить за него, ведь апостолы не могли изгнать из этого юношу беса, да, он говорит, сей род исходит молитвой и постом, то есть через внутреннее самопонуждение, да, к определенным вещам, то есть к этому надо прийти. Через это бес этот может быть изгнан. Именно поясняя, каким образом и чего именно боятся эти бесы, и каким образом он побеждается. Эти люди действительно, которые страдают пьянством и наркоманией и другими одержимостями, эти люди, в общем-то, научаясь воздержанию и молитве, да, обращению, разговору с Богом, могут исцелиться. Может быть, даже без помощи медикаментов. Да, то есть, может быть, смотря какие случаи бывают, такие случаи, где человек уже довел свое физическое здоровье до того, что ему нужна, как сказать, сначала медицинская реабилитация, а потом уже духовная. Да, но все равно, так или иначе, к нормальной жизни, да, к жизни именно физической, жизни духовной, он может вернуться только через молитву. Да, то есть через связь с Богом, который ему об этой жизни напомнит и даст ему эту жизнь, жизнь вечную, чтобы, как мы слышим в Евангелии от Иоанна, знать истинного Бога. Да, что есть жизнь вечная, говорит Христос. Это знание истинного Бога, то есть действительно тот взгляд небеса, который Бог нам открыл для того, чтобы мы увидели вот эту вот жизнь, жизнь вечную. Исподобляет нас этой жизни. И от нас требуется, конечно, уметь поститься, уметь, так сказать, воздерживать самих себя от наших пожеланий, чтобы наше естество, да, наше тело, которое иногда выступает врагом нашего спасения, да, требует к себе, только себе каких-то определенных благ, да, становится у нас, так сказать, нашим препятствием, да, но не является абсолютным злом, оно тоже сотворено, да, чтобы быть в гармонии с нами. А гармония достигается через власть над своим телом, да, власть мы получаем, когда мы умеем
воздерживаться, когда мы умеем руководить своей телесной природой. Поэтому сей род будет изгоняться молитвой и постом, поэтому и вашему человеку, знакомому, тоже надо объяснить, как зайти в эти двери, как постараться туда попасть, чтобы он получил то исцеление, которое ему нужно. Но у нас вопросов пока нет. Я позволю себе зачитать слово архиепископа Алексея Фролова, нашего современника. Слово в день памяти преподобного Серафима Саровского, который мы отмечали недавно. И слово замечательное вот из его сборника, его проповедей из первого тома. Послушайте, пожалуйста. Сегодня мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, отметить особо некоторые вехи жизни преподобного Серафима Саровского. Вообще говоря, мы с вами настолько привыкли уже к жизнеописаниям святых, что часто не обращаем на них внимания. Вот как спрашивала одна наша радиослушательница, что ее пока не трогают за душу жития святых или, может быть, какие-то образы многочисленные тех святых, которых мы имеем в церковной жизни. Почему это происходит? Потому, думаю, что некоторые вещи нас обличают, и мы их сознательно не замечаем. Или же считаем, что и так делаем вполне достаточно, и большего от нас не требуется. Вот я и хочу обратить ваше внимание на то, на что следовало бы обратить внимание в этот замечательный праздник. Преподобный Серафим Саровский родился в 1754 году, по другим источникам, в 1759, в благочестивой семье, благочестивые родители. И преподобный Серафим, будучи мальчиком Прохором, уже сподобился чуда, когда упал с колокольни и, конечно же, по молитве своей матери, остался невредим. И уже в 1778 году, то есть 24 года, он пришел в Саров. 24 года, братья и сестры. Он был плодом любви. Это было дитя, вскормленное родительской любовью. Он, если хотите, купался в любви и был, заметьте, плодом правильного благочестивого воспитания родителей. Определив юношу в послушники, мудрый духовник назначал его на различные послушания. Он был келейником, трудился в хлебне, в просфорне, в столярне, нес обязанности пономаря и все исполнял с ревностью и усердием. С ревностью и усердием. Это прежде всего свидетельствует об искреннем отношении к своему труду, к послушанию, на которое его назначает старший. Ведь он пришел в монастырь подвязаться, очищая свое сердце. Я хотел бы вам напомнить слова преподобного Серафима Саровского. Когда он носил мешочек за спиной, то говорил «Томлю томящего мя». И обычное дело, безразличное, казалось бы, а для многих, может быть, даже и смешное, и это дело приобретало огромнейший смысл для него самого, потому что он в уме и в сердце помышлял о Боге. Все здесь стоящие православные христиане, все мы имеем послушание. Домашние, семейные, производственные, рабочие, монастырские. Относимся ли мы к нашему послушанию, в котором мы можем созидать себя или разрушать, к нашей жизни и к нашим делам, как послушанию, которое даровал нам Господь? Даровал. Если я люблю Бога, то я, конечно, с любовью исполняю всякое послушание. Святой преподобный Серафим Саровский был слугой Божьей Матери. Он был православным человеком и прекрасно знал Священное Писание, которое рекомендовал читать всем. И сам в течение недели прочитывал все Евангелие. Вдумайтесь, дорогие, немного в то, что говорит преподобный Серафим. Необходимо так любить Евангелие, чтобы ум плавал в словах его.
когда читаешь о его добром послушании, приходят на мысль следующие слова Евангелия. «Не придет Царствие Божие приметным образом. Ищите прежде всего Царствие Божие в сердце. Оно внутрь вас есть». Евангелие от Луки. Очень часто мы надеемся, что приобретем квартирку, купим дачу, избавимся от тех, кто нас не любит, и от тех людей, которые нас раздражают. И когда все это сделаем, тогда начнем созидать себя. Это глубочайшее заблуждение. Господь поставляет человека в такие условия, которые дают ему максимум возможностей уже здесь. И в этих условиях стяжать Царство Божие. И как бы ни был человек замкнут или закован в цепи, погружен в какую-то страшную яму, мешок, заключен в крепость, он всегда остается свободным. И ему до конца представляется возможность стяжать Царство Божие, которое внутрь нас есть и которое никоим образом не зависит от внешних обстоятельств. Мы нередко пытаемся избавиться от этих обстоятельств, что является преступлением против собственной жизни. Так вот, преподобный Серафим нес эти послушания дорогие. Часто, поверьте, мы щадим себя, жалеем, но если вдруг заболеваем, то начинаем роптать, виним обстоятельства, осуждаем людей, из-за которых мы якобы заболели. Через 2 года послушник святой Прохор заболел водянкой, тело его распухло, и он испытывал тяжкие страдания. Наставник Иосиф и другие старцы, любившие святого Прохора, ухаживали за ним, за молодым человеком. Болезнь длилась около 3 лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Представим себе, дорогие братья и сестры, что мы пришли на какую-то работу и плохо себя почувствовали. Ах, здесь такие люди, так сложились обстоятельства, начинаем мы себя жалеть. Мы стараемся отстраниться от внешних обстоятельств, избавиться от них, потому что они явились виновником нашего недомогания. Но забываем о том, что прежде всего нам даруется возможность и здесь оправдать Бога, любя Его, и заставить себя любить окружающих, даже тех, которые, может быть, причиняют нам боль. Часто я и сам, дорогие мои, слышал от людей: «Мы потеряли здоровье здесь, в вашем монастыре». Да, действительно, было трудно. Старцы хотели вызвать к нему врача, но святой сказал отцу Пахомию: «Я предал себя, отче святый, истинному врачу души и телес, Господу нашему». Это и есть, дорогие, полное предание себя Небесному Отцу. Это величайшая добродетель не просто верить во Христа, а довериться Ему до конца, даже до смерти. Явилась Ему Дева Мария с Иоанном Богословом и Петром и сказала: «Сей от рода нашего». Что же, братья и сестры, неужели Прохор жил на другой планете? Неужели он был не от мирских родителей? Да нет, конечно. Неужели он стал бы особым избранником? Нет, никакой он не был особый избранник. Но обратите внимание, дорогие мои, как постепенно шло его восхождение от силы в силу, от любви родительской, которой Прохор спитался. Он научился любить Христа, научился любить Бога. Он научился также любить добродетели и послушание. И он предал себя постоянно в руки Божии. Пробыв 8 лет послушником Саровской обители, он принял иноческий постриг с именем Серафим, конечно же, пламенеющий любовью. Он в течение 5 лет, как стал иродиаконом, служил божественную службу. В течение 5 лет. Господь даровал ему силы. Мы очень часто щадим себя, пытаемся сберечь себя, непонятно, правда, для кого и для чего. Боимся начинать больше отдыхать, обращаемся к врачам, но подлинного истинного врача забываем. Мы забываем предавать себя в руки Божии. Все пытаемся по-человечески оградить себя от трудностей, а лучше сказать, от обстоятельств, которые создают для нас
Господь, обстоятельств, при которых мы начинаем созидать себя, оправдываем Бога и оправдываем людей. Мы этого не хотим, мы сами знаем, как спасаться и губим себя. В течение 5 лет он постоянно совершал божественную службу. Служил. И уже тогда сподобился утешения. Надо сказать, что монашеская традиция предполагает, что прежде всего исповедь и нахождение послушника в монастыре, где он начинает заставлять себя смиряться пред всеми людьми и терпеть в этих обстоятельствах только самого себя. И при каждом проявлении человеческого отношения к нему, если оно его задевает, он также учится обвинять себя. Эти отношения показывают ему испорченность его сердца, человеческого сердца. Но ни в коем случае никогда он не имеет права обижать другого человека и не должен говорить ему: «Ты сам виновен в таком моем отношении к тебе». Христианин всегда зрит только в свое сердце, обвиняет лишь себя, оправдывает Бога и оправдывает людей, которые рядом с ним, при любых обстоятельствах. Достигнув постепенно полного послушания, имея в душе пламенную любовь к Богу, преподобный Серафим сподобился уйти в затвор. Он погружался во внутреннюю сердечную молитву. Видя подвиги преподобного Серафима, дьявол на него навел мысленную брань, упорное продолжительное искушение. Тогда он молился 1000 дней и 1000 ночей на камне. Вот, казалось бы, я же подвязаюсь, Господи, я люблю Тебя, но Ты будь верен мне до конца и попробуй быть подобным мне, предлагает Господь каждому человеку. Что это значит? Однажды напали на преподобного разбойники. И здесь, дорогие братья и сестры, я хотел бы сказать вам одну важную вещь. Если бы не оправдал он разбойников, если бы не покрыл их своей любовью, мы бы сейчас не обращались бы к нему с молитвой. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Вот это и есть как бы последний этап искушения, когда проверяется истинность мотивов подвига человеческого. Ради чего ты все это делаешь? Действительно ли ты любишь меня? Действительно ли ты верен мне до смерти? Действительно ли ты христианин? Ведь я был послушен своему отцу даже до смерти и с креста оправдывал всех, возведших меня на крест, говорит Господь. А ты оправдываешь людей, которые тебя чуть не убили. Преподобный опять верен был в испытании. Он оправдал их. И снова его подвиг увенчался явлением Божьей Матери. Мы с вами, дорогие братья и сестры, очень часто читаем жизнеописания и уже привыкли к житиям святых, и многие из них даже пересказываем. Мы также привыкли к Евангелию, причем настолько, что относимся к нему как к историческому свидетельству некогда жившего Христа. Да, мы называем его Спасителем, идем его путем. Но заметьте, идем не вслед за ним, а параллельно. Мы знаем, что Христос спасает нас. И когда нужно, вспоминаем об этом. Однако подлинно христианского отношения к Евангелию у нас нет. Ибо если бы оно было у нас, то была бы у нас и любовь. А мы любим только тех, которые любят нас. Какое же это удивительное богатство, дарованное Русской Православной Церкви. Как только Русь приняла православие, сонмы преподобных, мучеников, страстотерпцев, юродивых явились в недре нашей Православной Церкви. Мы имеем богатейший опыт, опыт прохождения этого пути к Богу, очищения человеческого сердца. Но как часто мы к этому опыту прибегаем? 39 лет он только стал иеромонахом. Долго отказывался. Он боялся быть служителем, стоять у престола Божия. Многие не боятся этого и гораздо раньше становятся священнослужителями. К слову, братья и сестры, я хотел бы еще сказать вам, что Господь потому и не дает старцев,
что мир не рождает добрых послушников. Их должны родить родители. И тогда мы будем с вами утешаться многими старцами, добродетельными священнослужителями. Но когда это произойдет? На что мы с вами надеемся? Может быть, совершится какое-нибудь чудо, и начнут рождаться эти святые люди? Нет, дорогие. До тех пор, пока мы не станем другими, пока не научимся приобщаться к опыту русских святых, поверьте, Россия все дальше и дальше будет погружаться во тьму. На что, братья и сестры, еще раз я вас вопрошаю, на что мы рассчитываем? Если мы все знаем, но не исполняемся послушанием ни в семье, ни на производстве, если плохо относимся к родителям, к детям, плохо относимся к начальствующим и к подчиненным, на что мы тогда рассчитываем? Ведь дан же опыт, который запечатлен в истории нашей русской православной церкви. И нежели кто-то другой должен все это исполнять. Зададим себе вопрос, для чего нам дан этот опыт? Вот сейчас Рождество Христово, и мы понимаем, для чего Христос родился, и для кого Он родился, и что Он принес в мир. Очень хорошо, что весь человеческий род спас, но ведь и от нас, вероятно, что-нибудь потребуется, братья и сестры. Какой-то подвиг, хотя бы малый. По причине умножающегося беззакония в сердцах охладевает любовь. Евангелие от Матфея. Поэтому и трудно смиряться, трудно терпеть. Но я скажу вам сейчас, возможно, не совсем приятную вещь. Всякое противление Богу, всякое нежелание исполнять божественные заповеди носит умный характер. Мы только соглашаемся с тем, кто нам внушает мысль. Откажись, не делай. И сила отказа от божественных заповедей пропорциональна иерархии демонической. Да, кто-то порченный, кто-то плохой, зато мы хорошие. Когда же мы начнем заставлять себя любить людей? Когда начнем терпеть себя, а не других? Когда начнем видеть свои недостатки, а не чужие? Когда, наконец, начнем возмущаться только собой, а не своим ближним? И вот путь, на который встал преподобный Серафим Саровский. «Стяжи мир», — говорил он, — «и тысячи вокруг тебя спасутся». «Христос воскресе, радость моя!» Это тоже его слова, которые нам так нравятся и которые так радуют всегда наше сердце. А теперь, отступив немного назад, давайте посмотрим, как появилась эта радость и как родилась она в сердце преподобного. Именно таким подвигом, таким самоотвержением, и на что же мы рассчитываем? Да не покажется вам, дорогие братья и сестры, это слово резким. Но поверьте, когда мы отмечаем память таких святых, которые пребывали в любви, всегда испытываешь скудость собственной любви. Всегда понимаешь, что ты человек несовершенный. Но самое правильное было бы ни в коем случае не оправдываться и осуждать только самих себя. Никогда, христианин, не оправдывай себя. Мы, православные христиане, виновны перед Христом, который возложил на нас такую величайшую миссию и ответственность быть солью земли. Однако достаточно ли на сегодняшний день соли, чтобы осолять наше общество, наше Отечество? Оказывается, нет, недостаточно. Общество продолжает разлагаться, и Отечество наше все более и более начинает разрушаться. Повода к оптимизму не находим. Мы видим детей в воскресных школах, но, что самое плачевное,
их явно недостаточно. Мы видим людей, наполняющих храмы, но для Москвы их число чрезвычайно мало. На что мы рассчитываем? А любовь продолжает уходить по причине умножающегося беззакония. И вот такие вот удивительные слова мы слышим от архиепископа Алексея Фролова, слова о любви и о том духе, который должен быть в настоящем христианине. Поэтому сегодня я благодарю вас за ваше внимание, за ваши вопросы, которые вы задали. Они были очень хорошие. И напомню вам слова апостола Павла, его послания, которые мы также читали сегодня в церкви. «Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна. И если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». С вами был сегодня иеромонах Давид, настоятель Каневского подворья. Будем помнить о вечной жизни, стараться заботиться о своих душах. Храни Господь, Матерь Божия. Всего доброго, до свидания.

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Третьего августа – день памяти Александра Исаевича Солженицына.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: У Солженицына в раковом корпусе про одного из героев романа сказано так. Весь смысл существования и его самого, и всех вообще людей, представлялся ему не в их главной деятельности, которой они постоянно только и занимались. В ней полагали весь интерес, и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, не продрогнувшим, не искаженным изображение вечности, заложенное каждому. Это замечательные, но одновременно и таинственные слова. Что это за изображение вечности, заложенное каждому? И как сохранить его неомутненным, не продрогнувшим, не искаженным? О чем тут идет речь? Быть может, одна из удивительнейших функций русской литературы в том и заключается, что она, на своих вершинах, конечно, вся вот об этом изображении вечности, что она о нем говорит и к нему обращается в каждом читателе. Помните небо, внезапно увиденное князем Андреем Болконским, когда он упал раненый в самой кровавой каше Аустерлицкого сражения. Помните тихую и торжественную ночь, в которую выходит Алеша Карамазов после смерти старца Зосимы, и этот странный восторг, это касание его души мирам иным. Помните ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Так вот и у Солженицына. Его рассказы, его раковый корпус, его в круге первом наполнены, казалось бы, до предела ужасом, злом, страданиями. А вот кончишь книгу, и первое ощущение – это ощущение именно тишины, света и вечности. Образ вечности, данный каждому. Но чтобы это было так, нужно ведь, чтобы действительно образ этот был, и чтобы он действительно был дан каждому, дан как какое-то тайное сокровище, которым мы на последней глубине и измеряем, и оцениваем нашу жизнь. Значит, жизнь наша не сводится, не может свестись к одной этой бессмысленной суете, в которой мы все время живем, и в которой так, по мелочам, растрачивается и сгорает что-то бесценное, вечное, высшее, что мы ощущаем в себе. Вот спорят, спорят, до бесконечности спорят, нудно и скучно о том, есть ли Бог или нет Его. И все пытаются спор этот сделать научным, каким-то образом втиснуть его в химическую лабораторию, в таблицу логарифмов, в геометрию. И так очевидно, что втиснутый в эту плоскость спор этот теряет всякий смысл, что в этой плоскости вести его невозможно и не нужно. Ибо с точки зрения логарифмов, приведенные слова Солженицына не имеют ни малейшего смысла. Образ вечности, неомутненное, не продрогнувшее, не оскаженное хранение его. Таблица логарифмов не может ни замутиться, ни продрогнуть, ни исказиться. На то она и таблица логарифмов. А человеческая душа может, Да, она может пасть, испачкаться, загрязниться, и она может очиститься, взлететь, возвыситься. И потому что может, знает, что означает этот образ вечности, о котором говорит Солженицын. Что же он такое? Очень приблизительно, словами заведомо недостаточными, неподходящими, можно, может быть, ответить так. Это прежде всего чувство присутствия. Присутствие в жизни, во времени, в каждой их частице, как бы другого измерения, другой стороны. Сразу, простым глазом, простым слухом, невидных и неслышных, но становящихся видными и слышными, как только мы, вот как князь Андрей на Аустерлицком поле, выходим из все поглощающей суеты, духовно и внутренне освобождаемся от нее. Нет, это не все, чувствует глаз. Это не все, чувствует ухо. За этим есть еще и то, вот то таинственное присутствие, тот странный зов, призыв, сигнал о чем-то другом. Луч солнца падает на какой-то предмет. Одна секунда, одна вспышка, и все проходит. Внешне, с точки зрения таблицы логарифмов, это чисто физическое явление, на которое не стоит обращать внимания. Но этот свет, оставшийся в душе, но эта радость, но это чувство, это знание, что мне что-то сказано, открыто, явлено. Как это выразить? Как передать? Но реальность этого опыта самоочевидна. Иначе не было бы в нашем языке слов красота, дух, вдохновение. И с этого начинается то ощущение образа вечности, данного каждому, о котором говорит Солженицын. Ощущение присутствия чего-то высшего, прекрасного и вечного. Верующие говорят здесь о Боге. Но они не говорили бы о нем, если бы не это изначальное чувство. Ибо, повторяю, никто и никогда не поверил в Бога на основании научных и логических выкладок. Никто и никогда не пришел к Нему одним умом. Всегда было и есть это касание мирам иным, этот свет и эта любовь, растопляющие сердце, этот зов и этот ответ. «Я не искал бы тебя, — говорит Паскаль, — если бы сначала я не нашел тебя. Для себя создал ты нас, Господи, говорит Августин, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Да, все пронизано лучами этого невидимого света, все полно этого таинственного присутствия. Можно, конечно, все это проглядеть, проспать. Можно ничего не увидеть и ничего не услышать. Но лучшее в мире зовет к этому. Зовет не сдать в себе, не дать дрогнуть, замутиться этому образу вечности. И как утешительно знать, что спустя полвека после официального отрицания и отвержения этого опыта вот приходит Солженицын и так спокойно и просто с такой абсолютно твердой уверенностью говорит: «Образ вечности данный каждому». И как будто не было этих 50 лет отрицаний, издевательств, низведения всего к логарифмам и лаборатории. Все снова стоит на своих местах, свет снова светит. Остается постараться заткнуть глотку, не дать написать, не дать напечатать, попытаться перекричать. Но даже и это не удается. Тихий голос сказал что-то важное, сказал что-то душе, и весь мир услышал. Другие кричат годами, и их никто не слушает. Назовет ли снова человек это присутствие, этот свет, этот зов Богом? Сумеет ли вернуться к образу вечности? Научится ли побеждать темную суету и суетливую тьму? Мы не знаем. Но мы знаем, что никогда не переведутся свидетели этого присутствия. Мы знаем, что свет во тьме светит, и тьме его не объять.
4: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

3 августа исполняется 15 лет со дня смерти пианиста Николая Арнольдовича Петрова.

в Москве на 69-м году жизни после тяжелой болезни умер Николай Арнольдович Петров, великий пианист и неутомимый родитель русской национальной культуры, человек, одаренный при рождении создателем с исключительной щедростью, огромным талантом, ясным и созидательным умом, самыми выдающимися человеческими качествами, добротой, верностью, достоинством, порядочностью, позитивным мироощущением, душевной щедростью, колоссальным творческим и общественным темпераментом и бескомпромиссной нетерпимостью ко злу. Несчастье случилось во время майских гастролей в Минске, инсульт и очень обширный, но он был человек столь невероятный, какой-то победительной силы, такого жизнелюбия, и так приучил всех, кто его знал, к своей способности преодолевать любую преграду и сокрушать любую проблему, добиваться невозможного, что надежда на лучшее сохранялась до последнего. Не случилось. Август – традиционно тяжелый месяц, в продолжение которого мы приучены ожидать каких-то неприятностей, а то и катастроф. Август нынешнего года начался с того, что Россия потеряла того, кто по праву был ее гордостью, кто сам по себе был неиссякаемым источником оптимизма и защитником русской культуры. Он происходил из знаменитой семьи, давно и тесно связанной с музыкой. Его отец, Арнольд Васильевич Петров, был выдающимся виолончелистом и лауреатом первого всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Его дед, Василий Родионович Петров, был одним из великих русских басов с голосом фантастической силы, красоты и широты диапазона, из тех, что называют абсолютными басами. Это был человек редкой музыкальности, фундаментального образования и исключительной душевной отзывчивости. Человек, относящийся к своему творчеству как к миссии. Ну, не лишним будет здесь вспомнить, что Василий Родионович начинал свою жизнь ведь сельским учителем у себя на родине в деревне Алексеевке. Он был родом из Харьковской губернии, учился в Московской консерватории у профессора Антонина Барцала и дебютировал в 1900 году в одном спектакле с Антониной Неждановой, другом и коллегой которого он будет до последнего дня своей жизни. Конечно, Василий Родионович Петров – это удивительное и радостное явление в музыкальной жизни Москвы, да и всей России. Задолго до рождения Николая Арнольдовича Петрова дом, в котором он появился на свет и где ему суждено было прожить всю жизнь, превратился в один из музыкальных центров Москвы. И в первые советские десятилетия этот дом продолжал оставаться одним из, ну, чудом сохранившихся оазисов живой мысли и искреннего сердечного общения, местом, где свято хранились исконные традиции национальной культуры и русского гостеприимства, и здесь запросто бывали Станиславский и Шаляпин, Ленский и Южин, Неждановы и Сука, Голованов и Шостакович, Собинов и Оборин, и многие-многие иные, чьи имена давно и навечно занесены на скрижали великой русской культуры. И Николай Арнольдович Петров не открывал для себя мир музыки, в этом не было необходимости. С самого первого момента своего бытия он уже находился в ее одушевляющем пространстве. И вопроса, кем быть, естественно, не возникало. Конечно, музыкантом. И в определении специализации тоже не было проблем. И бабушка, и мама, которые занимались его воспитанием, они обе были очень одаренные пианистки. Чаще всего, ну вот с самых малых лет, когда пробуждается самосознание, они водили Колю Петрова
в большой зал Московской консерватории, уже тогда знаменитый зал, на концерты Софроницкого, Гольденвейзера, Оборина, Флиера, Нейгауза, Зака, ну и многих иных. Бабушка Евгения Николаевна Калашникова, вдова Василия Родионовича Петрова, воспитанница Московской консерватории, между прочим, дочь очень известного общественного деятеля, подвижника в сфере русской культуры и русского просвещения Николая Калашникова. Вот Евгения Николаевна, она и стала первым педагогом Николая Арнольдовича Петрова. И прежде всего она воспитывала в нем чувство стиля и вкус, пробуждала творческую интуицию и раскрывала волшебную силу музыкальной интонации. А спустя время уже в центральной музыкальной школе учителем Николая Петрова стала Татьяна Евгеньевна Гестнер, прекрасный методист и очень требовательный педагог. Именно ей, Татьяне Евгеньевне Гестнер, прежде всего Николай Арнольдович обязан своей превосходной пианистической технике. А далее была Московская консерватория. И здесь Николай Петров сделал все возможное уже сам, чтобы учиться в классе Якова Израильевича Зака, блистательного пианиста, о котором Адам Винявский, председатель жюри третьего международного конкурса имени Фредерика Шопена, происходившего в, страшно сказать, в 1937 году, сказал так: «Совершенно бесспорно, что он представляет собою крупнейшую музыкальную величину». Ученик Генриха Нейгауза, Зак очень рано, как-то сразу стал зрелым и сложившимся музыкантом классического стиля. В его творчестве органически сочетались вдохновение и уравновешенность, рассудочность, даже рациональность. Концертную деятельность он начал очень рано совмещать с активной педагогической работой в консерватории. Николай Петров впоследствии вспоминал, что концерты Якова Зака на него всегда производили какое-то особенное впечатление технической свободой и ярким артистизмом, и безупречностью стиля и формы. И как человек Зак был фигурой яркой, магически притягательной, эстет, интеллектуал, острослов. Он был очень добрым человеком, но и исключительно требовательным, не принимавшим компромиссов в сфере искусства, да и, в общем-то, в человеческих отношениях. Только его огромный талант, то, что он входил в, так сказать, неприкосновенный золотой фонд страны, позволяло ему уцелеть во время эпохи тоталитарной деспотии. Творческое его кредо, оно было и его кредо педагогическим. Он не терпел приблизительности и неопределенности. Художественное мышление есть результат совместной работы интуиции и интеллекта, совокупности чувств и осмысленного жизненного опыта. Главное для исполнителя – постичь мысль автора – и подчинить себя выявлению авторского замысла. И величайший грех гордыни – это навязывание автору собственного мироощущения и собственной воли. В свое время Генрих Нейгауз говорил о том, что Заку присущ особый дух высшей объективности. Он говорил об исключительном умении Якова Израильевича передавать искусство по существу, не внося в него слишком много своего личного, субъективного. И далее Генрих Нейгауз писал так: «Такие художники, как Зак, не безличны, а скорее сверхличны. В их исполнении Мендельсон есть Мендельсон, а Брамс есть Брамс. Личность артиста, как нечто явно отличимое от автора, отступает
вы воспринимаете композитора как бы через огромное увеличительное стекло, вот оно мастерство, но стекло абсолютно чистое, ничем не замутненное, не запятнанное, стекло, которое в телескопах применяется для наблюдений за небесными светилами. Вот так писал Нейгаус о своем коллеге. Зак справедливо считал, была бы личность, и она себя обнаружит, не прибегая к своеволию. И он настойчиво требовал от Николая Петрова, как и от иных своих учеников, во-первых, расширять свой кругозор, постигать пространство мировой культуры, учиться мыслить в категориях этого пространства, а во-вторых, постоянно совершенствовать качество игры, добиваясь полной технической свободы. Такой свободы, которая позволила бы воплощать в жизнь, то есть в эмоциональность звука, в богатство интонации проживаемую мысль. В свое время Карл Брюлов говорил своим ученикам, если вы задумываетесь о том, как сделать то или иное, то вы это не сделаете, поскольку ваша техника несовершенна. Она мешает воплощению вашего замысла. Техника живописца совершенна тогда, когда вы можете о ней не задумываться. И только тогда вы можете сосредоточиться на создании главного образа. Вот, будучи сам виртуозом в живописи, Брюлов воспитывал это в своих учениках, из которых ни один, увы, не дотянулся до своего учителя. Зак, как учитель, был счастливее Брюлова. Среди его воспитанников было много замечательных пианистов. Это и Новосардян, и Тимофеева, и Бак, и Версаладзе, и Мервис, и Могилевский. И, конечно, Николай Петров, достигший, ну и в чем-то превзошедший своего кумира и учителя. Как и Брюлов, Зак требовал виртуозности и больше, чем виртуозности, артистизма, то есть синтеза абсолютной пианистической техники и творческой личности. Но, как говорил Бузони, для того, чтобы подняться выше виртуоза, надо сначала стать виртуозом. Артистизм – это ведь не качество. Это состояние полной свободы творческой мысли, мысли, переплавляемой в творческое действие, в результате которого рождается художественный образ, объемно-ассоциативный, убедительный в своей выстраданной.

ученика от ступеньки к ступеньке по лестнице мастерства. Искусство жестоко тем, что требует полной, безраздельной к себе отдачи, и подготовка к творческой деятельности – это подготовка не к обычной работе, а к служению. Конечно, не все выдерживали сверхнапряженного режима работы и предельно высоких требований. Кто-то сходил с дистанции. Тот же, кто выдерживал, да, он достигал многого. Первое международное признание к Николаю Петрову пришло, когда ему еще не было и 20 лет. Это была победа на международном конкурсе, организованном Веном Клайберном в Форт-Уэрте в США в 1962 году. А спустя два года, в 1964 году, Николай Петров стал лауреатом престижного международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, это Бельгия. Сегодня мало кто из более-менее заметных музыкантов не имеет нескольких лауреатских званий. Конкурсов стало слишком много. Критерии стали менее отчетливы и в целом снизились. И сами конкурсы, и лауреатские звания нынче основательно дезавуированы. Полвека тому назад стать лауреатом означало войти на музыкальный Олимп. Для этого было недостаточно виртуозности, необходима была яркая творческая личность со своим почерком, со своей темой. Именно таковым и был Николай Петров к моменту окончания консерватории. Он принадлежал ведь к военному поколению, к тем, кто родился в годы Великой Отечественной войны, и среди них были те, кто стали выдающимися пианистами. Александр Слободяник, выученик Сергея Дежура и Генриха Нейгауза, пианист ярко-темпераментный, тяготеющий к монументальности и эмоциональной определенности. В своих действительно выдающихся качествах неизменно впечатляющий, но несколько однообразный, подобный итальянцу Бенедетти Микеланджело. Алексей Насеткин, один из последних учеников великого Генриха Нейгауза, еще подростком дебютировавший в Брюсселе и Вене, пианист-интеллектуал, несколько рассудочный, скорее эмоционально закрытый, один из лучших интерпретаторов Баха. Элисовер Саладзе, внучка замечательной грузинской пианистки и педагога Анастасии Давидовны Версаладзе. Она и будет и первым, и главным педагогом Элисо Константиновны. Уже в Москве Элисо Версаладзе занималась в классе Генриха Нейгауза и в аспирантуре у Якова Зака. Музыкант не столько романтического, сколько классического склада с редким ощущением музыкальной тектоники и формы, безупречно профессиональная, уравновешенная, точная, в пианизме все-таки скорее график, нежели колорист. Алексей Любимов, ученик Анны Артобалевской, Генриха Нейгауза, Льва Наумова. Его талант еще в детстве отметила сама Мария Юдина. Он эстет, он интеллектуал. Он довольно рано начал отрицать исполнительский индивидуализм. Он тяготеет к объективистскому подходу, не столько интерпретируя, сколько музицируя. И такая позиция вскоре привела его к камерно-ансамблевому жанру, к увлечению старинной музыкой и, соответственно, клавесину. Евгений Могилевский. Красавица-одессит, ученик своей матери Серафимы Леонидовны Могилевской. Уже в Москве он учился у Генриха Нейгауза, после его кончины у Станислава Нейгауза и у Якова Зака. Как и Николай Петров, 19 лет одержал блестящую победу на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. И Зак и Нейгауз отмечали у своего ученика большое личное человеческое обаяние,
гармонирующей

общее с природным артистизмом. Могилевский, конечно, не классик, а романтик с элементами сентиментализма и некоторой салонностью в стиле, с отчетливой, сугубо индивидуальной лирико-задушевной чувственной интонацией. Он тяготеет к эскизности, ему совершенно чужда философичность и духовная интроспекция. В этом отношении он является полной противоположностью с одной стороны Алексея Любимова, с другой стороны Николая Петрова. Владимир Крайнев, ученик Генриха Нейгауза и, возможно, наиболее последовательный продолжатель его стиля. Природа оказалась к нему исключительно щедра. Он прирожденный виртуоз, буквально расцветающий на публике, где его мастеровитость соседствует с экзальтированностью. Технически он безупречнее своего учителя, но его исполнению недостает рефлексии и душевной глубины. Да, это было выдающееся поколение. О нем в совокупности с теми, кто родился в 1930-е годы, это Лазарь Берман, Дмитрий Башкиров, Михаил Воскресенский, Сергей Доренский, Евгений Малинин. Вот об этих двух поколениях в своем дневнике Генрих Нейгауз записал: «Наши молодые исполнители стали значительно умнее, трезвее, целенаправленнее, энергичнее, чем их отцы и деды, отсюда их превосходство в технике». Техника для старших поколений, для самого Генриха Нейгауза, для Владимира Софроницкого, Льва Оборина, Якова Флиера, Якова Зака, для вспыхнувших с фантастическим блеском на исходе трагических для страны 30-х годов Эмиля Гилельса и Святослава Рихтера, техника никогда не была самоцелью, она не имела самостоятельной эстетической ценности, она была только средством художественного мышления. Новые поколения, трезвость которых, то есть рациональность, рассудочность, организованность, понимание конъюнктур времени было верно подмечено Генрихом Нейгаузом, эти поколения воспитывались в эпоху жестокую и циничную, которой никаких иллюзий не испытывали. В контексте усугубляющегося разочарования только логичным выглядит тенденция ухода в чистую эстетику, в стилизацию, даже в ретроспекцию, здесь красноречив пример Любимова. Немалую роль в упрочении этой тенденции сыграла и стремительно развивающаяся после Второй мировой войны практика множащихся и все более и более дублирующих друг друга международных конкурсов с их неизбежной методой определять музыкальную, в том числе пианистическую, иерархию по формальным признакам. Все это создавало крайне сложные условия для прорастания индивидуальности в личность. И то, что это все же происходило, происходило скорее вопреки особенностям послевоенного времени и свидетельствует о непобедимости творческого начала в человеке. Тем не менее, законы технократической цивилизации, стремительно прогрессирующие во второй половине 20-го столетия, они предопределили неизбежность потери. Предвоенное, военное, послевоенное поколение при несомненном богатстве талантов все же не встало вровень с мастерами, родившимися в грозно-экспрессивные годы начала века, словно бы вытолкнутыми на творческую орбиту могучей взрывной волной эпохи великих потрясений, великих иллюзий, и сохранившими во всю свою оставшуюся жизнь избыточную энергию изначального импульса. Пожалуй, только Николай Петров оказался равен созвездию величайших своих предшественников.
Прежде всего, это пианист, как писала уже целых полвека вся музыкальная пресса, пианист феноменальных возможностей. При том, что внешне он менее всего был похож на пианиста, каким его привычно рисует воображение. Николай Петров неизбежно поражал при своем выходе на концертную эстраду своими более чем внушительными габаритами, вызывающими ассоциации с брутальными героями Рабле, Шекспира или Доде. В его массивной фигуре с огромными руками, в округлой объемности широких форм, в какой-то особой весомости, вечности всего облика, во взгляде, скрывающемся за толстыми стеклами очков, в неизменной тяжелой роговой оправе было, как грустно произносить это в прошедшем времени, было что-то очень уютное, заранее к себе располагающее и надежное. И при том в той легкости, с какой он двигался, в той умной грации, с какой он располагал себя в пространстве, делая тот или иной жест, был очевиден глубокий, подлинный артистизм, невозможный без огромной внутренней культуры, без тонкого, природного и отшлифованного временем и опытом вкуса, без чувства стиля и меры. Именно таковой и была его игра, надежная, стильная и выверенная. Импровизационные, электризирующие публику энергетические вспышки, вдохновенная динамика пульсирующего живым чувством ритма, обогащенного неожиданными красками, все это являлось результатом долгой и кропотливой работы. Николай Петров был не из тех музыкантов, которые полагаются на авторитет своего имени, на прочность мастерства, на привычность и на вдохновение, которое находит во время концерта. Он все заранее отрабатывал, проникая в авторский замысел и стремясь наиболее полно его выразить. Он пробовал многие десятки вариантов, прежде чем остановиться на одном, том, который он собирался вынести на публику, том, в котором он был уверен. Никогда не решался он представить публике произведение, которое им было бы не понято вполне, которое было бы им не вполне осмысленно, формы и средства которого он не принял бы в полной мере как свои собственные. В доме Петровых всегда были частыми и желанными гостями и добрыми друзьями актеры старого МХАТа. И первые не менее знаменитого, второго поколения мхатовцев. И это глубоко симптоматично. Вот, кажется, никогда Николай Арнольдович не говорил о системе Станиславского применительно к творчеству пианиста. Однако же его работа над каждым новым произведением, она строилась именно по этой системе. Полное погружение в предлагаемый образ. Сращивание с авторским замыслом себя до того момента, когда в процессе постижения и постепенного преображения произойдет неразрывное слияние триединого автора, созданного им образа и интерпретатора. То есть, когда откроется во всей многомерной полноте правда этого образа, та правда, которая определит логику отбора художественных выразительных средств. Важно понять, что техническая сторона для Николая Петрова давно перестала быть проблемой. Школа Якова Зака была могучим и надежным фундаментом, и Петров очень рано вышел на самый высокий технический уровень. Его огромные руки лесоруба или мастерового, они были удивительно пластичны. И практически не было такого материала, во всяком случае его невозможно представить, который бы он не исполнил с блеском. Проблема,
как ее ставил для себя сам Петров, была в авторской адекватности. Он ведь никогда на концертах не играл себя, не навязывал в самодовольном авторитаризме музыканта-виртуоза тому или иному автору и произведению собственной отвлеченной, в конце концов, удобной ему интерпретации. Он в концертах обладал высшей формой смирения, и подчеркнем это, высшей формой творческой мудрости, выступая как посредник между автором и публикой. Но исполняя классиков, он менее всего архаично музеен, и он не занимался ретроспективной стилизацией, как, например, Любимов. Его интересует живая мысль, выраженная в музыке Баха, Моцарта, Мендельсона, Скарлатти, Брамса, Шуберта и иных великих. Живая, как если бы она срезонировала в сегодняшнем мире. Ему важно извлечь подсознательное из глубин музыкальной фактуры для обогащения дня нынешнего, для предмета размышлений и диалога сегодняшних поколений о чем-то существенном, глобально более важном, нежели лукаво мелочная лихорадочная суета, предлагаемая быстротекущим временем и выдаваемая условностями бытия за подлинную жизнь. Личность чисто человеческая для исполнителя, ставящего перед собой такие задачи, важна для того, чтобы быть достойным собеседником. С одной стороны, собеседником создателей музыки, с другой стороны, собеседником публики. И личность должна быть таким образом очень велика, ибо должна быть соразмерна классикам и своему времени. Вот что значит для творческой личности, а музыкант-исполнитель при всей его, казалось бы, вторичности, безусловно, является художником-творцом, он должен был им являться. Вот что значит быть современным, что значит уметь слышать время? Это значит ощущать основные, сущностные, онтологические проблемы окружающего мира. Ощущать, сознавать не отстраненно, а с предельной остротой, свойственной тонкой душевной организации художника. Ощущать всем своим организмом, всеми нервами. И осмысление действительности неизбежно находит продолжение в действии, то есть в желании вмешаться, исправить, пробудить. Воздействие музыканта, оно косвенное, оно, казалось бы, эфемерное, и в то же время оно исключительно действенное, ибо оно обращено непосредственно к душе человеческой. Правда, действенность напрямую зависит от силы, от масштаба творческой личности исполнителя, который как бы соединяет пробужденные души великих с душами своих современников. Далеко не всегда так бывает. Слишком многие из музыкантов ограничиваются лишь эстетической стороной, забавляя и усыпляя еще более публику. И тогда перед нами не искусство. Нет, тогда перед нами лишь искусность, не творчество, а более или менее высокий уровень художественного ремесла, которое, как всякий суррогат, крайне опасен своим обманным действием. Николай Петров к таковым никогда не принадлежал. Он с самого начала понимал коварство чистой эстетики, он с самого начала понимал свое исполнительское творчество как миссионерство и просветительство. «Музыкант в наши дни, — говорил он в одном из своих еще ранних интервью, — должен быть просветителем. Я лично убежден в этом. Именно просветительское начало мне особенно близко. Возможно, и даже скорее всего, в первое свое исполнительское десятилетие Николай Петров имел в виду
Но, в отличие от последующих лет, нечто под просветительством, нечто относительно формальное. Играя и блистательно, вдохновенно все произведения, традиционные для концертирующего виртуоза, он насыщал свои программы произведениями не слишком популярными, а порою и незнакомыми. Ведь существует столько чудесной, но мало исполняемой музыки, а то и просто неизвестной слушателям, — говорил он. Чтобы обнаружить ее, стоит сделать только шаг в сторону от исхоженных, проторенных путей. И вот его ранние концертные программы, они на строгий вкус казались слишком пестрыми. В них динамично сосуществовали Рамо и Дебюсси, Скарлатти и Брамс, Бах и Бизе, Мусоргский и Шуберт. Возрождая интерес к забытым и полузабытым произведениям, Николай Петров словно бы снова и снова сдавал экзамен, испытывал свои интерпретаторские способности, свою возможность быть органичным в том или ином стиле, свою возможность говорить с публикой, быть убедительным в разных формах и в разных жанрах. И каждый раз он выходил победителем. Не в том смысле, что публика не расходилась, что он владел залом. Это как бы само собой разумеется, а в том, что каждый раз происходило таинство вызывания духов, раскрытие авторской мысли, создание удивительной атмосферы сопричастности этой мысли, установление диалога времен и чувств. Это становилось возможно благодаря особой выучке Заковской школы, верным последователем которой Николай Петров оставался во всю свою творческую жизнь. Интерпретация возможна только в пространстве авторской мысли. Это становилось возможно, вот этот вот диалог времен и чувств, это становилось возможно благодаря неустанной работе Николая Арнольдовича над собой. Как личность он становился все более глубок, а его игра становилась все более по-нейгаузовски, сверхличностной, и при этом она не становилась с годами мистически затемненной, с, так сказать, подсознательными многоточиями. Николай Арнольдович Петров был человек ясной мысли и предельно ответственный. Он не любил неопределенностей и псевдомногозначительных намеков. Ни одна работа не выносилась на публику, сделанной, то есть продуманной, понятой до конца, с ускользающей мыслью. Все должно быть именно проставлено до конца, все точки над «и» обозначены. Вот именно это, пожалуй, кое-кого смущало. И когда говорили о свойственном Николаю Петрове холодке, отсутствии живой импровизационности, отсутствии порывистой страстности, имели именно вот это – определенность, додуманность. Упрекали ведь, между прочим, даже в избыточной безупречности. Правда, неизменно всеми отмечалась идеальная ясность, с которой прослушивается и воссоздается каждый элемент музыки. А с годами программы стали строже и стали говорить об эталонности и классически завершенных интерпретациях, что исполнение произведений современных авторов, таких как Прокофьев, Шостакович, Хренников, Эшпа или Щедрин, а вот к Щедрину пианист испытывал особую симпатию, что исполнение классиков, причем в невероятно широком диапазоне от Баха, Моцарта и Гайдена и до Равеля и Гершвина. Но прежде всего окончательно очевидной стала одна особенность исполнительского стиля Николая Петрова. То, что критика определит как монументальную виртуозность. Монументальную виртуозность. Здесь не просто эффект особой силы и ощущение исключительной внушительности, физически ощущаемых в игре. Это лишь следствие способности артиста к масштабному мышлению,
способности к философским обобщениям, сводящим воедино проблемы, пространство и время. В этом проявлялся могучий и сверхличностный в своей эпичности темперамент. В этом проявлялся тот качественный вес натуры, та степень активной духовности этой натуры, которые придают особую значимость всему, к чему они прикасаются и с чем себя соотносят. Так получилось. Замечательно получилось, что творчество Николая Арнольдовича Петрова не знало кризиса. В его деятельности не было так называемых пустых лет. С каждым годом в его репертуаре появлялись новые произведения. Каждый год он давал до 100, иногда и более концертов, неизменно собирая аншлаги. С каждым годом интерес к его творчеству, что в России, что за рубежом, неуклонно рос. И это было результатом неустанной работы, результатом личностного роста. Жизнь развивалась в неуклонном россиниевском стабильном крещендо. Именно на этом взлете он покинул этот мир. Общественный темперамент и личная сопричастность к происходящему и ясное сознание своей принадлежности, укорененности в русской культуре не могли оставить Николая Арнольдовича Петрова в стороне от происходящего в нашей многострадальной родине. И когда огромная держава вступила в полосу тяжелейших кризисов, в начало глобальных структурных перемен, а потом она начала распадаться, и жизнь стала невыносимой, он, подобно очень многим, не уехал за границу. Наоборот, он увеличил число своих выступлений внутри России. Он не замкнулся в себе, он не ушел в эстетическую созерцательность. И свой огромный авторитет он направил на сохранение того, что было самым ценным, что являлось без преувеличений главным и, возможно, единственным условием возрождения страны. Это русской национальной культуры. С неиссякаемой, казалось, энергией он проводил мастер-классы, он создавал благотворительные фонды и программы, организовывал и проводил фестивали, находил деньги для музыкальных школ, участвовал в огромном числе советов самых разных уровней. Он был не только деятелен, но и отважен. Отважен так, как на это мало кто решался в наше лукавое и жестокое время. Без всяких толерантностей, без уклончивости и дипломатии он публично давал происходящему заслуживающую оценку, иногда шокирующую приличное общество, оценку хлесткую и всегда выстраданную. Преступлением он называл то, что происходило в сфере идеологической, интеллектуальной и культурной. Преступлением и безумием назвал он реформы в сфере образования. Это не были только слова. Он в привычной для себя энергичной форме, мастеровитостью своей пытался организовать сопротивление, не отчаивался от неудач, начинал все заново. В его настрое, в его энергичном напоре, в его истовости не было артистического легкомыслия. В сфере общественной, как и в сфере творческой, он делал все осмысленно, основательно, упорно, настойчиво. Ясность мысли определяла и ясность действия. Он был великим оптимистом и ни на мгновение не утрачивал веру в победу здравого смысла, равно как и в возрождение России и в ее великое будущее. Он, несомненно, был великим художником. Именно великим русским художником, где эстетическая категория соразмеряется категорией этической. Художник такого масштаба всегда отчасти провидец. И это, наверное, так, в это очень хочется верить. Верить, что Николай Петров в своем оптимизме что-то такое, дающее для этого основание, прозревал в грядущем. Великие музыканты прошлого уходили из жизни, оставляя после себя лишь память.
которая со временем обрастала легендами и мифами. Музыканты последнего века оставляют после себя записи своего творчества, все более и более совершенные. Но вот пусть это не покажется странным, главное, что остается, это не записи. Не записи, тем более, что они все равно подобны гипсовым слепкам с оригинала. И они не способны заменить живого звука, соучастие, самое главное, не способны заменить соучастие в благотворном чуде творчества здесь и сейчас. Так что главное, что остается, это образ человека. Именно этот образ будет жить во времени, устремленный в будущее. И то, какие чувства будет рождать этот образ, то, какое пространство он будет занимать в нашей памяти, то, как он будет действенен, как долго и плодотворно будет это по смерти, именно этим будет определяться масштаб ушедшего человека и мера сделанного им. В этом отношении у Николая Арнольдовича Петрова еще долгая жизнь.

0: 4 августа – День памяти митрополита Сурожского Антония.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию записи бесед митрополита Сурожского Антония. Эти беседы были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.
2: Церковь является для верующего какое-то дивное место встречи с Богом, живой души и живого Бога, причем опытной встречи, не только местом, где мы верим, что нечто происходит, но место, где действительно что-то происходит. Вы мне можете поставить вопрос о том, каким это образом я могу утверждать? Конечно, я мог бы сослаться на место Священного Писания, где рассказывается о том, как Савл, еврей, ученый, фарисей, шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что он считал, что Христос – лжепророк и хулитель. И как он на этом пути вдруг оказался лицом к лицу, в свете непостижимо ярком, с Христом воскресшим, который к нему обратился с вопросом о том, «Почему, Савл, ты меня гонишь?» Это была настоящая встреча. Что-то с ним случилось. Это не было галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным. А он, судя по его писаниям, судя по его деятельности, был человеком в высшей степени нормальным. Но я могу сказать о другом человеке. Это уже из современной современности. Пришел к нам в храм некрещенный, неверующий англичанин. Он пришел с тем, чтобы принести какую-то посылку одному из прихожан. Он целился на то, чтобы прийти после службы, потому что он не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но он пришел слишком рано, и служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот мне что он рассказывал. Что, посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она наполнена каким-то присутствием. Он задумался. Как он мне говорил, он подумал, что это просто бред, что это навеяно ему и мерцающими свечами, и пением хора, и запахом ладана, и, как он мне сказал, истерикой верующих. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерика ли это, бред ли это, навеяно ли это ему, или действительно есть в этом храме, как во всяком, конечно, храме, нечто особенное. И он пришел с моего разрешения через несколько недель посидеть в этом храме, когда никого не было и ничего не происходило. Он сел, и, посидев 3 часа, он мне сказал, знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие, какая-то живая сила в нем живет. Неужели это то, что вы называете Богом? Я говорю, да. Храм – это место, где Бог живой присутствует. А какое мне дело до такого Бога, говорит мне мой собеседник, если его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю, мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости, но это все, я уйду. И неужели все это пройдет? Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог, Бог, который что-то такое делает и надо мной что такое совершит. Я ему предложил приходить изредка и посмотреть. Я его не зазывал, а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил о том, что он видит, как люди после молитвы особенно после причащения святых даров, делаются какими-то иными, что из них идет какой-то свет, не то что видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, как можно было бы сказать словами английского писателя, что «Ах, смотрите, изваяние, статуя стала живым человеком». Эта статуя может быть не такая прекрасная, как другая каменная статуя, оставшаяся камнем, но она живая, она ожила. И он мне прибавил, если ваш Бог это может сделать, то я хочу к нему прийти. Я хочу, чтобы и надо мной он это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой форме, в такой мере, в которой я никогда им не был. И после года или полутора он крестился и остался до сих пор верующим и рад этой встрече с живым Богом. Но если это все так, то можно поставить вопрос о том, каким же образом христианское общество может подвергнуться таким критическим замечаниям, так недостойно самого себя, и тем более так недостойно Бога. И к этому я хочу вернуться в следующей беседе. Я говорил о том, что в одном из своих сочинений Феофан Затворник нам советует помнить, что если на речку посмотреть, то по поверхности ее плывут щепки, и только на дне мы можем найти золото. Это, конечно, иносказание, но я хочу к нему прицепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, конечно, в первую очередь поражены его внешними свойствами, его внешним обликом, когда мы познакомимся немножко ближе его умом, когда еще ближе подойдем какими-то свойствами его сердца и все время его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, и к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает видеть человека, каким он есть. Вы можете сказать, а разве это не человек, какой он есть? Нет. Есть то, что апостол Павел называет сокровенный сердце человек. То есть тот человек, который известен только Богу и отчасти самому себе. Тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую или осуществленную, любовь, который знает о себе то, что никто не знает. И я не имею в виду сейчас его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит. И вот одна из задач человеческих отношений – не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, когда встречаешь человека, его не видеть только по отношению к себе самому, то есть страшным ли от него, выгодно ли что, нравится ли мне человек, а посмотреть на него совершенно с открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никаким образом не отзывается на вашу жизнь. Это совсем нелегкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются, так или иначе, влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко пойти в зоологический сад и дивиться тому, как прекрасен тигр, но встретить его на улице – совершенно иное впечатление, иное поведение с нашей стороны. И вот так мы и ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на них без страха, не ставить себе вопрос о том, а что со мной будет, если он окажется злым, корыстным, жестоким, если у него власть окажется надо мной, а смотреть на него как на человека. Очень часто мы этого не делаем, потому что нам никакого до него нет дела. От полного холодного безразличия. И это может быть самое страшное отношение, которое мы можем проявить человеку. Иногда бывает так, что мы человека недооцениваем или, наоборот, расцениваем совершенно превратно, потому что нам страшно, или потому что нам та или другая сторона его жизни или его личности выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине его еще до встречи не взлюбили. Так встречаются, например, политические противники. Так встречаются люди, которые соперничают друг со другом, дельцы. Он заранее знает, что это ему враг, и поэтому он видит в нем только те свойства, которые ему вредны, или те свойства, которые он может бессердечно, бессовестно, которыми он может воспользоваться. Если хотеть посмотреть на человека и увидеть его, каким он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства, или как мы могли бы вслушаться в музыкальное произведение, вслушиваясь всем своим существом, не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, может быть, уловить душу композитора и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять. К этому я хочу вернуться в следующей беседе, потому что эта тема о встрече с человеком очень важна. Наша жизнь разбивается на том, что мы не умеем друг друга встречать. Нам закрывает глубины поверхностные, и нам научиться надо через туман видеть самую глубинную, светящуюся и всегда прекрасную реальность. В прошлый раз мы говорили о том, что во многом можно упрекать верующих именно на основании их веры, что они претендуют на то, что они ученики Христа. А вместе с этим, если сравнить жизнь верующего и даже его чувства, его переживания и его слова с тем, как бы поступил сам Спаситель Христос, то с ужасом видишь, какие мы все недостойны его ученики. Но то же самое можно сказать о любом человеке, который себя считает учеником какого-нибудь значительного учителя, верующего или неверующего, который человеку предлагает идеал жизни и который, если бы судил этого своего последователя, пришел бы в ужас от того, что из его учения сделали. И вот мне хочется поставить сейчас другой вопрос, смежный, но иной. Есть ли между нами, верующими и неверующими людьми, какая-то точка соприкосновения? Говорить о вере можно. Я помню неверующего человека, который мне сказал: «Ну ведь без веры жить нельзя». Разумеется, он не подразумевал веру в Бога. Он подразумевал такую уверенность в своем идеале, что можно верить всей душой, всем умом, всей жизнью своей в то, что стоит жить для этого и умирать для этого. Но не об этом я сейчас говорю, я говорю о другом. Нет ли какой-то точки соприкосновения, какого-то предмета, который является и для верующего, и для неверующего, равнозначительным, абсолютом? Мне кажется, что таким предметом является человек. Одинокий, единственный в своем роде человек или коллективное человечество, общество. Мне вспоминаются два изречения. Одно изречение принадлежит безбожному писателю, который говорил, что пролетариату не нужен Бог, потому что человек является его Богом. Конечно, понимая это слово, не в том смысле, в котором верующий его понимает, а как предмет служения, тот предмет, ради которого стоит жить и жизнь свою положить. А на другом краю мышления человечества мы можем найти святого Иоанна Златоустова, который говорит, если ты хочешь узнать, что представляет собой человек, не смотри вокруг себя на окружающих тебя людей, не поднимай глаза даже к палатам вельмож, а возвыси свой взор до престола Божия, и ты увидишь человека, Иисуса Христа, сидящего одесную Бога и Отца в вечной славе. Значит, и тот безбожник, о котором я говорил, и святой Иоанн Златоуст могли бы встретиться на вопросе о человеке. И мне вспоминается тоже другое место из письменности. В Деяниях апостольских рассказ о том, как пришел апостол Павел в Афины и обнаружил алтарь неведомому Богу. Этот неведомый Бог, как мне кажется, для неверующего, для безбожника, для верующего любого вероисповедания или религии, является человек. Ради человека стоит жить, ради человека стоит умирать, ради человека стоит всю свою жизнь отдать. И это равно справедливо для безбожника, так же, как для верующего. Есть тут некоторая, однако, разница. Верующий думает о человеке как о неповторимом явлении. Каждый человек единственный, неповторимый. Каждый человек является предельной ценностью по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Безбожник порой забывает о человеке как об отдельной особе и думает о нем как о части общества или человечества. В первом случае, в мировоззрении религиозном, весь интерес в том, чтобы человеку дать развиться, раскрыться в полной мере во всех его возможностях, беспредельно, не считаясь тем, какое это будет иметь последствия для окружающих его людей. Разумеется, я сейчас не говорю о том, чтобы ему дать стать преступником или вредителем. Я говорю о том, чтобы все его дарования были свободно раскрыты, и чтобы этими дарованиями он сделал свой вклад в историю человечества. И порой не только в данное время, но и в каком-то будущем, потому что гении всегда опережают свою эпоху. Они порой кажутся несовременными. Задумываешься порой, зачем? Оказывается, через 100 лет или больше именно то, о чем он говорил, именно то, чем он был, такое имеет значение, что все человечество центрируется на нем. Если говорить об человеке как о частице общества, то, конечно, его надо приспосабливать. То есть в конечном итоге, в самом ужасном конечном итоге, сделать человечество подобным механике какой-то, где каждая часть этой механики играет основную роль, но не имеет права играть иную роль. Вот к этому я хочу вернуться в следующей своей беседе, потому что мне кажется очень важным поставить вопрос о том, какая последняя ценность – человек или общество, коллектив или отдельная неповторимая особь. В прошлой беседе я ставил вопрос о том, каково место человека? Является ли человек особью, абсолютной, значимостью абсолютной как для себя, так и для других, и для Бога, или является он только частью сложной, чрезвычайно богатой и ценной механики? Есть место в Новом Завете, в книге Откровения, где нам говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И этим обозначается, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал даже любым существом, любою тварью, существует неповторимое, единственное соотношение. В древности считал, что имя и человек, или предмет, или зверь совпадают настолько, что если бы знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно было бы войти в такое глубинное соотношение, которое никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни, на земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в его становлении, пока он еще на земле, не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия, и что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы даем растению развиваться, а порой мы его уродуем тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща, стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, которые еще не проявлены в нем, в каждом человеке, и, значит, и в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам, это неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким это образом? Потому что самим собой, если человек будет стараться становиться, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, наркоманом или гением.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы митрополита Сурожского Антония. Беседы, которые мы предлагаем вашему вниманию, были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.
0: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» обиходного распева в исполнении хора Успенского собора в Лондоне под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Староладожском Никольском монастыре состоялась закладка капсулы в основании древнего храма. Отслужена лития по воинам ВДВ. Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в праздновании 99-й годовщины образования Ленинградской области. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершает паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии иерей Павел Ермошкин. 30 июля по пути в Дивеево Владыка в Арсенофе посетил Александровскую епархию, побывал в кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре архипастырь приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Затем глава Санкт-Петербургского метрополии помолился в Богородице Рождественской Лукиановой пустыни и приложился к ее главной святыне мощам преподобного Лукиана Александровского. 31 июля владыка посетил Свято-Троицкий женский монастырь города Мурома. Его сопровождал епископ Муромский и Вязниковский Нил. Митрополит в Арсенофе приложился к мощам благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, покоящихся в главном соборе монастыря. В канун праздника второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского владыка в Арсенофе возглавил чтение акафиста святому и всенощное бдение в Троицком соборе Серафима Дивеевского монастыря. Его высокопреосвященство сослужили митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий, архиереи и духовенство. Перед богослужением митрополит в Арсенофе прошел с молитвой по канавке Пресвятой Богородицы. В праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе сослужил святейшему патриарху Кириллу за божественной литургией в Серафимо-Дивеевском монастыре. В тот же день по пути из Дивеева в Саранск владыка в Арсенофе посетил Лукояновскую епархию, где побывал в строящемся кафедральном соборе города Лукоянова, который будет освящен во имя святителя Тихона Задонского. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском монастыре города Саранска. Богослужение прошло иерейским чином в храме новомучеников и исповедников мордовских одноименного скита обители. Его высокопреосвященство сослужили исполняющие обязанности наместника монастыря иеромонах Даниил Пьянзин, секретарь митрополита иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Служители. После славления пророку Илие было возглашено многолетие, в частности, старшему иподиакону и референту митрополита диакону Илие Андрианову. Также владыка совершил заупокойную литию на монастырском кладбище, помянув схиархимандрита Феофана Данькова, архимандрита Владимира Чеботарева и своего родного брата иподиакона Виталия. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после божественной литургии состоялась закладка капсулы с хромозданной грамотой в основании древнего храма святителя Николая Чудотворца. Церковь, возведенная в середине XII века, неоднократно перестраивалась и в наше время восстанавливается. Посреди храма святителя Иоанна Златоуста был установлен аналой с грамотой. Настоятель обители игумен Филарет Пряшников в присутствии братьев, прихожан и паломников зачитал благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Свои подписи в грамоту внесли игумен Филарет и братья обители, а также глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Каневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольскому

0: церкви. Отец Филарет с Александром Ольневым заложили капсулу с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В закладной грамоте выражается воля епископа на строительство храма или монастыря. Первые подобные грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. 2 августа благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев принял участие в митинге в честь 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск. По окончании божественной литургии в парке интернационалистов у храма святого Георгия Победоносца отец Алексей с клиром совершил заупокойную литию. На мероприятии присутствовали представители администрации района и общественных организаций, а также ветераны и участники СВО. 1 августа, в день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме преподобного Серафима в городе Сланцы. Его преосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Сланцевского округа и настоятель храма протоиерей Алексей Гришанов, игумен Дионисий Копытов, игумен Адриан Проворный, иеромонах Даниил Ягунов, иерей Александр Лукин, иерей Михаил Мещеряков и иерей Алексей Давыдов. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику, после чего владыка поздравил верующих с престольным праздником и обратился со словом проповеди. 1 августа Ленинградская область отметила 99-летие со дня основания. Торжественные мероприятия прошли в Ивангороде, старинном пограничном городе на берегу реки Нарвы, основанном в 1492 году. Праздник посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители региональных властей, духовенство традиционных конфессий. В числе почетных гостей был наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. В программу торжеств вошли концертные выступления, тематические выставки, народные гуляния и презентация достижений районов области. Праздник стал своеобразной генеральной репетицией перед главным юбилеем. В следующем году Ленинградская область отметит свое столетие. 1 августа на приходе великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма состоялся семейный фестиваль «Путешествие в Небесный Иерусалим». Юные и взрослые участники квеста «Путешествие в Небесный Иерусалим» вместе с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников воскресной школы от 6 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станции, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Также состоялись мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебные звонницы для всех желающих. В подготовке и проведении праздника участвовали настоятель протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы иерей Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии и чтец храма Михаил Смирнов, а также помощники настоятеля Надежда Майкова, Наталья Дворянская и Алексей Танких. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 161-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
0: Послушайте 85-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время, когда учил Иисус, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете Мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как после уже входа Господня в Иерусалим Господь изгнал из храма торгующих и проклял смоковницу, которая тотчас же засохла. И вот первосвященники, старейшины народа израильского, задали Господу вопрос: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Очень интересный вопрос. Дело в том, что действия, деяния Господни были видны и очевидны. Чудесное деяние. И никто не мог возразить, что то, что делал Господь, было как-то неправильно. Тем паче, что действительно чудо — это то, что происходит от Бога. То, что сами же эти старейшины израильские не могли повторить. Но их очень раздражало, что ведь Он, этот Иисус из Назарета, не занимает какой-то должности важной в народе. Он не священник, Он не старейшина народа израильского, а дерзает совершать чудеса и ведет себя как человек, имеющий некую власть. От кого эта власть? Кто тебе дал право так делать? Вот в чем заключается их вопрос. Господь отвечает им, но отвечает вопросом на вопрос. Я вам отвечу, если вы мне скажете ответ на мой вопрос. Крещение Иоанна. Откуда было, с небес или от человеков? Иоанн Креститель. Одна из важнейших личностей в Новом Завете. Его имя было известно практически по всей Римской империи того времени. Имя Иоанна было известно даже больше, чем имя Иисуса. Именно поэтому евангелисты, практически все, кроме Луки, даже не затрагивают вопроса, кто это такой, ибо на момент написания Евангелий это имя еще слишком хорошо помнили. И вот Иоанн призывал людей омываться в покаянии. Это совершалось только над язычниками, принимающими веру в единого истинного Бога, о котором написано в законе Моисея. Но Иоанн призвал всех людей, проходя через этот обряд, утверждая, что не только язычники должны смывать себя скверну от неправой веры, принимая веру в истинного Бога, но и все, даже верные, верующие люди, принадлежащие к народу Божию, должны омываться в знак покаяния, ибо своими грехами мы себя оскверняем ничуть не меньше, как если бы мы были бы язычниками, не знающими Бога. Еще даже хуже знать истинного Бога, но согрешать против Его заповедей. Вот именно поэтому Иоанн призывал людей креститься, и именно поэтому среди старейшин израильских было скептическое отношение и к Иоанну тоже. С одной стороны, то были явно чудеса, которые Господь и через Иоанна творил. Его уважали и почитали. А с другой стороны, он призывал делать то, что делалось только над язычниками. И люди, считавшие себя праведными, им было трудно морально переступить через то, чтобы пойти, признаться в своих грехах и тоже омыться. Поэтому, с одной стороны, Иоанна осуждали, но с другой стороны, осуждали между собою. Они не поверили ему, а народ поверил. И вот поэтому этот публично заданный вопрос поставил первосвященников и старейшин израильских в очень неудобное положение. Как здесь сказано, если мы скажем, что крещение было с небес, то он скажет нам, почему не поверили ему. А если скажем от человеков, боимся народа. Все почитают Иоанна за пророка, могли и камнями побить. И поэтому их ответ был «не знаем». Вот именно поэтому. И Господь, понимая, что они ответили так не потому, что действительно не знали, а потому, что ими двигали политические мотивы, они пытались сохранить авторитет в израильском народе, но при этом не потерять собственное лицо и просто начали лукавить, отрицая явное действие Божие, которое было через Иоанна Крестителя, о котором хорошо знал израильский народ. И вот они стали отрицать это действие Божие. Вот этим ответом не знаем. Ибо на самом деле знали и догадывались. И вот именно поэтому Господь не дает им ответа. Можно сказать, что здесь повествование исторического плана, повествующее об этих последних днях земной жизни Спасителя до Его распятия. Но здесь есть и некий глубокий смысл для нас. Порой мы себя ведем так же слепо, когда мы бываем уверены, что Бог должен действовать вот так-то, а Он действует иначе. А мы оказываемся просто слепы к делам Божьим. И когда нас спрашивают, ну посмотри, почему это так, мы отвечаем, да мы не знаем. Будем же иметь открытые сердца, братья и сестры, чтобы принимать знаки Божии, действия Божии в этой жизни, дабы нам не оказаться такими же слепыми, подобными вот этим первосвященникам, старейшинам израильским, которым был дан закон, которым были даны многие откровения, но которые оказались не способны принять того, о ком этот закон и эти откровения свидетельствовали. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 4 августа, 22 июля по старому стилю, празднуется память одной из величайших святых жен христианской церкви, святой равноапостольной Марии Магдалины, вошедшей в число самых верных учеников Христовых. Она служила Господу во время Его земной жизни, слышала Его поучения и видела творимые им чудеса. Рыдая, она шла за Христом во время Его крестного пути, когда первоверховный апостол Петр трижды отрекался. Она стояла вместе с Пресвятой Богородицей и Иоанном Богословом на Голгофе, у креста Христова, когда другие апостолы разбежались. Она в числе жен мироносец пришла на третий день ко гробу, чтобы помазать тело Спасителя, и удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа и говорила с Ним. Она первая принесла в мир весть о воскресении и благовествовала Христа воскресшего самим апостолам. Она донесла весть о воскресении самому императору Рима. Скончалась святая равноапостольная Мария Магдалина в преклонном возрасте в городе Ефесе, подле апостола-евангелиста Иоанна Богослова. В этот день около 404 года были перенесены мощи священномученика Фоки из Синопа в Константинополь. Священномученик Фока жил в конце первого, начале второго века и был епископом синопским. Он принял мученичество в 117 году. Сегодня вспоминается преподобный Корнилий Переяславский, живший в 17 веке. В миру его звали Конон, он был сыном рязанского купца. В ранней юности он ушел из родительского дома и стал послушником. В Переяславской обители святых Бориса и Глеба он принял постриг с именем Корнилий. Он нес подвиги строгого поста, юродства, долгое время жил в затворе, подвязался в непрестанном труде, возделывал сад, выкопал для братьев колодец. 30 лет он нес подвиг безмолвия, так что новые монахи считали его глухонемым. Скончался преподобный Корнилий в 1693 году. Через 12 лет были обретены его нетленные мощи, которые освидетельствовал епископ Дмитрий Ростовский. Он же составил тропарь и кандак преподобному Корнилию. В сонме новомучеников и исповедников российских мы сегодня празднуем память двух священномучеников. Михаила Накорякова, служившего в селе Усолье в Пермской губернии и убитого в 1918 году, и Алексея Ильинского, служившего в селе Спас в Тверской области, арестованного в 1931 году и в том же году погибшего в концлагере НКВД в Карагандинской области. Священномученик Михаил Накоряков родился в 1866 году. Став священником, он получил приход Преображенской церкви села Усолье около города Соликамска в Пермской губернии. После ареста архиепископа Пермского Андроника Никольского священники Пермской епархии прекратили исполнение треб, пытаясь внушить народу необходимость заступиться за своего архипастыря. Советские власти, испугавшись возможных народных волнений, стали вызывать священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять требы. Через несколько дней после вызова в ЧК и отказа служить до освобождения владыки, отец Михаил Накоряков был арестован. Его приговорили к расстрелу. 3 августа из Соликамской тюрьмы взяли на расстрел троих заключенных – врача, офицера и отца Михаила. Приехали на место казни в лес под Соликамском. Врач и офицер были сразу расстреляны. Красноармейцы, бывшие прихожане отца Михаила, отказались его расстреливать. Они отвели его вглубь леса и стали стрелять поверх головы, а его уговаривали падать. Отец Михаил отказался. Тогда один из конвоиров ударил его прикладом по голове так, что он потерял сознание. Очнувшись, отец Михаил набрел на два трупа и стал читать отходную молитву. Тут его заметили красноармейцы и выстрелили в него наугад, ранив в руку, ногу и грудь. На следующий день, приехав захоранивать расстрелянных, красноармейцы увидели, что раненый отец Михаил сидит на пне. Закопав тела двоих, они повезли отца Михаила обратно в тюрьму, предлагая по дороге всем окрестным жителям где-нибудь спрятать раненого. Но никто не рискнул оставить у себя священника, боясь расправы большевиков. Отца Михаила в тюрьме поместили вместе с белым офицером. На следующий день их двоих вывели на расстрел в тюремный двор. Здесь два конвоира начали бить отца Михаила с двух сторон прикладами по голове, пока не убили. В это время офицер сбежал. Он видел, как красноармейцы приволокли тело священника на берег реки, привязали к нему большой камень, раскачали и бросили в воду. На следующий день женщины, пришедшие полоскать белье, увидели явное чудо. На середине реки, крестообразно раскинув руки, с крестом на груди лежал замученный накануне отец Михаил. Приехавшие чекисты выловили его тело из воды, положили на телегу и повезли из города. За телегой, потрясенная увиденным, шла толпа народа, которую смогли остановить только выстрелами в упор, ранив несколько человек. В 1918-19 году в Пермской губернии карательными большевистскими отрядами были убиты несколько тысяч священнослужителей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Марии Магдалины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая Мария, называемая Магдалиной, родилась в Сирии, в горах Магдальских. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Слух об Иисусе Христе и чудесах Его привели ее к Нему в Галилею. Господь, видя веру Марии, изгнал из нее 7 бесов, и она, оставив все, последовала за Ним. И стала Мария ученицей Христовой, служа Ему вместе с другими святыми женами. Мария не оставила Господа даже после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, плача сама и утешая безутешно плачущую Матерь Спасителя. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении. Когда на 3-й день после распятия тьма еще простиралась над землей, Мария Магдалина, опередив остальных жен мироносец, пришла ко гробу с драгоценным миром. Но, увидев камень, закрывавший вход в гробовую пещеру отваленным, она тотчас же возвратилась поспешно назад и рассказала об этом святым апостолам Петру и Иоанну. Опережая друг друга, апостолы поспешили ко гробу в сопровождении святой Марии Магдалины. Не найдя там ничего, кроме погребальных пелен, апостолы вернулись назад. Мария же со слезами вошла внутрь гроба и увидел 2 ангелов в белых одеждах, и услышала их слова, обращенные к ней. «Жена, что ты плачешь?» «Она же из страдания, не задумываясь», — ответил ангелов словно обычным людям. «Взяли Господа моего, и не знаю, где положили его». Внезапно вид ангелов стал особенно благоговейным. Мария невольно глянулась и увидела самого Иисуса Христа, но не узнала его. Думая, что это садовник, она сказала ему: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил его?» Господь сказал ей: «Мария». И тотчас узнала она воскресшего и припала к его ногам, воскликнув: «Учитель!» Господь кротко отстранился от нее, дабы просветлить ее помышления и помочь ей уразуметь, что он воскрес в преображенной плоти. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Христос послал святую Марию с вестью от Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Согласно церковному преданию, после вознесения Господа на небо, святая Мария Магдалина пребывала со святыми апостолами и с Богородицею, а по сошествии Святого Духа путешествовала с проповедью в Рим. Здесь со словами «Христос воскрес» она поднесла императору Тиверию красное яйцо. Яйцо – символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее воскресение. Рассказала о страданиях Христа и обвиняла Пилату в несправедливом осуждении его на распятие. Вот почему со времени святой Марии и вошло в обычай между христианами обмениваться яйцами в праздник Пасхи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Корнилия Переяславского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Корнилий в миру Конан жил в 17 веке. Он родился в городе Переяславле-Рязанском, это современная Рязань, в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодоры. Когда ему было не более 15 лет, святой Конан тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных подвигов достиг пределов Переяславля-Залесского Владимирской епархии. Он поселился в 25 верстах от города, в Лукиановой пустыне, и начал постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через 5 лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конан пришел в Переяславль-Залесский монастырь во имя святых страстотерцев Бориса и Глеба. Строитель обители, иеромонах Сергий, долго не принимал святого Конана из-за его молодости. Но, видя неотступность святого, игумен принял его в обитель. За скромность и молчаливость братья считали Конана глухонемым. В обители святой Конан с усердием и беспрекословно исполнял все послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, выпекал хлебы, молол пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он никогда не садился за трапезу вместе с братьей, но питался только тем, что оставалось после всех. Через 5 лет за усердное безропотное послушание и строгое постничество святой был пострижен в монашество своим духовным отцом и иеромонахом Переяславль-Залесского Никольского монастыря Варлаамом с именем Корнилий. С того времени он совершенно отсекал свою волю и стал еще усерднее подвязаться в монашеском делании. В церковь святой подвижник приходил первым, а выходил из нее последним. Он перестал спать на постели, за что молча, со смирением претерпевал насмешки и укоризны некоторых из братьев. Через 3 года преподобный Корнилий стал просить игумена устроить для него особую келью для уединенных подвигов. Игумен исполнил желание святого и благословил его жить в затворе. Затворившись в келье, преподобный Корнилий день и ночь проводил в молитве. Однажды бесы напали на подвижника и, сильно избив, выбросили в окно. Только через 3 месяца улучшилось его здоровье. Преподобный Корнилий продолжал подвижническую жизнь. Никогда не пропуская церковных служб, он исполнял в храме обязанности пономаря. Кроме того, святой трудился в огороде, сажая овощи и плодовые деревья. Преподобный своими руками выкопал колодец, в котором была очень вкусная чистая вода. Господь благословил его труды. Святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их всем приходившим. 30 лет совершал преподобный подвиг молчания. Господь прославил своего угодника даром прозорливости. Великий постник святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и жестами многим предсказывал будущее. Предчувствуя свою кончину, преподобный исповедался, причастился святых христовых тайн и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через несколько часов отошел ко Господу. Это произошло 22 июля по старому стилю 1693 года. Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника обители схемонаха Адриана. В 1701-1702 годах при закладке фундамента для новой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери были обретены нетленные мощи преподобного. Тогда же честные мощи были поставлены на месте бывшей ризницы. – 1705 году святитель Дмитрий Ростовский освидетельствовал святые мощи преподобного Корнилия и написал тропарь, кандак и молитву святому. В рукописном житии преподобного записано 17 чудес, совершившихся при его мощах до 1717 года. Но чудодейственная благодать исцелений не прекращается и до ныне. Особенно помогает преподобный Корнилий исцелению больных младенцев.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой от Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто не невестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. 4 августа – День памяти датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Сказки Андерсена можно читать в любом возрасте, потому что они изначально с двойным адресатом. По увлекательной фабуле – для детей, по глубине содержания – для взрослых. В 10.30 в программе «Календарь памятных дат» о творчестве самого известного сказочника в мире рассказывает литературовед Галина Никул. 3 и 4 августа в 16:40 в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».
2: Никто не может отвернуться от мира и устремиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. 4 августа 2003 года скончался выдающийся проповедник и богослов XX века, замечательный архипастырь, явивший собой образ истинно христианского апостола, митрополит Суружский Антоний. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника в 10:00 в рубрике «Непридуманное», Ольга Волынкина читает для вас воспоминания Валентины Матвеевой «Апостол любви». В 11:00 вы услышите запись выступления протоиерея Владимира Архипова на конференции, посвященной памяти митрополита Антония. Также ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Суружского Антония «Человек перед Богом» для вас читают Валерий Утенков и Ольга Суровикина. 3 и 4 августа слушайте в нашем эфире беседы митрополита Антония на тему «Любовь человека к Богу». Беседы были записаны в разные годы прихожанами храма Успения Богородицы в Лондоне. «А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день». Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
2: «Бюллербю – это самое лучшее место на Земле». Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой.

0: каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
2: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия. Корни душевного мира и пути к нему». Эпиграф. «Мир вам». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 19, 21, 26. Следствием развития в христианине смирения и любви в нем зарождается и душевный мир. Об этом так пишет старец Силуан из Старого Афона. «Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей». Апостол Павел пишет: «Плод же Духа — любовь, радость, мир». Итак, мир вместе с тем является плодом сопребывания с человеком Святого Духа и является также тем духовным сокровищем, которого должен искать всякий христианин. При решении вопроса о нашем состоянии «в духе ли мы?» наличие мира на душе является одним из важнейших показателей. Мир в душе христианина должен царствовать постоянно, не нарушаясь ни при каких обстоятельствах и переживаниях. Епископ Игнатий Брянчанинов так характеризует значение мира для христианина: «Дверь в страну Духа — мир Божий, превосходящий всякий ум, потопляющий все помышления человека в несказанной сладости своей. Этот мир Христов уничтожает все смущения и страхи, так сильно действующие на человека плотского. Есть действие от крови, кажущееся для неопытных действием благим, духовным, а оно не благое и не духовное. Оно из падшего естества нашего и познается потому, что порывисто, горячо, нарушает мир в себе и ближних. Действие духовное рождается из мира и рождает мир». Насколько важно для христианина сохранение всегда духовного мира, видно из слов старца отца Алексея Засимовского, которое он сказал одной паре только что поженившихся супругов из своих духовных детей: «Я вам не желаю ни богатства, ни славы, ни успеха, ни даже здоровья, а лишь мира душевного. Это самое главное. Если у вас будет мир, вы будете счастливы». Тот же старец утверждал, что только тогда ты обрящешь мир, когда будешь верить в промысел Божий. Как говорил оптинский старец Варсонофий: «У кого в душе мир, тому и на каторге рай». Итак, мир есть такое сокровище, ради которого надо жертвовать всем житейским. А Водорофей велит оставлять всякое дело, если оно грозит потерей устроения, то есть мира души. Как зарождается в душе мир? На этот вопрос ответ дает сам Господь. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Итак, при последовании за Христом в Его кротости и смирении христианин получает здесь на земле награду — покой души. И наличие покоя есть вместе с тем показатель того, что человек действительно следует за Христом и в нем Святой Дух. Наоборот, состояние раздражения говорит о болезни души и об отсутствии в ней Святого Духа. Как победить раздражение? Об этом святой Паисий Великий спросил Господа. Господь сказал ему: «Если хочешь не раздражаться, то ничего не пожелай, никого не осуди и не возненавидь, и не будешь раздражаться». Здесь под понятием «ничего не пожелай» следует понимать: не пожелай даже того, что кажется тебе добрым и совершенно необходимым. Человек часто ошибается в том, чего хочет от него Господь, и считает за доброе то, что противоречит в данный момент воле Господней. О причинах раздражительности и потери мира душевного так пишет архиепископ Арсений Чудовской. «Иногда вдруг у тебя появляется какая-то раздражительность, недовольство окружающими тебя людьми, а то и просто дурное, угнетенное состояние духа, тоска, разочарование, малейший повод, и твое настроение испортилось. От чего это? Очевидно, ранее душевная твоя почва была подготовлена к такому настроению. Раздражительность, недовольство людьми вызываются завистью, недоброжелательством к ним. Тоска, уныние, угнетенное состояние духа вызываются предшествующими греховными помыслами, чувствами, делами. Благодать Божия, как утренняя роса, прогоняет все это, освежая сердце и все внутреннее существо человека. Счастлив тот, кто умеет, или лучше сказать, способен быстро привлекать к себе эту благодать Божию, тот легко освобождается от тех душевных страданий, о которых мы говорим. Какими путями надо идти к миру душевному? Преподобный Святогорец Никодим говорит, что смирение, мир сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там есть другое. Поэтому мир душевный является прямым следствием развития в христианине смирения и кротости. А преподобный Варсонофий и Иоанн так отвечают на этот вопрос: «Считай себя самым грешным и последним из всех, и будешь иметь покой. И еще, узнай, что служит к успокоению брата, делай это, и получишь и ты покой от Бога». Говоря о способности стяжания мира душевного, нужно вспомнить и следующие слова преподобного Серафима Саровского: «Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание, и сколько возможно непрестанная беседа с собою, и редкая с другими». Что понимал преподобный под непрестанную беседой с собой, поясняют его следующие слова: «Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем. А чтобы замечать в себе ненормальность душевного состояния, преподобный давал такой совет: к сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя и спрашивать, где я, то есть анализировать свое душевное состояание в данный момент. На этот же вопрос, как сохранить душевный мир, старец Силуан из Старого Афона дает следующий подробный ответ: «Невозможно сохранить мир душевный, если не будем следить за умом, то есть если не будем отгонять мысли, неугодные Богу, и наоборот, держаться мыслей, угодных Богу. Надо умом смотреть в сердце, что там делается, мирно или нет. Если нет, то рассмотрим, чем согрешил. Для мира душевного нужно быть воздержанным, потому что и от нашего тела теряется мир. Не должно быть любопытным, не нужно читать ни газет, ни мирских книг, которые опустошают душу и приносят уныние и смущение. Не осуждай других, потому что часто случается, что, не зная человека, говорят о нем плохо, а он по душе подобен ангелам. Не старайся знать чужих дел, кроме своего. Заботься только о том, что тебе поручено, и тогда за послушание Господь будет помогать тебе своей благодатью, и ты увидишь в душе своей плоды послушания, мир и постоянную молитву. Если брат твой нанесет тебе оскорбление, и ты в эту минуту примешь на него гневный помысел, или осудишь его, или возненавидишь, то почувствуешь, что благодать ушла, и мир пропал. Для мира душевного нужно душу свою приучить, чтобы она любила оскорбившего и сразу молилась за него. Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей. Господь сказал: «Любите врагов ваших». И если не будем любить врагов, то и мира в душе не будет. Необходимо надо стяжевать послушание, смирение и любовь, а то все наши большие подвиги и бдения пропадут даром. Старец Силуан утверждал, что мир души у постоянно молящегося не зависит от внешней обстановки. Он рассказывал про отца Иоанна Кронштадтского, что когда тот выходил из храма, то его окружал народ, ища благословения, и в такой сутолоке душа его постоянно пребывала в Боге, и в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного покоя, потому что любил народ и не переставал за него молиться Богу. По словам отца Александра Ельчанинова, чем больше человек будет, забывая о себе и свое, отдавать сердце свое Богу, делу и людям, тем легче будет ему становиться, пока он не достигнет мира, тишины и радости удела простых и смиренных душ. А подвижник благочестия Троицкий так говорил о возможностях у христианина сохранить мир в любой обстановке. «Иные христиане и с бесами могут ужиться». В некоторых случаях мир души христианина нарушается из-за беспокойства о близких. И хотя такое беспокойство и свидетельствует о любви христианина к близким, но и здесь нужна рассудительность в добродетели. Надобно иметь такую веру, чтобы предавать благому промыслу Божию не только себя, но и судьбу своих близких. По этому поводу преподобный Никодим Святогорий дает такой совет: «Надлежит себе осмотрительно умерять горячность ревности о других, да сохранит тебя Господь в мире и покое душевном. Смотри, не потерпела бы душа твоя ущерба в своем главном, в мире сердца, от неразумных забот о пользе других». Средством же к восстановлению мира душевного при временной утрате является нерассеянная продолжительная молитва. Даже при невзгодах и трудности жизни такая молитва всегда несет в душе успокоение и умиротворение. К миру душевному может привести и глубокое изучение Священного Писания, и по нему судеб человеческих. Тогда христианин может понять и слова архиепископа Иоанна Шаховского: «Лишь глубокое метафизическое недовольство этой жизнью может дать человеку душевный мир. Человек — сын великой любви, и ничто малое ему не свойственно». Как говорит старец Силуан, когда мир Христов придет в душу, тогда она рада сидеть, как Иов на гноище, а других видеть в славе. от любви. Душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. Мир души — это великое сокровище христианского сердца, это стальная броня против всех невзгод, несчастий и бедствий мира, которые бессильны разбить ее и проникнуть в сердце христианина. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир, пишет апостол Иаков. Умеренный духом христианин все находит в мире целесообразным и нужным. Во всем видит благость промысла Божия. Он в мире с Богом, со всеми людьми, со своей совестью. Он в мире со всем миром. Более того, при достижении мира и устроении тихом, по словам преподобного Варсонофия Великого, в христианине почивает Бог. Как говорил оптинский старец Никон, когда на душе спокойно, тогда чего же еще искать? Человек, стяжавший мир на душе, — это богач. Но это богатство не приходящее, а вечное, духовное, истинное. Он может не только сам пользоваться этим богатством, но и без ущерба для себя делиться им с окружающими, может стать миротворцем. Но пусть не обольщает нас легкость служения Христу на этом пути. Господь сказал ученикам Своим: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку — домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 34-36. Эти слова Христа иногда приводятся атеистами как пример бессмыслицы в Евангелии, как противоречие с общим учением Христа. Действительно, разве Христос пришел возмутить землю и озлобить друг на друга членов одной семьи? Конечно, намерение Христа было обратным. Он хотел принести на землю мир и любовь не только к ближним, но и к врагам, но в мире действует не только благая воля Бога, но и противодействующая ей злая воля, лукавого и тех, кто идет за последним. Сущность происходящего на земле Федор Михайлович Достоевский определил такими словами: «В мире дьявол со Христом борется, а поле битвы — сердца людей». О неизбежности этой борьбы и разделении мира на два лагеря — сторонников Бога и сторонников сатаны — и говорил Христос Своим ученикам. С пришествием Христа борьба обострилась, и около 3 веков сатана воздвигал на христиан кровавые гонения. Да и после прекращения гонений, в период христианских правителей и признания христианства господствующей религией, сатана, где только мог, восставал против рабов Христовых и тех, кто носил название христиан, но были фактически подчинены сатане. Хотя и в меньшем количестве, чем в период гонения, но ученики, страдальцы за Христа, были всегда. Например, святой Иоанн Златоуст, святые мученики и князья Борис и Глеб, митрополит Филипп, блаженная Пелагея Ивановна Дивеевская, посаженная на цепь своими родными. В инославных вероисповеданиях здесь можно упомянуть Иоанна Гуса, Савонароллу, невинных жертв Инквизиции и так далее. Вот о чем предупреждает Господь Своих учеников, говоря о разделении даже в семье и о наличии у христиан врагов даже среди домашних. Однако водворение на земле мира было одной из целей пришествия Христа на землю. Он заповедал Своим ученикам: «Мир имейте между собою». И, уходя из земли, говорил им: «Чтобы вы имели во Мне мир, и мир оставляю вам, мир Мой даю вам». а тем, кто брал на себя задачу последовать Ему в Его миротворчестве, тем присваивал самое почетное из званий для сынов человеческих, званий сынов Божиих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Сердце одного инока было пленено этой заповедью, и он оставил монастырь и ушел в мир, чтобы насаждать там мир между людьми. Недолго он оставался в миру и скоро возвратился обратно в монастырь с глубоким разочарованием. Ему не удалось примирить ни одной ссоры, не погасить вражды в сердце хотя бы у одного человека. О подобном же опыте рассказывает в своих записках старец Силуан. Он пишет: «Господь говорит: блаженны миротворцы. И я подумал, частью буду безмолвствовать, а частью людей умиротворять. И поселился близ одного расстроенного брата, схемонаха, и стал, беседуя с ним, уговаривать его, чтобы он жил в мире со всеми и всем прощал. Он немного потерпел, а потом так восстал на меня, что я келью бросил и едва бежал от него, и много я плакал пред Богом, что мир не сохранился. И понял я, что надо искать волю Божию и жить так, как хочет Господь, а не самому выдумывать себе подвиги». Как тот инок, так прежде и старец Силуан, очевидно, не знали трудностей взятой на себя задачи. Они не учли того, что миротворчество помещено Господом лишь в конце заповеди блаженства и под силу лишь совершенным христианам. В этой лестнице восхождения по ступеням добродетели миротворчество стоит на седьмом месте и следует после заповеди «блаженны чистые сердцем», то есть его можно достигнуть только после стяжания бесстрастия. Вот почему старцы Варсонофий Великий и Иоанн на вопрос «хорошо ли стараться о мире всех?» отвечали: «Лучше умиротворить собственное свое сердце. Это каждому прилично, и блажен, кто это делает. А примирять ссорящихся не всем возможно, но только тем, которые могут это предпринять без всякого вреда для самих себя». А преподобный Серафим говорит: «Стяжите дух мирен, и около вас спасутся тысячи». Таким образом, влияние христианина на окружающих начинается лишь после того, как у него самого, вместе со смирением, кротостью и любовью, прочно в сердце водворяются мир, то есть свобода от страстей и пристрастий и невозмутимость совести. Не следует, кроме того, задачу миротворца понимать слишком узко, как упомянутый выше инок. Миротворец — это тот человек, который творит мир около себя, успокаивает сердце, умиротворяет души, внушает окружающим веру и надежду, примиряет с Богом, жизнью, миром и людьми. Миротворец как бы пленяет других своим мирным настроением, умиротворением своего духа, и внушает окружающим начало своего бодрого, радостного миросозерцания. Все это возможно, конечно, лишь при полноте духовного здоровья самого миротворца. Мирить же ссоры — это частный случай. При этом лишь немногое достигается простым единичным примирением враждующих. Здесь необходимо радикальное исцеление души ссорящихся, развитие в них взаимной любви, снисходительности, терпения и так далее. Это задача длительного лечения души, а не устранения единичного случая припадка вражды. Часто бывают, однако, случаи в жизни, когда и у недостигшего совершенства христианина будет нужда примирить с собою враждующего с ним человека или примирить близких, находящихся в ссоре между собой. В первом случае надо прежде всего до глубины смирять себя перед восстающим на тебя человеком, просить у него искренно прощения, беря на себя всю вину. Во-вторых, надо воспользоваться нашим главным орудием во всех делах наших — молитвою. Надо просить о примирении Матерь Божию, как Матерь всех христиан, а также святого, имя которого носит враждебно настроенный к нам. Один из боголюбцев рассказывал, что он добился примирения тем, что каждый день подавал просфоры за враждующего на него человека. Частички этих просфор омывались постоянно кровью Христовой из святой чаши, и это омыло и душу от вражды. К той же цели приведет и заказывание в церкви за враждующего сорокоуста. То же средство, то есть усиленная молитва, поможет и при примирении ссорящихся близких. К ней прибегала всегда святая Иулиания Лазаревская, когда имела нужду устранить вражду и ссоры среди своей семьи и домочадцев. Поэтому молитву христианина можно рассматривать как надежное духовное оружие, которое всегда имеется в его распоряжении и может быть направлено им на погашение бушующих кругом душевных пожаров гнева, злобы, ненависти, ссор и тому подобного.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа 10. Лермонтов довольно рано стал испытывать влияние демонических сил на свою душу. Уже в 15 лет он соприкасается с мрачными настроениями, отравлявшими его душу и сковывавшими его устремления к добру. Временами Лермонтова посещают состояния гнетущей тоски и безотчетной печали, парализующие благородство его устремлений и отравляющие в нем чувство бытия. В стихотворении «К друзьям» 29 года он признается: «Но нередко средь веселья дух мой страждет и грустит». В этих тяжелых приступах непонятной грусти, от которых страдал и изнемогал его дух, поэт усматривал скрытое присутствие демонической силы. Он склонен был полагать, что гнетущее состояние тоски возникало в нем не само по себе, а являлось определенным результатом воздействия на его душу исконного духа зла. Он обнаруживал наличие злого духа в сокровенных глубинах своей души и бесконечно мучился его присутствием. Опыт духовной жизни подсказывал ему, что нечистый дух – это не мифический герой, а реальный персонаж человеческой жизни, обладающий мощным воздействием на душу человека. Первым поэтическим осмыслением темы демонизма стало стихотворение «Мой демон», написанное Лермонтовым в 1829 году. В нем поэт начертал образ могучего духа отрицания, распростирающего неограниченную власть над душой человека. Собрание зол его стихия, носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые и пену рек, и шум дубров, меж листьев желтых, облетевших, стоит его недвижный трон, на нем средь ветров онемевших сидит уныл и мрачен он недоверчивость вселяет, он презрел чистую любовь, он все моления отвергает, он равнодушно видит кровь, и звук высоких ощущений он давит голосом страстей, и музык кротких вдохновений страшится неземных очей. У лермонтовского демона нет определенной сферы обитания, но излюбленными местами его пребывания становятся те места, где присутствует мрак, хаос и дисгармония. Носится меж дымных облаков, любит бури рукавые. Символом его неколебимой власти является недвижный трон, на котором он восседает в гордом одиночестве средь ветров онемевших. Несмотря на свою отгороженность от мира, демон не удовлетворяется замкнутостью своего существования и одержим желанием разрушительной деятельности, направленной на внутренний мир человека. Проникая в душу, он поражает ее неверием, он недоверчивость вселяет, вызывает в ней сильные движения страстей, подавляющие и заглушающие в ней божественное начало, и звук высоких ощущений он давит голосом страстей. Весь драматизм положения для Лермонтова заключается в том, что дух зла оказывает воздействие на самую сокровенную область его жизни. Он подвергает искажению его творчества. И муза кротких вдохновений страшится неземных очей. Таким образом, цель демонической деятельности по Лермонтову заключается в изменении душевного самочувствия личности, а вместе с этим в глубоком повреждении всей ее жизнедеятельности. Несмотря на название стихотворения «Мой демон», автор не отождествляет себя с демоном. Местоимение «мой» означает не слияние авторского «я» с духом зла. В отличие от демона, лирический герой знаком и со звуком высоких ощущений, и с музой кротких вдохновений. В стихотворении автор лишь констатирует такую подверженность демонической власти, которой ему совершенно нечего противопоставить. Наверное, нет ничего удивительного в том, что Лермонтов подвергался сугубым нападкам демонической силы. Особое испытание злом непременно проходит тот, в ком живет и особый внутренний запрос истины, добра и света. Чем глубже и серьезнее в человеке взыскание правды Божией, чем настойчивее и упорнее он стремится выстроить свою жизнь в соответствии с велениями высокой справедливости, тем завуалированнее, коварнее и изощреннее становятся нападки темной силы, стремящиеся склонить его к выводу о бесперспективности выбранного пути. На эту непреложную закономерность духовной жизни указывал Гоголь в своей повести «Портрет». «Девись, сын мой», — говорил герой повести, — «ужасному всемогуществу беса. Он во все силится проникнуть, в наши дела, в наши мысли, даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуты самых чистых и святых помышлений». Конец цитаты. Лермонтов был один из тех поэтов, кто испытывал особое томление духовной жаждой. Вот только некоторые выдержки из его стихотворений, свидетельствующие об этой черте его натуры. «Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Пыл страстей возвышенных я чувствую, но слов не нахожу. И в этот миг готов пожертвовать собой, чтоб как-нибудь хоть тень их перелить в другую грудь. Я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный от самой колыбели, горевшей в ней? Так все прекрасное, святое в тебе, мне больше, чем родное. Но лучше я, чем для людей кажусь, они в лице не могут чувств прочесть». Эти признания, которые можно было бы продолжить, не оставляют сомнений в том, что лермонтовская душа заключала в себе какую-то исключительную, незаурядную потребность в божественном. Следовательно, ему и брань с духом зла предстояло вести совершенно особую. Через 2 года, в 1831 году, Лермонтов написал вторую редакцию «Моего демона». В ней сохраняется основная идея первой редакции, но присутствует углубленный взгляд на главного персонажа произведения, то есть на демона. Теперь злой дух не просто отравляет жизнь человека. Здесь разрушительная деятельность демона является его насущной потребностью, поддерживающей его жизненные силы. Он чужд любви и сожаления, живет он пищей земной, глотает жадно дым сражения и пар от крови пролитой. Лермонтов вводит новую черту в портрет демона — его ненасытимость злом. Если в первой редакции демон равнодушно видит кровь, то во второй глотает жадно пар от крови пролитой. Это усиление демонической деятельности безмерно усложняет личности задачу противостояния духу зла. Человек вынужден противостоять существу не просто развлекающемуся злом, но жаждущему разрушения. В таких условиях его борьба со злом почти обречена на провал. Расширена здесь и сфера деятельности демона. Она охватывает не только чистые и высокие чувства человека, но и всю жизнь его во всех ее проявлениях. Демон сопровождает человека от колыбели, родится ли страдалец новый, до гробовой доски. Он час последний с ним проводит. Более тонким и сложным становится характер демонического воздействия на душу поэта. Теперь демон покушается не только на его творчество, но и на его надежды обрести на земле гармоничное существование. Злой дух не только отгоняет музу кротких вдохновений, но и лишает поэта возможности обрести полноту жизни. В отличие от ранней редакции, где злой дух своим вторжением в область внутренней жизни искажал высокие переживания и отравлял чистые чувства поэта, здесь демон покушается на самое его счастье. Он действует весьма изощренным, завуалированным и коварным способом. Он не только отравляет душу поэта испарениями зла, но и дразнит его воображение образом совершенства. Скорее всего, для поэта образом совершенства является женский образ. Воодушевляет его лучом чудесного огня, вдохновляет предвкушением блаженства. Но делает он это только для того, чтобы впоследствии отнять от него этот образ совершенства, поставить его перед фактом неосуществимости высоких желаний. «И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня, и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда. Демону необходимо обезобразить всю последующую жизнь поэта горечью разочарования, отравить его бытие ядом неосуществимости. Юноша Лермонтов уверен в том, что его судьба находится во власти жестокого плана, автором которого является древний дух зла, и что сам он лишь беспомощный объект зловещей демонической игры. Не следует, однако, полагать, что в двух юношеских редакциях одного стихотворения нашла свое окончательное выражение тема взаимоотношений демона и поэта. В них запечатлен только один из моментов лермонтовского противостояния духу зла, только одна из сторон его духовной жизни.
1: На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

Поэтическое творчество Лермонтова, взятое в целостности, заключает в себе строки, в которых не только нет авторской подавленности силами зла, но и присутствует ровная, ничем не колеблемая уверенность поэта в положительном содержании бытия. «И счастье я могу постигнуть на земле», утверждает поэт в стихотворении, когда волнуется желтеющая нива. Это утверждение зрелого Лермонтова контрастирует с его ранней строкой «Не даст мне счастья никогда», обращенной к демонической силе. «С души, как бремя, скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». С удивительной откровенностью и простотой говорится в другом шедевре лермонтовской лирики, в его известной молитве. «Нет здесь ни безысходных терзаний, и как я мучаюсь, знает лишь Творец, ни разъедающих душу сомнений. Есть тихая, детская радость молитвенного предстояния перед Богом, чуждая религиозной экзальтированности и возбужденной экстатичности. Есть просветленное переживание благодатного свыше посещения». Стихотворение «Молитва» является скептика Лермонтова не только человеком, доверительно обращающимся к Богу в минуту жизни трудную, но и получающего утешительный ответ от Бога. Оно являет и самого Творца, не только не отвергающего богоборца и богоотступника Лермонтова, но милостиво с любовью, не спосылающего в его измученную душу состояние высшей умиротворенности, тот редкий и бесценный дар, который является признаком существования сыновной близости во взаимоотношениях Бога и человека. В нашей поэзии, пожалуй, не найти подобного образца, в котором с такой искренностью являлась бы тайна единения человеческой души со своим Создателем. «Я чувствую, судьба не умертвит во мне возросший деятельный гений», с уверенностью говорит поэт о себе, явственно ощущая над собой не могущественную власть демонической силы, а надежное высшее покровительство. Всей своей необыкновенно разносторонней и богатейшей творческой деятельностью Лермонтов подтвердил истинность своего правдивого ощущения. «Есть чувство правды в сердце человека, святой вечности зерно», пишет он в другом стихотворении «Мой дом», созданном им в тот же период, что и вторая редакция «Моего демона». А Лермонтов признает, что это чувство заложено в него свыше, самим Богом. «И всемогущим мой прекрасный дом для чувства этого построен», — говорит он. Далее поэт замечает, что только для чувства этого душа его и существует, и что в нем лишь, то есть в служении высшей правде, обретет он как свои страдания, так и свой высший покой. Интересно отметить, что стихотворение «Мой дом», как и стихотворение о демоне, в своем названии содержит местоимение «мой», отражающее как его глубоко исповедальный характер, так и нерасторжимость поэта с высшим чувством правды. Не считал также поэт, что дух зла имеет неотразимую силу воздействия не только на его судьбу и на жизнь человека вообще. В стихотворении «Ребенка милого рождения» Лермонтов, в противовес тому, что ранее писал во второй редакции «Моего демона», не только желает новой родившейся душе неотразимой чистоты, но и выражает уверенность в том, что ее сохранение вполне осуществимо в ее жизни. «И выйдет он из светской тины, душою бел и сердцем невредим». В стихотворениях позднего периода можно встретить посвящение близким людям, такие как «Памяти Адоевского», «Щербатовой», «На светские цепи» и другие. Он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей и жизнь иную, говорится об Александре Адоевском. «В надежду на Бога хранит она детскую веру», сказано о Щербатовой. В этих людях Лермонтов восхищался неизменностью души, которую удалось пронести им сквозь все жизненные испытания. Поэтому они и становились объектом его поэтического воспевания. Но с наибольшей идейной полнотой
и философской глубиной поэт отобразил свое итоговое понимание проблемы демонического насилия в поэме «Демон», в которой изобразил противостояние главной героини произведения, грузинской княжны Тамары, злой силе, стремившейся к ее порабощению.

0: прозвучала очередная передача из цикла «Лирика» Михаила Юрьевича Лермонтова. Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: «Родная чужбина» — так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве стартовал паломнический проект «Ушаковские маршруты». Патриарх Кирилл совершил литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этих и других событиях более подробно. 1 августа в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает патриаршая пресс-служба. В нынешнем году в Дивеевской обители отмечают несколько юбилейных дат. 200-летие основания мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летие возобновления монашеской жизни. По прибытии в монастырь патриарх поклонился мощам преподобного Серафима. Затем святейший владыка в сослужении архиереев Русской Православной Церкви, духовенства Нижегородской митрополии и города Москвы возглавил божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором. За литургией молились многочисленные паломники, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви и сестры Дивеевской обители, а также студенты Баламанского университета Антиохийской Православной Церкви, прибывшие в Россию для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Также богослужение посетили блогеры из западных стран, участники блок-тура «Арзамасские купола» и «Дивеевские торжества», организованного Нижегородским кадровым агентством совместно с Нижегородской епархией. Инициативная группа по строительству храма праведного воина Федора Ушакова в районе Левобережной города Москвы организовала масштабный паломнический выезд «Ушаковские маршруты», который приурочен к 25-летию канонизации праведного воина Федора Ушакова. 2 августа божественную литургию на территории строящегося храма совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа, почетный настоятель церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. За богослужение молились участники паломнического выезда «Ушаковские маршруты», а также прихожане и гости прихода. По окончании литургии состоялось освящение корабельных якорей, переданных приходу жителями Севастополя и Черноморским флотом, а также молебен о воинах. Затем состоялась церемония возложения цветов к бюсту адмирала. Владыка Викентий обратился к верующим с архипастырским словом, также к собравшимся обратились почетные гости. Затем стартовал паломнический выезд «Ушаковские маршруты». Участники направились в Кострому, где состоится торжественное открытие бюста Федора Ушакова. 3 августа памятные мероприятия пройдут в деревне Хопылево Ярославской области на малой родине святого адмирала. Затем участники паломничества прибудут в Ярославль, где ознакомятся с ходом работ по созданию мурала с изображением святого Федора Ушакова на торце жилого дома, а также посетят Ярославскую духовную семинарию. 4 августа программа продолжится в Мордовии. На поле скорби Мордовской Голгофы в поселке Чуфарово состоится техническое открытие бюста адмирала. Вечером паломники приедут в Рождество Богородичный Санаксарский монастырь, где покоятся мощи праведного воина Федора Ушакова. В стенах обители пройдет вечернее архиерейское богослужение. Кульминацией проекта станет 5 августа – день церковного прославления праведного воина Федора Ушакова. Раку с мощами святого Федора перенесут из Санаксарского монастыря в кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова в городе Саранске, где будет совершена праздничная божественная литургия. 1 августа в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны у метро «Сокол» в Москве состоялась торжественная церемония, приуроченная ко дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мероприятии участвовал настоятель храма собора новомучеников и исповедников российских в районе Новокосино протоиерей Владимир Клюев, ответственный секретарь журнала «Храмоздатель». Во время памятной акции состоялось шествие реконструкторов и участников бессмертного полка Первой мировой войны по аллеям мемориального парка с портретами предков. Для гостей была развернута экспозиция, посвященная Великой войне, с подлинными реликвиями и атрибутикой эпохи. У часовни Спаса Преображения, где покоятся верховные главнокомандующие русской императорской армии великий

Князь Николай Николаевич-младший была отслужена соборная панихида. Центральным событием стало принесение недавно обретенной святыни, иконы Божией Матери, знамени Курско-Коренная. Этот образ, считавшийся утраченным, был возвращен церкви в нынешнем году и ныне пребывает в храме собора новомучеников и исповедников российских в Новокосино. Подлинность иконы подтвердила экспертиза, проведенная в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 2 Йоханнеса Брамса. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Тимур Селиванов, поэт и создатель проекта «Книгоноша», который рассказывает о забытой, иногда незаслуженно, литературе XX века. Здравствуйте, Тимур.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемая Марина Валентиновна и уважаемые слушатели и слушательницы.
0: Ну, мы с вами уже немножко знакомы, поскольку в эфире «Культурной реакции» была передача, посвященная вот «Книгоноше» и вашим находкам. А сегодня у нас немножко другой, совершенно другой, я бы даже сказала, повод для беседы. Это ваша новая книга стихов, которая называется «Повести и рассказы».
1: Все так.
0: И вышла она в издательстве книжного магазина «Поэзия» в Челябинске в этом году. Прекрасная книжечка, такая очень приятная для держания в руке. И, как я понимаю, электронный вариант книги тоже существует или только бумажный?
1: В наличии, но он распространяется пока что по специально подготовленным к этому людям до тех пор, пока не разошелся тираж полностью. Вот когда он разойдется, я думаю, что издатель не будет против, если я ее выложу за бесплатно. Но это надо
0: подсимить и согласовать. Ну, обычно все издатели так делают.
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Прежде всего, конечно, книга стихов, которая называется «Повести и рассказы», вот это уже первый мой вопрос.
1: Почему так?
0: Почему так?
1: Ну, чтобы напрямую не пересказывать предисловие, я там, в общем, более или менее это все объяснил, попробую как-то иначе сформулировать. Мне в последнее время стали интереснее всего и внятнее всего стихи с какой-то внутренней последовательностью событий, что ли, с рассказыванием каких-то ситуаций, проговоренных более-менее прямо. Пусть даже это будет не совсем внятные ситуации и события, пусть будет непонятно, откуда человек начал и куда пришел, как это случается, например, у замечательного поэта Владимира Богомякова. У него довольно причудливые всегда происходят события внутри его стихов, даже самых небольших. Или, например, в развернутых стихах замечательного нашего тоже современника поэта Федора Сваровского, у него это причудливые приключения, как где-нибудь в далеком космосе или в далеком будущем, или что-нибудь в таком духе. В общем, вот такого рода стихи мне читать интереснее всего еще и потому, что я просто лучше могу понимать, что происходит в стихах, а это довольно редкое счастье у читателей поэзии, когда мы более-менее сразу можем ухватить хотя бы поверхностно, что происходит вообще. То есть вот есть некоторые там группы персонажей или один, они делают то-то, с ними происходит то-то и так далее и тому подобное. Вот такие вещи. Это как-то как оппозиция отчасти стихам нарочито беспредметным, собранным из случайных слов, абстрактных каких-то терминов, те, которые говорят очень непрямо о чем-то, на непонятном языке, о непонятных вещах. Вот я от этого стараюсь, я их сам как читатель чувствую, что мне неловко с такими стихами обращаться, потому что я просто ничего не могу сказать по их поводу. И, ну, я прочел, и как-то был раз, так же и остался. И сам я, собственно, тоже не грешу сочинением подобного рода литературы, поэтому хочется какой-то минимум внятности сохранять. Наверное, поэтому повести и рассказы. Угу. Это такие более или менее нарративные тексты.
0: Более или менее нарративный текст. А тогда какое место вот в этой развертке? Ну, то есть вы сейчас дали такой диапазон от случайного соположения слов, которые невозможно опознать как события, до такой прям вот повествовательности почти, ну, прозаической, да, ну, свойственной эпическим жанрам.
1: Угу.
0: А какое место вот в этом диапазоне займет тогда, ну, так называемый лирический сюжет? Да, когда вроде бы никакого события и никакого сюжета такого, ну, никакой фабулы, которая бы имела соответствие с чем-то в жизни, не существует, но есть некоторое движение состояния.
1: Угу.
0: Ну, я не знаю, вот, ну, «На холмах Грузии», например, это повесть и рассказ, или это что-то...
1: Понял вопрос. Мне кажется, что я на него смогу ответить стихом.
0: Давайте,
1: стихом, наверное,
0: очень
1: так
0: хорошо.
1: Проще будет. Вот еще мы с вами попробуем вместе подумать, есть ли здесь какой-то внутренний сюжет или нет. Мне очень это стихотворение дорого, я его включил все-таки в сборник, хотя были у меня насчет него сомнения. Я как раз в предисловии зарекался, что никакой абстрактной лирики тут не будет, потому что она у меня, в принципе, более или менее присутствует, но вот хотел ее упустить. И вот здесь такая штука, значит, получилась. Называется стихотворение «Ненаглядное пособие». Вместо стихов себе на ухо бормотал поскорее старейте, сударь вы мой, поскорейте. Только татарские крови подгадили, ни бороды, ни усов, с лица чуть опухший, мальчуган невысокий, видно, на то я поставлен, чтобы на продленке жизнь куковать. Ну так что? Уборщица полно воднила, дверью звякнула, значит, пора выслушать школьную ночь. Я уж наслушался, верьте. Долго, так долго я ждал, все набирался храбрости вылезти из-под пола, выкормленный объедками, вываленный в милу. Пособием ненаглядным перед вами являюсь мало-помалу, но вам меня в лунном свете не опознать ни почем. Ну вот, здесь как будто бы есть какой-то такой ползучий персонаж, главный, от лица которого идет речь, и с которым я себя более или менее ассоциирую. Тут нет, в общем, начала, кончала какого-то, вот он просто продвинулся в кои-то веки, как есть непрямая цитата из «Эрики Тикитави», как вот эта мускусная крыса Чучундра, которой все не хватало храбрости выскочить на середину комнаты. И вот так он потихоньку, когда все покинули помещение, выползает в лунном свете, и его даже опознать никто не может. Так он изменился, когда он сидел где-то там у себя в подполе. Вот это, наверное, я имею в виду под некоторой такой ускользающей там нарративностью, ускользающими какой-то историей. То есть тут что здесь больше, лирики или истории, не знаю. Ну, как будто бы что-то все-таки проглядывает.
0: То есть этот сюжет, он и есть, и его нет. Ну, то есть при желании
1: такой мерцающий,
0: мы можем... Да-да, мы можем его реконструировать, если нам захочется, и мы можем... Да. Ну, прям вот вспоминается это школьное детство и эти истории про робкость, про то, как ты строишь отношения с миром, и этот мир... невозможно уловить, потому что он все время меняется.
1: Он слишком большой,
0: он слишком велик, да, и он пугает в какие-то моменты. И он отказывается тебя видеть, и это все какая-то очень подлинная история. Но, в принципе, этот сюжет можно строить, а можно остаться только внутри вот этого чувства и состояния, да, которое здесь развивается.
1: Ну, как будто бы, да. Ну, вот понятно, что там истории есть какие-то и чуть более развитые, вот, но вот хотелось всегда дрожать где-то вот так на промежутке немножко. В этом смысле отчасти там моим учителем я это осознал уже позже, уже после того, как я прочитал. То есть у меня накопился некоторый массив текстов, а потом, ну, как это часто бывает, ты читаешь какого-то другого автора и понимаешь, что вот он тебе как-то соположен, ты лучше понимаешь, вот, замечательный есть такой тоже современный поэт Арсений Равинский. У него множество стихов, которые пересказывают, например, какие-то обрывки диалогов. Не всегда понятно, что именно происходит внутри стихотворения его, но там есть некоторая диспозиция. То есть вот кто-то с кем-то спорит, например, или кто-то что-то кому-то говорит, и ты прям вот на грани понимания. Это примерно как если бы мы слушали разговоры на улице, какие-то отрывки этих разговоров. Вот там что-то подобное происходит, например. Или мы видим какой-нибудь смазанный отрывок фильма, или читаем одну страницу из какой-нибудь повествовательной книги, и все, и больше ничего. Вот его большинство текстов и лучшие его тексты, они как раз построены таким образом. Что-то выхваченное из реальности, какой-то вот...
0: фрагмент речи. Такой,
1: фрагмент, да, фрагмент, причем такой намеренно необработанный, с кривыми такими углами и так далее, которые невозможно встроить даже в общую картину, наверное. То есть этой общей картины как бы уже и нет, а вот это есть. Вот это замечательно. И не то чтобы я следовал тому же принципу или еще что-то, просто мне кажется, это отчасти конгениально, скажем так. Вот мы в этом смысле немножко совпадаем. Я не берусь утверждать, что, естественно, что я на том же уровне нахожусь, что и Арсений.
0: Это, а кто померил уровень?
1: Да. Тем не менее, я имею в виду, что я глубоко его уважаю, но вот, как сказать, и мы, хочется сказать, в этой ситуации, как Дениска из рассказов Драгунского, да.
0: А вот интересно мне вот о чем с вами поговорить. Как вам кажется, когда начинается современная поэзия? Ну вот я поясню, что я имею в виду. Когда-то Владимир Вейдле, такой человек еще старой школы, да, он сказал, что Бродский — это последний петербургский поэт. То есть при всем авангардизме формы и при всей содержательной такой свежести и двадцативечности Бродского, для Вейдле он был завершителем какой-то очень серьезной традиции, да, там, Серебряного века, предположим. То есть Бродский — это уже современная поэзия, или это еще традиция, ну, петербургская школа. Вот где вы видите, где для вас начинается вот эта граница, ну, прям самой актуальной, самой формально новой и по сути своей современной поэзии?
1: Я понял, что да, я сам себя отчасти загнал в тупик тем, что я до этого все оговаривал современный, современный, современный. Я имел в виду просто о современниках, то есть о ныне живущих людях и пишущих. Но понятно, что здесь же рядом с нами живы, слава богу, там и Рейн, например, и так далее, которых современными поэтами в узкопрофессиональном смысле скорее нельзя назвать, чем можно.
0: Но они вот. Наши современники.
1: Но они наши современники.
0: И Городницкий, и Кушнер.
1: Да-да-да, и много кто еще, да. Вот тут я сразу начал перебирать мысленно еще в момент, когда формулировали вопрос. Ну вот, например, все сообщество абориутов, они же вообще выпадают некоторым образом из пространства. Они, по сути, как, например, там Босх в живописи. То есть случился Босх, а потом, спустя долгое-долгое время, его наработками пользовались уже там сюрреалисты, например, и так далее.
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Да, вот, например, с абориутами тоже так. Мы можем сказать, что они не современные. Ну... просто потому, что их использовали уже такое количество авторов и шагнули благодаря им дальше, ну, они отчасти уже, да, конечно, они традиция. Угу. Но заряд вот этот вот, он, безусловно, перешагивал некоторым образом уже на несколько десятилетий вперед. Из того места, где они находились на тот момент. Это раз. Два, тут еще тонкий мысль. Вы упомянули слово «актуальный». Вот «актуальный» и, в принципе, попытки делать... актуализировать, то есть делать живым снова поэзию, в принципе, можно и любую, и она вся в этом смысле находится в некоторой актуальности, постоянно хорошая поэзия, да и какая-то исключительно плохая, которую тоже можно каким-то образом воспринять, что-то от него взять. Мне кажется, что тут вот эта актуальность в глазах смотрящего, я бы так переформулировал, как будто бы это всегда про то, что мы можем услышать, если мы захотим, что мы можем увидеть, если мы захотим, что мы можем оттуда выковырить, достать и так далее, что мы можем перед собой увидеть. Так-то она, в принципе, можно, наверное, и из Семёна Полоцкого что-то взять при желании.
0: Еще
1: там.
0: Как.
1: Ну, то есть, вот буквально...
0: И какого-нибудь Тредьяковского.
1: Да,
0: вот мы
1: читали
0: на прошлой неделе, и вдруг я увидела, что люди очень живо откликаются. 18 век.
1: Мой коллега и дорогой друг Сергей Воробьев, вот как раз я думаю, что он бы сейчас захлопал в ладоши, потому что поэт замечательный, он очень любит как раз 18-вековую поэзию, еще даже додержавинскую в большей степени, и одновременно содержавинскую. Вот он там как раз находит многие вот этот вот сильные, например, какие-то экзистенциальные заряды, когда люди впервые говорят о жизни и смерти, вот находясь напротив них, скажем так, и пытаются это выговорить, как они могут. Иногда криво, косо, с еще не сложившейся какой-то просодией, с не сложившимся умением и так далее. Вот они это перешагивают куда-то тоже. И вот у него, например, есть умение там это выглядывать. У меня пока, к сожалению, нет. Я еще не вчитался до той степени, чтобы это видеть. Но надеюсь, что у меня это получится. Так что формально, возвращаясь к вашему вопросу, формально, наверное, я бы говорил о современности скорее с Алианозовской школы, возможно. То есть там... скучно жителям барака там, и так далее, Холлина, например. И чуть позже, наверное, ну, понятно, концептуалисты Пригов тоже, как будто бы это вот уже совсем такое перешагивание. В этом смысле, кстати, очень интересно, не знаю, был ли у вас в плане говорить об этом, хотел сказать, что как будто бы часто воспринимается в концептуальной поэзии вот этот извод поэзии как такой... антипоэтически, что ли, во многом, как то, что разрушает весь пафос поэзии, как то, что убивает отчасти поэзию. Ну, вот как бы тот объем иронии, который присутствует в текстах этих поэтов и тех, кто им наследовали, он, в общем, как будто бы отменяет весь лиризм и так далее. Мне вот всегда хотелось с этим спорить, и мне всегда казалось, что ирония, в принципе, не, ну, как сказать, она не может быть изгнана уже. Ну, вот из моего языка, например, точно никогда не может. Я как-то жил с этим всегда, и это не отменяло, не мешало мне параллельно в вполне ироничном стихотворении говорить о каких-то болезненных переживаниях, исключительно болезненных для меня, там, или о каких-то предельно духовных, когда я говорю о Боге, о своих религиозных переживаниях и так далее. Мне кажется, что это вообще не противоречит одно другому.
0: Абсолютно нет.
1: Мне кажется, что это более того, как будто бы когда это превращается в чистый пафос, как будто бы вот как раз оно сильнее разрушает, собственно, говоримое. Собственно, вот. Я надеюсь, мы отчасти, наверное, как бы к этой теме окольными путями подходили еще на нашей предыдущей с вами беседе про антирелигиозную литературу советскую и о том, по сути, как она не мешает и как она тоже каким-то образом говорит о Боге, о божественном, о религии и так далее, и как там, даже там, в текстах, которые, казалось бы, идут совсем в другую сторону, можно что-то такое расслышать сквозь все там, сквозь все наносное, скажем так.
0: Угу. Вот. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в студии Тимур Селиванов, и повод для нашего разговора — это последняя книга стихов Тимура, которая называется «Повести и рассказы». Но мы поговорим о поэзии вообще, а не только об этой книжечке. Какая она уже по счету у вас, Тимур?
1: Если считать книги, которые, собственно, печатались и выходили хоть каким-то образом. Mm-hmm. Давайте считать. Первая у меня вышла в 2012 году. Потом был рукописный сборник, который, в общем, расходился по друзьям, знакомым и так далее. И где-то у меня был очень большой перерыв. Это, я не знаю, насколько это характерная, не характерная история. Может быть, вы общались с большим количеством поэтов и знаете, поэтому у меня был примерно 10-летний перерыв в писании. Я очень мало писал стихов. И потом так получилось, что я... Меня разбудил Борис Слуцкий, скажем так. Я вначале познакомился с его замечательной биографией. Называется она «По течению против течения». Она выходила в издательство НЛО в начале 10-х, насколько я помню. И, по-моему, даже до сих пор недораспродан тираж. Замечательная совершенно книга, абсолютно. Вот. И потом прочел я его трехтомник, вот этот коричневый, который уже после смерти его выходил, задолго после. Вот. И... какой-то настолько это плотный был заряд поэтический, что он вот невольно, мне кажется, что как бы человек даже никогда и в жизни не писал, может, стихов, он прочел бы его и начал писать. А уж со мной-то и говорить нечего было. Я начал судорожно писать очень много. И с конца 21-го года, с начала 22-го, и там вышла одна книжка, потом вторая книжка, потом третья книжка, потом четвертая книжка, и еще, и потом уже это. То есть это получается седьмая, если считать еще предыдущие. Как-то, если я не сбил со счета, или шестая. В общем, как около того.
0: Ну, то есть уже можно сказать, что с этой стези вы едва ли сойдете в ближайшее время.
1: Ну, бог весть, в том смысле, что не я же этим управляю. То есть, если завтра мне это как бы канал перерубится, я же не могу сесть и сказать, что вот сегодня я бы напишу энное количество стихов.
0: Ну да, с 8 до 12 я пишу стихи.
1: Да. Ну, то есть, наверное, у какого-нибудь там Федора Сологуба, может, это и получалось, но вот у меня, к сожалению, не очень.
0: Ну вот все поэты, про которых я как-то немножко знаю, там, как они жили, как работали, это все одна и та же история, когда тебя посещает нечто, и ты потом все это внутри, как про Ахматову говорила ее там кухарка или кто, что ходит нечесанная, немытая и гудит.
1: Да.
0: А потом записывает и становится опять человеком. И Мандельштам также ходил, гудел. То есть, видимо, это так и бывает, что какой-то сначала просто импульс, звук, а потом он развертывается в текст.
1: Про звук, кстати, интересно, потому что для меня, раз уж мы еще не встретились, обо мне поговорить еще чуть-чуть, я себе скажу тогда. Для меня очень важно передавать, в частности, не то, что это специальная задача, просто вот так получается, передавать какие-то как раз речи, звучания и так далее, которые я наслушался еще с детства. Мои родители, очень я им благодарен за это, они нам с моей сестрой передали, во-первых, во владение большую фонотеку пластинок детских, и там можно было слушать всю классику, там «Али Бабы и 40 разбойников», спектакль классический, и «Али в стране чудес» с пением, с песен Высоцкого, сочиненных специально. Также у нас было на кассетах «Радио Няня», естественно, мы ее вживую не застали, но вот как раз переслушивали уже позднее. У нас были записи как раз помянутого уже Драгунского на пластинках, и вот эти интонации, вот эти речи, то, что цитировалось у нас дома, то, о чем мы говорили и так далее, очень-очень в большой степени сформировало мой письменный язык в принципе и поэтический, в общем, отчасти тоже, потому что там регулярно проскальзывают такие слова, которые И я, например, не так... Однажды случилось, что на поэтическом чтении у меня спросили, что такое «под ризочку». Мне всегда казалось, что это, ну, всем известное выражение «под ризочку». Это в смысле, ну, до краешков налить, до чего-то там вот. А оказалось, что это не характерно, не что знают. Не все знают почему-то. Вот. Ну, какие-то вот... Ну, это просто один микропример, а так, в общем, там очень много каких-то штук, каких-то невольных цитат и так далее. То есть даже не то, что я специально их вставляю туда, они просто, ну...
0: Это ваш нас... язык.
1: Просто. Да, просто принято было так говорить. И там этого много постоянно. Поэтому там и... Раз уж мы с вами на христианском радио, там и цитаты из Евангелия, например, жуткое количество, и они просто вплетены, не специально выделены, что я там вот посидел и подумал, как бы мне обыграть вот
0: полистал
1: такую...
0: Полистал Евангелие, нашел что-то подходящее.
1: Такую-то цитату, да. Ну, просто, ну, вот оно есть в уме. Вот оно так, бах, и оно там оказывается. Невольным образом. И иногда это какие-то настолько переработанные там видоизмененные цитаты, что я даже их сам не вполне могу всегда осознать.
0: А, кстати, вы можете какой-нибудь такой стих прочитать, где вот есть эта евангельская, ну, вообще какая-то про Бога, что называется, тема?
1: Я подготовился. Мне тут...
0: это... Хорошо.
1: Это у нас
0: это мы порядочно, любим.
1: Да. Ну, давайте, например, такое. Не самое очевидное почему-то, но тем не менее, мне тоже важное. Купина горит, как на горелке. Листва шумит об ошибке. О том, что не сгорает, потому что не горючая, ни пепла, ни дымки. Если, по крайней мере, я от нее нагрелся, вскипел, почему ты не пламя вся? Кто тебя, Купина, подделал? Ты и подделал, слышу глаз изнутри. Что же, и перед подделкой голову преклоним. У костерка, рассевшись, который только блестит и воняет, понадеемся на корявое, сыграем на расстроенном.
0: Зачет, потому что, помните, ну, мне это сразу две вещи напомнило. Первое — это первая новелла Декамерона.
1: Не скажу, не знаю.
0: Ну, это такая чудная история про святость, про то, что был один такой жулик и страшный нечестивец. И он вздумал умирать в доме у людей, там, у своих деловых партнеров. Ну, все это Италия, соответственно, там, Тоскана, какой-то там век, да, какой... 14-й. И эти бедные люди говорят, ужас, что делать? На улицу выгнать невозможно умирающего, а умрет у нас, скажут, что такой великий грешник у них умер. И этот господин говорит, не волнуйтесь. И он сочинил исповедь. То есть он врал от начала и до конца на смертном одре. Но он очень впечатлил монаха, который его исповедовал. И тот сказал, что это праведник, такой трогательный, милый человек, давайте его похороним здесь. И на могилу этого сэра Чапилетта, вот просто отъявленного грешника и лгуна, и кощунника, стали приходить люди, и там они получали просимое от Бога исцеление, и все.
1: Да,
0: и
1: да,
0: дальше Боккаччо говорит, можно ли обмануть Господа Бога? Нельзя. Монаха можно, Бога нельзя. Значит, Господь смотрит на нашу веру. Там поддельная, неподдельная, подлинная, почему такая, сякая. Только то, что у тебя внутри... Значит, да.
1: В общем, про это, да.
0: Про это
1: еще и с другой стороны, очень хочется всегда говорить. Знаете, вот есть такая, сейчас не прямым образом очень приду. Есть замечательный альбом, в котором репродукции, фотографии, уже совершенно уходящие и ушедшие практически совсем натуры советских икон, так называемых, которые, знаете, были украшены фольгой,
0: бумажные,
1: искусственными бумажными цветами и так далее. Вот все вот это, оно же само по себе предельно убогое, в прямом смысле слова. Ну, то есть, что это очень дешевые, эстетически, очень невзрачные, иногда прямо даже уродливые и уродующие икону добавления. Тем не менее, в них есть какая-то такая вот эта малость, которая, она именно так о нас лучше говорит, чем если бы это был большой золотой оклад, если бы это было хорошее письмо и так далее. Вот именно вот в этих выцветших мелких уконках, в этом неказистом и так далее, мне кажется, что там какой-то невероятный заряд вот этого ценности вот этой, вот, вот того, с чего мне очень важно, вот, вот этого такой кинетической энергии, извините за выражение, за высокие слова. В общем, ну, в смысле, какой-то все-таки Бог же к нам снизошел, в конце концов, и там, вплоть до смерти. И мне кажется, что естественнее поэтому, если уж поклоняться иконе какой-то и перед ней молиться, то скорее это должна быть какая-то вот такого рода иконы, например. Я всем слушателям посоветую, обязательно поищите в интернете, к счастью, материалов уже достаточно много. Есть с иконами моей любимой иконописицы и моей большой подруги Эльмиры Ярудовой. Вот она пишет иконы во многом, опираясь на такие нетрадиционные для нашей среды традиции. Например, на эфиопскую икону, на коптские иконы и так далее. Но при этом она туда вкладывает очень мощный такой свой яростный, что ли, даже практически заряд. Вот у меня довольно много ее икон, и довольно много я их уже и даже купил и подарил потом по друзьям и так далее. Вот там тоже есть, и очень много это в лучших ее работах, вот этой обнаженности и близости к Богу, как бы, когда ты не находишь даже как раз внятные красивые слова, когда ты можешь просто лепетать или говорить там «эх, ух», вот что-то такое. Вот там вот это... И радость, и кошмар, и так далее, от встречи с Богом вот такой вот объемный. И мне очень хочется это со своей стороны в стихах по возможности пытаться передавать, как раз-таки сохраняя всю вот эту там и иронию, и корявость выражений, и так далее, и тому подобное. Вот.
0: Ну да, да, потому что, по-видимому, Бог не нуждается. Знаете, как вот иногда дети, они очень чувствуют, что хотели бы от них услышать. Родители и учителя, да? И первый слой — это вот такое, вот, ну, сделать все правильно.
1: Конечно.
0: Но если ребенок потом чувствует, что ты ему друг, то тогда уже он начинает говорить то, что он хочет, и то, что у него есть внутри.
1: Если он не совсем запуган, например,
0: ну, если он, да, не испорчен готов, в конец, да, так сказать, да, вот да, этим да, конформистским да. нашим... Да. Культурным поведением.
1: Я в этом смысле помню, что я даже эмоциям таким образом в детстве учился. То есть вот ты сидишь рядом с родителями, смотрите вы какую-нибудь юмористическую передачу. Тебе вроде бы смешно, но ты не смеешься. Ну, ты как-то не привык еще смеяться. А родители рядом смеются, и ты невольно начинаешь так как-то, ну...
0: Позволяешь себе.
1: Воспроизводить. Ну, типа, ну вот раз другие смеются, значит, мне тоже, наверное, надо вот как-то что-то похожее делать. И вот как-то так это получилось. Я не знаю, насколько это распространенная история, может быть, это моя личная какая-то болезнь, но вот у меня, например, было даже вот на таком уровне тоже. Некая повторяемость, да.
0: Ну что, может быть, еще стихотворенница?
1: Давайте, с удовольствием, конечно. Давайте такой, например. Депутация мягких и твердых игрушек человека с 6-5 хором вопят. Мы хотим, чтобы снова звенело и прыгало и переливалось, проще говоря, чтобы осенило нас. Пожалуйста, мы больше не можем ждать. Нас благодать осенит, нас благодать осенит, нас благодать. Это когда все замолчали, заводной галчонок затарахтел один.
0: Очень трогательно.
1: К слову о детях, да.
0: Да, вот я вот, когда листала вашу книжечку, я, к сожалению, пока еще вот прямо подробно не прочитала, но я это сделаю. У меня было такое чувство, что для вас вот какой-то детский опыт и детский, ну, такой страх и изумление перед бытием, и, с другой стороны, вот эта детская полнота такая, да, когда, ну, все настоящее, прям все вот такое крутое и по первому разу чудесное, что в вас это, ну, такой фундамент у вас.
1: Безусловно, и этому и много текстов посвящено, и вы очень точно сказали, что как раз это... попытка, ну, может, недостаточно там с негодными средствами, но попытка вот как раз прорваться к этому настоящему, то есть к тому, что там впервые происходит. Это самая же, в общем, банальная мысль о том, что мы детство настолько ярче и так далее, просто хотя бы потому, что у нас никогда не было ничего другого, ничего похожего. Мы это всегда практически все делаем впервые, да. Причем это не обязательно про какие-то конкретные переживания, это же всегда про вот это любование миром даже в большей степени. Я больше всего помню из детства, наверное, даже не какие-то конкретные события, а просто вот пыль в луче, например, солнечном, или еще что-то, запахи первые, вот такие вещи. То есть где именно какой плинтус, например, скрипел. Я помню очень хорошо в дедушке бабушкиной квартире. Уже и бабушки нет, и квартиры то нет. Дедушка, слава богу, жив. Вот. Но квартира-то уже давно продана. А я помню ее очень хорошо и даже лучше, чем, наверное, многие другие квартиры, в которых я жил впоследствии взрослым. Вот. Вот такие вещи. Очень хочется. Это же еще как вот у Германа Старшего была затея с «Хрусталев машины», первой половины фильма, по крайней мере. Он же хотел сохранить эту как раз обстановку дома во многом. И он ее повторял и так далее. Отчасти и в «Мой друг Иван Лапшин» тоже. Что вот он умрет, а люди эти останутся, которых он успел увидеть. Вот это вот зафиксировать. И для него, опять-таки, поэтому часто нам многие вещи там непонятные, без чтения там сценария с «Кармалитой» мы можем что-то не понимать. А для него это все были совершенно очевидные вещи, там какие-то микропроговорки вот эти, вот то, что он так любил, чем он начинял фильмы, поздние особенно. Вот это ткань жизненная, что очень хочется вот это успеть захватить, потому что этого действительно все меньше, меньше, меньше, и, в общем, какие-то вещи помню, наверное, только я.
0: Например, ну вот. Да, то есть это такое кино для себя, или книжка для себя прежде всего,
1: а потом... А тут даже нельзя сказать, что, ну, как сказать, наверное, были поэты, там, трибуны, которым важно было там иметь перед собой читателя какого-то, а тут, ну, понятно, мне хочется же, чтобы читали, безусловно, это, прямая нужда. Если бы мне это не было нужно, я бы и не записывал, соответственно. Понятно. Ну, и не издавал бы и так далее. То есть, это обращено некоторым образом к читателю книга, она не герметичная. Вот мы с вами до начала нашей беседы говорили чуть-чуть про Джойса. Мне вот как раз поэтому Джойса не нравится то, что он постепенно и постоянно стремился вот к полной герметичности, что он говорит только сам собой, на языке себе известными только цитат и так далее, и все это превратилось в итоге в поминки по Финнегану, которые просто написаны на кусках какой-то речи и так далее.
0: Поминки, согласна.
1: Ну, что это уже совсем не нуждается в читателе и так далее. А в случае с Улиссом там было скорее, что это нужен читатель ровно такой же, как сам Джойс. То есть на мой взгляд, такой, что он хотел, чтобы вот был читатель, который читал ровно ту же литературу, что и он, что вот понимал вот весь комплекс. То же самое у меня ощущение, кстати говоря, от Бродского, что с какого-то момента ему нужен был человек, который читал весь список его литературы, которую он давал американским студентам. Вот, видимо, так ему нужен был кто-то такой. Мне это категорически не нравится. Я, наоборот, хотел бы чего-то совсем иного.
0: Без подготовки, чтобы
1: можно было пройти. Ну да, как будто бы, что это скорее про вот чтобы... Как у Розанова, что хочется, чтобы тебя приняли вот в целокупности твоей со всеми какими-то гадостями, еще с чем-то, с какими-то словечками, с халатом нестиранным и так далее. Вот это вот хочется в большей степени.
0: Ну да. Друзья, у нас сегодня в гостях поэт и автор проекта «Книгоноша» Тимур Селиванов. Мы говорим о книге стихов, повести, рассказы и вообще о том, что такое поэзия и как она существует. Mm-hmm. Вот я всегда думаю, что поэзия, ну и вообще настоящее искусство, ну поэзия в широком смысле, она появляется, с одной стороны, тогда, когда человек честен как-то перед собой, то есть когда ты делаешь то, что лично тебе вот кажется ценным. Мне кажется, самая гибельная дорога — это когда ты начинаешь реконструировать какого-то среднего читателя и пытаться создать продукт, ну, там, в кино, например, да, потому что кино — это дико затратная вещь. Yeah. Здесь там взял себе, начертил на бумажечке, и нормально. Mm-hmm. А там же надо получить кучу денег, собрать толпу народу и так далее, и так далее.
1: Страшно.
0: Поэтому иногда люди начинают думать, а как сделать так, чтобы это имело успех, чтобы кассово не провалилось и т.д. И вот это, мне кажется, путь в никуда. Вот как только ты конструируешь среднестатистического какого-то потребителя твоего продукта, Это все, это ни о чем.
1: Ну, наверное, это для каких-то видов искусств это и разумно, ну, то есть там условно.
0: Может, это и разумно, но они перестают.
1: Там или еще что-то. Ну, то есть, ну, что-то оно же делается прямо для людей. Ну, то есть, даже и очень какие-то очень популярные фильмы, они, в общем, тоже сделаны же для людей, пусть для не усредненных, а для каких-то конкретных.
0: Да, понятно, для людей. Но вот, как Резо Габриадзе говорил, ты сделай то, что интересно тебе и твоим друзьям, и тогда миллионы откликнутся. Не надо делать для миллионов.
1: Наверное. Я тут я осторожен, потому что я не великий искусствовед, уж такой, то есть, может быть, опять-таки, вы же приводили хороший пример Декамерона. Может, человек тоже хотел усредненного себе читателя, зрителя, еще кого-то, и делал специально для него, а потом Бог подошел так немножко.
0: Вот. Вот мы
1: погладил и вот оно получилось, как получилось в итоге. То есть, что все равно сквозь это может что-то сквозить, так или иначе. Там,
0: именно Бог подошел. Потому что в конечном счете, мне кажется, поэзия любая, хоть там современная, хоть первая, какая-нибудь античная, она всегда вот об этом, о том, что есть какой-то божественный глагол, который надо перевести на язык сегодняшний и наш.
1: Это очень... Ну, по сути-то, это не художественная даже задача, это же просто человеческая задача так-то. То есть нам же, ну, как я, по крайней мере, это понимаю, нам же Бог не то, что с нами говорит, он нам вот уже развернул там весь этот мир, он нам вот этих всех людей понарастал. То есть у нас того, что мы можем воспринять как опыт общения с божественным, у нас его слишком даже много. То есть мы работаем как такое ситечко. То есть мы сквозь себя там пропускаем, и что-то немножечко у нас там самую капельку отстает. Если бы мы могли во всей целокупности воспринимать вот все, что нам дает Бог, мы бы просто с ума сошли, наверное. Потому что это не соотносится с человеческой размерностью. То есть, что
0: к
1: вот...
0: счастью, у нас ограниченный
1: разум. Да. Что вот мы просто не можем всю ту радость, все то счастье, всю ту красоту, вот эту вот красоту. В общем, вот про красоту я бы сказал, наверное, да. И вот в случае с поэзией это тоже попытка как раз отколупнуть от этой красоты какую-то маленькую детальку, как будто бы ты от огромной там полуразвалившейся церкви, например, ты там буквально как пыль собираешь какую-то цветную, например, от того, что когда-то было там росписью. Вот что-то в таком духе, но только тут это вот, по сути, вот весь мир. То есть тут уже все дано, нам уже все дано, остается только вот это попытаться как-то поймать.
0: И еще, знаете, у меня всегда такое ощущение, ну, вот от какой-то поэзии, ну, хорошей, плохой, я уж не знаю, там, это дело сложное, но той, которую я люблю. То есть ты читаешь какой-то стих, который там полстранички занимает, да, и в этом стихе вдруг разворачивается, ну, прям вот универсум. То есть как солнце в капельке воды, да, сверкает, так в... очень экономный, очень такой собранный, очень сильный вот этой форме картины, стихотворения, там неважно, вдруг вот появляется какая-то полнота. Вот, казалось бы, человек говорит только о себе. А вдруг вот этот опыт мира, да, и образ мира. Это, конечно, что-то...
1: И в этом смысле, конечно, для меня, например, совершенно загадочно, как умудряются... прозаики вот это все, ну, как бы вот этот же опыт, казалось бы, но растягивает на какое-то большее пространство, потому что для меня это совершенно невыносимо. Я бы, наверное, перегорел. То есть вот как раз тут наоборот, я уж отсекаю еще даже иногда некоторые... То есть чаще происходит так, что ты не дописываешь еще там строчечку, а даже выбрасываешь что-то там, какое-то полуслово, еще что-то, что можно сказать еще емче, еще короче, еще. Вот в этом смысле я, наверное, тоже вот на Слуцкого ориентируюсь. Он тоже всегда как будто бы у него не добавить, не убавить, у него всегда очень такие емкие, максимально емкие высказывания без ерунды, очень по существу. И вот хочется всегда вот, да, еще емче сказать даже это. И вот как это у прозаиков выходит, я не понимаю.
0: Я думаю, что это просто совершенно другие какие-то внутренние механизмы.
1: Безусловно.
0: Но... И другой характер, наверное, события, которое, ну вот, посещает, да, человека, который пишет прозой и стихами.
1: Да. Да,
0: наверное. Понимаю. Тимур, можно еще тогда попросить вас какое-нибудь стихотворение прочитать? Потому
1: с удовольствием.
0: Да.
1: С удовольствием. сохранится все, что вы любили, неуничижимо в хрупкости своей. В голубом дому, в голубом углу вещи водят хороводы, звери водят хороводы, люди водят хороводы. Разомкнули круг, вас ждут. Приходите поскорей. Это, в общем, про рай, как мне кажется.
0: Ну, да.
1: В том смысле, что замечательно. Я не знаю, какие следуют предварительные реверансы делать в сторону нашего законодательства, когда мы упоминаем бывшего диакона уже Андрея Кураева или
0: действующего. Ну, какого человек, там,
1: да, там вот все вот это вот и так далее и тому подобное. Он, как, по-моему, это он сказал в свое время, как раз как он себе представляет загробную жизнь. Естественно, это только общие предположения, как у нас ни у кого никаких конкретных знаний нету. Но если ты любил многих и многое, то вот оно там с тобой, ты его как будто бы подтягиваешь с собой.
0: Магнитом
1: вот, в виде вот это как раз своей любовью. То есть, а человек как раз не любящий, он и остается сам по себе. То есть вот он не то чтобы он может, возможно, как раз спастись любовью других людей. Вот, а если так получилось, что и его никто никогда не любил, и он никого не любил, ну, тут только на Бога надеяться остается, собственно.
0: Ну, это уже хорошая надежда.
1: Ну,
0: это «Расторжение брака» Льюиса. Помните эту книжку?
1: Напомните.
0: Ну, там у него автобус, который ходит из ада в рай. И ад — это такое место, где огромные расстояния. Там люди живут за десятки километров друг от друга. Потому что, чтобы я вместе вот с этим ходил по одной улице, никогда, они все друг друга ненавидят. А в раю, наоборот, там все крепкое, плотное и настоящее.
1: А вот составители анонимных старообрядческих сборников с ним бы поспорили, поскольку вот мне вот этот образ как раз-таки кажется, может, и вернее. В этих сборниках с описаниями ада, собственно, и с картинками, там есть совершенно для меня жутковатая картина. Была, мне тоже можно найти эти репродукции. Там огромная группа людей, дрожа, мерзнув, они, сбившись в круг, в такой, очень близко друг к другу стоят, и они не могут друг от друга погреться и не смотрят друг другу в лица. То есть они видят просто вот спины, головы. Они могут и близко находиться даже. Вот
0: это та же самая энергия вот ненависти, вот. Только в других метафорах.
1: Вот, да. Вот про то, что не то, что они бы хотели там близко быть, а, может, они бы и хотели уже близко быть. Но просто вот в этом, вот это вот жуть какая. И, конечно, не хочется верить в то, что ад вообще будет таким, каким бы то ни было образом устроен. Мне это все кажется все-таки хочется очень верить про, ну, в апокатастасис и так далее, в то, что невозможно, чтобы Бог, который не любил, так уж прям...
0: Так нет, и потом, ну, Бог всемогущ. Другое дело, что, понимаете...
1: Если уж только человек прям сам уж так настолько захочет сказать, что нет, я не хочу там быть, и так далее, ну я не думаю, что кто-то
0: вообще
1: так до этого додумается.
0: Вообще, я могу себе представить такого человека.
1: Да, но если уж, то, наверное, вот для него специально будет некоторое выделенное пространство, но...
0: Ну да, выделенное пространство. Ну вот, заканчивая уже наш разговор, я очень рада, что мы закончили стихотворением о рае. Хотя, конечно, держи ум в аде и не отчаивайся, да. И пришлось нам и про ад поговорить. Но я вспомнила, когда слушала этот ваш стишок, как моя мама, когда умер ее любимый кот. Она спрашивает у меня очень серьезно. Она была тогда такая новообращенная, я уже была вроде как такая с опытом христианка. Она говорит, как ты думаешь, когда я умру, я встречу своего кота?
1: Ну,
0: и я ей твердо сказала «да», потому что разумеется. Все, кого мы любили, и все, кто, на кого пролилась любовь Божья, а уж понятно, что на животных, на вещи, сделанные с любовью человеческими руками, все это льется щедрым потоком. Все это будет в раю.
1: Да.
0: Ну что же, я хочу вам сказать большое спасибо, во-первых, потому что вот эта нота детства, ну, такой открытости, искренности и в то же время, ну, трезвости, да, искушенности. Вот когда взрослый человек сохраняет в себе это зернышко ребенка, это, мне кажется, ну, прям совершенно прекрасным. И вот этим ваша книжка, она меня, конечно, очаровала и покорила. И я хочу спросить, для наших слушателей, прежде всего, где можно найти ваши стихи?
1: Угу. Ну, отсылаю, во-первых, в, собственно, издательство поэзии. У них есть сайты, там можно заказать эту мою книжку и предыдущую, в общем, тоже. Также можно обратиться в телеграм-канал «Я книгоноша», там есть все выходные данные. И, собственно, не так давно я завел специальный такой дочерний небольшой каналчик пока что «Тимур Селиванов стихи», так он и называется, собственно. И там тоже можно найти эти и многие другие стихи, и заказать этот сборник, и почитать и другие. Они уже выложены в электронном виде. То есть все в ваших руках. В общем, было бы желание.
0: Большое спасибо, Тимур. Друзья, у нас сегодня в гостях был поэт и автор проекта «Книгоноша» Тимур Селиванов. Мы говорили сегодня о его последней книге «Повести и рассказы». Это книга стихов. И я надеюсь, что мы продолжим разговор о поэтах, поэзии, о стихах, о том, как устроены небо и земля в наших следующих встречах.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Всем доброго вечера.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: вторая такая дочерняя программа «Поговорим о театре». Какое-то время в августе она не будет выходить, потому что многие театры сейчас на каникулах, на перерывах, и только-только входит еще в новый сезон, поэтому я думаю, что с осени мы возобновим цикл, потому что я не знаю насчет повторов, просто действительно мы говорим об актуальных спектаклях и приглашаем на спектакли наших радиослушателей. Но хочу сказать, все равно сегодня важный день для театрального мира и для нашего радио, потому что именно сегодня, 2 августа, день рождения свой празднуют Георгий Алексеевич Корольчук. 80 лет ему сегодня исполнилось, и как раз перед нашей программой мы слышали его голос, выходят циклы и записи программ с ним, и то, что он читал на радио, рассказы, поэтому мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлениям.
1: Да, долгих лет жизни дорогому Георгию Алексеевичу.
0: Да, а мы начинаем программу «За двумя зайцами». Сегодня она будет состоять из викторины, которую традиционно мы вначале проведем, и дальше уже календарная наша рубрика. Начинаем. Итак, я готова задать вопрос. Саша, напоминай условия викторины.
1: Ну, условия викторины с годами становятся все проще и проще. Просто кто будет правильно знать ответ, надо звонить по телефону 328-29-32, давать правильный ответ, даже не дожидаясь, пока Маша закончит вопрос. Если вы знаете, сразу звоните, отвечайте. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издаётся радио «Град Петров». Они все представлены у нас на ресепшн. Приезжайте и берите. Только надо обязательно сказать свое имя, отчество, чтобы я записал и передал тому, кто это будет вам выдавать.
0: Да. Мы угадываем сегодня слово по его этимологии. И сразу же скажу, что это растение. Этимология очень интересная. Наверное, слово простое, по Саше мы сейчас определим это. И если говорить, у этого растения есть название как такое биологическое, научное название. Да, латинское. Так и русское народное название. Если говорить про латинское, вот оно образовано... Как бы сказать, чтобы не подсказать, в общем, от двух слов ступня и двигать. Вот. Ключевое слово здесь ступня, потому что растение это напоминает. Ну, как говорят, след ноги. Есть варианты уже?
1: Нет.
0: Главное, не произноси, а то, Саша, ты иногда...
1: Один раз была такая.
0: Да, вот след ноги.
1: Не представляю себе растение, похожее на след ноги.
0: Ну вот от этого именно образа появилось латинское название. Ну, интересно, что вот все равно пишут, что в русском языке это калька. Но калька, что мы обычно подразумеваем под калькой, наверное, мы бы так и перевели, как след ноги. Но это смысл больше все равно называют, что это калька, но это смысловая калька. То есть, если вот по смыслу, это примерно то же самое, но называется чуть-чуть по-другому.
1: Ну, ты запуталась.
0: Да, то есть это называется по... Как это объяснить? Тоже связано с тем, что вот ноги там ходят где-то, не подсказываем. И вот с этим как раз связан образ русский. Угу. Но у этого слова еще интересная очень история вообще, потому что много однокоренных слов, тоже разнообразных, относящихся к разным сферам. И вот на Руси еще этим словом, помимо растения, называли пироги, которые, если в дальний путь отправлялись люди, эти пироги им выдавали с собой. И даже они в литературе упомянуты. Пироги эти. Есть вариант какой-то у тебя, Саша?
1: Да, но я не уверен. Сейчас я тебе напишу.
0: Напиши. Так вот, пирог. В дальний путь отправлялись люди.
1: Вот уже звонят.
0: И чем он мог отличаться? Что в него запекали разную начинку, которая благодаря тесту могла долго храниться. А у нас
1: звонок. Да, у нас есть. Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да-да, слушаем вас. Слушаем, слушаем.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Так, мы вас слышим. Нет, перезвоните, пожалуйста, потому что мы вас слышали, и можно было назвать это слово. Да, а Саша уже угадал, мне кажется, да, да. А как ты угадал, по смыслу или ты знал какую-то историю?
0: Нет, вообще не знал.
3: По смыслу, да? Да-да-да. А ты знал, что пироги так назывались?
0: Нет.
3: Вот, представляешь? Так вот, я начала, что запекали вот эту вот начинку, которая долго не портилась. Мясо там могли, рыбу запекать и давали с собой.
0: Угу.
3: Вот.
0: Так пирог, а в чем пирог? Смысл его и в этом и есть?
3: Ну
0: запекать
3: да.
0: Что-нибудь?
3: Ну или? Да, но это как больше как тесто служило стенками таким, как мешочком, которые выдавали. Вот. И... Ну, и интересно, я этого не знала, а сейчас вообще это слово получило еще распространение, вошло в наш повседневный обиход и связалось с миром электроники, например, да? Мы этим словом что-то
0: да,
3: такое
0: да,
3: называем. Вот уже все подсказала.
0: Я думаю, что уже можно угадать.
3: Да.
0: Хотя вот нет, некоторые говорят, что не знают.
3: Не знают? Ну, да. Надо включить немножечко, Даш. Почему? Вот, мне кажется, ты угадал по пирогу, наверное, да? Когда я стала объяснять, что давали с
0: нет,
3: собой
0: я
3: в
0: скорее,
3: путь.
0: Нет, я скорее пирог не только подтвердил, конечно, а первое, что я угадал, потому что как бы это тоже связано с движением, вот как и ногой, там вот это все. Вот это меня...
3: Да, где ходят эти ноги?
0: Пришло меня вот в голову вот это... Что, наверное...
3: По форме, думаешь, не похоже? Вот сейчас уже ты знаешь. Что...
0: Нет, по форме нет. По форме нет, не похоже. Листья ты имеешь в виду?
3: Да-да-да.
0: Нет.
3: Только очень поэтически можно
0: да,
3: так
0: поэтически
3: связать,
0: можно
3: наверное.
0: Связать. Ну, поэтически можно связать, в общем-то, все что угодно. Но на самом деле это... Очень надо большой фантазией обладать.
3: Да, но пока звонков нет, я еще, может быть, подскажу. Вот про пирог я сказала. А в свою очередь, этот пирог образовался от некоего юридического термина, потому что была такая бумага раньше тоже, которую выдавали, опять-таки, с собой,
0: ага.
3: Когда человек куда-то отправлялся.
0: Да.
3: Это однокоренное
0: И
3: слово.
0: И в эту бумагу заворачивали пирог.
3: Ну нет. Потом по смыслу еще и с пирогами.
0: Да,
3: связали.
0: Есть у нас желающие, по-моему, ответить. Слушаем вас.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Алло. Здравствуйте. Я думаю, что бумага это подорожная, а растение, может быть, это подорожник, нет?
0: Да, а как ваше имя отчество?
1: Наталья Михайловна.
0: Наталья Михайловна, отлично.
3: Да, совершенно верно, это подорожник. Называли еще подорожный пирог. И еще я встречала синоним, как попутчик даже называли само растение. Но подорожник закрепилось.
0: Я думал, подорожник называется, потому что вдоль дороги растет.
3: Как ну, бы, так и есть.
0: Самое прямое такое по дороге.
3: Ну, так и есть, но и ноги тоже.
0: А что, ноги он похожи, да, конечно, уже.
3: Ну, это вот научный.
0: Привязанный,
3: уже, научная да. ассоциация. Но действительно, интересное такое слово со многими разными, казалось бы, значениями. Да? И вот этот электронный наш подорожник, наша транспортная карта,
0: да.
3: тоже то, что мы с собой в дорогу берем. Интересно. Ну что же, угадали, и мы двигаемся дальше к нашей календарной части.

0: 21 июля 1934 года родился Анатолий Михайлович Гелескул. Вот интересно очень, что он никогда не был поэтом. Он сам говорил, что никогда он не писал стихи, но при этом он был переводчиком. Да? Мы его знаем по многочисленным прекраснейшим переводам. Но мне кажется, что он все равно, вот я его воспринимаю как поэта с необыкновенным каким-то удивительным поэтическим даром. Человек, мне кажется, это вообще неотделимо.
1: Это вообще такая, на самом деле, ужасно какая-то антиномичная, противоречивая должность, да, или звание поэта-переводчика. Это человек, который должен обладать поэтическими способностями к поэтическому осмыслению мира, да, и при этом почему-то не писать свои стихи, а переводить чужие.
0: Но ведь поэты многие тоже были переводчиками.
1: Правильно. Но в основном поэты многие были переводчиками. Это потому, что им нужно было чем-то себя кормить. Элементарно. А когда вот человек вообще свои стихи не пишет, а пишет, а делает переводы, то есть вот кажется, вот хочет, вот ты же перевел там какое-то хорошее стихотворение, неужели самому не хочется что-нибудь написать? Ну, это вот это какой-то особый талант, мне кажется, вот у кого есть вот именно к тому, чтобы быть переводчиком, а не поэтом собственных стихов.
0: Да, мы еще об этом поговорим, о том, как он сам понимал ремесло это и творчество переводчика. Но интересно, что по образованию Гелескул был, в общем-то, даже не филологом.
1: Он был по горной части.
0: Геологом, да, был. Окончил нефтехимический институт еще, к тому же. Провел много лет вообще и много времени своего в геолого-разведывательных экспедициях. И первые свои переводы он не за письменным столом сделал, а как раз-таки сидя у костра, можно сказать, находясь в полях, и это было связано как раз не с каким-то там поэтическим и не с творческим посылом.
1: Вот. Это удивительно. На самом деле, понимаешь, как вот перевод, поэтический перевод, да, он же вообще такое дело-то совершенно невозможное на самом-то деле. Вот мы беремся за поэтический перевод, да, на самом деле, как бы вот до идеала тут вообще невозможно дойти в деле перевода, потому что это как бы другой язык, там другие слова, другие контексты, другие идиомы, да, и перевести вот на русский язык адекватно полностью, или не обязательно на русский, на любой другой язык перевести, его совершенно невозможно. Вот, допустим, раньше поэты как делали? Вот и Жуковский, к примеру, да, вот переводы его баллад, да, то есть он там баллада, там «Перчатка». Он брал это стихотворение «Перчатка» там за какого-то иностранного автора, читал его и переводил посрочно, и потом сочинял стихотворение свое собственное, да, то есть, общий, смысл как бы оставался тот же самый. Но стихотворение это было в первую очередь Жуковского, то есть, как бы на тему, на кого из там, из Гейне, там, из Гёте, из Пендемонте, там, Пушкин пишет, из Пендемонте. На самом деле, у Пендемонте ничего близко не нашли вообще, когда пытались смотреть, что же там такое. Оказывается, он сначала написал из Мюссе, он его назвал, а потом назвал из Пендемонте, то же самое стихотворение. Ну, это вот очень далеко, на самом деле, это все-таки стихотворение Пушкина, это стихотворение Жуковского. Или, допустим, это берут подстрочник, да, вот, допустим, есть у меня книжка Анны Ахматова «Переводы с корейского языка», корейской поэзии, от самых древних корейских поэтов до современных. Ну, и она не знала корейский язык, то есть ей кто-то это все переводил, чтобы дать возможность после всех этих событий печальных, там, с постановлением «Звезда Ленинград», да, то есть ее там не печатали, жить-то надо как-то было, да, вот, значит, она там пробавлялась этими переводами с корейского, с китайского. Ну, это очень хорошие стихи, на самом деле, то, что она делала. Но я боюсь, что они к тому, что хотел выразить там древнекорейский автор, имеют не очень большое отношение. Да? То есть, ну, что-то как-то где-то приблизительно, там, на какую-то тему, там, как говорил, да, Тютчев, не дым, а только тень от дыма. Тень от дыма. Если там был костер, то это даже не дым, а тень от дыма. А вот потом, как бы, перевод стал уже, как бы, вот, попыткой. Для того, чтобы делать хороший перевод, надо очень хорошо знать, во-первых, этот язык. То есть знать его вот в совершенстве. Самому. Не брать подстрочника, а самому в совершенстве знать этот язык. И знать его надо не просто вот как там пришел в университет, выучился языку и вот знаешь, а надо эту, знать эту культуру, да. Знать вот все эти идиомы, все контексты, всю литературу,
0: да,
1: этого народа.
0: Течение, юмор.
1: Все. Потому что там есть же как бы далекие отсылки. Там вот какая-то цитата скрытая, там, допустим, в испанском стихотворении, какая-то скрытая цитата из Сервантеса. То есть, если ты не знаешь, ты проскочишь мимо, просто переведешь ее как. Но если ты увидел это, то есть ты понимаешь, значит, ты уже тоже должен как-то сделать, чтобы это вот, чтобы эта скрытая цитата тоже здесь сыграла. И это крайне сложное дело. И вот я интересно на самом деле, что когда вот читал стихи иностранные, да, и очень часто я сталкивался, что какое-то мне очень нравится какое-то стихотворение, перевод Гелискула. Я, ну хорошо, такая фамилия еще необычная, она запоминается, да. Потом другого автора какого-нибудь, сына в другое время прочитал, опять перевод Гелискула. Ну, что же за Гелискул-то такой? Вот он все так вообще, то, что мне нравится, все он переводит, да. А может быть, я думаю, это мне сам Гелискул нравится как переводчик.
0: Ну, это правда.
1: То есть, вот многие мои любимые поэты иностранные.
0: Через него.
1: То есть, да, вот Фернандо Песоа. Мы делали, кстати, много передач на тему поэтов. И переводы в основном были Гелискула. Да. Ну, не знаю, в основном, не в основном, но во многом были Гелискула. Там Сесар Вальехо, Гарсия Лорка, Вислава Шимборска, Фернандо Песоа. Да, все это перевел Гелискул.
0: А вот ты упомянул Анну Ахматову.
1: Да.
0: Известно, что она очень высоко оценила переводы Гелискула Леона Филиппа.
1: Да, это первая книжка, которая вышла, или первая подборка даже, которая вышла стихов перевода Гелискула где-то в начале 60-х годов.
0: Да, но вот она прочитала стихотворение сначала «Дознание» и по воспоминаниям современников, да, воскликнула. Это я должна была написать. И действительно, она очень восторженно отзывалась, что это невероятный, восхитительный перевод. Она писала об этом Иосифу Бродскому. Так вот, мы уже много говорим о самом Гелискуле.
1: Про Гелискула мы еще пора мало что сказали. Но давай прочитаем стихотворение «Дознание», да? И, может быть, еще одно стихотворение из этой подборки Леона Филиппа.
0: Давай.
1: «Дознание. И кто-то приказал мне, говори, припомни все, припомни, что ты видел. Не знаю, это было в темноте. Толкают чьи-то локти и колени, и непонятно, держат или валят. Все происходит в темноте. Потом рассказывай. Выходим из пролома, навстречу с нам, и медленно крадется притихшими задворками кошмаров. Ты видел их, какими они были? Не знаю, словно траурные реки, в султанах черной пены и плюмажах. Нет, черные кладбищенские кони, бегущие с рыданием. Рыданием ли? Рыданием или ржанием? Кто знает? И вбегающие в море. Одно я знаю точно, все кошмары приводят к морю. К морю, к огромной раковине в горьких отголосках, где эхо выкликает имена, и все поочередно исчезают. И ты идешь один, из тени в сон, от сна к рыданию, из рыдания в эхо, и остается эхо. Лишь оно? Мне показалось, мир — одно лишь эхо, а человек — какой-то всхлип. И все? И это все? Какой-то всхлип? И только? В конце уже я слышал только всхлип. Но всхлип ли это был? Откуда шел он? Быть может, это были пузыри, толчок трясины, ветер над трясиной. Не знаю. Все свершалось в темноте.
0: Что-то завораживающее такое. Мне кажется, это еще и влияние самой личности этого поэта. Не могу сказать по-другому. Мы еще о личности его чуть-чуть попозже поговорим.
1: Еще одно стихотворение, да, из этой подборки, которое так высоко оценила Анна Ахматова. Леон Филиппе, «Словно ты». Это жизнь моя, камешек легкий, словно ты. Словно ты перелетный, словно ты, попавший под ноги. Сирота проезжей дороги, словно ты. Певучий клубочек, бубенец дорог и обочин, словно ты. что в день непогожий затихал в грязи бездорожий, а потом принимался снова плакать искрами в лад подковом, словно ты, пилигрим, пылинка, никогда не мастивший рынка, никогда не венчавший замка, словно ты, неприметный камень, неприглядный для светлых залов, непригодный для смертных камер, словно ты, искатель удачи, вольный камушек, прах бродячий, словно ты, что рожден, быть может, для пращи пастухом несомой, легкий камешек придорожный, непрекаянный, невесомый.
0: Потрясающе. Я хотела обратиться к словам самого Гилескула. Вот он рассуждает о переводе, и знаменитое есть предисловие к сборнику его «Темные птицы». Я думаю, что стоит это прочитать, во многом пересекается с тем, что мы тоже вот говорили в начале передачи. Как большинство переводчиков, я не собирался таковым становиться, и вообще, как большинство читателей, долго полагал, что стихи переводятся как-то сами собой. Если у переводного поэта, будь то даже Гейне, одни строки западают в душу, а другие нет, виноват автор, которому не все одинаково удалось. Это обстоятельство я со временем позабыл, а следовало бы запомнить. Читательское доверие к слову слепо, как любовь. Лет 20 с чем-то я прочел цыганское романсеро Лорки по-испански и был обескуражен. Кое-что оттуда я знал в русских переводах, которые любил и люблю по сей день, и, естественно, раскрыл книгу на этих вещах. Все, вплоть до ритмов и рифм, оказалось не так. К этому я совершенно не был готов. И с самоуверенностью самоучки решил, это неправильно. Надо, чтобы было так, и я это сделаю. И помнится, собственные каракули не сразу меня убедили, что все непросто. И чтобы было так, надо, чтобы стало иначе. Это уже профессиональные тонкости, не совсем интересные. Я хотела сказать о другом. Думаю, что стихи прежде всего делятся на живые и мертвые. Первые бывают очень талантливыми и не очень, но к ним тянется, если не народная тропа, то все же живой человеческий след. Вторые, то есть мертвые, бывают искусными и неискусными, и тянутся к ним одни стихоманы. Почему стихи рождаются такими, вряд ли кто знает, но это медицинский факт. И секрет перевода, наверное, тот же, что у стихов в конечном счете это тайна жизни. Я думаю, что у каждой жизни своя тональность, то, что зовут судьбой. События жизни, неизбежные и навязанные, ложатся в эту тональность, как мелодии, и попадают в нее или остаются чужеродными и терзают фальшью. Человек поэтому и внимателен к себе, что домогается не роскошной жизни, а подлинной, своей, без чужих и фальшивых нот. Стихи, оставляя наедине с собой, помогают понять себя в мире. И недаром, когда такое понимание становится самоубийственно важным, на заре туманной юности стихи пишут почти все, кроме тех, наверное, кто не знает попросту, что это такое. Парадоксальное, но верное определение поэзии дал испанский философ Ортега и Гассет. Поэт — это переводчик человека в его разговоре с самим собой. Люди общаются словами, но разговор с самим собой бессловесен. Это миллионы, миллиарды немых наречий, скрытых, смутных и мучительных своей непонятностью. Поэтическое слово помогает понять то, чему мы искали и не могли найти имя, и заодно ощутить, что внешне мы разобщены, и лишь в самом сокровенном, неотчетливом, неповторимом, короче, в самом личном близки, понятны и, если хотите, похожи. Другое дело, что не все поэты бывают поэтами, переводчики тем более. Невольное отступление мемуарного свойства. Я учился заочно, и происходило так, что сессионное время иногда смещалось и совмещалось с литературными вылазками. Сам институт был техническим, но с несколько цыганским уклоном. Полевые геологи, поисковики прибывали на сессию из тьмы лесов, из топи блат и прочих неуютных мест, и народ съезжался разновозрастный, разношерстный и крайне интересный. Однажды сосед по столу, увидев у меня гранки переводов, спросил, что это за штука, и неожиданно сказал, а я переводные стихи вообще не читаю. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Да так, редко что попадается». «Редко», — согласился я. «А не переводные часто?» Парень был умный и в ответ рассмеялся. «Что поделать, все бывает редко. Культура — это пустынная местность, да и вся наша перенаселенная планета довольно малолюдна. Можно ли вообще переводить стихи? Наверное, нет». И светлые умы, в первую очередь поэты, убеждали этого не делать. но люди ценят умные советы, а сами, включая советчиков, поступают обычно по пословице: «Пока умный думал, дурак реку вброд перешел». Еще греческие мудрецы убеждали, что лучшее для человека не родиться, а родившись тут же умереть. Мы по-прежнему ценим античную мудрость, а плотность населения по-прежнему растет. Что до переводов, то и в античные времена жаловались на упадок творчества, а неповторимый Катул, например, переводил стихи Сафо, тоже неповторимый. Мне доводилось слышать от людей наипрогрессивнейших, что в России слишком много переводят, а виной тому цензура. И это правда, пусть и с оговорками. Помню такой оборот речи: «Непродуктивная трата национальной энергии и национального гения». Об энергии рассуждать не берусь, а вот таинственный национальный гений, по-видимому, калька с немецкого, и заодно немецкая калька с французского. В романских языках это выражение ничего величавого не содержит и обозначает всего-навсего народный дух, говоря проще, склад души. Что тут можно возразить? В России с цензурой, да и культурой перевода обстояло по-разному, и порой плачевно, но переводили всегда, и особенно много, полнозвучно, 1,5-2 века тому назад, когда литература была не чета сегодняшней, да и читатели владели языками. Похоже, переводы – признак молодости, а не склероза. Русская поэзия неизменно чутка к мировой культуре. Это у нее в крови, как раз потому, что она молода, моложе европейских, и кровь еще не перекипела. Любому барбосу известно, что Есенин пил. Но многие ли знают, что гений он читал в подлиннике, и это была его настольная книга? Наверное, литература, сплошь состоящая из Пушкиных, Шекспиров и Сервантесов, была бы самодостаточна, но, похоже, такой не предвидится. Да и много, увы, справедливого говорится о надежности, ущербности, слабости поэтического перевода, о его неизбежных потерях. Правда, у национального гения на этот случай есть национальная поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Поговорка российская, но, думаю, и другие народы спорить с этим не станут. Вот такие вот рассуждения о переводе очень многогранные, мне кажется, совершенно...
1: Да, очень справедливые.
0: Очень справедливые, да, и потрясающие, что вот эти вот тончайшие какие-то нити, которые нас соединяют, да, и позволяют нам таким вот разным, наверное, почувствовать некую общность во
1: да,
0: всем.
1: Да, то есть почувствовать не просто какой-то вот текст, информацию какую-то получить, а получить именно доступ именно к тому, что хотел сказать этот поэт, совершенно на другом языке.
0: Да,
1: это
0: да,
1: очень,
0: да,
1: конечно,
0: да.
1: Ценно.
0: Я думаю, что мы сегодня будем слушать переводы Гиллескула, да, у Саши еще заготовленные.
1: Ну, я из тех из своих любимых, да, поэтов и своих любимых переводов сегодня подобрал. Гийом Аполлинер из «Посланий к Лу». Воспоминания, как эти пустыри, где только вороны рассыпаны петитом, могила и земля, и сколько ни мудри, аэроплан любви снижается подбитым, но я не жалуюсь, я радуюсь судьбе, наперекор всему, наперекор тебе. И я верну беглянку Лу, вцеплюсь, как верный пес, но с волчью повадкой. Я лишь упорней стал альпийскому орлу не впиться в голубя такой смертельной хваткой, но рад, что выехал, и не вернусь назад, хоть за 4 дня устал я от дороги. Я не в унынии, я рад, поверь, я рад, и счастливо смеюсь, рифмуя эти строки. По ржавой слякоти, сползающей в кювет, бредут окопники, и взгляд их жжет и ранит. Нам нет возврата в сад, и лавров больше нет. Влюбленного убьют, любимая обманет, и погребет тоска бессмысленные дни под несмолкаемый сосновый гул плакучий. Дождусь ли глаз твоих, единственной родни? И все ли кончено, раз я тебе наскучил?
0: Саша, а вот ты когда-нибудь сравнивал стихи в оригинале и переводы Гиллескула? Я никогда.
1: Я, к сожалению, вот те языки, которые знает Гиллескул, я как раз не знаю. То есть Он в основном испанский, французский, польский. Угу. У него переводы.
0: Просто интересно.
1: Португальский.
0: Его воспоминания, как он увидел в оригинале, да? Интересно сравнить. Вот,
1: я
0: потому что так его мир зачаровывает совершенно.
1: Не возьмусь. Ну, может быть, Лорке что-нибудь прочитаем еще.
0: Давай, давай.
1: Ну вот давай. Газелла о воспоминании. Останься хоть тенью милой, но память любви помилуй. Черешневый трепет нежный в январской ночи кромешной, со смесью во сне бредовом живу под одним я кровом, и слезы в юнком медвяным на гипсовом сердце вянут. Глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. Всю ночь они бродят садом, меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпаном качается ужас. А сумерки зимней рани темнее больной герани. И мертвые ждут рассвета за дверью ночного бреда. И дым пеленает белый долину немого тела. Под аркою нашей встречи горят поминально свечи, развесишь тенью милой, но память о ней помилуй.
0: Да.
1: Совершенно потрясающие вещи, допустим, тут есть, например, сейчас я тут... Всю ночь они бродят садом меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпана касается ужас, глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. То есть это чисто русские стихи, как бы, да, то есть вот ну, ягод и ядом, да, вот меж ягод, налитых ядом. Явно здесь такая аллитерация, что-то там же ведь было и у Лорки, почему он так сделал, да?
0: Да, ну то есть он почувствовал наши какие-то вот эти
1: как
0: вот внутренние...
1: В русском языке это, да, и это же вот супер.
0: Интересно очень поговорить о нем как о личности. Он же был очень необычным человеком, и даже внешне, и по характеру. Ты знаешь, о его характере? Вообще его называли таким чудаком. И мне очень нравятся воспоминания Елены Стрельниковой. Это филолог, литератор. Она рассказывала, вот, например, маленький такой кусочек. Анатолий Михайлович всегда любил Вологду и вологжан. Считал почему-то, что исландцы были выходцами из вологодских земель. О нем самом ходили странные слухи. Он слыл за чудака и за провидца. Его дом на краю деревни на высоком холме виден отовсюду. Елискул много работал по ночам, и свет его в окошке смущал деревенских. Чем же это можно заниматься по ночам, когда спят добрые люди? Хозяин подозрительного дома сам подогревал разные слухи, окружая свое имя таинственностью. Внешность у него была романтическая. Большие усы, шляпа с широкими полями, развивающийся плащ с огромным капюшоном и высокие сапоги-ботфорты. Все подчеркивало сходство с Д'Артаньяном. Хотя, когда он нашел где-то шинель, говорили, что в ней он похож на Сталина. На печке в его доме была нарисована заезжим художником русалка. Когда же нашелся автор этой фрески, москвичка Галина Иванова, она уверяла, что рисовала не русалку, а птичек, рыбок, яблоки и леля с дудочкой. Свой дом Анатолий Михайлович называл «сто лет одиночества» и заботливо затыкал щели старыми носками. Кошек не заводил, потому что жалел мышек. Корзину с провизией прятал от мышей под потолком, подвешивая ее на веревке, но они все равно добирались до съестного. На заре и ночами Гелискул бродил по лесам, разговаривал со зверями, водил знакомство с лисой, которую однажды освободил от ловушки, и та была за это очень признательна. Слухи о его необычных способностях начались с пропажи теленка. Хозяин искал теленка до ночи и, встретив Гелискула по дороге в Цыпино, спросил, не видал ли он пропажи. Анатолий Михайлович был близорук, теленка не видал, а махнул рукой в сторону леса. Мужик пошел на этот взмах и нашел своего теленка. Вот пронесся слух про такого необычного человека, который может находить заблудившуюся скотину. И Анатолий Михайлович не разочаровывал деревенских разоблачениями, а напротив стал давать советы.
1: Так он жил в деревне где-то?
0: Он жил, да, вот в деревне. Она говорила, что там Цыпино, вот это вот.
1: Я не знал.
0: Вот, и работал по ночам, и такой вот еще образ создавал необычный, совершенно удивительный. Ну что же, я думаю, что мы еще
1: на стихи фоне одного этого образа... необыкновенного, необычного человека, который переводил Гелискул, потрясающего поэта, гениального Фернандо Песоа, португальца.
0: Да.
1: Мы делали о нем передачи, о его многочисленных эпонимах, да, когда он под разными именами писал свои стихи. «О корабли перед тихим портом, по возвращении счастливым, после невзгод на пути ночном, спит мое сердце озером мертвым, и над озерным мертвым заливом рыцарский замок забылся сном. У госпожи в этом замке смутном бескровны руки и цвет их матов, и знать не знает она о том, что где-то порт оживает утром, когда чернеют борта фрегатов в рассветном мареве золотом. И знать не знает она, что в мире есть этот замок, душой чернится, всему на свете она чужда. И, покидая морские шири, пока в потьмах ей забвенье снится, в средневековье плывут суда».
0: Ой.
1: Еще?
0: Да, будем читать еще.
1: Кусочек.
0: Но я вот еще хотела сказать, что мы упомянули про то, что близорук был Анатолий Михайлович, и вот у него, кстати, и в стихах, которые ты читал, вот этот образ глаз, очей, да, появляется. Но вот он сам под конец жизни, он практически не видел. Вот такая тоже характерная черта.
1: У него жена ему помогала.
0: Да, да,
1: да,
0: жена
1: у
0: него...
1: Наталья Родионовна.
0: Малиновская, да. Малиновская. Она филолог-испанист.
1: Тоже она известная.
0: Дочь маршала Малиновского.
1: Дочь маршала Малиновского, но она к тому же и собственно очень, она известный филолог, переводчик, она прозу переводила и... Тоже лауреат многих премий,
0: да,
1: известная
0: вот
1: фигура в мире испаноязычной перевода.
0: И на долгое время она его глазами.
1: Сальвадором Дали занималась она. Да. Еще есть Фернандо Песоа, еще потом один стишок, я надеюсь, мы успеем прочесть с польского.
0: Успеем, у нас еще достаточно времени.
1: «Мой колокол деревенский, с душою наедине, отплачется звон вечерний, и долго звучит во мне. Твой голос, подобно жизни, печален, тягуч и глух, и я уже в первом звуке повтор узнаю на слух, всплывая, как сон над полем, где снова мой путь пролег. Твой близкий, твой встречный голос в душе моей так далек, и с каждым твоим ударом, дошедшим издалека, все дальше мое былое, все ближе моя тоска».
0: Вот интересно, Саша, что сам Гелискул, насчет языков, да, мы много рассуждали, там, что такое перевод, как переводить, чтобы передать это состояние, но он говорил, что у него не было способности еще к языкам, что вот вообще его даже не интересовали языки именно как лингвистическая структура, и подчеркивал, что всегда он изучал языки так называемым варварским способом. Вот единственная цель это было понять, что чувствовал автор.
1: Так, а как же он, интересно, тогда переводил? Вот испанцев, будучи в геологических партиях,
0: вот не зная
1: этих языков.
0: Ну, не то, что не зная, он подчеркнул, что таланта у него нет, и что они его не интересовали, вот именно с точки зрения структуры языка.
1: Но это такое потрясающее знание не только языка, но вообще души этого народа, понимаешь? Это же
0: вот, я и говорю, что он про варварский способ в связи с этим и подчеркивал, что его интересовало внутреннее чувство вот этого поэта, автора конкретного.
1: Ну, вот сейчас хочу прочитать стихотворение, оно довольно длинное, польского поэта, потому что с польского языка много переводил Гелискул, и невозможно вообще не коснуться этого. Болеслав Лейсман — это... польский поэт первой половины XX века. Он и по-русски писал, он тогда же Польша входила в состав Российской империи, и по-польски писал. Но вот с польского языка перевод, один из вообще лучших переводов, как говорят в русской поэзии. «Кукла». «Я кукла. Светятся серьги росой нездешнего мира, и сном по шелковой яви, на платье вытканы маки. Люблю фаянсовый взгляд мой и клейкий запах кармина, который смертельным румянцем горит на матовом лаке. Люблю в полуденном солнце лежать на стройном диване, где скачут зайчики света и где на выгнутой спинке безногие ирис витают у ног задумчивой лани, а в тихой вечности плюша гнездо свивают пылинки. Признательна я девчурке за то, что с таким терпением безжизненностью моей играет, не уставая. Слова за меня лепечет и светится вдохновением, и кажется временами, что я для нее живая. И мне по руке гадая, пророчит она, что к маю, взяв хлеб и зарю в дорогу, предамся я воле Божьей и побреду босоногая по затудальному краю, чтоб на губах у бродяги поцеловать бездорожье. Однажды судьба не взлюбит, и вот я собьюсь с дороги, останусь одна на свете, гонимая отовсюду, уйду от земли и неба, и там на чужом пороге, забыта жизнью и смертью, сама себя позабуду. Подобна я человеку, тому, который смеется. Я книгу эту читала, премудростям алфавита, я словно грехам училась, и мне иногда сдается, что я, как почтовый ящик, словами битком набита. Хочу написать я повесть, в которой две героини, и главное — продорожка, ведущая в продубравье, куда схоронилась кукла, не найденная до ныне, сидит и в зеркальце смотрит, а сердце у нее купавье. Два слова всего и знает, и смерть называет мамой, а папой — могильный холмик, и все для нее потеха. Голодные сновидения снуют над пустой ямой, а кукла себе смеется и вслушивается в эхо. Конец такой. Продорожка теряет жизнь на уступе. Намеки на это были, смотри начальные главы. И гибнет кукла-смеялка с четой родителей вкупе. И под конец остаются лишь зеркальца да купавы. Писать ли мне эту повесть? Становятся люди суше, и сказка уже не в моде. Смешней париков и мушек, цветного стиха не стало. Сереют сады и души, а мне пора отправляться в лечебницу для игрушек. Заштопают дыры в бедрах, щербины покроют лаком, опять наведут улыбку, такую, что станет тошно, и латанные красоты снесут на показ зевакам и выставят на витрине, чтоб выглядели роскошно. Цена моя будет падать, а я все стоять в окошке, пока не воздену горько, налитые мглой до края, ладони мои кривые и вогнутые, как ложки, к тому, кто шел на Голгофу, не за меня, умирая. И он, распятые руки раскрыв над смертью и тленом, и зная, что роль игрушки давно мне играть не мило, меня на просьбу бессмертия возьмет по сниженным ценам всего за одну слезинку, дошедшую до могилы.
0: Что-то невероятное, мне кажется. Это даже не язык какой-то поэтический, а это просто мы побывали там, мне кажется. Удивительно. Но вот у нас уже время стремительно приблизилось к концу, там 2 минуты буквально остаются. Я хочу сказать, что о жизни мы крайне мало знаем самого вот Анатолия Гелескова. Ну вот какие-то моменты, да?
1: Ну она не была такой уж насыщенной.
0: Да, да, но еще хотела сказать, что может быть вот о семье пару слов буквально, что не так все просто в юности у него было, потому что отца репрессировали, он же был известным ученым, вообще доктором наук, профессором Московского горного института, да, оттуда и вот институт самого Анатолия, и арестовала в 37-м НКВД, но по стечению обстоятельств редчайшему тогда прекратили дело за недосказанность, но тем не менее вот это вот какой-то след так называемого врага народа в юности его, так, как сказать, ну, сказался на его молодости. Поэтому то, тоже все не так вот просто было, мы подозреваем, в его жизни. Ну, а мы адресуем наших радиослушателей к прекраснейшим переводам, многочисленным Анатолия.
1: Да, это можно было бы читать и читать еще, так сказать, несколько часов.
0: Да, может быть, мы тоже воспользуемся еще в наших передачах, а сегодня прощаемся.
1: Всего хорошего.

0: Маленький концерт.
1: В творчестве Георга Фридриха Генделя оперы занимают особое место. Гендель известен как один из самых плодовитых композиторов, но даже во внушительном списке его сочинений 42 оперы обращают на себя внимание. Более 35 лет творческой жизни композитор отдает этому жанру. Одна из наиболее значительных опер Генделя и, может быть, самая знаменитая – это опера «Юлий Цезарь». В апреле 1720 года в Лондоне в театре «Хеймаркет» открылась Королевская академия музыки, руководимая Генделем. Его слава окрепла, и по королевскому указу он получил исключительное право на издание и продажу своих сочинений и на протяжении 4 лет выпустил в свет 6 новых опер. Среди них – «Юлий Цезарь». Либретистом выступил Никола Франческо Хаем. Он сотрудничал с Генделем до конца дней, написав около десятка своих лучших либретто. Надо сказать, что обращение к образу Цезаря не было случайным. В то время как Генделя работал над оперой, в Лондоне была возобновлена одноименная трагедия Шекспира, поставленная, как это было принято, в новом варианте, в виде спектакля с музыкой. На протяжении веков Цезарь воспринимался как символ величия Римской империи, что, в свою очередь, ассоциировалось с величием Британской империи XVIII столетия. Хаим сохранил как традиционное преклонение перед гениальным полководцем и великодушным правителем, идеалом монарха, так и многие исторические факты, хотя подчас и в измененном виде. Либретто оперы создано по канонам XVIII столетия, в нем много условностей, оно, по словам современного музыкального критика, сковано идеями классицизма XVIII века и казалось абсурдным интеллигентным людям даже во времена Генделя. Но партитура этой оперы, так же как партитуры других опер Генделя, содержит несколько самых благороднейших и самых волнующих страниц, когда-либо написанных для музыкальной сцены. Сегодня прозвучит всего лишь одна ария из оперы «Юлий Цезарь», но это подлинная жемчужина не только этой оперы, но и одна из самых красивых арий из всех опер Генделя. Египетская царица Клеопатра, зная, что Цезарю, ее возлюбленному, грозит опасность, убеждает его спасаться бегством. Оставшись одна, она обращается к богам с просьбой жалиться над нею и ее возлюбленным. Но ее мольбы соединены с решимостью разделить судьбу Цезаря и, если нужно, умереть вместе с ним. Итак, ария Клеопатры из второго действия оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь» в блистательном исполнении Симоны Кермес, немецкой певицы, которую критики называют «королевой барочной оперы», отмечая ее необычайную сценическую энергетику, виртуозную вокальную технику и потрясающую чистоту голоса.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала ария Клеопатры из оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь» в исполнении Симоны Кермес и оркестра Lauten Company под управлением Вольфганга Катшнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка русской иконы. Умозрение в красках. Глава 5. Вопрос о смысле жизни, будучи по существу одним и тем же во все века, с особой резкостью ставится именно в те дни, когда обнажается до дна бессмысленная суета и нестерпимая мука нашей жизни. Вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь существования, ту самую, которая выразилась в евангельских словах «Душа моя скорбит смертельно». Только теперь, в дни мировой войны, мы почувствовали весь ужас этой скорби. Но по этому самому